0: прыжки тоже довольно много.
1: Угу.
0: Вот корпус уже говорила, растяжка, руки. Ну, довольно много. Бывает бег еще. Вот.
1: Это все на суше, я так понимаю.
0: Ну, да.
1: Разминка.
0: Про воду... Угу. Нет, это не только разминка.
1: А, не
0: это
1: только разминка и ОФП, да, получается?
0: Ну, да.
1: Угу.
0: А в воде это вообще там много чего бывает. Про воду я еще даже особо-то не сказала. Вот говорю, мы в воде можем разные там этапы подготовки делать. Там разные задания, соответственно.
1: А сколько ты обычно проплываешь за тренировку?
0: Ну, в зависимости от того, когда это. Ну, вот, например, на сборе я была.
1: Угу.
0: Я там проплывала где-то, ну, 5,5, 5,900 было. За один день у меня было там, в один день как-то было 2 тренировки. На одной я проплыла 5,100, на другой 5,900. Вот. А дома, так как времени не сильно много, вот, например, я сегодня проплыла 4, когда это бывает 4 с лишним, но не больше.
1: Километра?
0: Да.
1: Ничего себе.
0: Мало очень дома, ну, получается, по сравнению со сбором.
1: Такие крупные масштабы. Угу. А, Варвара, а пиши вот свой идеальный выходной, когда не надо думать о тренировках, о секундах.
0: Хотела бы такой. Я очень люблю гулять. Я очень люблю читать книги. Ну, точнее, я обычно либо читаю, если у меня есть возможность там книгу взять большую, либо на дисплее что-то могу скачать. А так я обычно очень много слушаю книг. На сборах, например, на выходных дома. А я очень люблю еще ходить в парфюмерные и косметические магазины.
1: Mm-hmm. Такие.
0: Я коллекционирую парфюмерию.
1: Mm-hmm. Мой человек. Я предлагаю чуть-чуть прерваться на песню, а потом уже продолжим наш разговор.

0: Молодежный эфир.
1: Мы продолжаем эфир на радио ВОС «Молодежный экспресс». А сегодня у нас в гостях, я напомню, вице-чемпионка мира, рекордсменка Европы по пароплаванию и мастер спорта международного класса Варвара Князева. Варя нам рассказывает много что интересного, и как раз мы остановились на том, что Варя делает в свободное время. И у меня тут как раз возник такой вопрос. Варя, расскажи, пожалуйста, слушателям Радио ВОС, какими технологиями, приложениями или гаджетами ты пользуешься в быту, в учебе, ну, чтобы максимально быть независимой? Вот ты рассказывала, что ты книги читаешь. Расскажи поподробнее, какие устройства ты используешь?
2: Ну, я использую обычный телефон, часы умные, наушники. Вообще моя любимая вещь. Ну, у меня еще есть брайлевский дисплей, которым я пользуюсь не сильно часто, потому что, например, на учебе у нас в основном учебники на бумажных носителях.
1: Вы обучаете по брайлю, правильно, в школе?
2: Да, да. Но иногда мне хочется почитать, я там могу дисплей взять. Или, например, я что-то читаю в телефоне, и мне на слух я не могу воспринять какие-то вещи. Ну, я пользуюсь VoiceOver'ом. Это программа для озвучивания элементов на экране. Если я с помощью VoiceOver'а что-то понять не могу, например, на английском, я могу взять дисплей и с помощью него попробовать что-то понять.
1: То есть ты подключаешь дисплей к смартфону?
2: Да, просто по Bluetooth, да. А так в основном у меня просто часы, телефон и наушники.
1: А компьютер ты используешь?
2: Нет. А почему? Не знаю, почему? Я хотела все надо купить, но что-то... Да я бы сказала, что пока да.
3: А расскажи, какие ты любишь выбирать жанры книг, что слушать?
2: Ну, по школе обычно классика. В последнее время я читала Паустовского много, потому что нужно, например, к экзаменам подготовиться, но мне это и самой было интересно, потому что у него все рассказы очень реалистичны.
3: Ну, для души.
2: В целом, это и для души тоже. Когда-то я люблю читать просто что-нибудь летнее, например, беру, открываю те же Яндекс.Книги, ну или вообще сезонные. Открываю Яндекс.Книги и читаю первое, что мне попадется.
3: Угу. Ты упомянула, что любишь парфюмерию и собираешь коллекцию. Я просто тоже собираю коллекцию.
2: Ой, это уже интересно.
3: Давай это обсудим. Как много у тебя... Ну, уже
1: экспонатов.
3: Да, экспонатов в коллекции.
2: Больших флаконов, я думаю, около 29-30.
1: Что, Марьяна, поборола тебя, Варя? Нет?
3: Ну, нет, ну, примерно. Примерно так же.
2: А пробники у меня есть там, например, по 1,5 миллилитра. Я, например, на рандеву, там, аромабутик, вот эти магазины, я заказываю очень часто пробники. И у меня там их уже, наверное, штук 70 набралось. Вот. И... Да. Еще хочется очень много.
3: Я понимаю, хоть можно и бесплатно в магазин сходить, да, вот все это послушать, но пробник — это надежнее, ходить никуда не надо. Можно несколько раз сделать подходов, да.
2: Проблема в том, что, например, в магазинах очень мало тестеров. Я заметила сейчас такую вещь, что в той же Литуаль, например, очень мало всяких тестеров. Я тут была в аэропорту Краснодара еще, и там был дьюти-фри. Когда я возвращалась из Алушты. И там стоял аромат, о котором я очень мечтала. Я очень мечтала его послушать. И потому как, что какой? Там очень интересные ноты. От Каролины Эррера появился новый аромат «Ла Бомба». И там есть нота питахай. И мне очень интересно, что это вообще из себя представляет. Мне еще его тут сказали, что он очень классный. Я подхожу с мамой. Она мне такая: «О, он есть». Я говорю: «А послушать-то можно?» Она говорит: «Пробника нет, только стоят уже флаконы».
1: Кто-то унес, видимо.
3: Так и у нас и появляются в коллекциях флаконы без затеста даже.
1: С надписью «тестер», да?
3: Нет, которые мы купили вслепую, что называется.
2: Ой, я уже этого никогда не делала. Мне один раз хватило. Я больше так не делала. Я покупаю миниатюрки, я покупаю пробники. Вот я, например, сейчас очень хочу эту лобому купить в формате пробника, там, 1.5 миллилитра.
3: Угу. А есть какие-то любимые ароматы, прям, которые вот особенно нравятся? Какие?
2: У меня есть аромат, которым я могу пользоваться каждый день просто. Но у меня есть одна фишка, что я, когда мне понравился аромат, угу, почему-то либо его снимают с производства, либо он дорожает в 2 и более раз. Происходит закону именно подлости. Вот так.
3: А какой это аромат твой
2: любимый? У меня любимый аромат — это Carolina Herrera. И у них есть линейка Good Girl. И там именно Supreme.
3: Которая в виде туфельки.
2: Да, в виде туфельки, но она черная с блестками, по-моему. Mm-hmm. Вот это вот прям моя любимая.
3: А ты вот говорила, что ну, книги слушаешь, а музыку ты слушаешь?
2: Да.
3: Какую?
2: Бывает.
3: Есть любимые?
2: Абсолютно разную.
3: Угу. Ну, разную. Приведи пример, там, я не знаю.
2: Ну, могу начать слушать. Да вообще хоть как. Могу иностранное слушать, могу русское слушать. И... Могу слушать поп, могу рок слушать. Вообще без разницы.
3: А танцы? Любишь?
2: Нет.
3: Почему? На школьные дискотеки не посещаешь?
2: Один раз побывала, поняла, что с меня хватит, я не буду больше туда никогда приходить. Мне это скучно, мне это неинтересно. Общаться толком мне было не с кем, поэтому вот.
3: А до эфира мы с тобой разговаривали о твоем будущем. Ты планируешь пойти в 10-11 класс, а потом как ты планируешь распорядиться своей судьбой? Куда ты
2: пока
3: хочешь
2: что
3: пойти
2: я
3: учиться? Думаешь, а есть какие-то, варианты, да, между которыми ты выбираешь?
2: Ну, я тут что-то задумалась насчет того, что получить образование массажиста ради того, чтобы потом просто оно было.
3: Угу.
2: Ну, это такой вариант просто, чтобы было. Может быть, пойти на адаптивную физкультуру. Тоже есть такая возможность. Но пока больше ничего не придумала.
3: Ну, ты
2: пока вот думаю.
3: Планируешь связать свою жизнь дальше вот со спортом, с плаванием?
2: Не надо будет смотреть, пока не знаю.
3: Ну как, с такими рекордами, и ты можешь уйти просто в массажисты?
2: Да почему? Просто для себя же интересно.
3: Ну ты же потом работать, наверное, пойдешь.
2: Ну это понятно,
3: надо же будет зарабатывать на хлеб.
2: Я бы сказала так, что в наши дни, я думаю, профессию очень можно спокойно сменить, потому что, например, сейчас же есть много всяких онлайн-курсов, академий вот этих всяких, которые предлагают курсы абсолютно разные.
3: А ты любишь учиться, да?
2: Которых вот, ну, да.
3: То есть...
2: Смотреть, чем хотя, но я не люблю гуманитарные предметы, они у меня вызывают просто неприятные чувства. Точнее, нет, я люблю гуманитарные предметы, только английский и только географию. Остальное я все не люблю. Мне, вот математика, физика, это да, это я люблю. Это интересно.
3: Я хотела заметить, что география, знание географии и английского языка для спортсменки международного класса — это очень хорошие, мне кажется,
2: навыки.
3: Я скажу
2: так, я английский не знаю.
3: Не знаешь?
2: Нет.
3: А не пробовала, когда вот на соревнования ездишь, с кем-то пообщаться, поговорить? Потренировать свой английский.
2: Ну, особо мне было некогда, но я помню одно самое интересное вещь. Я была в Мексике, и там была волонтер, которая могла меня отвезти в раздевалку. Ну, то есть мне надо было переодеться. У меня вылетело из головы, как по-английски раздевалка. То есть я помню, как примерочная, но я ж не, скажу хорошо, я примерочная, что дальше? Непонятно. Может, поймут, не знаю. А еще с американским вариантом это вообще все, я не знаю.
3: Да, в общем, как ты вышла из ситуации?
2: Да я никак не вышла, она меня поняла. Приходим, она мне говорит, что это bedroom. Угу. Ну, то есть я подумала, что это спальня. Я стою такая у двери, что происходит?
3: Где я?
2: Потом я захожу, а там ванная. Мне так стало смешно, но вы ничего себе. Вы говорите вместо ванной спальню, Я туда закажу ванную.
1: Может, она тоже не носитель языка?
2: Вот я испугалась, но я-то поняла сразу это.
1: Угу. Слушай, а скажи, пожалуйста, как ты переносишь вот такие длительные перелеты? Потому что все-таки в Мексику, например, лететь, это же очень долго и несколько рейсов.
2: Да, вот это как раз сложная тема. Потому что, например, когда я летела в Мексику, мне нужно было долететь из Екатеринбурга до Москвы. Это, ну, примерно 2 часа 30 минут. Ну, примерно.
1: Угу.
2: То есть я до туда долетела и всю ночь просидела в аэропорту. Потом я полетела из Москвы в Стамбул примерно 4,5 часа. Потом в Стамбуле что-то около часов 9. Просто в аэропорту. Но там хорошо хоть был бизнес-зал, в который мы пошли.
1: Угу.
2: Ну, понятно, за плату.
1: Угу.
2: А, и потом, вот самое сложное, это было из Стамбула в Мехико. Там было 14 часов, но мы по итогу в самолете провели около 17 часов, потому что у нас была аварийная посадка в Амстердаме.
1: Угу.
2: И самое интересное, что когда мы приземлились в Амстердам, нам за где-то полчаса об этом сказали на английском, что у нас проблемы с GPS, там такое что-то. По итогу мы сидим в самолете и уже говорят, там, через 10, там, через 20 минут полетим. Уже потом дошло до 50 минут.
1: Угу.
2: Вот когда мы прилетели, мы поняли, что мы опоздали на свой самолет из Мехико в Гвадалахара.
1: Угу.
2: Нам пришлось в аэропорту находиться 9 часов. Мы купили билеты и полетели уже до Гвадалахара примерно за полтора часа. Но это для меня было очень тяжело. Ну, как и для всех остальных, кто туда летел. Потому что разница в Мексике с Екатеринбургом по времени 11 часов составляет. Я приехала когда домой, мне было очень сложно восстановить свой режим.
1: Ну, это прям такой тяжелый перелет, который занял несколько дней, да, получается?
2: Ну, получается, да. Вот в Сингапур я летала, там было проще. Мы летели из Москвы в Абу-Даби, там... часов 5 где-то. Потом часов 12 или 9, да, часов были в Абу-Даби. И потом летели из Абу-Даби в Сингапур около 7-8 часов, я уже не помню.
1: Ты, наверное, читала, да, все это время?
2: Да. Я читала, слушала музыку. Просто сидела.
1: А ты вот уже посетила много стран, да, за границей. В какую хотела бы вернуться как турист?
2: Ну, знаете, я посетила с помощью плавания только пока две страны.
1: Две страны.
2: Это Мексика и Сингапур. В Мексику бы я ни за что не вернулась, потому что мне не понравился климат. Мне было очень тяжело, потому что там днем было 37 градусов, когда мы находились, и палящее солнце. Утром было прохладнее, а вечером были грозы и холодно, и очень сильные дожди.
1: Mm-hmm.
2: Было довольно тяжело, но плюс еще вот время. В Сингапуре мне понравилось намного больше. Там было и днем, и ночью, по-моему, 29 градусов.
1: Комфортно, да?
2: Но там очень сильная влажность.
1: Mm-hmm.
2: Как будто хамам какой-то. И там очень было интересно. Мне понравилось просто вот эта необычная погода для меня.
1: Вот.
2: Но я все соревнования ходила и говорила о том, что я хочу гулять. В итоге вечером после последнего заплыва мы пошли гулять. Я прошла 15 минут, поняла, что ко мне прилипает футболка, ко мне прилипают шорты, потому что там такая влажность, как в хамаме.
1: И ты передумала гулять?
2: Ну нет, я прошла еще. А в последний день было самое веселое. Мы объехали 3 магазина Apple.
1: Так, ты что-то прикупила себе?
2: Я очень хотела определенные наушники. Их там не было, потому что их разобрали. Они были самые новые. Я так расстроилась просто. Потом я уже в Абу-Даби. У нас там была пересадка где-то полтора часа или два. Я не помню уже. И там в Duty Free... Или как этот магазин называется? Короче, оказались наушники вот эти, которые я хотела. Мы бежали, брали эти наушники. Мы их по итогу взяли.
1: Мечта осуществилась.
2: Да. Ну, понятно, я там еще два аромата купила.
1: Приложение к наушникам.
2: Один, который... Ну, нет, точнее, два аромата я купила до этого. Еще купила кроссовки.
1: Угу.
3: А два аромата я купила. Что-то, ну, какие-то достопримечательности посмотреть вот в Мексике, в Сингапуре?
2: В Мексике вообще нет, мы там не гуляли, потому что было очень мало времени. В первый день мы просто пытались как-то акклиматизироваться. Потом...
3: Ну, и разница во времени, да, я так понимаю, да, все-таки очень существенно
2: больше
3: влияет.
2: После этих перелетов. Там классификация международная, старты. В общем, ничего не получилось. А в Сингапуре, ну, мы сходили до парка. Еще я погуляла по торговому центру, который находился прямо в отеле. Там был 5-звездочный отель, и в нем 3-этажный торговый центр. Это было очень необычно для меня.
3: Mm-hmm.
2: Там очень много разных продуктов, например, было, которые у нас сейчас достать очень сложно. Я просто очень люблю киндер. Там оказалось разные все эти от него
3: вкусности. В смысле, само яйцо, да, любишь?
2: Нет, я люблю...
3: Шоколад.
2: Определенную вещь, да. Я люблю шоколад, но больше всего я люблю от киндера Макси Кинг. Вот это самая любимая моя вещь. Там пироженка, у нее вверху орехи, а внутри карамельная начинка. Это я прям люблю.
3: А ты вообще сладкоежка?
2: Особо нет. Но я обычно сладко ем только, когда у меня стресс. Так обычно очень редко. Ну или когда у меня все нормально, я могу там пойти что-нибудь вкусное съесть, но не более того.
3: А есть ли у тебя какая-то вот диета, запреты, как у спортсменки?
2: Ну, пока что нет.
3: Все разрешает кушать?
2: Пока что да.
3: Mm-hmm.
2: Еще я очень люблю кофе. Но я его пью очень редко.
3: А какой ты, ну, именно кофе, там, американо, капучино?
2: Я люблю американо.
3: Угу.
2: Чисто американо, желательно покрепче максимально.
3: Оно тебя бодрит?
2: Нет. Мне наоборот спать хочется.
3: Наоборот спать хочется.
2: Я это пью, чтобы расслабиться, и мне хорошо.
3: А бывают такие дни, когда вот, ну, прям вообще не хочется идти на тренировку? И можно ли вообще пропустить тренировку? Или такого не бывает никогда?
2: Такие дни у меня бывают. Я бываю очень зла. Я встаю, думаю о том, что я ничего не хочу. Меня все злит. Ну, я просто беру и иду. Потому что я понимаю, что, ну, пропускать просто нельзя. Потому что, ну, как я тогда достигну своих целей?
3: Да, действительно, это прям очень важно быть таким целеустремленным.
0: Ну да, и волевым.
3: И
0: спортсмен без силы воли никуда.
3: И прям ни одного случая не было, чтобы ты пропустила, когда, ну, тебе было
2: я
3: лень?
2: Я пропускала... Нет, из-за лени я не пропускала. Я пропускала по болезни, но уже когда прям понимала, что мне совсем плохо. Вот. Ну и были ситуации, когда, например, у нас как-то сломалась машина, и не было возможности просто приехать, уже поздно прям было.
3: А ты живешь в городе?
2: Я живу в Екатеринбурге, а тренировки у нас в Пышме. Пышма — это, ну, как город-спутник Екатеринбурга, то есть для того, чтобы доехать до тренировки, нужно проехать около 12 километров. Mm-hmm. Это не сильно долго, но вот нужно. И у нас, если ехать от дома до тренировки на общественном транспорте, у нас это очень неудобно просто.
3: Mm-hmm. А вот. Школа, я так понимаю, тоже в Верхней Пышме находится?
2: Школа, да, находится в Верхней Пышме. От школы до бассейна около 5 минут.
3: А, то есть можно, в принципе, пешком добежать?
2: Ну, нет, лучше на машине. А, я не успеваю никогда. У нас там, потому что школа заканчивается в 14:10, а тренировка в 14:20. Нам уже там просто успеть бы хотя бы 30 минут.
3: Купальник одеть успеть, да? А, Варя, если бы ты могла вернуться назад во времени и дать совет самой себе в самом начале спортивного пути, что бы ты себе сказала?
2: Не паниковать по каждому поводу.
3: А ты потому была что... паникершей?
2: Ну, я бы сказала, что я, когда у меня, например, на тренировке что-то не получилось, например, я очень сильно начинаю из-за этого переживать. И по итогу получается, если у меня что-то не получилось, то потом не получается все из-за этой паники, которая мне мешает действовать, делать какие-то вещи.
3: А ты, ну вот если, например, где-то отдыхаешь, там на водоеме плаваешь?
2: Ну, я вообще очень редко где-то отдыхаю.
3: Угу.
2: Ну, когда, например, вот я в этом году была с семьей в бассейне в открытом, в Среднеуральске у нас есть банный комплекс. Там есть открытый бассейн, есть закрытый бассейн около 15 метров, и есть джакузи и баня, и точнее нет, сауна и хамам. Ну, я плаваю. Mm-hmm. Обычно я очень этого опасаюсь, потому что я не могу, например, у меня там есть сестра, есть папа, я при них плавать не сильно люблю вообще в целом.
1: Ну, почему? Потому что ориентиров нет, сложно на открытой воде плавать.
2: Нет, просто не люблю. Почему-то мне кажется, что это не очень как-то хорошо. Я начинаю сомневаться уже в себе, насколько я хорошо
3: что
2: это делаю.
3: Что они будут оценивать, сейчас посмотрят.
2: Да, что-то кажется, вот я тут плохо делаю, там плохо делаю.
1: А сестра старше у тебя или младшая?
2: Младшая, она занимается спортивной аэробикой.
1: Две сестрички-спортсменки.
2: Ну да.
3: А на море ты бывала?
2: Да, я была на море довольно много раз. Первый раз я ездила.
3: Морская вода и волны.
2: Морская? Мне нравится. Но я в Турции, например, была 4 года. Но я уже толком не помню. И, собственно, спортсменом я тогда не являлась. Но мне там понравилось. А потом я 4 раза с семьей ездила на машине в Анапу. Точнее, в Витязево.
1: Из Екатеринбурга, да, вы ездили?
2: Да, мы ездили на около 2700 километров или 2500 километров. Мы с семьей вообще очень любим путешествовать, когда это возможно. Но сейчас, в последнее время, конечно, это уже очень сложно. Но раньше, например, мы ездили на озера с ночевой, на море, мы ездили на машине. Мы вообще очень любим передвигаться, куда-то ездить, какие-то впечатления получать. И когда у нас еще был с сестрой не такой график, как сейчас, да, мы, например, летом отдыхали, мы ездили на море, вот, и было очень круто.
3: А сейчас
2: на озера мы тоже ездили.
3: Из-за жесткого графика тренировок не получается теперь.
2: Сейчас я никуда не езжу, я бы сказала, кроме здоровья.
1: Только на международные соревнования, да?
2: И... Ну, в смысле, с семьей я уже редко куда-либо езжу, например, к бабушке могу поехать. А, вот. Она у меня живет в поселке, 125 километров нужно ехать. Мы там, например, в субботу после тренировки моей выехали и в воскресенье вечером приехали.
1: Угу. А есть у вас домашние животные?
2: Да. У меня есть кот.
1: Кот.
2: Ему 10,5 лет.
1: Угу. Как вот. Его зовут?
2: Его зовут Томас. Томас. Но я его сейчас называю Томасик почему-то, я не знаю.
1: Как называешь?
2: Я его называю Томасик.
1: Томасик.
2: Да. Так-то он Том вообще. Он Том, Томас. Ну, как обычно, по-разному, короче, называют. А, вот, он, по-моему, британский. Ну, какая-то смесь.
1: Угу.
2: То есть у него нет документов.
1: Документы, это, усы, лапы, хвост.
2: Ну, да.
1: Варя, скажи, пожалуйста, что бы ты пожелала молодым ребятам, которые прямо сейчас ищут себя, сомневаются в своих силах или боятся сделать первый шаг к мечте?
2: Надо пробовать себя, если есть такая возможность.

0: Надеемся, что у тебя впереди большое будущее. Мы будем за тобой приглядывать.
1: Да, приходи делиться своими рекордами.
0: Успехами, да. Я думаю, что через год мы тебя снова позовем и уже обсудим, каких успехов ты добилась еще и что ты будешь делать дальше. Спасибо тебе большое.
2: Вам тоже спасибо большое. Было очень приятно.
0: Спасибо. Эту программу провели для вас Мария Арнопольская и Марьяна Цвит, звукорежиссер Алишер Цвит. Всем пока-пока.
1: Всем пока.

0: Актуальное интервью на Радио ВОС.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию интервью с президентом Всероссийского общества слепых Владимиром Васильевичем Сипкиным.
2: Владимир Васильевич, добрый день! Сегодня день памяти и скорби. Буквально на днях мы с вами приняли участие в патриотической акции «Честь имею» в Истре. Расскажите, пожалуйста, об этой акции и, конечно, о том, какую роль во Всероссийском обществе слепых играет патриотическая тема.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы почтили всех тех людей, которые жили в те далекие годы, именно в этот день, которых, наверное, война в их судьбах и жизнях сыграла какую-то свою роль. 1418 дней – это те дни, которые нужно умножать, может быть, на сотни, а даже на десятки. Люди, многие не дожили до той великой победы, ну а сегодняшний день вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз, мы почтили минутой молчания на утреннем совещании в аппарате управления Всероссийского общества слепых. Что нужно сказать? Да, военно-патриотическая акция Всероссийского общества слепых «Честь имею», в общем-то, шагает по стране. Это началось возложение цветов к памятнику неизвестному солдату в преддверии юбилея Победы. И, конечно, то, что мы на Поклонной горе возложили цветы к мемориалу павшим и участникам Великой Отечественной войны, прошли несколькими маршрутами тех

0: очень хороших экскурсий, которые говорят о той страшной эпохе, о тех страшных днях, которые переживала наша страна и люди, которые в ней в тот период проживали и защищали ее, и, конечно, жертвовали своими жизнями и, в общем-то, создали тот великий победный май 1945 года. Дорогие друзья, что нужно сказать про Истринский рубеж? Рубеж тяжелой, страшной битвы, который, в общем-то, закрыл собою Москву. Да, там действительно очень много захоронений, больше 120 только братских могил, и очень много еще безымянных воинов. И, конечно, очень приятно, когда бываешь там и видишь, что появились новые имена, новые люди. Могу сказать, что очень хорошая организация акции совместно с национальными диаспорами, которые еще раз подтвердили единство народов России. Эти люди тоже участвовали в той великой войне и, естественно, вложили свой труд. И мы все это сделали вот благодаря нашему культурно-спортивному реабилитационному комплексу, дружбе с этим музеем Ленинско-Снегиревским. И я могу сказать, что реально Истринский рубеж – это один из символов, которые мы будем проводить ежегодно. Самое главное, что более 1000 участников, вот представьте себе, на открытых площадках были развернуты различные выставки, в том числе и школа собак-проводников в преддверии Дня кинолога тоже этот вопрос рассматривала, решала, и, в принципе, они нам помогали показать еще раз вот это техническое устройство собаку-проводника для всех людей, для детей, которых было очень много. Больше 20 автобусов и 27 муниципальных образований Подмосковья. И, конечно, проведение круглого стола и вручение нашего слухача в экспозицию музея Истринского рубежа. Он будет символизировать собой тот подвиг незрячих людей, которые во время блокады спасали сотни тысяч жизней в блокадном Ленинграде. Эта акция, она идет по стране. Она уже проводилась и в Челябинске, и в Подмосковье, и в Москве, и в других регионах. И, конечно, я могу сказать, что реально эта акция должна быть ежегодной, потому что памятные даты, особенно связанные с той страшной войной, их нельзя забывать. Они должны жить в наших сердцах, в наших умах, и мы должны своих детей, внуков и тех, кто останется после нас, в общем-то, вразумить на то, что это непростые были годы, и годы великого подвига народа, и то, что у нас, к сожалению, сегодня весь мир опять скатывается к каким-то вот таким проблематичным вопросам, которые можно решить, видимо, только будет силой, как вот на Украине. Поэтому, дорогие друзья, я еще раз вас прошу всех в ваших регионах, в ваших населенных пунктах, не забывайте о тех, кто отдал жизни, отдал свою очень молодую жизнь и те годы и часы очень тяжелой работы на то, чтобы мы с вами сегодня жили. И жили комфортно. И сегодня опять возникают эти вопросы, и опять ситуация в Донбассе, и опять другие конфликты, опять оголтелая, ну, мягко говоря, пропаганда. Дорогие друзья, давайте беречь мир, счастье, и чтобы в нашей стране только было солнце, свет и здоровье, и смеялись дети, и мирного неба всем нам.
1: Владимир Васильевич, несмотря на летний период, завершается цикл отчетно-выборных конференций в региональных организациях. Могли бы вы рассказать о своей рабочей поездке в Калининград и других отчетно-выборных конференциях?
0: Хочу сказать, что на сегодняшний день осталось 3 отчетно-выборные конференции 3 республиканских организаций. Это, конечно, Луганская, Якутская и Донецкая. Я могу сказать, что реально мы идем тем курсом, который проложило Центральное управление Всероссийского общества слепых своим постановлением об отчетно-выборной кампании во Всероссийском обществе слепых. И нужно сказать, что все отчетно-выборные кампании, организации, вот там, где были отчетно-выборные конференции, практически провели их на очень хорошем и высоком уровне. И даже та определенная критика, те варианты и возможности, которые были дали людям высказаться, это главное. Но там, где участвовал я могу сказать, что меня очень удивило очень хорошее, доброжелательное отношение делегатов конференции, прежде всего к той работе, которая провела Центральное управление Всероссийского общества слепых за этот период. Несмотря на все те разбирательства, какие-то проблемы, которые перед нами стояли, мы, в общем-то, постарались закрыть большинство вопросов, поставленных на 23-м съезде ВОС. И нам это удалось. За малым-малым исключением. Еще раз могу сказать, что вот штатная отчетно-выборная кампания. Да, есть попытки технологий различных выборных, но это, наверное, характеристика просто времени. И время, оно такое, когда, в принципе, на сегодняшний день и интернет-ресурсы включают, и включают социальные сети. Но реально, я еще раз могу сказать, люди у нас уже зрелые, опытные, и они очень хорошо поняли, что реально не все то правда, что говорится в интернете. Все те моменты, которые существуют, они будут разрешены. Я думаю, правда, она всегда восторжествует. Поэтому еще раз могу сказать, что штатно прошла отчетно-выборная кампания. И я думаю, что ее завершение мы обсудим еще раз на 30 июня этого года на Центральном правлении. 29-го обсудим на утреннем совещании аппарата управления Всероссийского общества слепых. Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, давайте будем разбираться, работать и, в общем-то, настраиваться на создание концепции 2026 года и 2031 года на очередные 5 лет 24-го созыва. Все те руководящие органы, которые будут избраны в этот период, должны работать в соответствии с новой концепцией Всероссийского общества слепых, которая должна быть направлена прежде всего на улучшение жизни и, конечно, жизненных различных ситуаций решения для незрячих Российской Федерации.
1: Сегодня в нашей стране предпринимаются много мер для улучшения качества жизни незрячих людей в том числе. И как известно, что многие незрячие стали получать смартфоны в своих регионах. Но, к сожалению, эти смартфоны не всегда соответствуют всем требованиям технического средства реабилитации. Владимир Васильевич, могли бы вы сказать, как действовать человеку, который получил такой смартфон, неадаптированный для незрячего человека, куда ему обращаться и что делать?
0: Я сегодня в очередной раз поставил вопрос, потому что вопрос был поднят полномочным представителем по Южному округу Третьяком Юрием Серафимовичем о том, что выдаются некачественные технические средства реабилитации, это мягко сказано, а выдаются просто не технические средства реабилитации, а выдаются смартфоны. А в перечне записано телефонное устройство с программами невизуального доступа. Это совершенно другая характеристика устройства, о котором сегодня говорится. Это не просто смартфон, это телефонное устройство с программами невизуального доступа. То есть там должны быть установлены специальные программы для незрячих, чтобы любой человек, инвалид по зрению, мог пользоваться этим аппаратом. Мы сегодня еще раз заострили этот вопрос на нашем совещании и считаем, что есть моменты, в которых социальный фонд неправильно ведет себя по выдаче вот таких средств реабилитации. Что средство реабилитации это выдается на 5 лет, и, естественно, оно не является средством реабилитации, если там нет программ невизуального доступа.
1: Впереди отпускной сезон. Многие поедут в санатории Всероссийского общества слепых. Что бы вы сказали нашим радиослушателям?
0: Дорогие друзья, лето – это, как говорится, маленькая жизнь, своеобразная, прекрасная, теплая пора, в которой хочется максимально получить, наверное, тот заряд солнца, счастья и, конечно, прекрасных впечатлений. Я вам могу сказать, все санатории Всероссийского общества слепых действуют, они готовы к приему людей. Поэтому, дорогие друзья, мы работаем. И работаем в очень хорошем, нормальном режиме. Сегодня заполняемость санаториев практически под 100%. Поэтому я могу сказать, что действует и пляж, и действуют и сами санатории, и медицинские службы в этих санаториях. Все работает в соответствии с теми стандартами, которые существуют по оздоровлению инвалидов по зрению, по социальным путевкам, а также и по тем коммерческим путевкам, которые приобретают люди у нас. Дорогие друзья, всем прекрасного отдыха, лета, солнца, счастья. Всего самого доброго.
2: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали в эфире Радио ВОС интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. До новых встреч в эфире Радио ВОС.
3: «Тряхнем стариной» – авторская программа Сергея Андреева.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! На волнах Радио ВОС очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Сегодняшняя наша программа, как и прошлая, посвящена творчеству композитора Марка Григорьевича Фраткина. Вот только что прозвучала песня, вернее, фрагмент песни «Всегда и снова». Написана она на стихи Евгения Долматовского к фильму «Эти непослушные сыновья». Фильм вышел в 1976 году. Существует несколько вариантов исполнения этой песни. Даже в фильме, поскольку он трехсерийный, несколько вариантов. Фрагмент песни прозвучал в исполнении Александра Градского. Не знаю, записывал ли он эту песню целиком. К сожалению, в фильме только один куплет он поет. Полной записи песни в исполнении Александра Градского я не встречал. В других исполнениях вы найдете эту песню, я думаю, легко. Итак, Марк Фраткин сотрудничает с такими известными поэтами-песенниками, как Михаил Матусовский, Лев Ашанин, Игорь Шафран, Роберт Рождественский, Владимир Лазарев, Михаил Плецковский, Илья Резник, Николай Доризо, Николай Рыленков, Сергей Островой, Николай Грибачев и с другими. 70-е годы, как вы помните, эпоха вокально-инструментальных ансамблей, ВИА, и ансамбли «Самоцветы», «Пламя», «Добрые молодцы» и другие пели песни Марка Фраткина. Он охотно сотрудничал с вокально-инструментальными ансамблями. И мы сейчас с вами услышим песню «Добрые приметы» на стихи Евгения Долматовского. Написана песня, исполнит ее вокально-инструментальный ансамбль «Самоцветы».

0: Марка Фраткина часто называют кинокомпозитором. И не зря, потому что он написал музыку примерно к 50 фильмам, таким как «Отцы и деды», «Однажды 20 лет спустя», «Голубка», «Юркины рассветы», «За облаками», «Небо», советско-румынский фильм «Песни моря» и советско-шведский фильм «Человек с другой стороны», «Минута молчания», фильм, в котором звучит песня «За того парня». За эту песню, кстати, Марк Фраткин получил первую премию на международном фестивале песни в Сопоте в 1972 году. Также еще такие фильмы, как «Наши знакомые», «Течет Волга». Помните песню «Течет река Волга»? Вот она из этого фильма. «Простая история», «Прощайте, голуби». В фильме звучит песня с таким же названием. «Первый день мира», «Добровольцы», «В добрый час» и другие. Вот сейчас мы с вами услышим песню, фильм, которому она была написана, не очень широко известен. Песня называется «Спрашивайте, мальчики». Написана она к фильму «Не самый удачный день» на стихи Александра Галича. Какой-то период, наверное, лет 15, песню нельзя было услышать, поскольку Александр Галич уехал из нашей страны. Но сейчас мы уже можем с вами услышать эту песню в исполнении вокального ансамбля. «Спрашивайте, мальчики» из фильма «Не самый удачный день».
1: Спрашивайте, мальчики, спрашивайте, мальчики, спрашивайте, мальчики, спрашивайте.

0: Почему?
1: Спрашивайте, мальчики. Спрашивайте, мальчики. Спрашивайте, мальчики.

0: Марк Фраткин, народный артист РСФСР и народный артист СССР, заслуженный деятель искусств РСФСР, награжден орденом Отечественной войны второй степени и орденом Красной Звезды. Еще в 1943 году он был награжден. Вышло 8 нотных сборников авторских.
1: Вы слушаете «Радио ВОС».
2: Учреждение ВОС-комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Июль 1872 года. Строгие, одетые в гранит и мрамор, улицы Петербурга. Снуют прохожие, мчатся лихачи, звенят конки.
4: Петербургские ведомости!
5: Гибель русского путешественника! Гибель русского путешественника!
4: Петербургские ведомости! Подвиг Миклуха Маклая!
5: Погиб славный исследователь Новой Гвинеи! Погиб славный исследователь Новой Гвинеи! Подвиг Миклуха Маклая! Подвиг Миклуха Маклая!
6: Миклуха Маклай? А кто это такой Миклуха Маклай?
7: Миклуха Маклай? Это... Вот сейчас... Эй, мальчик, в газету!
5: Кронштадтский вестник, сударь!
7: Да-да.
5: Самые последние сообщения!
7: Так,
5: последние
7: вот...
5: сообщения о гибели русского
7: путешественника! Где тут это... Ага, вот. По сообщениям голландских и австралийских газет, молодой русский ученый Миклуха Маклай, отважно высадившийся около года тому назад на неисследованном острове Новая Гвинея... Ай-яй-яй.
6: Что такое?
7: Умерщвлен и съеден дикарями. Ай-яй-яй.
6: Господи, и чего это его понесло туда, к этим людоедам?
7: Подождите, подождите. Вот, по другим сообщениям, русский исследователь... погиб от тропической лихорадки.
6: Ну, это уж хоть по-людски помер человек.
7: Подождите. Редкий тип мученика науки, пожертвовавший жизнью для изучения природы. Ну что это?
6: Сидел бы себе дома тихо да покойно. Молодость.
7: Тщеславие.
6: Конечно.
7: О, люди, люди.
4: Петербургские ведомости, подвиг Миклуха Маклая.

0: Господин морской министр.
1: Это же обсудит
2: Господа! Господа члены географического общества! Всем вам хорошо известно, что год тому назад наш молодой коллега Николай Николаевич Миклуха-Маклай с научными целями поселился на Новой Гвинее среди диких папуасских племен. Опасный эксперимент, если верить сообщениям иностранных газет, кончился трагически. Мы, господа, сегодня собрались на чрезвычайное заседание, чтобы просить морское министерство о немедленной отправке судна к берегам Новой Гвинеи, дабы выяснить судьбу Николая Николаевича. Если к нашему глубочайшему прискорбию жизнь его действительно оборвалась, необходимо найти и вывести дневники Миклуха-Маклая.
3: Господин, можно отказаться?

0: Шанхайский рейд командиру клипера «Изумруд», капитану первого ранга Кумани. Предписываю вам незамедлительно закончить погрузку и направиться к берегам Новой Гвинеи в бухту Астролябии для выяснения слухов о гибели члена Русского географического общества Миклуха Маклая. В ваше распоряжение направлен лейтенант Тракович, принимавший участие в высадке Маклая, командующий Тихоокеанской эскадрой адмирал Посьет.
1: Так.
2: Когда думаете сниматься с якоря, господин капитан первого ранга?
0: Возможно, скорее. Вы хорошо знаете, лейтенант Тракович, где Маклай должен был закопать свои записки?
2: Так точно. Неужели он действительно погиб? А, Михаил Николаевич, превосходный человек.
0: Сейчас трудно что-либо сказать. Так, завтра выходим в море.
2: Есть.
0: Поезжайте на «Изумруд», поторопитесь с погрузкой.
2: Есть, поторопитесь с погрузкой.

Разбрасывая форштевнем тяжелые волны Тихого океана, плывет клипер изумруд к берегам таинственной Новой Гвинеи, туда, где год тому назад высадился отважный молодой ученый. Что влекло его туда? Почему с опасностью для жизни он решил поселиться среди диких папуасских племен? В те времена в науке о человеке, в антропологии, был жаркий спор. Некоторые так называемые ученые старались доказать, будто темнокожие люди иначе устроены, не такие, как европейцы. Темнокожие, по их мнению, принадлежат к низшей расе и самой природой обречены на рабство. Но им горячо возражали другие ученые, сторонники единства происхождения человеческого рода. «Все люди одинаково устроены», — говорили они, — «нет высших и низших рас». Для того, чтобы окончательно решить этот спор, необходимо было глубоко изучить все человеческие расы. И особенно важным для науки было исследование папуасов Новой Гвинеи, где не бывали еще европейцы. Вот почему Миклуха Маклай, горячий сторонник теории единства происхождения человеческого рода, решил отправиться на Новую Гвинею и надолго поселиться среди папуасов, чтобы изучать их, повседневно наблюдая их жизнь и быт. Мы перелистываем записки Маклая, и перед нами оживают события тех дней. Вот корвет «Витязь» доставил молодого ученого на Новую Гвинею.

громадные деревья на скалистом берегу залива Астролябии, где бросил якорь русский корабль, низко к воде опускали свои ветви. Бесчисленные лианы, обвиваясь вокруг гигантских стволов, свисали между ними, как занавес. Вдали вставали причудливые очертания гор, над которыми клубились облака. Тишина. Не слышно людского говора. Только морской прибой, легкий ветерок, пробегавший по листве, да порой гортанный крик попугая нарушали общее спокойствие.

0: Маклай сидел на стволе повалившегося дерева и заполнял первые страницы своего дневника.
1: Думать и стараться понять окружающее – отныне моя цель. Море с коралловыми рифами с одной стороны, лес с тропической растительностью с другой, оба полны жизни, разнообразия. Чего мне больше? Я доволен, что добрался до цели. Вернее, до первой ступени длиннейшей лестницы, которая должна привести меня к цели.
2: Николай Николаевич, где вы тут?
3: Сейчас иду. Вот привез ящики с вашим оборудованием.
1: Спасибо.
3: Ну, как вы находите ваше жилище?
1: Матросы отлично постарались. Дом великолепный.
3: Немножко маловато, вы не находите?
1: Пустяки, мы с Ульцелем устроимся.
3: Ну, а как ваши новые знакомые? Как они смотрят на то, что вы собираетесь поселиться здесь?
1: Вчера приходил Пупас Туй. Помните тот, кого я первым встретил здесь, в лесу?
3: Ага, да-да.
1: Он разыграл целую пантомиму. Показал, так, как уйдет корвет, как потом придут папуасы из деревень, проколят меня копьем и разорят хижину.
3: В самом деле? Ну и что же вы ему ответили?
1: Я сделал вид, что ничего не понял, и подарил ему гвоздь.
3: Ну, не шутите с этим, Николай Николаевич. Следует принять меры и по возможности оградить вас от нападения.
1: У меня есть оружие, не в этом дело. Я должен завоевать их доверие, иначе мое пребывание здесь будет бессмысленным.
3: Ну, дай бог вам удачи, Николай Николаевич, дорогой.
1: Спасибо, за все спасибо, за помощь, за советы. Сейчас, пожалуй, нужно и мне отправиться на судно, уложить последнее имущество. В котором часу завтра уходит корвет?
3: На рассвете. Угу. Ну, шлюпку уже разгрузили.
1: Да?
3: Пойдемте, Николай Николаевич.
1: Ну, пойдемте. Пойдемте.

0: Прошла ночь. Все имущество мое было уже на берегу, свалено в беспорядке около хижины. Корвет «Витязь» стоял под парами, готовый к отплытию. Когда якорь корвета показался из воды, я велел моему слуге Ульсону поднять русский флаг. Но почему Ульсон замешкался? В чем дело, Ульсон?
1: Николай Николаевич.
0: Да у вас дрожат руки. Я вижу, вы готовы плакать.
1: Николай Николаевич.
0: Давайте уж лучше я сам подниму флаг.
1: Но
0: еще не поздно, Ульсен. Вы можете вернуться туда, на шлюпке.
1: О, простите, господин. Право, мне стало немножко не по себе, когда я подумал, что мы остались здесь одни с этими дикарями.
0: Да полноте, Ульсен.
1: О, смотрите, вон там, на том мыске, целая толпа папуасов. О, что они делают? Вы видите, Николай Николаевич? Прыгают, бегают. Они смотрят в нашу сторону. Они заметили наш флаг.
0: Ну и превосходно. Значит, скоро придут знакомиться. Давайте-ка пока примемся за разборку вещей. Возьмите вон тот ящик с консервами и поставьте его в кладовку.
1: О, да, господин.
0: И получше спрячьте оружие, чтобы туземцы не видели и не спрашивали, что это такое.
1: Ну...
0: Делайте, как я вам говорю, Ульсен.
1: Хорошо. Смотрите, смотрите, господин. Туй явился с двумя мальчиками.
0: Он, наверное, пришел разведать, остался ли я на берегу. Да, уже не с прежним добродушием поглядывает он на меня. Как подозрительно осматривает хижину. Мои вещи. Лицо сосредоточенное, серьезное. Даже маленький мальчик лет 7, глядя на нас, погрузился в глубокую задумчивость.
1: О, господин, Туй хочет войти в наш дом.
0: Ну, я не позволю ему. Табу! Остановился.
1: О, остановился.
0: Интересно, что подействовало на него? Жест или слово?
1: О, идут, идут, целая толпа. Что делать, господин?
0: Ну, спокойнее, спокойнее, Ульсен, спокойнее. Попробуем для знакомства дать им что-нибудь из безделушек, припасенных для подарков.
2: О, как вы объясните, что хотите взамен?
0: А мне объяснять нечего, я ничего не хочу. Мы приехали сюда не торговать, не наживаться, запомнить эту... Смотрите, как они радуются. И перестаньте, наконец, дрожать. Ну, право же, они взволнованы не меньше вас.
1: Ну, все-таки они дома, господин.
0: Здесь теперь и наш дом, Ульсен. Я, пожалуй, попробую сейчас зарисовать некоторые лица. Знаешь, Ульсен, сыграйте-ка на губной гармошке что-нибудь.
1: Ой, ну, я сыграйте. Боюсь, Ульсен сейчас будет немножко это трудновато.
0: Да ну-ну-ну, будьте мужчиной, Ульсен.
1: Ну, я попробую.
0: Ну-ну.

Дня через два я решил сам отправиться в ближайшую деревню. Разумеется, я не знал, какой прием ожидает меня там. Но брать или не брать с собой револьвер? Я не был уверен, что, имея его у пояса, смогу остаться совершенно спокойным в ответ на все любезности попасов. Зато я твердо знал, что пуля, пущенная не кстати, разрушит все мои надежды на успех. Папуасы будут бояться меня, но вряд ли это поможет мне завоевать их доверие. И я оставил револьвер дома. Но не забыл записную книжку и карандаш. Я так задумался, что был изумлен, когда очутился около деревни. Я вошел на площадку. Увидев меня, некоторые туземцы приняли очень воинственную позу, как бы готовясь пустить копье. Лица у них были угрюмые, встревоженные, недовольные. Стрела. Еще стрела. Они пролетели совсем близко. Постепенно небольшая враждебная толпа окружила меня. Один из попасов внезапно размахнулся и едва не попал мне в глаз копьем, но ловко остановил его в 2 сантиметрах от моего лица. В эту минуту я был доволен, что оставил револьвер дома. Конечно, лучше всего было уйти. Но внезапно я ощутил страшную усталость. Мне захотелось спать. И я решил лечь на циновку здесь, в этой деревне. Пусть они видят, я пришел с мирными намерениями. Я их не боюсь, я им доверяю. Если уж они решили меня убить, то не все равно, случится это стоя, сидя, лежа на циновке или во сне. Я растянулся в тени кокосовой пальмы и скоро заснул.

0: Солнце стояло еще высоко, когда я проснулся. Несколько туземцев сидели вокруг циновки в двух шагах от меня. Они были без оружия и смотрели на меня уже не так угрюмо. Я встал, кивнул им головой в разные стороны и отправился по той же тропинке в обратный путь. Мой день начинался рано. Утром я был зоологом и естествоиспытателем, а так как Ульсен вскоре заболел тропической лихорадкой, мне приходилось быть и врачом, и поваром, и маляром, и портным, и даже прачкой. Но вот лихорадка началась и у меня. Ноги наливались свинцом, мысли прерывались головокружением, бледная, холодная дрожь пробегала по телу. И видения, какие-то огромные чудовища, медленные и печальные, проплывали перед глазами. Постепенно холодная дрожь переходила в жар, а видения пускались в фантастический пляс. Ослабевший, я осторожно спускался с постели на пол. Если бы я выпрямился и встал на ноги, я непременно упал бы. Только пустив в ход обе руки, я мог выползать на веранду, чтобы трижды в день записывать метеорологические наблюдения. Приступ проходил, и я снова совершал экскурсии в лес, на коралловые рифы, иногда в соседние деревни. Папуасы часто являлись ко мне. Они приплывали на пирогах с островка Билибили, спускались из далеких горных деревень и подолгу сидели возле хижины, с любопытством разглядывая мои вещи, меня, Ульсена. Как-то раз за мной прибежали из деревни Гаренду. Туя ранила в голову свалившимся деревом, который он рубил. И теперь, как уверяли папуасы, он умирает. Я поспешил к больному. Туй полулежал на циновке и, кажется, рад был моему приходу. Рана оказалась не опасной. Я сделал ему перевязку, велел лежать спокойно, не ходить по солнцу и не снимать бинтов. Но Туй плохо выполнял мои приказания. Как только ему становилось лучше, он уходил работать на поля, и рана долго не заживала. Каждый день, превозмогая лихорадку, я ходил к больному. И жители этой деревни постепенно привыкли ко мне. При моем появлении дети и женщины уже не прятались, а спокойно занимались домашними делами. Я пользовался каждым случаем, чтобы зарисовать их лица, измерять головы, делать другие антропологические наблюдения, учиться их языку. Я мог теперь беспрепятственно наблюдать их повседневную жизнь. К этому я стремился, ради этого поселился здесь. Туй стал моим преданным другом. И однако же, как он испугался, когда я захотел отрезать прядь его волос. Изучение волос представителей различных рас играет большую роль в антропологии. В описаниях этой расы отмечали, будто волосы у папуасов растут не так, как у европейцев, а пучками. Мне необходимо было собрать коллекцию волос папуасов. Чтобы успокоить его, я при нем отрезал прядь своих волос и дал ему, как бы на память. Тогда и он позволил мне отрезать у него один локон. И другим папуасам в обмен на их пряди я давал свои волосы. В конце концов, левая сторона моей головы оказалась выстриженной. Я этого не заметил бы, если бы не Ульсен, порекомендовавший мне приняться за правую сторону. Зато я собрал отличную коллекцию и точно выяснил, что волосы у папуасов растут вовсе не пучками, а так же, как у нас. Убедился я и в том, что кожа у них вовсе не грубая, как утверждали некоторые ученые. Однажды я, как обычно, отправился утром в Гаренду навестить Туя. Но, к своему удивлению, застал там великий переполох. Да что случилось? Куда вы все бежите?
1: О, Маклай, люди Марагум напали на Гаренду.
2: Гилибанема, сын Туя.
3: Дальше пошли на Бонгу, к нам.
4: Придут и в Гумбу.
5: Дай вдаль Маклая.
0: Марагумана — одна из горных деревень, с которой мои соседи враждовали. Я припомнил, что вот уже недели две, как жители Гаренду готовят копья и стрелы и складывают их в кучу возле хижин. Так вот оно что. Мои соседи готовились к войне. Общее смятение подействовало и на меня. В самом деле, если Марагумана нападут на Гаренду, то, возможно, их воинственный пыл распространится и на меня. Я поспешил домой, где меня встретил встревоженный Ульсон.
2: Что случилось, господин?
0: Может быть, сегодня ночью мы подвергнемся нападению.
2: Господин, я знал, что этим все кончится. Я знал.
0: Да молчите, Ульсон, ну что вы знали? Вы вечно всего боитесь.
2: Позвольте мне хоть приготовить шлюпку, господин. Ведь если нам не удастся отстоять хижину, мы сможем перебраться на остров Пили-Пили.
0: Ну хорошо, приготовьте, но вещи не переносите. В конце концов, у нас есть оружие. Если уж дело дойдет до того, что с ним придется познакомить туземцев, то, право же, одного выстрела в воздух будет достаточно. Вы, если хотите, готовьте шлюпку, а я пойду спать.
2: Спать? Удивительно, как это господин может спать, когда грозит такая опасность? Господин, идут! Ой, пусть господин теперь приказывает. Я буду делать все, что он скажет, а то я не буду знать, что делать.
0: Заградите ящиками дверь.
2: Слушаю.
0: И оставайтесь в доме.
2: Слушаю, господин.
0: И право же, постарайтесь, Ульсон, чтобы у вас руки не тряслись. Я вышел на веранду, положив перед собой два револьвера. Двуствольное ружье я держал в руках. Между деревьями за ручьем показались головы папуасов. Но что это? Вместо копий и стрел они несли кокосы и бананы. То были жители Гаренду.
1: Маклай! Люди Марагум не придут сегодня.
0: Не придут, да?
1: Нет.
0: Так что же вы подняли весь этот шум? И Банему, я вижу, никто не убивал.
1: Не убивал.
0: Или это не он стоит рядом с Туем, а?
1: Он,
0: да.
1: Он, Маклай, живой. Это женщины виноваты. Увидели чужих людей и подняли крик.
0: Ах, вот
1: а другие
0: что.
1: Услыхали и думали, Марагумана напали.
4: Люди Марагум плохие люди. Они могут прийти завтра.
5: Маклай хороший. Он поможет нам прогнать Марагумана.
0: Моим соседям очень понравилось, что я приготовился встретить неприятеля. Они с любопытством рассматривали мое ружье и револьверы.
1: О, скажи, Маклай, а что это за палка у тебя в руках? Это копье рус?
0: Это... А вот посмотрите.
5: Спрячь копье рус. Возьмешь, когда придут люди Марагум.
1: Люди Марагум будет плохо. Маклай прогонит их в горы. Прогонит.
0: Так я впервые познакомил моих соседей с огнестрельным оружием. Теперь они стали считать меня своим могущественным покровителем и просили в случае нападения горцев привести под мою защиту своих детей и женщин. Ну, я согласился. Но горцы не появлялись, и жизнь снова пошла своим чередом, чему я был очень рад.

0: им, чтобы никто не показывался на берегу. Это не корвет «Рус», это другой корвет. Ступай и сделай все, как я сказал.
1: Скажу, Маклай, скажу.
0: Вскоре к берегу пристала шлюпка, и к моей хижине направился какой-то незнакомец. Он приветствовал меня на английском языке.
2: О, чертовски приятно встретить белого в этих проклятых местах, сэр. Как поживаете, сэр? Джордж Питкарс, трейдер, купец, с вашего позволения, сэр.
0: Миклуха Маклай, рад приветствовать вас, уважаемый мистер Питкарс. Прошу вас. Вот сюда, пожалуйста, на веранду. Как видите, мое жилище не очень приспособлено для гостей. Присядьте в мое единственное кресло.
2: Это пустяки. Я полагаю, мистер Маклай терпит временные неудобства. О, ну что я вижу? Что? Это уж слишком, сэр.
0: Что?
2: На полу вашей хижины вода.
0: Да, ночью шел дождь. Крыша протекает, сколько я ее не чиню.
2: Я полагаю, сэр, вы решили обосноваться здесь на некоторое время, чтобы приобрести, возможно, выгоднее жемчуг и перламутр, не так ли? Ну и как идет обмен? Как здесь ценятся пустые бутылки из-под виски? Эти чернокожие удивительно падки до всякой ничего не стоящей дряни. Я также собираюсь поселиться на одном из островов. О, вы не беспокойтесь, не беспокойтесь, мистер Маклай. Не здесь. Я не хочу мешать своему коллеге.
0: Вы ошибаетесь, мистер Питкерс. Я не трейдер, я не занимаюсь обменом. Мои цели совсем иные.
2: Да? А смею спросить? Каковы же ваши цели?
0: Надо было бы слишком долго объяснять.
2: Да, но все-таки любопытно, сэр.
0: Ну, скажу коротко. Я прибыл сюда, чтобы доказать всему миру, что туземцы такие же люди, как и белые.
2: Такие же люди, как и белые? Что? В самом деле, мистер Маклай? Вы что, не шутите?
0: Я положительно не склонен к шуткам, мистер Питкерс.
2: Странно. Очень странно.
0: А селиться на островах я вам не советую.
2: Почему, сэр? Вы что, полагаете, меня убьют?
0: Да.
2: Да, но вас же до сих пор не убили. А чего вы думаете, что другому не может удастся то, что удалось вам?
0: Сейчас объясню. Простите меня, мистер Питкерс, но я знаю, что такое трейдер и что такое колонизатор.
2: Ах, вот что.
0: Вы считаете вашей силой револьвер? Моя же сила справедливости. Вот главная разница между нами. При малейшей попытке туземцев напасть на вас, вы уложите на месте человек 5-6, а остальные все равно убьют вас.
2: Ничего, ничего. У меня хороший револьвер.
0: А я же не считаю револьвер подходящим инструментом.
2: Да, но, сэр, с этими людьми можно говорить только языком оружия. Всем известно, как они кровожадные и коварные.
0: Мистер Питкерс, они такие же люди, как и мы с вами. И мне кажется, что европеец, продающий свободного туземца в рабство, более жесток, чем папуас, защищающий свою жизнь и свободу от колонизаторов.
2: То есть как это продающий в рабство? Я думаю, вам известно, мистер Маклай, что торговля людьми запрещена колониальными властями.
0: Запрещена?
2: Да.
0: На бумаге. Но по-прежнему процветает на деле.
2: То есть как на деле? Туземцев просто нанимают? Торгуют с ними?
0: Нанимают. Торгуют?
2: Да.
0: Их обманывают. И жестоко расправляются с ними. Если они мирно отказываются вести невыгодный торг, у них отнимают товар насильно, пуская в ход штуцеры. А военные судьи, которых посылают колониальные власти, всегда принимают сторону белых. Торговцы заманивают туземцев на пароходы и заставляют их работать на себя от зари до зари. Если бедняги валятся от усталости, их штуцером поднимают на ноги, и пуля, пролетающая мимо головы туземца, напоминает ему о том, что он перестал быть свободным островитянином и стал рабом. О, сколько я видел отвратительных и страшных картин.
2: Ну, знаете, вы слишком сгущаете краски.
0: Сгущаю?
2: Да.
0: На одном судне больной туземец попросил глоток воды. Внутри огонь горит, жаловался он. Ты хочешь пить? издевательства.

0: Предательски спросил шкипер. Так ступай же, пей! И столкнул больного за борт. И это называется нанимать, торговать.
1: Да. Ну, я полагаю, мистер Маклай, что вы слишком снисходительны к чернокожим. Так, во всяком случае, я благодарен вам за совет. Прощайте, сэр. Хочу надеяться, что вам не придется воспользоваться револьвером, и желаю вам благополучно вернуться на родину, сэр.
0: Прощайте, мистер Питкерс. Я смотрел вслед удаляющейся шлюпки и думал, долго ли еще моим новым друзьям оставаться на свободе?

0: Уже около года я жил среди папуасов Новой Гвинеи. Изо дня в день я собирал доказательства, подтверждающие справедливость учения о единстве происхождения человеческого рода. Я наблюдал различные обряды папуасов, заносил на страницы дневника малейшие подробности их жизни и быта. Я дружил с папуасами, но по-прежнему старался не вмешиваться в их дела. Это было моим твердым правилом. Однако настала такая минута, когда мне пришлось поступиться им. В деревне Гаренду случилось несчастье.
1: Маклай, Маклай, умер Вангум, и брат Вангума умер. Люди деревни Мано приготовили яд.
0: Яд?
2: Яд.
1: Да, Маклай, яд. Конец Гаренду. Теперь все люди Гаренду умрут от яда. Надо войной идти, убить людей Мано.
0: А кто видел, что люди Мано приготовили яд? Кто видел, что люди Мано убивали Вангум и брата его?
1: Мано тамо плохие. Все знают плохие. Не пойдем войной на них, Гаренду конец.
2: Войной.
3: Маклай, о Маклай, ты пойдешь с нами на Мано тамо?
2: Маклай, пойдешь с нами? С нами, Маклай.
0: Маклай говорит нет. И вы не пойдете. К войны не будет.
3: Маклай. О, Маклай, тогда сделай так, чтобы у Мано тамо случилось землетрясение. Да,
1: пошли на них землетрясение, Маклай.
0: Не могу.
1: Можешь, но не хочешь.
0: Маклай говорит, довольно, войны не будет. А пойдете на людей Мано, с вами со всеми случится несчастье.
2: Что?
0: А?
2: Что случится? Что будет, Маклай?
4: Что случится с нами?
0: Ну, сами увидите.
1: Маклай. Не случится ли у нас землетрясение?
0: Маклай не говорил, что будет землетрясение.
1: Нет, но Маклай сказал, случится несчастье.
3: О, когда земля трясется, страшное несчастье.
2: Люди Бонгу, Гаренду, все боятся землетрясения.
4: Скажи, случится землетрясение?
2: Будет.
0: Может быть.
3: Землетрясение будет, если мы пойдем.
4: Будет.
2: Нет, нельзя идти. Маклай сказал нет. Слово Маклая одно. А, Маклай боится идти к Мано тамо. Маклай умереть боится.
1: Зачем так говоришь? Маклай не боится умереть.
3: Маклай. Скажи, Маклай, можешь ли ты умереть?
1: Быть мертвым, как люди Бонгу, Гаренду, Били-Били?
0: Вопрос был неожиданным. Все замерли. Туземцы знают, Маклай не скажет неправды. Слово Маклай одно. Это вошло у них в поговорку. Но что ответить? Сказать нет нельзя. А если завтра какая-нибудь случайность покажет туземцам, что Маклай сказал неправду? Сказать да? Но это значит поколебать свою репутацию, которая особенно важна для меня теперь, когда я запретил войну. Эти мысли с быстротой молнии пронеслись в моей голове. Я подошел к навесу. Косые лучи солнца освещали луки, стрелы и копья. Мой взгляд остановился на одном из них, толстом и хорошо заостренном. Вот ответ. Я подал копье Саулу. Отойдя на несколько шагов, я остановился против него. Все напряженно следили за каждым моим движением. Я снял шляпу, чтобы туземцы могли видеть выражение моего лица, видеть, что Маклай не шутит и не моргнет, что бы ни случилось. Посмотри, может ли Маклай умереть?

0: Курс зюйт-зюйт-ост, 8 румбов.
1: Есть курс зюйт-зюйт-ост, 8 румбов.
2: Кто на вахте?
3: Лейтенант Ракович, господин капитан первого ранга.
2: Ага. Ну, как, лейтенант?
3: Никогда плавание не казалось мне таким долгим.
2: Да и мне, признаться, не втерпешь.
3: С волнением я подхожу к этим берегам, Михаил Николаевич.
2: Не мудрено-с. Оставили живого-здорового человека. Бог знает, что еще найдем.
4: Самый полный вперед!
5: Есть самый полный вперед!
2: Вот он, залив Астролябии.
3: Точно так. Вот у входа в бухту и небольшой мысок.
6: Вижу русский флаг!
7: Эх, куда Россия, матушка, забрела?
8: Вон, избушка.
9: Где?
8: Да вон же за рощицей.
7: Ай, верно, дымка нет.
9: Эх, нет дымка.
3: Михаил Николаевич, от берега отошли две пироги.
2: Спокойно, лейтенант, спокойно.
6: Братцы, черные плывут.
7: Где?
3: Михаил Николаевич, у вас бинокль сильнее. Вы видите европейцев в пироге?
2: Спокойно, лейтенант, спокойно, вижу.
3: Кто?
2: Смотрите сами, вы знаете Маклай в лицо.
3: Маклай? Нет, не похож. Ульсен? Да. Да, Ульсен.
2: Вы уверены?
3: Подождите. Неужели Ульсен?
6: Маклай! Ура! Маклай! Маклай!
10: Братцы, гляньте-ка! Здешний-то воду попрыгали! Небось, нашего ура испугали!
7: А ты посильнее ори, народ-то не пуганый.
10: Да как же не орать-то, коли наш-то, наш-то целёхонький.
7: Худ больно.
4: Спустить шторм-трап.
11: Есть спустить шторм-трап.
12: К встрече славного русского путешественника. Смирно! Ура!
13: Ура!
14: Почему такая торжественность, господа?
3: Николай Николаевич, родной вы мой. Эх, исхудали же вы.
2: Исхудал. Ну, рад, батенька мой, рад видеть вас в живых. А мы уж и не чаяли.
3: Николай Николаевич, позвольте вам представить. Михаил Николаевич Кумани, командир клипера «Изумруд».
14: Очень приятно. Приятно. Миклуха Маклай.
2: А вы как будто и не очень рады нас видеть.
14: Напротив, господа, но все так неожиданно.
2: Да, для меня тоже был неожиданным приказ адмирала Посьета идти к берегам Новой Гвинеи.
3: Вы знаете, как вы нас всех напугали?
14: Напугал?
2: Да, иностранные газеты кричали о вашей гибели.
14: Любопытно, откуда же это они взяли? Как видите, жив, здоров, чувствую себя отлично.
2: Ну, насчет отлично, позвольте усомниться. Вид у вас неважный. И было бы очень желательно, чтобы вы немедленно перебрались к нам на клипер.
14: На клипер?
2: Ну да, разумеется, ведь мы же пришли за вами.
14: Простите, Михаил Николаевич. Все так неожиданно, право не знаю. Может быть, вы уделите мне немного провизии, возьмете с собой Ульсона и мои письма до ближайшего порта, а я... Мне лучше всего будет остаться здесь. Мне еще предстоит много дела по антропологии и этнологии туземцев.
3: Николай Николаевич, судно здесь долго задерживаться не сможет. Вы даже не успеете подготовить материалы для географического общества. Поэтому, право же, вам лучше всего идти с нами.
14: О, господа,
2: Николай Николаевич, дорогой, вы же вернетесь сюда. Как раз одно голландское судно вскоре собирается идти в эти края. А вы пока бы освежились с морской прогулкой. Разве плохо?
3: Вот видите, все отлично складывается. Право же, Николай Николаевич.
14: Пожалуй.
2: Ну вот, отлично. А пока прошу вас отобедать с нами. Небось, давненько настоящих русских щей не ели.
14: Действительно.
15: Ну, пойдем.
14: Вечером, когда я вернулся с клипера «Изумруд» на берег, ко мне с факелами пришли люди из Бонгу, Гаренду, Гумбу и других деревень. Они просили меня не уезжать, остаться с ними. Я объяснил им, что сейчас должен ехать, но что обязательно вернусь. Туземцы разошлись. Ульсен радостно укладывал вещи, насвистывая одну из самых своих веселых песенок.
13: Он с нетерпением поглядывал на часы, как бы торопя время отъезда. Бедный малый, он, вернувши, не чаял вернуться в Европу с этого так не понравившегося ему острова. Последняя ночь в моей маленькой хижине. А на утро...
16: Слышишь? А, братцы, с торжеством нашего-то провожают. Это у здешних вроде как орудийный залп.
3: А глянь-ка, глянь-ка, лодок-то сколько.
16: Да-да-да.
3: Как их по-тутшнему? Пироги, что ли?
16: Они самые. А видно, крепко им наш-то по душе пришелся, а? Золотой, видать, человек.
17: Поднять якорь!

0: Ваше здоровье, Николай Николаевич.
1: Благодарю, благодарю.
2: Но продолжайте ваш рассказ.
3: Да, что же было дальше? Вы сказали, посмотри, может ли Маклай умереть.
4: А дальше было вот что. Многие бросились ко мне, как бы желая заслонить меня своим телом от копья Саула. Но тот, хотя и понял смысл моих слов, даже не поднял копья.
3: Так.
4: После этого случая никто не спрашивал меня, могу ли я умереть.
2: Ну а как же война между туземцами?
4: Война? Войны не было. От этого я их уберег. Но удастся ли мне и в дальнейшем уберечь их от еще более серьезной опасности, от рабства, не знаю. Боюсь, что нет. Позвольте же мне поднять этот бокал за то прекрасное время, когда не будет больше на земле проклятого рабства и позорного уничижения человека человеком. Это время наступит, господа.

0: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
1: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
0: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
1: Выход из транспорта. Кнопка.
2: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
0: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
3: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
0: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Книга ворот.
2: Всем добрый день. В эфире подкаст «Книговорот». Федор Замыцкий, Глеб Новоселов, Василий Дрожин. И сегодня у нас замечательный гость, которого я спешу представить. Писатель, журналист Шамиль Идиатуллин. Шамиль, здравствуйте. Добро пожаловать в наш подкаст.
3: Здравствуйте.
2: Мы очень рады вас слышать и обсуждали некоторые ваши книги. Я думаю, что коллеги согласятся с тем, что, ну, наверное, без какого-то там пафоса, преувеличения, считаем вас одним из интереснейших авторов, которые есть сейчас у нас. И я хотел бы задать первый вопрос, наверное, не про книги, а скорее про сочетание профессий, журналистику и писательство. Насколько эти две составляющие помогают друг другу или мешают, да, ведь журналистика – это больше про фактические материалы, а автор, он создает иногда, конструирует, немножко выдумывает миры. Вот в вашем случае одно другому скорее помогало или мешало?
3: Тут скорее как и не я, то есть и помогает, и мешает. Помогает в том смысле, что по характеру подготовительной работы это примерно одно и то же. Приходится довольно интенсивно погружаться в материал, исследовать его, проводить ресерч, понимать, что как, придумывать структуру, сразу делать текст таким, каким он должен быть в идеальном варианте и так далее, и так далее. Вот какие-то такие вещи. Тут, конечно, журналистика здорово помогает. Просто любые инструменты и приемы работы с текстом, они писателю не повредят, а журналистика дает по максимуму эти приемы. Сильно больше, чем, наверное, любая другая профессия, связанная с текстами. А мешает в том смысле, что да, это категорически другая работа, категорически другой текст, по крайней мере, в моем случае. То есть я понимаю, что есть, допустим, авторы, которые пишут, ну, условно говоря, нонфик или там какие-то документальные тексты или просто тексты, а пишут про себя, не придумывая, не привирая ни словом. А я немножко другой, я все-таки пишу от обратного. То есть если я всю дорогу проработал, всю жизнь, по сути, в деловой прессе, в журналистике «Факта», так называемый, там шаг либо шаг вправо, попытка к бегству, сразу стрельба на поражение, ничего придумывать нельзя, сочинять нельзя, только правда, ничего кроме правды, то здесь в текстах литературных приходится, наоборот, все сочинять, во-первых. Во-вторых, самое главное, наверное, отличие состоит в том, что в журналистике я пишу, глядя со стороны, как бы. Вот у меня передо мной какой-то там, условно говоря, стол, на котором я раскладываю или расставляю фигурки, персонажи, выстраиваю действия, смотрю на это со стороны, видя всех, понимая все и зная, как это линейно выглядит и чем начинается, чем кончится, что надо добавить, и что выкинуть. И все это, пока картинка не выстроится, за это не берусь. И она, как правило, когда я сажусь работать, она ровно такая же представляется, какой должна быть в законченном виде. Когда я берусь за литературный текст, я смотрю как бы из головы персонажа. Неважно, от первого лица идет текст или от третьего лица, смотрю я на это как бы сверху, снизу, сбоку или изнутри, все равно я всякий раз залезаю внутрь персонажа, который нифига не понимает, который вообще не соображает, что происходит, который ему всегда страшно, ему всегда неуютно, потому что тексты у меня в основном остросюжетные, на триллерной основе, и всякий раз герою грозит та или иная опасность, как правило, экзистенциальная, то есть не факт, что он останется живым, хотя я очень максимально стараюсь сделать все, чтобы он дополз, гад такой, до конца, хотя он сопротивляется. И в этом, с этим связано основное различие с тем, что там ты абсолютно объективен, здесь ты абсолютно субъективен. Там ты наблюдатель, демиург, просто повествователь, ты вот рассказал историю, которая тебя шкурно не касается, даже если ты сам все своими глазами видел. А здесь ты, несмотря на то, что ничего не видел своими глазами, все придумал, ты вещаешь изнутри, сквозь вопль ужаса и боль, которая тебя как-то очень натурально охватывает.
4: Для меня, вот как для читателя, современная русская литература очень сильно делится на, ну, если грубо сказать, так, столичную и региональную. Ну, вот вас я отношу, наверное, к региональным писателям не в смысле там масштаба, а в смысле, наверное, того, о чем пишете. таких писателей много, все писатели очень хорошие, но мне вот интересно, это какой-то осознанный выбор, это общество так устроено и сподвигает так писать? Или вообще, может быть, такого феномена нет, и я его себе придумал?
3: Феномен есть, я его по-другому чуть-чуть вижу. Насколько я понимаю, вообще говоря, и литература, и кино, ну вообще все искусство в России всегда было довольно столицецентричным. То есть все всегда происходило в столице, в Москве или Петербурге. Как правило, все было с этим связано, завязано. Города, которые, если действие происходило в каком-то другом городе, то это был город либо вымышленный, либо замаскированный. Город Н, город там какой-нибудь Калинов, город, ну, или на самом деле он выглядел совершенно по-другому, как Миргород условный. Вот. Но вообще говоря, что-то абстрактное было. Это у нас абстрактное Верховье Волги, это у нас абстрактный Кавказ, это у нас абстрактные Дальний Восток, и как на самом деле все по-другому. А вот Москву и Питер, будь добр, описывай категорически правильно, там, считая количество ступенек на каком-нибудь лестничном марше и насколько страшен и глубок двор-колодец, в который зашел Родион Романович. И так было очень долго в силу устройства и страны, и общества, и государства, и как-то региональные авторы, которые появлялись, их считалось, что они должны оставаться региональными. Тут в советское время был такой феномен, когда литература во многом развивалась усилиями региональных издателей. И раз есть региональные издательства в Свердловске, в Ростове, в Владивостоке, где угодно, в Воронеже, то должен быть некоторый пул авторов, чтобы закрывать этот производственный план этого издательства. Поэтому появилось довольно большое количество писателей региональных. И по закону перерастания количества в качество, многие из них были хороши. И писали все лучше и лучше. Поэтому, например, у нас есть Свердловский Крапивин, у нас есть там Воронежский Дубровин, у нас есть, там Владивостокский Наволочкин, Пермский Давыдычев и так далее. В общем, довольно большое количество региональных авторов было, но некоторые из них выходили как бы на региональных, с регионального уровня на всесоюзный и становились известными, знаменитыми, в том числе это касалось и людей, которые как бы не в России живут, а в других союзных республиках, становились феноменами и всесоюзными, и всемирными, как Чингиз Айтматов в первую очередь, Василий Быков, многих можно вспомнить, но всегда это было исключение, скорее, из правила. Потом, когда Советский Союз кончился, выяснилось, что все-таки опять вернулась эта столицецентричность, и еще на более глубоком уровне, глухом, потому что столицы остались теми же самыми, Москва и Питер, а российские города, они как-то менее раскручены, там, условно говоря, Казань, она гораздо менее засвечена на культурной карте Родины, чем Киев и Минск, само собой, или Тбилиси, или Ташкент. Там не снимается кино, там не сильно пишутся книги, которые известны другим жителям других регионов и так далее, и так далее. И меня вот как жителя даже не Казани, а набережных Челнов, второго по величине города Татарстана, это дико бесило. И бесило, и обижало, и как-то лишало меня довольно существенного для читателя фактора способности поставить себя на место героя. То есть, да, окей, я там школьник, как и герой Крапивина или Томина, да, я пионер, да, я там хожу в школу, я там собираю металлолом и макулатуру, я иногда там получаю по морде от хулиганов, еще чего-нибудь, но живу я по-другому, то есть мою жизнь, мой город разделен на комплекса, мои условия, мое имя, в конце концов, нигде в этих текстах и в этих фильмах не упоминается. Это прям обидно было. И плюс была еще одна обидка, когда вот, например, смотрел какой-нибудь фильм детский, там в конце часто писали, что в эпизодах участвуют учащиеся московской или там одесской или минской школы. А где, собственно, челнинские школы? Почему никогда ни в чем не участвуют? Потому что кино нет. Ну, вот, обидно. И как-то, видимо, это меня так заело, что я стал это исправлять по всем из перечисленных факторов, то есть потому что мне хотелось писать про свое здесь и сейчас, потому что мне хотелось отдать долги себе мелкому. Вот, хотел, чтобы твой город стал частью культуры, не мировой, а региональной. Вот, пожалуйста, получай. И потому что мне было это проще. Мне проще писать о том, что я сам собой представляю, и что вокруг меня люди представляют. И поэтому проще писать про Челны и про Казань. И самая ироническая штука состоит в том, что я книги начал писать, когда в Москву уже переехал. То есть я с 2003 года живу в Москве, больше 20 лет, и Москва получается город, где я прожил большую часть своей жизни. А большая часть моих книжек, первая книга написана в 2004-м, дописана, то есть через год после переезда, и после этого написано еще, это был первый роман, а всего написано уже 12. И в абсолютном большинстве или во всех действия происходят не в Москве. Вот это такой прикол. Ну, понятно, что человек формируется все равно 14-15 лет. Я сформировался как человек региональный. Вот так это и осталось. Ну и потом я в Москве, даже будучи, я все равно 20 лет занимался регионами, больше 20 лет работал в региональных отделах. Ну, соответственно, это и закрепилось. Поэтому у меня какую книгу не возьми, там действие происходит или в Поволжье, в Татарстане, или в Сибири, либо на Дальнем Востоке, как последней книжке, или вообще в выдуманном регионе, который критикует. Относят к тоже Поволжью, на самом деле это такая граница Урала и Сибири, но как-то в Москве везет меньше, Москва появляется в роли эпизодической. Я вот сейчас пишу роман, где действие происходит в Москве, но что-то все больше сомневаюсь в правильности этого выбора и, возможно, перенесу действие все равно куда-нибудь в регион.
5: Я продолжу тогда тоже спрашивать о тенденциях современной литературы. Если смотреть, что о вас пишут в интернете, то чаще всего там первые несколько строчек будут о том, что Шамиль Гатуллин – это писатель, который работает в разных жанрах. На самом-то деле ведь эта тенденция, она касается очень многих авторов, и если взять, ну, условно говоря, вот людей, которые на слуху, в первой абстрактной десятке, там не только вас, но и, допустим, Иванова, и Руванова, и Веркина. То есть это все авторы совершенно многожанровые, которые, вот, как и вы, работают, и, пожалуйста, и современная проза, и фантастика, и детская литература. А ведь это именно особенность нашего времени, потому что если взять ту же советскую литературу в большей степени, конечно, там, если человек пишет фантастику, то он пишет фантастику. Если он работает в жанре реализма, он работает в жанре реализма и так далее. То есть была такая специализация, и никто чужую поляну не окучивал. Сейчас вот с точностью да наоборот получается. Как вы думаете, вот с чем это связано, и хорошо ли это, плохо ли это, как это влияет на качество литературы?
3: Тут тоже есть несколько факторов, на мой взгляд. Советская, скажем так, доктринация и прибивание человека гвоздем к одному месту была связана не столько с желаниями автора, сколько с позиционированием издательским и, там, я не знаю, Союза писателей, партии правительства. Потому что там те же самые великие фантасты Стругацкие, они мечтали написать детектив всю дорогу. Ну вот им особо это дело не приветствовали. Реалистические повести, романы у них тоже особо не брали, и когда они носили свои тексты в толстый журнал, им говорили, фантастику не берем, они намекали, что вообще, говоря, хромая судьба не то, что фантастический элемент там значим, говорили, нет, пофиг, разница, уходи. А мой любимый с детства писатель Владислав Крапивин, например, он вполне себе был и автором, и фантастом, и реалистом, и детским, и тоже всем многое позволял. И если мы возьмем, скажем так, не коммерческих, а более-менее вменяемых писателей заграничных, то они тоже сильно себе руки не связывали жанрами. Они вот тот же самый Стивен Кинг, да, по-моему, по-прежнему автор номер один остающийся. Он как-то куда захотел, туда и пошел. Вот тебе хоррор, вот тебе фантастика, вот тебе роман взросления, вот тебе бытовуха про там, каких-нибудь несчастных бедных людей в современности, а вот тебе исторический роман. Все нормально. Я лично пишу и думаю, что многие мои коллеги пишут очень по-разному, по двум причинам. Ну, первая причина, очевидно, всех касается. Мы все любим читать очень разные книжки. То есть никто не сидит и не окучивает одну и ту же тему как читатель. Никто не читает только фантастику, никто не читает только книжки там, про Вторую мировую войну или книжки про травму у молодых женщин или у там, трагедию старения у пожилых мужчин. Есть такие, наверное, упоротые читатели, но этот случай скорее клинический. Всем интересно разнообразить и перекладываться. Вот сейчас я читаю одно, потом совершенно другое, а следом у меня на очереди еще три книжки, ни одна из которых на другую не похожа. Это фактор такой общий. Фактор лично мой, не знаю, насколько он распространен, не думаю, но я, по-моему, автор довольно узкого диапазона. У меня довольно узкий и довольно специфический круг интересов, у меня довольно своеобразный, не то чтобы сильно широкий инструментарий, палитра, довольно узкой гамме цветов выдержанная и т.д. и т.п. Поэтому я, если не буду уходить в разные как бы варианты формы, да, то содержание будет примерно одно и то же. семья, народ, род, общество, человек, сталкивающийся с тем, что его жизнь сломалась пополам и все плохо, и надо из этого как-то выкарабкиваться, причем так, чтобы совесть твоя по возможности осталась чиста. И если бы, думаю, я не прыгал из жанра в жанр, неосознанно совершенно, просто само так получается, то меня бы довольно быстро на второй, третьей книге разоблачили бы и сказали, а, чувак одну и ту же книжку опять переписывает, определенными тряпками гоним его с поляны. Вот. А то, что я умудряюсь держаться на плаву, видимо, во многом объясняется тем, что благодарить я должен то, что хитрю так, неосознанно с жанрами. Но вообще мне интересно, конечно, пробовать себя в разном. То есть мне не интересны чистые жанры, совсем чистые. То есть мне кажется, это в любой чистый жанр он уже исчерпан. То есть в любом чистом жанре уже есть абсолютные чемпионы. Есть абсолютный детектив, есть абсолютный хоррор, есть абсолютная фантастика, научная фантастика, социальная фантастика, твердая, мягкая и т.д. и т.п. Есть абсолютная фэнтези. Куда мне... с моим пасконным рылом в этот великий ряд. Поэтому я беру и... ну и плюс это все уже известно. Все это уже написано и прочитано многократно. Все это... Все знают, чем все кончится. Поэтому надо делать так, чтобы никто не знал, чем все кончится. Поэтому надо миксовать. Надо смешивать произвольно, избалтывать, и потом смотреть, взорвется, не взорвется. Если взорвалось, хорошо, едем дальше. Вот так примерно я и работаю. И не факт, что все работают ровно так, но подозреваю, мотивацию у всех похожие.
2: Давайте как раз немножко вот про тематику произведения поговорим. Ну, наверное, одна из моих любимых книг – это «Город Брежнев», поскольку я в силу одной из работ и командировок там часто бывал, много есть друзей из Набережных Челнов. Вот. А для меня, наверное, в целом, вот когда читаешь рецензии и иногда пишут, что «Идиатулин» – это вот про ностальгию по СССР или прошлому, для меня, скорее, вот ваши произведения, они про некий кризис смыслов, да, если брать «Возвращение пионеров», «Бывшее Ленина», да, по сути, ну, для меня все книги объединяют то, что как будто вот это будущее, оно либо отсутствует, либо туманно, либо под каким-то большим вопросом. Вот вы как художник, как автор, интереснее для вас раскрывать какие темы все-таки? Описание эпохи, взросление героев, их какая-то динамика или действительно вот то, что сейчас... Ну, кризисы смыслов, они присутствуют во всем.
3: Мне интереснее, конечно, брать просто ключевое правило, что ли, любого сюжета. Это конфликт. Мне чем конфликт огромнее, всеохватнее и нерешимее, тем интереснее. Потому что, ну, что с мелочами возиться. Поэтому я всякий раз, когда придумываю некоторый мир новый, некоторую тему, некоторые условия, я исхожу из того, что вот вхожу я в сюжет за 5 минут или ровно момент, когда эти условия кончились, сломались, взорвались, и надо как-то придумать что-то по-другому жить. И так возникает совершенно новое, ну, как бы, ставки поднимаются. Поэтому и сразу можно показать, как человек с этим справляется, как его психология с этим, как его близкие люди справляются, как его отношения и вообще все, что мы считаем жизнью и смыслом жизни, как через это может или не может пройти. Поскольку литература, она именно что про смысл жизни, про людей, то получается попробовать это на разрыв и сжатие с помощью такого вот конфликта предельного уровня в максимально выразительной форме и максимально интересно для меня, ну и, думаю, для читателя.
4: Про город Брежнев продолжу. Просто спасибо за город Брежнев. Именно, знаете, в каком смысле? Я просто родился в Тольятти, и для меня очень много таких флешбеков было про город, который стоит вокруг автозавода, для которого автозавод в центре. Это очень такая близкая тема. Здесь отдельное спасибо. Но спросить хотел вот про что? Как мне кажется, писатель, в общем-то, пишет, исходя из своего личного опыта и исходя от того, что он наблюдал. Ну, как будто банальная мысль. Вот. А я вот, наверное, хотел про ваших подростков, про детей в ваших книгах спросить вот что. А я, например, допустим, вот в крапивинских подростков, которые у вас есть, допустим, в «Возвращении пионера», абсолютно верю. То есть они у вас такие очень органичные какие-то. То есть я вот читаю и прям думаю, ну да, наверное, это это очень правдиво, очень круто, как будто это вот личный опыт, который вы пережили. А вот, допустим, в книжке «Бояться поздно», а вот подростки-геймеры, ну, честно говоря, на мой взгляд, они получились не очень убедительными, потому что там вот эта вот девочка, которая там говорит, расплескала синева, еще что-то, как будто это очень сильно не похоже на современных подростков. А, ну, опять же, мне так кажется. Как будто мне кажется, что это какое-то наблюдение со стороны такого человека уже более взрослого, это там даже, может быть, немножко... Да, брюзжание какого-то есть вот на них. Вот. Но мне кажется, что там они не совсем такие, какие они там изображены. Вот как у вас это происходит? Как вы выбираете и откуда вы берете информацию про тех персонажей, о которых вы пишете? Ну, можно даже вот на примере вот этих подростков.
3: Ну, само собой, все это я тырю с себя и с родни, из близких, знакомых, коллег и так далее. То есть каждый автор, каждый писатель — это вампир, паразит и кровосос, который питается своим окружением. Все, кто с писателями рядом находится, они давно это поняли и там, пытаются как-то уберечься, и вовремя захлопывают рот, и там бегут, когда видят, что глаза у собеседника сверкнули, он что-то начинает то ли записывать, то ли запоминать, но уже поздно. Во всех книжках, конечно, все герои — это основа моя, и сверху накладывает что-то еще. В городе Брежневе, где действовали герои... Там главный герой — мальчик из хорошей семьи, который при этом обладает хорошими боевыми навыками и пластичной достаточно психикой, способен на какие-то свирепые и довольно, скажем так, энергозатратные поступки, и при этом он так, довольно рефлексирующий. Вот в той части, которая касается его, допустим, рефлексии или там... способности переживать и неудачи, там, руку сломал, там, больше 3 месяцев дзюдо не может заниматься, или как никакими боевыми единоборствами, потому что ему немедленно что-нибудь там повредят, и с девочками все плохо, и все мечты оказываются довольно нелепыми. Вот это, конечно, я. Это прям я срисованный прям довольно точным, с пугающей фотографической точностью. Там, где касается его удачливости, что, наоборот, девочки его любят, что он там, наоборот, взрослого мужика одним ударом, значит, отправляет нокаут, и т.д. и т.п. Это, конечно, те, за кем я с завистью наблюдал. Мой старший брат, мои более удачливые или там более боевые одноклассники, другие ребята, но все они принадлежат тому времени. Конечно, это все ребята из 83-го, 84-го, 85-го года. То, как я это запомнил, то, как я это дорисовал, додумал и так далее, и так далее. «Возвращение пионера», там немножко отход был в другую сторону. То есть это тоже немножко я, немножко мои друзья, знакомые, те, на кого я хотел походить, те, на кого я не хотел походить, но тоже запомнил неприязненно, потому что там есть череда героев, там есть такой болтун Ленар, который, в общем, много трындит, при этом у него дырка в душе, вот там, где много трындит, это я, там, где дырка в душе, это не совсем я. Там есть очень умелый гонщик Олег, гений, пилот. Вот это, само собой, не я, а 2 или 3 моих знакомых списанных. Там есть у меня девочка Инна, которая, в общем, тоже гений расчетов и каких-то мелкой моторики пальцев, умеет все, что угодно руками сделать. Поэтому она стала, собственно, механиком, борт-инженером на корабле космическом. Вот это тоже с нескольких девочек срисовано. Вот. Как они могут, что они учились делать, что они умели делать, пока мы, пацаны, как дураки, ходили, ухмылялись, там, косо поглядывали на них и боялись подойти, хотя очень хотелось. Когда речь идет о детях других поколений, например, в книжке «Убыр», в книжке «Бояться поздно», где примерно те же дети чуть постарше следующего, наверное, даже полупоколения, это срисовано с моих собственных детей. То есть я понимаю обоснованный, скажем, я понимаю, почему мне указывают раз за разом на то, что дети так не говорят, но мои дети и дети, как бы их... ровесники так говорят. И иногда мне становится грустно от того, что, вот, видимо, я не угадал, там дедушка пытается изобразить подростковую речь или там речь молодых людей, еще чего-то. Мне особенно сильно, знаете, прилетало за 2, скажем так, лексических поля, что ли, за «Само собой бояться поздно», где мне сказали, что старшие подростки, молодые люди, 20-21 года, это не совсем подростки уже, они, мол, так не говорят, И за чуть более старший разговор ребят на несколько лет постарше и несколькими годами пораньше, бывший Ленина. Мне тоже прилетало, там есть эпизод, где два парня 25-37 лет разговаривают друг с другом, при этом беспощадно выпендриваясь. И вот многие этот разговор считали как категорическую невозможность автора слышать и понимать, как на самом деле говорит молодежь, и тем более воспроизводить это дело. Я во всех случаях исходил из того, что это многое определено обстоятельствами, многое определено тем, как готовы, не готовы персонажи молодые воспроизводить какой-то лексикон свой, не свой, чужой, потому что в разговоре, в диалогах, которые строятся в этих книжках, это как бы оправдываю сейчас, я объясняю, многое построено на желании, готовности, нежелании, неготовности героев говорить или троллить собеседника какими-то чужими, незнакомыми, сложными конструкциями. Вот там, допустим, Марк у меня бояться поздно, он с перебором воспроизводит геймерскую лексику, Карим пытается давать взрослого, девочки или там Тинатин, она слишком взрослая для своего возраста, и она какие-то вещи говорит, которые, в общем-то, ее вроде бы ровесникам уже непонятны, потому что она их почерпнула откуда-то из бесед, общения или там книжек, характерных для более старшего поколения. А Аля, главная героиня, она иногда цитирует папу. Вот. А папа любит всякие глупые шутки, которые относятся к 90-м и любым годам. Это не прописано, это не объясняется, но я такое слышал, я такое видел, и я счел возможным это прописать, но не счел возможным это объяснить. Вот, я думаю, что, естественно, мой жалкий лев оправдания никого особо не убедил, но вот мотивации у меня были именно такими.
2: Очень интересно у нас получается разговор, но, к сожалению, время нашего подкаста истекло, и если вы не против, мы обязательно вас еще пригласим, потому что тем у нас осталось огромное количество. Спасибо, что нашли время поучаствовать сегодня в нашем эфире. Шамиль Изетуллин, замечательный писатель, журналист, был сегодня у нас в гостях, ну и будем с удовольствием ждать новой книги. Спасибо еще раз вам.
3: Спасибо.
4: Спасибо огромное, правда, очень классно.
5: Спасибо.
1: Книговорот.
0: В эфире Радио ВОС. Мы сердцем видим мир земной, а звезд хотим рукой касаться. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
6: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Счетная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
0: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
7: Вы слушаете Радио ВОС. Радио ВОС. Наш адрес в интернете www.radiovos.ru.
8: В эфире Радио ВОС звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала ВОС «Диалог».
9: Камертон. Анна Ванян, оперный тенор и композитор-баянист «Две неповторимые судьбы».
10: 2 апреля 2026 года в Российской государственной библиотеке для слепых прошло мероприятие, посвященное жизни и творчеству незрячих музыкантов, оперному певцу Олегу Крикуну и композитору Николаю Поликарпову. Вечер проводили ведущий библиотекарь нотно-музыкального отдела Алла Семенихина и заведующая тифлобиблиографическим отделом Лариса Жданова. Талантливому тенору Олегу Крикуну в этом году исполняется 35 лет. Олег Крикун не видит с рождения. Его родители, Игорь Васильевич и Елена Владимировна, потратили на лечение сына много сил и терпения, но положительного результата не было. С раннего детства Олег очень любил петь. Родители отвезли мальчика в Ростов, где он учился в школе для слабовидящих детей номер 38. В Ростове Олег окончил детскую школу искусств номер 7 имени Георгия Балаева. Был солистом ансамбля «Белый день». Получал грамоты из рук телеведущего Юрия Николаева на фестивале «Синеокая Анапа». В 2015 году окончил Государственную консерваторию имени Сергея Рахманинова. Послушаем в исполнении Олега Крикуна песенку «Герцога» из оперы «Риголетто».

0: Биографическую справку про Олега Крикуна зачитала Лариса Жданова.
1: Олег Крикун нередко участвовал в различных музыкальных конкурсах, как в России, так и за рубежом. И в 2009 году он стал лауреатом международного конкурса вокалистов имени Рахманинова, а чуть раньше занял второе и третье места на международных конкурсах вокалистов в итальянских городах Пизарро и Фазана. В 2012 году, когда он выступал в телепрограмме «Минута славы» и спел там с Тамарой Гварцители, это выступление очень понравилось на тот момент уполномоченному по правам детей Павлу Астахову. Он снял этот номер на сотовый телефон, отослал своему другу Дмитрию Хворостовскому, и Дмитрий Александрович откликнулся и отправил юного певца на Сицилию, где тот получал мастер-класс у знаменитого оперного тенора Марчелло Джордани.
0: А теперь послушаем песню «Санта-Лючия» в исполнении Олега Крикуна.

После окончания консерватории двоюродная сестра, которая проживала в Санкт-Петербурге, пригласила Олега в Санкт-Петербург. И он решил поехать туда. Ведь для любого незрячего человека путешествие куда-либо – это маленькое приключение. Как в лифте проехать, как перейти дорогу. И в Ростове, куда бы он ни шел, всегда друга встретишь. В Петербурге я стал ходить везде сам. И в первую очередь сам пошел в библиотеку для слепых, оттуда на концерт. Это было удивительное время в моей жизни, я бы сказал, лучшее. Я закончил консерваторию и был полностью свободен. В Петербурге у меня

0: была только двоюродная сестра. Больше в этом городе я не знал никого. Это такой суперопыт. Ты переезжаешь в город, где о тебе никто ничего не знает, где ты никому не должен, где за тобой нет этого хвоста, мнения других. Ты можешь стать кем угодно, показать себя с любой стороны, и тебе поверят. Первые 2 недели я просто гулял, ездил в центр, ходил на концерты или бродил по району. Это очень интересное ощущение, как будто ты только прилетел на землю. Приходишь и говоришь: «Здравствуйте, меня зовут Олег, я оперный певец». Меня спрашивают: «А для чего ты приехал? Что ты будешь делать?» А я говорю: «Хочу жить». В Ростове мне удалось наконец понять, насколько я могу существовать сам по себе как незрячий человек. Я не помню со стороны родителей или друзей гиперопеки. Я ориентируюсь в городе, я коммуникабелен, но в моей жизни все равно кто-то участвует. Или мама, или друзья. Это происходит ненарочно. Не потому, что они какие-то сердобольные, просто они постоянно со мной. Зачем мне идти одному в кино или театр, если есть куча людей, которые идут туда же? И в какой-то момент я это прочувствовал, проанализировал и понял, что я вообще-то не очень похож на единицу. И он решил приехать и начать свою жизнь заново, в новом городе, с новыми людьми. И когда он гулял по Санкт-Петербургу, то он случайно познакомился с девушкой, у которой оказалась незрячая сестра. Они познакомились, и Олег узнает о социальном проекте «Мир на ощупь». Он прошел собеседование и стал работать гидом. В рамках этого проекта Олег стал петь на различных концертах, но он не только поет, но еще профессионально играет на фортепиано, гитаре и иногда пишет стихи.
1: В проекте «Мир на ощупь» Олег Крикун работал несколько лет, но в какой-то момент решил его оставить. Олег вернулся к музыке. Он понял, что должен заниматься тем, к чему у него есть природная склонность. Работать незрячим человеком в проекте могут многие, а вот оперным пением занимаются не все, считает музыкант.
0: На вопрос корреспондента, какое у тебя самое сильное желание сейчас, Олег ответил: «Да просто делать свое дело хорошо. У меня есть цели, например, сделать свой концерт с оркестром, сделать много камерных произведений с концертмейстером, выступать в разных местах. Но это нельзя назвать мечтой. Мне важно, чтобы люди, которые вокруг меня, радовались. Поэтому я этим и занимаюсь. Я не знаю, о чем мечтать. Я же не знаю, что будет. Я глубоко убежден, что наш способ планирования, то, как мы свою жизнь простраиваем, все это очень похоже на то, как я живу, когда я не вижу. Ты идешь по улице и не знаешь, что будет впереди. Ты просто идешь. Тебя может ожидать что угодно, и ты к этому готов. Поэтому мне очень легко поверить в то, что я не знаю будущего, и принять это. И мне с этим прекрасно. Нужно просто делать то, что делаешь сейчас. Заглядывать трудно. Вот все люди очень хотят. Впрочем, не знаю, может быть, уже и не хотят, и все поняли. Я говорю о том, что люди, когда планируют, они думают, что если они все правильно рассчитают, сказать одному то, другому это, то все сойдется. Им кажется, что они все знают, что знают все вводные. Но мы не можем этого знать. Человеческий мозг просто не способен обработать столько факторов. Ты не видишь картину сверху. Ты видишь ее только изнутри, и ты не знаешь, как это быть снаружи. То же самое со временем. Мы видим только 1 секунду и знаем прошлое.
1: Настоящей неожиданностью для Олега стало его погружение в мир уличной музыки. У памятника Достоевскому возле станции метро «Владимирская» жители Петербурга в летние дни могут послушать оперные арии в исполнении Олега Крикуна под аккомпанемент талантливого гитариста Никиты Рогозина. Олег вспоминает: «Когда мы первый раз там выступили, я думал, что случилось что-то страшное. Вокруг собралась толпа, люди шумели. Я спрашиваю у Никиты, что происходит, пожар? А он отвечает: нет, это аплодисменты». Олег Крикун регулярно участвует в академических концертах, гастролирует по России. Но летние выступления у Владимирской остаются для него особенными. «В уличных выступлениях есть своя прелесть», — считает музыкант. «Здесь нет занавеса, нет сцены, отделяющей тебя от зрителя. Ты просто поешь, и люди либо останавливаются, либо проходят мимо».
0: Дорогие друзья, мы с вами немножко прикоснулись к творчеству Олега Крикуна. К сожалению, он живет в Петербурге, а то бы мы обязательно его пригласили. Они много дают концертов, много вокруг них собирается людей. И мы пожелаем дальнейших творческих успехов Олегу Игоревичу, чтобы у него все сложилось, было все хорошо. И сейчас я передаю слово Алле Дмитриевне.
2: Замечательный молодой человек, и можно только усилить желание Ларисы Михайловны с тем, чтобы он когда-нибудь выступил у нас. Мы будем работать в этом направлении. А сейчас рассказ мой об одном из старейших музыкантов Всероссийского общества слепых Николая Петровича Поликарпова, которому было бы 105 лет со дня рождения. Николай Петрович вошел в искусство песенное нашей страны как исполнитель песен в народном стиле. У него очень много лирических песен про любовь, частушек, веселых, есть достаточно грустные.
1: Николай Петрович Поликарпов родился 17 мая 1921 года в деревне Ряплово Щелковского района Московской области. Потерял зрение в трехлетнем возрасте. В 1930 году поступил в Московскую школу для слепых детей, где большое внимание уделялось музыке. Маленький Коля начинает заниматься по классу фортепиано, скрипки и виолончели. Педагог помог ему поступить в Московскую музыкальную школу номер 1 на Арбате, где класс виолончели вел Леопольд Витольдович Ростропович, отец всемирно известного виолончелиста Мстислава Ростроповича. Но закончить это учебное учреждение не удалось, так как ввели плату за обучение. В это время в школе для слепых был организован оркестр народных инструментов, и будущий композитор играл в нем на домре и балалайке. А когда открылся класс баяна, он серьезно стал заниматься только на этом инструменте. Продолжит рассказывать биографию мастера Алла Семенихина.
2: После окончания школы для слепых Николай возвращается к матери Анастасии Васильевне, которая жила в городе Красноармейске Московской области. Она более 40 лет проработала на текстильной фабрике. Ну, видимо, с деньгами было не так уж хорошо, и надо было думать о том, как зарабатывать на хлеб. Он работает баянистом в фабричном клубе и через год уезжает на учебу в Елецкое музыкальное училище для слепых по классу баяна. Война не позволила ему окончить это училище, он возвращается домой. На войне погибли брат Владимир и сестра Валентина. То есть семья, она тоже большое горе познала в этой войне. Начало композиторского творчества относится ко времени Великой Отечественной войны. Записи не сохранилось, но песня называется «Красноармейская прощальная». Она посвящена людям, уходящим на фронт. Он занимается с хором по месту жительства и начинает писать песни в таком русском стиле. И для начала я вам поставлю очень, мне кажется, красивую песню. Поет Владимир Трошин. Давайте послушаем.

0: В 1950 году Николай Поликарпов дебютировал на радио с песней «Пойду-выйду к быстрой речке». В 1953 году Поликарпов познакомился с Людмилой Зыкиной. По ее просьбе были написаны две песни «Не спалось мне ночкой долгой» и «Глазки кари мне моргали». Между Зыкиной и Поликарповым завязалась творческая дружба. В 50-е годы композитор руководит самодеятельным народным хором, который в течение ряда лет занимал первые места на конкурсах и смотрах и считался лучшим хором Подмосковья. Творчество Поликарпова тесно связано с его родным Красноармейском. Одна из музыкальных композиций «Наш фабричный городок» навеяна жизнью этого города и посвящена его жителям. В 50-е и 60-е годы Николай Петрович занимался в семинаре самодеятельных авторов при Центральном доме композиторов. С большой настойчивостью и упорством изучал теорию музыки, гармонию, овладевал искусством композиции. Вокальные произведения композитора быстро завоевывали популярность. В 1957 году Поликарпова принимают в Союз композиторов СССР, а в 1959 году ему присваивают звание заслуженного деятеля искусств РСФСР.
1: Поликарпов написал более 800 хоров и песен для художественной самодеятельности. И, конечно, наша библиотека, сами понимаете, не осталась в стране. Но вначале это были издания просвещения, вот тут у меня на выставке, 1963 года книжка. Называется она «Вокальные произведения с сопровождением баяна и без». И если мы посмотрим песни, вот, которые мы сегодня послушали, здесь что у нас? «Челноки» песни ткачей, «Скучного окошка», «Шуми береза белая», ну, конечно, «Колхозная полька», «В нашей деревне плясовая», «Колхозная праздничная», «Дорога припевки», «Подмосковная лирическая», «Хора ты не пой, соловушка». То есть это песни, рассчитанные на таких вот людей, которые каждый день ходят на фабрику, свой досуг украшают таким пребыванием. В 16-м году наша Галина Константиновна подготовила более уменьшенный вариант. Здесь у нас «Ой, чубка древатый», «Весенняя проталина», «Не гадаю на гармошке». Но здесь не все, что есть в нашем фонде. Надо отдать должное, что Поликарпову, видимо, они расходились, эти сборники, пользовались большим успехом у руководителей художественной самодеятельности. Плоские издания. Вот, например, 62-го года Николай Поликарпов «Мир веселый и светлый». А подарил нам какой-то композитор это все. Он и подарил сам. Вот, поэтому вот такие вот у нас реликты есть. Серьезная песня опять поет Владимир Трошин.

запад, где пули и танки. В 20 лет седина, не грусти, старина, трудный век нам с тобою положен. Мне твоя седина, мне твои ордена, с каждым годом

взорвется, пусть пришла седина, но осталась страна, что Советским Союзом зовется. Пусть пришла седина,

0: Я была знакома с Николаем Петровичем, когда я в 1994 году поступила в нотно-музыкальный отдел. Он умер в 2002 году. Нужно было к юбилею 96-го года, к его 75-летию, написать книгу. И меня делегировали к нему на улицу Дунаевского. Это дом композиторов, хорошая квартира, естественно. Но жил бедный Николай Петрович в маленькой комнатенке даже без лампочки. Они ему выкрутили, там провод свисал и пустой патрон был. Вот эта фотография на пластинке передает в ту же комнатенку, комнатка 8 метров, но в приличном еще состоянии. Вот я застала это уже в таком, какой-то раздолбанный диван, не менее раздолбанный стул, совершенно обшарпанная фортепиано. Я не знаю, выпускали они его из этой комнаты или нет. Со мной никто не вышел познакомиться, но в щель я так вот приоткрытую увидела настоящую роскошную комнату с мягкой мебелью, каким-то зеленоватым ковром. Не знаю, у меня создалось впечатление, что, в общем, они не очень о нем заботятся. У нас работала девушка, которая переписывала ноты на Брайль, чтобы можно было как-то опубликовать. Вот я послала, у нас Юль Пушкина работала. Ох, она меня обругала. Она говорит, вы меня послали, а это ноябрь или декабрь месяц. 4 часа уже темнеет, писать совершенно невозможно. Вот эта лампочка, даже отсутствие лампочки. И, в общем, она сказала, я больше не пойду, что вы со мной хотите, делайте. Все-таки о нем не совсем забыли. Он в общество слепых вступил. И в Доме культуры где-то вот на рубеже времени, 98-99, был концерт. Потому что, ну, забыть такого человека, вы сами понимаете, невозможно. Художественная самодеятельность общества слепых, она строилась в том числе и на его песнях. 30-40%. Даже на сегодняшний момент, если говорить о художественной самодеятельности, о наших хорах, вот которые здесь выступают и Виталий Иванович Рыбаков, и Царицына, они несложные песни, они доступные, они веселые, зажигательные. То есть они нужны человеку, которому вот нужно прийти в первичку, позаниматься в хоре, поднять себе настроение. Конечно, творчество Николая Петровича, оно будет жить, пока вот такие коллективы работают в наших первичных организациях. То есть эти песни, они очень милые, очень такие легкие, очень приятные.
1: В завершение рассказа о Николае Петровиче Поликарпове послушаем песню «Комарики кусаются».

0: слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: На телеканале «Спас» состоится премьера фильма «Век другими глазами». В Якутске завершилась спартакиада по адаптивным видам спорта «Дьюлур». Волгоградская РОВОС провела мемориальную акцию в День памяти и скорби. В Сарапульском музее-заповеднике подвели итоги инклюзивных проектов для незрячих. В Удмуртии прошли 30-е республиканские летние игры среди отделений ВОС. В Златоусте волонтеры ВОС помогают фронту в составе клуба «Волонтеры Победы». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! На православном телеканале «Спас» состоится премьера документального фильма Всероссийского общества слепых «Век другими глазами». Фильм создан к столетию ВОС и рассказывает историю организации с 1925 года до наших дней, раскрывает детали жизни незрячих и показывает, как общество адаптируется к их потребностям. В ленту вошли уникальные исторические фотографии и кадры хроники. Премьерный показ запланирован на пятницу, 26 июня в 17:30 по московскому времени. Повтор в субботу, 27 июня в 11:10. В Якутске с 16 по 19 июня успешно прошла 15-я спартакиада Республики Саха-Якутия по адаптивным видам спорта «Дьюлур». В состязаниях приняли участие 851 спортсмен из 22 муниципальных образований и города Якутска. В программу вошли волейбол сидя, голбол, легкая атлетика, настольный теннис, пулевая стрельба, шашки, шахматы и стрельба из традиционного лука. По итогам голбола среди женщин первое место занял Мегино-Кангаласский улус, среди мужчин – город Якутск. В общекомандном зачете по шашкам победил Мегино-Кангаласский улус. В беге на 100 и 200 метров первое место занял Чурапчинский улус. Руководство Якутской РОВОС выразило благодарность всем участникам, тренерам и организаторам. 22 июня, в День памяти и скорби, члены Волгоградской региональной организации ВОС приняли участие в мемориальной акции «Пока мы помним, они живы», посвященной 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Мероприятия прошли в рамках Всероссийской военно-патриотической реабилитационной акции «ВОС. Честь имею». Председатель организации Наталья Гапиенко выступила на митинге у памятника Герою Советского Союза Михаилу Паникахе. Научный руководитель музея ВОС Ирина Ребец рассказала о подвиге героя и озвучила тифлокомментарии внешнего вида памятника. Состоялись минута молчания и возложение цветов. Члены местных организаций посетили памятники и мемориалы в своих районах. 19 июня Сарапульский музей-заповедник организовал круглый стол «Инклюзия в музее. Пространство возможностей». Заключительное событие инклюзивной практики «Этнография по Брайлю», поддержанной благотворительным фондом «Свет». Сотрудники музея поделились опытом реализации инклюзивных практик «Сердцем постигая подвиг» и «Этнография по Брайлю». В работе приняли участие представители музейного сообщества из Удмуртии, Татарстана и Башкортостана, которые рассказали о значимости инклюзии в культурных институциях. Участники ознакомились с инклюзивными выставочными проектами и посетили музейный комплекс «Купеческие дачи». С 17 по 18 июня в селе Якшур-Бадья на базе школы-интерната для слепых и слабовидящих детей прошли 30-е республиканские летние игры среди отделений ВОС Удмуртской республики. Соревнования проводились по подтягиванию, отжиманию, метанию, толканию ядра, прыжкам в длину, бегу на различные дистанции и эстафете. В командном зачете первое место заняла Увинская местная организация, второе – Ижевская городская, третье – Можгинская. В личном зачете больше всего медалей завоевали Данил Зыкин и Юлия Богданова. Победители получили грамоты, медали и подарочные сертификаты. В Златоусте уже год действует клуб «Волонтеры Победы», объединяющий более 40 постоянных участников. Среди них активную деятельность ведут члены Златоустовской местной организации ВОС Валентина Митрохина и Сергей Мельников. Волонтеры собирают и отправляют гуманитарную помощь в зону специальной военной операции – подушки, одеяло, сухой душ, продукты, медикаменты, маскировочные сети. За время работы клуба изготовлено и отправлено более 250 маскировочных сетей. 8 человек удостоены медали Министерства обороны Российской Федерации. И коротко о других событиях. В Ставрополе организатор реабилитационной работы Анастасия Федорюк проводит занятия по обучению чтению и письму по Брайлю для детей с нарушением зрения. Шрифт Брайля – это ключ к самостоятельности, образованию, социальной интеграции и профессиональной ориентации. В Комсомольске-на-Амуре команда «Оптимисты» общества слепых приняла участие в военно-спортивной игре «Зорница». Участники успешно прошли этапы по практической стрельбе, сборке автомата, снаряжению магазина, флажному семафору, разведению костра и вязанию узлов. Команда награждена почетной грамотой. В Добрянской местной организации ВОЗ состоялся дружеский турнир по настольным играм. Участники сразились за игровыми столами, обменялись тактиками и получили бесценный опыт. Лучшие игроки готовятся к предстоящим краевым соревнованиям. Пермская краевая организация ВОЗ просит поддержать проект «Инклюзивная мастерская тактильных макетов». Голосование продлится до 28 июня. Проект уже реализован в Перми, Усолье, Березняках, Кунгуре, Чайковском и Лысьве. Прошли инклюзивные выставки «Пермь на кончиках пальцев» и «Усолье на кончиках пальцев». Также для родителей незрячих детей вышла азбука в стихах, позволяющая запомнить сочетание точек шрифта Брайля. Аудиовариант сопровождается звуковыми эффектами. Редакция «Радио ВОЗ» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОЗ. Вы можете присылать материалы прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovoz.ru. До встречи в эфире «Радио ВОЗ». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
2: Специальный корреспондент на Радио ВОЗ. Подробности, комментарии, факты.
3: Дорогие друзья, мы с радостью приветствуем организаторов, участников и гостей акции «Честь имею Истринский рубеж», которая в 2026 году посвящена 80-летнему юбилею начала Великой Отечественной войны и Годы единства народов России. Мы второй раз уже проводим акцию здесь, на Истринской земле, в этом замечательном музее. Уже можно сделать определенные выводы, чуть-чуть мы это пообсуждаем. Уже наша акция уже имеет свою историю, и она, что очень радостно, расширяется. И сегодня мы рады видеть среди организаторов наших новых партнеров, и о которых я сейчас чуть-чуть расскажу и представлю. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас на нашем круглом столе присутствует президент Всероссийского общества слепых, член комиссии при президенте России по делам инвалидов Владимир Васильевич Сиськин. Вице-президент ВОЗ Александр Иванович Коняев. Наш партнер, друг Татьяна Николаевна Ключникова, председатель регионального отделения оперативного. С Ассамблеей народов России вы видели замечательную выставку, которую сегодня мы...
4: И хоровод.
3: И хоровод замечательный, который всех собрал участников в одном порыве. Наш старый друг Владимир Александрович Чековалин, генерал на подставке.
4: Наш кавалер медали.
3: Кавалер медали общества слепых в том числе. Да, но у него... Владимир Крапивич скромно дал мой орденский фланг, если бы он надел бы, ну, медали бы, как они есть, наверное, не заняли бы у него, ну, наверное, значительные. Но наша медаль там тоже есть, да, Владимир Васильевич в прошлом году вручил эту медаль Владимиру Крапивичу. И, конечно, наш самый большой друг, депутат Совета депутатов муниципального округа Истра, директор Ленина Федеревского района Советского Дерева, Валерий Андреевич Габунов. А еще один наш замечательный друг Павел Владимирович Малкин и настоятель Новосибирского храма Благочинного Истринского Благочинного. И расширился круг наших сегодня друзей. И мы рады приветствовать Антона Владимировича Горнова, генерала специальной военной операции, начальника отдела предприятия Московской области. Ветеран специальной военной операции Андрей Дмитриевич Олейников. Подошел у нас?
5: Да.
3: Вот, ну, вы видите сами. Сергей Анатольевич Беляев, ветеран СВО, руководитель местного отдела. Есть у нас?
5: Нет, подошел.
3: Ну, и я сегодня модератор и один из организаторов нашей акции. Андрей Владимирович Мочалин, генеральный директор культурно-спортивного регистрационного комплекса Всероссийского общества слепых. начинаем наше сегодняшнее общение. И я по традиции предоставляю слово Владимиру Васильевичу Сипкину, президенту Всероссийского общества слепых. Владимир Васильевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте еще раз, уважаемые друзья. Я хочу сказать, что действительно очень дружеская, замечательная обстановка, которая создана хозяйкой вот этого учреждения, это дорого стоит. И, конечно, нашим замечательным другом и кавалером нашей медали, руководителем администрации здесь, и я могу сказать, что, вы знаете, действительно, это друзья, действительно, это событие, которое становится уже таким, знаете, постоянным в наших графиках культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Мне очень радостно приветствовать сегодня и представителей администрации области, и, конечно, всех тех комитетов, которые занимаются именно народным единством, потому что я могу сказать, что реальная вот эта работа, она очень важна. И как она проводится в Московской области, мы все прекрасно знаем. И мы готовы участвовать и помогать, и, в общем-то, приглашать всех тех на такие акции. У нас их бывает очень много, различного направления. Но еще раз могу сказать, что это, наверное, одно из главных направлений сегодня в нашей России. Это, как сказал, в общем-то, батюшка, что надо ментально вычистить, наверное, мозги молодежи для того, чтобы понимать ситуацию, наверное, немножко в другом плане, а не просто по телеграммам и мессенджерам, которые, в общем-то, во многом сегодня все искажают. И, дорогие друзья, мы за эти 5 лет сделали очень много для нашей организации, для России. Мы старались, в общем-то, во всех моментах помочь участникам боевых действий на СВО. У нас их довольно уже приличное количество, больше 250. И мы стараемся создать и рабочие места у нас есть на наших предприятиях, в которых участвуют эти люди, которые работают и, в общем-то, могут помогать, в том числе и незрячим. Это не обязательно люди с потерей зрения, это люди с другими травмами. Наши предприятия становятся инклюзивными. Их в России сегодня 154. Больше 10 тысяч человек у них работает. Более половины – это инвалиды. Это естественный, правильный подход. И для этого сделано все и в Российской Федерации, и в регионах, для того, чтобы помочь таким организациям. И Московская область у нас, она, конечно, очень уникальный регион, в котором находится Центр реабилитации слепых, это город Волоколамск, и его 2 филиала, один в Сибири, один в Курской области, который полностью содержится на деньги Всероссийского общества слепых. И мы надеемся, что администрация области, в общем-то, обратит внимание совместно с центром Мещерякова. Мы сегодня уже делаем огромную и большую работу. И с фондом защитников Отечества Анны Евгеньевны Цивилевой у нас подписаны соглашения. Мы готовы такое соглашение подписать и с областью на уровне правительства, на уровне руководителя области. Он мой земляк из Красноярска, из Сосновоборска, Андрей Воробьев. Ну, в общем-то, мы с ним когда-то участвовали в выборных кампаниях по Красноярскому краю. Я думаю, взаимодействие это не повредит и общим, и расширит больше возможностей и для нашей организации, и, конечно, для Московской области. У нас находится и хороший санаторий, который мы сегодня реконструируем в Московской области, это Быково. Мы стараемся там принимать и детей инвалидов, и всех остальных людей, которые в этом нуждаются, особенно с инвалидностью. Там работают специалисты. Дорогие друзья, но я хочу вернуться вот к сегодняшней акции. Это великая дата, это великий, наверное, перелом в жизни миллионов, сотен миллионов людей, который случился вот в этот период. И мы с вами должны еще раз низко поклониться этим людям, которые жили тогда, которым пришлось пройти все это горнило войны на всяких различных постах и вариантах, от защитников до простых солдат, конечно, генералов и маршалов, и руководителей страны, и тех, кто своим трудом помогал в этой работе. Я, пользуясь сегодняшним моментом, хочу передать нашей доброй и замечательной хозяйке, нашему другу, вот этот символ сегодня, который стал символом Всероссийского общества слепых, это памятник, копия памятника слепым слухачам, людям, которые во время блокады Ленинграда участвовали в противовоздушной обороне блокадного Ленинграда. Да, не хватало людей, поэтому были призваны люди незрячие, и они на специальных звукоулавливающих установках отрабатывали возможности нападения авиации противника, причем по звуку двигателей различали, какие самолеты, какое их количество и все остальное. И вот это так называемые за границей аэрофонные установки сыграли огромную роль, где незрячие спасли, я думаю, сотни тысяч жизней в блокадном Ленинграде. И, конечно, помогали наше ФВО отражать эти налеты и атаки. В городе, который является сам памятником, и вы знаете, воздвигнуть памятником памятник еще, да еще слепым слухачам, да еще в том месте, откуда они уходили на свою службу, это великая заслуга, наверное, нашего Всероссийского общества слепых и тех людей, и, конечно, губернатора Санкт-Петербурга, законодательного собрания, всех тех комиссий, которые нам пришлось пройти. Ну, а ведь его прототип, сам памятника, сделал слепоглухой скульптор Сильянов, который живет в Балашихе, в Подмосковье. Поэтому, вы знаете, я могу сказать, что вот так, наверное, срастаются определенные связи и то, что в нашей стране никто не забыл и ничто не забыто. Поэтому разрешите мне вам вручить. Спасибо. Я вот хочу Так что вот такая теперь скульптура будет и у вас на Истринском рубеже. И я думаю, мы всегда будем помнить о этих людях и будем сотрудничать. Уже в Музее Победы готовится специальная экспозиция на Поклонной горе по поводу тоже вот наших слухачей. Поэтому, дорогие друзья, будем работать в этом направлении. Спасибо еще огромное всем организаторам. Это замечательной подмосковной истринской земле. Конечно, благодарность губернатору Московской области Андрею Воробьеву за очень такое хорошее отношение ко всем военно-патриотическим акциям и тем возможностям, которые они нам позволяют здесь развить и еще раз собрать. Главное, очень много молодежи. Вы обратите внимание, сколько молодежи, сколько людей пришли на то, чтобы понять, услышать и прочувствовать то, что было 85 лет назад. Спасибо, друзья.
6: Спасибо. То, что мы тут так сегодня здорово, хорошо собрались, у нас еще присутствует председатель Московской областной организации ВОС Антонис Абрамов Датикашвили. И, Владимир Васильевич, я вот, можно, если кстати, вы выступили, да?
5: Ну, выступили.
6: Да, мои, и вот и Пака,
5: и
6: Марина Андреевна здесь, да. И Александр Иванович здесь тоже, который курирует нас.
7: Сам член правления областной
6: организации. И сам член правления областной организации, да, собственно, Мытищинского района. Ну, друзья мои, у нас в обществе слепых есть еще один замечательный незрячий герой, который, на мой взгляд, заслуживает и памятника, и фильма. Кстати, фильм о слухачах я тоже вам передам. Михаил Попов, наш замечательный слепой баянист, который зимой 1942 года в битве под Подольском поднял в атаку залившее подразделение. Он был радистом и музыкантом, играл на баяне, слепой человек. Его приняли на службу на военную, оформили, он действительно был служил. И когда попали они под контратаку фашистов, и если бы они не поднялись в атаку, то, скорее всего, подразделение бы было уничтожено. Но вот Михаил Попов рванул военный и рванул в атаку, батальон поднялся и опрокинул врага. Документально факт зарегистрирован, его он был награжден орденом Красной Звезды. Это единственный случай, когда тотально слепой боец был награжден боевым орденом за подвиг на поле боя. Вот, поэтому это нам всем, я считаю, задача на завтра, но подумаем. Да, извините, что я вторгся в плавный тип, но не мог тут удержаться, потому что, ну, такие люди собрались. Я думаю, что такому коллективу под силу уже, если уж мы в Питере поставили, Владимир Васильевич, чего это стоило, да, будет, в Московской области пойдет нам навстречу. Друзья мои, мы продолжаем наш сегодняшний круглый стол, и я тогда передам слово. Ну, мы таких высоких сейчас материй, да, касаемся уже, это у нас сегодня не один раз выступал, но я думаю, еще несколько слов, батюшка.
8: Нет.
6: Да, вам, батюшка, да, пожалуйста, будьте довольны. Да. Пока.
8: Ну, действительно важные события, это тоже такой важный, меня все деды, прадеды убивали, все вернулись до того, кроме одного. И когда я узнал его историю, конечно, я сейчас тоже молодежи об этом в школах рассказываю. И он был из деревни, под Волоколамском они там были. И бабушка всегда говорила, что его командир какой-то увел, а вот там мама все расстраивает, что вот там его все взяли. А потом, когда документы мы нашли, сейчас его поднимали, оказалось, что он стал, ему было 16 лет, 15. В первом году 15 лет было. И он попал в десантные войска, в разведку, и во второй выброс в деревне, где Шаховская Пески, там есть такое место, их сдал такой соборник. Вот в 15 лет он повесил. В 15 лет вот дед Аркадий немец повесил. Да, несмотря на то, что молодой там, да, ну вот, вот такие были немцы. Да, когда нам сейчас начинают рассказывать, что они, в общем, были неплохие ребята, да, там кто-то был, конечно, не очень, но в общем все такие нет. И задачи у них были не заигрывать с нами, не дружить с нами, не пытаться устроить карту нашу Россию, да, может быть, на свой лад, а просто вот, ну что, стереть с лица земли, оставить там, сколько мы планируем, Гитлер, там 5 миллионов обслуживающего персонала, да, великую Германию обслуживать, все остальное можно было, в общем-то, уничтожить. Поэтому, конечно, вспоминая этот день, понимая, да, что и тогда было то же самое, такой же обман, такое же вероломство, да, все заигрывали Гитлера. Вся Европа говорила о том, что сначала, да, давайте его поддерживать, хороший парень, да, такой вот, ну, ничего, что там немножко злой, немножко это, ну, можно же. Потом договорились, что давайте сдадим Россию, да, Франция, Англия, быстро же договорились, да, давай пусть завоюют Россию, а мы в стороне останемся. Все пытались заигрывать, так же, как, в принципе, и сейчас. Все пытаются заигрывать с этим укрфюрером, или как его там, как только не называют, да, с господином Зеленским. Но мы не понимаем, что все это потом выльется, если сейчас опять вот не остановим, и опять, да, на России эта задача, то, в общем-то, все это выльется в очень большую такую беду для всех. Для всех. Если кто-то там в Европе думает, что его обойдет стороны, не обойдет. Этот нацизм и фашизм, он не имеет границ, не умеет останавливаться. Поэтому, конечно, мы сейчас вот и вот это СВО получилось, да, случилось, это специальная военная операция, в которую мы были втянуты и вынуждены были отвечать, и показывает, да, что и с одной стороны, да, крепкая Россия, что ребята, я тоже вот сегодня поначалу, когда туда съездил, сейчас продолжаю ездить. Да, ну, я помню, до 22 года, когда мы занимались с молодежью, были такие вот разговоры, молодежь не та. Вот как-то что-то с ней надо делать, она не та, вот не получится. Приезжаешь туда и видишь там 20-летних ребят, да, которые совершают подвиги, да, и 18-летних. Мы вот недавно отправляли, тоже партии молились, ребята, которые подписывали контракты. Парень 18 лет. Не помню, как Владимир Зеленский. Вот. Но 18 лет, вот парень пошел, да, исполнять свой долг. Вот у меня тоже знакомый погиб сейчас вот летом, в прошлом году я его крестил, тоже на 19-20 лет погиб на мине, подорвался. Они такие же, как были тогда, в 1941 году, да, люди, которые готовы встать и умереть за родину. И вот, наверное, вот это понятие «Родина или смерть», я тоже вот детям, когда в школу хожу, объясняю им, говорю, что надпись «Умираю, но не сдаюсь», она есть только на русском языке, написано «Некролог». Ни один больше народ в мире такого не писал и даже такого не делал. Они сдавались очень быстро. Там, Франция, насколько, плюс 8 дней, да, там, Польша еще быстрее. Да, вот этих надписей нет нигде и на других языках нет. Только у нас, и это действительно наш характер, который, я надеюсь, что даже сколько его не пытались уничтожить, изнутри, снаружи, да, он все равно остается, он все равно будет, но говорить об этом все-таки мы должны, да, и учить детей, и учить примеров в том числе. Мы должны, и об этом ну, действительно надо, чтобы вот это понятие «Родина или смерть», да, оно не было каким-то страшным, да, или каким-то таким, знаете, у нас вообще сейчас не принято о смерти говорить, да, так, вот, такое ощущение, что убрали, нет, вот живем счастливо. Ну, так не бывает, да, не может человек воспитываться только в одних удовольствиях, в одном счастье, в одном хорошем. Для характера, для жизни нужно и плохое, да, потому что именно через какие-то негативные ситуации человек действительно воспитывается, закаляется. И об этом надо говорить, об этом надо рассказывать. Много вот у нас вот, да, героев, видите, как и инвалидов, да, людей, которые были лишены зрения, а на самом деле были, да, может быть, множественные многих зрячих. Да. И сейчас тоже вот эта военная операция показывает, как много ребят, потерявших, да, может быть, какие-то органы, руку, ногу, а оказывается сильней и, может быть, даже множественнее лучше многих, имеющих все, но ничего не могущих, да, с точки зрения человечества. Это не могу, это лень, это не буду, это у меня не получается, да. А ребята поднимаются, встают, да, вот. У меня знакомый есть, который тоже так вот сейчас без ноги, но вот еще одну операцию сделать, он говорит, я говорю, ну сейчас поставлю это. И его энергия, она такая, знаете, вот он не потерялся, да, он не там не плачет, не говорит, что вот я там все потерял, жизни больше нет, нет, бодрый, да, вот пытается, да, эту жизнь устроить уже немножко в другом виде. И я надеюсь, что все-таки там мы в какой-то мере здесь у нас внутри, в стране тоже это переживем. Потому что сейчас вот мы тоже помогаем, и это видно, люди как будто бы устали. Я каждый раз на проповедях, каждый раз в своих группах, тоже с кем мы общаемся, говорю, что мы не имеем права так говорить. Ребята там, может быть, устали. И то они все равно продолжают воевать, и то они продолжают делать свое дело. А мы-то от чего устали? Потому что телевизор долго работал, мы легли в час ночи, потому что телеграм листали. От чего мы устали? От того, что мы там где-то там чуть больше переработали или отчетов сделали каких-то, которых мы там, да, на нас навалили. От чего мы вдруг устали? Или там от каких-то, да, сборов, которые очередные. Ну что? Ну да, надо собрать, и сети надо отправить, и это надо сделать. Да, все это делаем. И, конечно, там мы должны быть здесь внутри, ни в коем случае не устали, не позволять себе. Да, вот даже такой мысли о том, что мы здесь можем устать, что мы здесь можем как-то вот сказать, что нет, ну давайте как-то это все уже заканчивать. Оно в свое время Господь все равно над этим есть, я уверен, да, что Господь все равно на это все смотрит. И, видимо, мы пока еще, наверное, до конца ну, вот, не осознали, да, до конца не все еще поняли, что эта война не просто война против там всего Запада, не против там каких-то людей, которые там хотят, там, может быть, что-то завоевать наши недра, нашу территорию, что это война против зла, самого настоящего зла, который сейчас на нас идет. Идет очень огромной силой. А злу всегда нужно, чтобы его приняли. Да, ведь это на самом деле так. Да? Человек, который совершает грех, ему очень важно, чтобы все кругом его грех осознали как что-то нормальное. Да, им хочется, чтобы все понимали, что вот он грешит, но это нормально. Но это же все так делают. И вот это зло, оно сейчас идет. Мы видим, это не только там ЛГБТ или какие-то там другие, да, это вообще просто принцип жизни, да, отсутствие семьи, да, вот это вот против детей, вот это вот какое-то абсолютное отношение к тому, что его нет. я особенно начальник разговаривал, там, которые бежали туда. А у них в конечке родины даже почему-то не сложилось. Муж родители не знали. Фильмы не те смотрели, как Высоцкий пел, или книги не те читали. Но у них нет понятия родины. Они считают, что они могут жить где-то в мире и спокойно. Но они не понимают, что у них-то, может быть, нет. Но те люди, которые против нас работают, они их знают. И они им вложат те понятия, которые им нужны. И поэтому, конечно, да, вот, спасибо огромное организаторам за такие мероприятия, которые позволяют молодежи еще раз об этом вспомнить, еще раз об этом рассказать, молодежи увидеть ребят, которые сейчас воюют, да, как бы увидеть, что их организации, да, вот это у нас движение первых, там много сейчас таких вот молодежных организаций, что это все не просто какая-то игра, а что все это будет действительно по-настоящему подготовка к будущей жизни, жизни, в которой, может быть, каждому из них придется ну, какой-то свой, наверное, выбор сделать вот в этом сложном выборе, когда родина или семья. И здесь понятие родины – это не только дом, да, и не только там, территория, на которой мы живем, а это действительно какое-то такое огромное понятие, которое формирует человека из детства. Поэтому спасибо огромное организаторам, спасибо ребятам, исполняющим свой долг, воинам нашим. Каждый раз, куда я езжу, каждый раз им передаю им спасибо, поклон. Вот. И каждый раз, уезжая оттуда, да, уезжаешь с какой-то, знаете, с таким разрывом в сердце, понимая, что в следующий раз кого-то можешь не встретить, кого-то можешь не увидеть. Конечно, это все в сердце носишь. Может быть, это, как психологи говорят, не очень правильно, да, потому что все это тяжело, все это так отражается на психике, но, наверное, по-другому. Ну, по крайней мере, мы русские, я себя таким идентифицирую. Другой родины у меня нет, других друзей у меня не будет. Да, и поэтому, ну, как мне по-другому? Поэтому вам тоже спасибо и большой доклад.
6: Спасибо. Я обратил внимание, сколько сегодня было много у нас таких детских коллективов и в военной форме, и в народных костюмах. И вот этот вот такой наплыв сегодня участников во многом организовала Ассамблея народов России. Я приглашаю Татьяну Николаевну Ключникову. Пожалуйста, Татьяна Николаевна, вам слово.
9: Добрый день, дорогие друзья. Я очень рада, что в этом году Ассамблея народов России присоединилась к такой великой акции «Честь имею». И так как сейчас год единства народа в России, то, присоединившись к этой акции, мы хотели показать наше единство, наше единение всех народов России. Ассамблея народов России была создана в 2020 году по указу Владимира Владимировича Путина для того, чтобы на местах реализовать стратегию государственной национальной политики. За 5 лет мы успели в каждом субъекты Российской Федерации открыть региональные отделения, не только открыть, но и зарегистрировать как юридические лица. Сейчас при приоритетом нашей работе

0: что их мотивирует, как помочь молодым людям преодолеть свои страхи, как понять, почему надо стать защитником Родины. И так как страна многонациональная, мы должны понимать, что в едином строю все народы России, нас много, и мы вместе. И Ассамблея народов России в этом году проводит такую большую, которая называется «Рябиновый цвет. Единство. Завет». Мы садили всю весну, сажали молодые деревца, рябины, для того, чтобы подчеркнуть важность нашего единства. Гроздь рябины она объединяет. Вот и мы должны быть так вместе, в кучке, все единым порывом сейчас. И то, что наши дети сегодня с нами, это уже закономерность. Мы видим, как в наши ряды вливаются новые и новые организации. И молодежь, институт, вернее, уже студенческая, и дети в школах. Ведь сегодня, посмотрите, все интересно. Когда мы проводили в прошлом году на День народного единства большой форум национального единства в Подмосковье, многонациональный, в Красногорске, в тысячном зале, присутствует в основном молодежь. Как они реагируют на все это? Понимают, хорошая у нас молодежь. Да, только надо ее направлять, рассказывать. И наша цель, и участников СВО, и наших ветеранов говорить об этом, направлять. И я думаю, что у нас хорошее будущее. Ассамблея народов России стремится к этому. И я думаю, что вот когда мы соберем сегодня ребят и по итогам нашей акции, они сделают правильный выбор и будут с нами. Наше будущее в надежных руках. Спасибо большое. Благодарности Марине Андреевне, нашему Истринскому городскому округу, Татьяне Семеновне, за то, что здесь мы смогли найти такую прекрасную площадку, чтобы собрать вместе с ветеранами Всероссийского общества слепых здесь вот представителей 27 муниципальных образований сегодня. Приехали делегации со всей Московской области. И это отрадно. Спасибо вам большое за то, что вы взяли нас в партнеры. Надеюсь, что наши сотрудницы будут еще плодотворнее в следующем году. Спасибо.
1: Вы умножаете результаты. Ну, и товарищ генерал-лейтенант, ну, от ветеранов, я думаю, мы предоставим вам слово, пожалуйста, прошу вас.
2: Спасибо. Можно я вскоре? Мы с детства приучили перед дорогом.
1: Ну, что делать? Я майор, как я могу с вами спорить?
2: Спасибо. Дорогие друзья, мы, конечно, я хочу поддержать вас и выразить благодарность руководству Истринского муниципального округа, которое постоянно уделяет огромнейшее внимание памяти, которую хранит земля, народ Истры. И я не зря привел пример, что у нас три города воинской доблести, 16 героев. То есть такие цифры, братские могилы и так далее, которые обязывают руководство быть внимательным. А Татьяна Семеновна делает это блестяще. Причем мы глубоко ей за это благодарны. Мы живем в очень сложное время, когда появляются новые угрозы. Понятно, когда идет линия, как сейчас говорят, огневого соприкосновения, огневого противодействия. Все понятно. Мы это с детства знаем. Враг, окоп, защищай, не пускай на территорию. Но в воздухе летает новый вид оружия – ментальная война. Она настолько незаметна, она настолько поражает и долговременно играет на поражение, уничтожает целый народ. Я хочу вам привести пример Чингисхана. Перед тем, как взять город, он посылал туда торговцев. Торговцы приносили хорошие явства, товары и так далее, но шептали: вы знаете, на вас идет Чингисхан. Вы знаете, как у него войско? Доводили жителей.

0: гордо до того, что они сами выносили ключи Чингисхана. Вот что такое ментальная война. Вы думаете, пятая колонна перед началом Великой Отечественной войны, она не зря работала? Появилась наша организация противодействия СМЕРШ. СМЕРШ шпионам. Вы представляете, с 30-х годов, когда были экономическое сотрудничество с Германией, когда их инженеры, их военные, мы обменивались, мы жили очень дружно, две социалистические страны были. Потом немцы стали, убили Дельмана, стали социалистами и ярыми противниками. Но до этого они изучили всю страну, где какой десант высадить, где провести соответствующую операцию. И готовили огромное количество людей в контакте, в беседах и так далее. Это была пятая колонна. Вот поэтому у нас первые дни войны были сокрушительны. Поражение было тяжелое. Вы знаете, не буду на этом останавливаться. Ментальная война сейчас идет в полную силу. Мы просто не замечаем. Она есть. Вот давайте посмотрим. Я хочу мелочь привести, потому что с мелочи все начинается. Идет молодой человек, у него брючки задраны, носков нет, носок нет, голень, как это, лодыжка называется, она голенькая, зимой, летом, и молодой человек рано умирает. Помните поговорку «держи ноги в тепле, а голову в холоде»? А вы знаете, как в Сибири жили? В кровать ставили ногами к печке, чтобы долго жить. А вот пустили моду, и молодежь, сами того не понимая, сокращает себе жизнь, потому что капилляры сужаются, он живет до 40, до 50, неизвестно. А девочки, которые, помните, мода была поднять, и голый торс у девочки сзади виднеется, сплошь и рядом. Все полегли в больнице, кто с воспалением яичников. Потеря репродуктивности женщин. Вот она, ментальная война. Сокращение населения. Видите, такие мелочи приводят. Я сейчас даже рассмешу. Вы прекрасно знаете хит 60-х годов. «Пусть всегда будет солнце». Ашанин написал. Замечательная песня. Но вы вдумайтесь только. «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я». А где папа? Куда дели папу? Песню. А он был. Потому что после солнца шел папа вместо неба. Уже исследовали этот вопрос. Вычленили. И это стало гимном ЛГБТ. А мы не знаем это. Просто так тихонечко все это воспринимаем. Ментальная война прежде всего бьет по молодежи, по образованию. Потом по культуре, потом по президенту и так далее. Так далее. Вот, пожалуйста, я зачитаю вам. Федеральная служба безопасности. По данным силовиков, представители вузов Новосибирской, Волгоградской, Челябинской, Томской областей сотрудничали с британской разведывательной компанией, спецслужбой Великобритании для того, чтобы пропагандировать ЛГБТ и прочие ценности в вузах. Это только один пример, а их много, к сожалению. Я вам скажу достоверные данные, когда Владимир Владимирович пришел на пост президента, и когда уже окреп, он начал вычищать оставшихся с 1990-х годов агентов влияния, находящихся в оборонной сфере, в самых секретных сферах. Были агенты. Более 3000 было вычищено принудительно. А вот в культуре остались. По-моему, в Пермском крае на сценах Богомолов давал Кармен в новом понимании. Хосе души, да, Дездемону. А он нет, он вынес бензопилу и на сцене начинает расчленять Дездемону. Это что за культура? Половина зала хлопает, половина уходит. Видите, куда добрались? А образование – это очень тонкая сфера. где ментальная война находит благоприятную среду. У нас есть школа имени Даватора. Я вступаю, потом был разговор, я спрашиваю мальчика, 5-й класс. Я говорю, ты знаешь, кто такой Даватор, чье имя вы носите? Да, это генерал Савли на коне. Ну а дальше что? Все. Больше он ничего не знает. Почему? Потому что преподаватели в программе этого нет. А сами не догадались, раз уж мы имя носим, давайте проведем семинар, тематические вечера, покажем кино про Даватора, чтобы дети знали. А вы знаете, очень интересный вопрос. Потому что он воевал против Манштейна. Танки, вон тигр видели? Вот, а он на лошади с саблей. И вот в сознании человека возникает, где танк, а где ты со своей саблей? Знаете, надо разъяснять. Я разъясняю этим. Потом собрали, я им говорю. Ребята, чтобы задействовать танк, нужно танкиста, который должен кормиться, питаться, заправить бензином. Нужен тыл. Так вот, Даватор со своей сабелькой уничтожил тыл Манштейна так, что он не мог провести в назначенное время операцию и получил выговор от Гитлера. Это сделал Даватор. Он шел по тылам, уничтожая возможности наступать на нас. Посмотрите итог. Его именем названо в 58 городах улицы. Это что, просто так? Знаете? Поэтому хорошо говорить, я за традицию наших отцов. Но если ты не знаешь саму суть традиции, память не оставит. Вот во мне Илья Муромец остался. Почему? Он защитник Родины. А там рассказывали. Он соловей разбойника уничтожил. Он защищал границу, 3 богатыря. Их подвиг был описан. Мы же свои подвиги не описываем. Белобородов все знают. А да расскажи, что, чем он знаменит. Вы будете удивлены. Дивизия, корпус, армия, 2 округа командовал. Участвовал в 13 военных операциях, где громил врага. Вот я не зря сказал сегодня, что благодаря его победе верховный главнокомандующий и главная ставка приняли решение, это очень интересно, потому что линия фронта в начале войны была отрывочной, как в Корее, во Вьетнаме и так далее. Так вот, после победы под Москвой растянули оборонительный фронт, и он держался постоянно. Если от Черного моря до Ладоги, если где-то происходил прорыв, тут же закрывали его. Этот фронт двигался до Берлина. Вот значение этого человека. 87 лет прожил, 76 он воевал. 76 лет он отдавал Родине. 21 год был на руководящих должностях. Он провел парад в Харбине, чем ознаменовал окончание Второй мировой войны. 16 сентября. Причем интересный факт. Вот когда факты и рассказы, люди лучше запоминают. В этой колонии парадной присутствовали белогвардейцы, которые осели в Харбине. И даже запрос Белобородов делал, ставка разрешила русским белогвардейцам вместе с нашими воинами стоять и участвовать в параде. И этот парад окончил Вторую мировую войну. Такие детали про героев мы должны всегда преподносить. Я глубоко благодарен Владимиру Васильевичу за то, что он неустанно, постоянно проводит удивительные мероприятия, которые остаются в сознании многих людей, что является одним из профилактических мероприятий в ментальной войне, о которой я говорил. Спасибо за внимание.
1: Они те люди, которые как раз олицетворяют ту молодежь, которая не поддается ни на какую ментальную войну. Антон Владимирович, граждан недавно поставил. Ветеран специальной военной операции.
2: Я являюсь начальником отдела регионального развития СБР России. Признан в 2020 году там, реализации ВСО 25-го. Заковали. Сейчас вот, я слышу наших старших товарищей, как они говорят, что на дорогах бывают практически светать и прочее. Да, надо действительно. Но я считаю, что мы, точнее, они смотрят на молодежь немножечко однобоко. Они считают, что они не, как вам сказать, у молодежи куча своих собственных проблем. Им нужно сейчас намного больше учиться. У них сейчас очень много всего того, чего не было в наших старших поколениях. И им приходится разрываться на все вот это. Конечно, да, на них сейчас оказывается очень большое влияние через интернет, сети и все такое внуки. Но если наша молодежь не знает какого-нибудь исторического факта, или что-нибудь в Великой Отечественной войне, или там другого не делают, это не означает, что они плохие. Просто они не могут все запомнить. У них очень много информации говорит, нужно об этом помнить. Я вот никогда не думал, что я буду каким-либо военным, я буду воевать и все в этом духе. Когда я закончил срочку служить, я тогда себе думал, что все, я боюсь, что я больше никогда не буду силой, военной силой Российской Федерации. Но когда Родина потребовала, я пошел вообще без всяких мыслей о том, что там мне куда-то нужно убежать, куда-то не пойду и все. Я не знаю многих героев нашей страны, но это не означает, что я какой-то не такой, понимаете? Родина попросит, встал и пошел. И так, я думаю, что наша молодежь на 80% такие же, как я. Если ничего ты не знает, чего-то не посещают, куда-то там не ходят, не посещают митинги, собрания, например, в Великой Отечественной войны, это не означает, что они плохие. Это не означает, что они не станут за Родину, когда она их об этом потребует. Поэтому я считаю, что нужно обратить внимание не только на то, чтобы надо понять их проблемы, и вот от этого уже с ним что-то делать, с ним разговаривать. Тогда будет диалог, тогда они поймут, что мы не просто их куда-то тянем в какую-то свою там, вот такую штуку, про патриотизм, все в этом духе. Они начнут с нами диалог, мы начнем диалог с ними, мы поймем друг друга. И вот тогда вместе, в единстве, мы будем продолжать защищать нашу родину. Только так. Спасибо.
1: Спасибо.
3: Большой опыт работы экскурсовода, да, глаза в глаза. Вы знаете, я абсолютно с вами согласна, на 100%. Мой опыт работы на сегодняшний момент 35 лет в этом учреждении. Вот 36 будет 1 сентября. И, скажем так, на моих глазах прошла не одна война. Это и Афганистан, который сейчас практически забыт. Это и Сирия, сейчас специальная военная операция. И вот вся работа, которая сейчас построена в музее, вот хочу просто сказать цифру. За прошлый год музей посетило 225 тысяч человек. Музей посвящен, минуточку, Великой Отечественной войне. Это очень узкая тема и востребованная очень в определенные даты. Да? То есть мы идем сюда 9 мая, максимум 23 февраля, есть еще 5 декабря, начало контрнаступления. Все остальное время сюда в основном приходили те, ну, кто просто интересовался музеем. Но вот такой посещаемости в таком количестве, чтобы люди приходили сюда сами, нужно действительно заслужить. И вот основной целью музея на сегодняшний момент является не столько Великая Отечественная война, как такая тема, как лицо русского солдата. Вот за мной фотоколлаж. Вы посмотрите, Илья Муромец, Александр Невский, Первая мировая, Вторая мировая, Афганистан и СВО. И зал, в котором вы находитесь, он называется «Новое время, новые герои». А знаете почему? Потому что каждая война рано или поздно уходит в прошлое. И те, кто был участником этих войн, к сожалению, тоже уходят. Но рядом с нами живут новые герои. Они ходят рядом с нами, они живут с нами, они дышат одним воздухом вместе с нами. И они тот пример, тот новый герой, который может показать, что любовь к родине, как и лицо русского солдата, оно будет всегда. Понимаете? С Древней Руси до настоящих моментов. И это нельзя убрать. А почему нельзя убрать? Потому что в витринах за мной преемственность. Преемственность семейная. Когда бабушки, дедушки, папа. И когда это и называется вот этим большим словом «любовью к родине». И оно не настолько патриотично. Оно просто живет в каждом из нас. Правильно сказать? Я встал и пошел. А почему? Не потому, что меня там патриотизму учили. Нет. Потому что это в крови. И русскую кровь, ее нельзя ничем разбавить. Вот это понятие русского солдата, который в любое время, как бы в каком движении не был. У меня ребята через мои, скажем, руки проходят, которые и хиппи, и панки, и я не знаю кто. Но они почему-то встают и идут. Хотя вроде бы патриотизм от них совершенно далек. Вот это то, что у нас с вами в крови. Это то, что и называется русский солдат. И вот сейчас основная тема, основной упор и вообще основная работа музея вот как раз связать. Потому что очень важно перед глазами видеть пример. И когда в этом зале проходят уроки мужества или просто уроки встреч с волонтерами, своего рода профессиональная такая ориентация, когда приходят сюда те, кто помогает ребятам на СВО и рассказывают, допустим, что такой 3D-принтер, как он работает, что с его помощью можно сделать. Когда здесь приходят в этом зале обычные ребята, которые ночные волки, все прекрасно знают это движение, да, байкерское, но они тоже участники СВО. В любом направлении, в любом есть тот, кто встает на защиту своей родины. И вот зал, который сейчас объединил всех, сюда приходят и Великая Отечественная война ветераны, сюда приходят ребята-афганцы, сюда приходят ребята, те, кто воюет или воевал на специальной военной операции. Вот этот зал, он собран их руками. Ни одного экспоната, привезенного не с зоны СВО, здесь нет. То есть каждая вещь, начиная от школьного учебника на украинском языке, от карты, которая висела в школе, от каких-то вещей личных и вооружений, это все привезено с зоны специальной военной операции. В этом зале вручаются государственные награды вдовам и матерям погибших ребят. Их фамилии на стенах этого зала, это жители нашего района. Здесь матерям и вдовам вручается медаль, которая учреждена в нашем районе. Это медаль преподобной княгини Ольги. И этот зал, вот его атмосфера, как бы это грубо ни звучало, это только декорация, это только наполнение. Все остальное здесь – это люди. В витринах судьбы, на стенах фамилии, лица. И когда сюда приходят детские группы, а все равно 60% посещаемости – это детские группы, они начинают с Великоотечественной, проходят через Афганистан и приходят в СВО. Почему? Внизу его вот сейчас не видно за портретами. Все войны, которые прошла наша война, к сожалению, мировая политика показала, что это не последняя война. И вот самое главное сейчас, когда можно узнать имена тех, кто погиб, и сохранить их, потому что потом восстанавливать их будет очень сложно. И вот это основная цель музея – связать все поколения, связать все течения разные. И пусть это будет местом. У нас здесь работает клуб, ну даже не знаю как клуб, застава. Ребята-пограничники, те, кто отслужил, но которые хотят дальше чем-то заниматься. Вот они создали здесь площадку, на которой мы занимаемся начальной военной подготовкой. Совместно, естественно, и музей, и объединение пограничников. Вот на сегодняшний момент клубу 10 лет. Через этот клуб прошли дети, которые уже отслужили, которые участники специальной военной операции даже есть. А есть те, которые малыши. Им вот сегодня на митинге двое у меня упали в обморок. Вот такие, по 5-6 лет. Но они стоят. Понимаете, они стоят, и для них это честь и гордость. Стоять вместе вот со взрослыми и показывать, что они также все в едином. Вот. Я, может быть, как-то немножко сумбурно говорю, простите меня, пожалуйста, но я просто хочу сказать и поддержать, что да, молодежь не настолько плохая. Другое время пришло, понимаете? Другое. Библиотеки другие, интернет появился, да? Все другое. И начать говорить с ними на одном языке и заинтересовать их. И перетянуть эту войну на себя. Вот это, наверное, самое главное. Поэтому я очень... Когда в прошлом году мы впервые планировали фестиваль «Честь имею Сталинский рубеж», первая сказала, что давайте. Это готовая площадка, открытая для всех. Пожалуйста, Всероссийское общество слепых – прекрасно. Байкеры – прекрасно. Легион Вагнер, бывший Вагнера, замечательно. Понимаете, мы ни одному человеку не закроем дверь. Ни одному. Почему? Потому что либо мы станем местом, где будут люди собираться, это будет ценно, либо мы просто умрем, потому что мы не будем интересны. Согласны? Вот такая цель, такая политика. Продолжать. Поэтому спасибо за то, что вы были здесь, и вы наши гости. Большое вам спасибо.
4: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru Вы слушаете Радио ВОС. Вы слушаете повтор программы.
5: Добрый день, дорогие друзья, или добрый вечер, в зависимости от того, где и когда вы нас слушаете. Это прямой эфир Радио ВОС, у микрофона Игорь Роговских. И не зря вот такая специфическая заставочка звучит в начале этого часа. Дело в том, что у нас первый выпуск программы о собаках-проводниках, их владельцах, их хозяевах. Программа «На длинном поводке». Бригада прямого эфира сегодня у нас работает в следующем составе. Звукорежиссер Дарья Ефремова, контент-редактор Софи Бланш, линейный редактор Марк Мичурин. Ну а кроме меня здесь в студии есть еще замечательная Татьяна Круг. Тань, добрый день.
6: Добрый день.
5: Ну и кроме нас с тобой присутствуют здесь гости.
6: В гостях тренер-методист учебно-кинологического центра «Собаки. Помощники инвалидов», инструктор по пространственному ориентированию Наталья Громова. Здравствуйте.
7: Добрый день.
6: И сегодня мы будем говорить о том, кому и когда нужна собака-проводник, а кому она просто противопоказана.
5: Вот, видимо, даже такие варианты бывают. Дорогие друзья, если вы являетесь хозяином собаки-проводника, если вы только планируете таковым стать, ну и вообще, если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии по этому поводу, милости просим к нам сюда в эфир, в прямой эфир Радио ВОС по телефону 8 800 700 ровно 1645, либо присылайте свои смс на номер 8 903 707 26 71, либо и сообщения, и звонки можете адресовать на наш скайп radio.vos.
6: Наталья, давайте начнем, наверное, с вами разговаривать, да, уже о нашей теме. Скажите, какие люди чаще всего обращаются за собаками к вам?
7: Совершенно разные люди, абсолютно разные, разных возрастов, разных профессий, и мужчины, и женщины, в принципе, поровну.
5: А мне кажется, что вот распространенное такое мнение существует, что, скорее всего, обращаются вот инвалиды по зрению первой группы. Так ли это? Или, может быть, и там, второй, третьей группы люди тоже обращаются?
7: Люди третьей группы, как правило, прекрасно видят и обходятся как бы вот зрением. Угу. Вот. Первая группа — это основной наш контингент. И бывает, да, обращаются люди с инвалидностью второй группы.
5: А если человек, обладающий вот третью группу инвалидности по зрению, обратится, ему как-то откажут или все-таки не имеете вы таких
7: Ну, у нас не было таких инцидентов, в принципе. Ну, человеку инвалидности третьей группы, наверное, больше нужна собака-компаньон, а не поводырь. То есть это немножко другой уровень, немножко другая дрессировка.
5: Ну попроще. Да, я, в общем, так, скажем, смоделировал такую ситуацию, и вот интересно было послушать просто, как вы в такой ситуации поступите.
6: Вот вы сказали, что к вам обращаются люди разных возрастов. Насколько человек может быть либо молодым, либо пожилым по возрасту, чтобы ему нужна была собака-поводырь, и это было бы актуально?
7: Ну, по закону собаку-поводыря может приобрести человек от 18 лет, то есть достигший возраста совершеннолетия, который отвечает за себя и сможет отвечать, соответственно, и за собаку. А вот верхние как бы категории у нас, ну, в общем-то, нет, потому что мы смотрим по человеку, насколько он, в принципе, может вообще, вот может справиться с собакой. Мы стараемся подобрать собаку всем желающим по возможности. Ну, в общем-то, у нас практически не было случаев, чтобы мы отказывали.
6: Вот в Европе можно встретить маленького ребенка, там лет 8-9, с собакой-поводырем. Возможно ли такое у нас? То есть даже если по закону от 18 лет могут ему приобрести родители, например. Вы откажете, либо что это будет?
7: Ну, ребенку 8 лет просто очень трудно будет справиться с большой собакой, я так думаю. И, в принципе, к нам вот именно как за поводырем для слепого ребенка пока что никто никогда не обращался. И я думаю, что ну, мы рассматриваем каждый случай отдельно, каждый конкретный случай. Но все-таки 8 лет — это, я думаю, еще совсем рано.
6: Ну вот 14 лет уже довольно-таки взрослый ребенок.
7: 14 лет, да.
5: Мы, 14 лет уже люди в брак имеют право вступать.
6: Паспорт получает.
5: Паспорт. У нас Андрей есть на телефонной линии. Андрей, добрый день, слушаем вас.
8: Добрый день, Игорь. Это Андрей Головин.
5: Да, Андрей.
8: Я, значит, приветствую всех, и Татьяну, и Наталью.
6: Здравствуйте.
8: С Натальей мы знакомы, в общем-то, лично, потому как в прошлом году я получал, там мы получили нашего замечательного друга Жака. Вот, Наталья его знает прекрасно. Вот, я хочу сказать...
5: Наверное, помнит.
8: Хочу передать огромную благодарность, питомнику, всем работникам, в первую очередь, Елене Николаевне Орочко, которая вкладывает душу и силы во все это. Те люди, я побыв там неделю, я хочу сказать, что в этом питомнике люди фанаты, то есть те, кто задумывается над тем, где получать собаку, однозначно хочу сказать, чтобы обращались именно сюда. То есть люди на меня произвели огромное впечатление, то есть это люди, болеющие просто своим делом. Вот. И как просто совет тем, кто хочет завести собаку-проводника, прежде всего надо относиться и поставить, так сказать, приоритет в том, что эта собака прежде всего друг. Это друг, это животное. И только потом это уже этот друг, который может тебе помогать в определенных ситуациях. Потому что знаю, что есть люди, получают собак, относятся чисто как к инструменту, но не надо забывать, что это прежде всего живое существо, которое вас обожает, так же, как и вы, собственно говоря, его.
5: Должны обожать. Да. У меня к тебе вопрос, Андрей. Что двигало тобой вот в принятии этого решения стать хозяином собаки-проводника? Какая мотивация была?
8: Значит, двигало основной причиной. Дело в том, что мы с женой незрячие. То есть у нас еще ситуация была более сложная. То есть, вернее, не у нас, а у питомника, у работников питомника. То есть они должны были подобрать собаку, чтобы она отвечала требованиям и одного, и другого хозяина. Нет,
5: два хозяина сразу.
8: Это просто уникально. Значит, у нас, кстати, тренером была Кира, вот замечательная девушка, которая, так сказать, вложила в нее, в Жака, свою душу. И просто ей это удалось на 300%, так скажем. И основной причиной было то, что это самостоятельность еще лишняя. То есть, да, мы работаем, мы перемещаемся по городу, ездим везде, но даже тот досуг, когда просто хочется пойти куда-то прогуляться, то ты берешь Жака и ни о чем вообще не переживаешь. То есть, даже так. То есть, я, кстати говоря, абсолютный противник, чтобы собака ездила в метро, потому что в Москве это, ну, людям в регионах это может быть не очень понятно, но людям в Москве это хорошо известно, и те толпы людей, которые присутствуют в метро, это просто, ну, негуманно по отношению к собаке однозначно. То есть я в метро не езжу, я езжу, так сказать, наземным транспортом при необходимости и хожу с удовольствием пешком.
5: Ну да, тема вот мегаполиса и собаки-проводника в мегаполисе это вообще как бы отдельная такая статья, и, наверное, собак, которые вот предполагаются, что будут, ну, в Москве, например, да, жить, как-то вот специально находиться и вести себя правильно в мегаполисе тоже обучают. Я думаю, Наталья
8: достаточно
5: расскажет.
8: Так сказать, есть момент, что отстаиваются права собаки, чтобы она имела право посещать метро, но я считаю, что это немножечко неправильный путь. Ребята, ходите просто по городу и жалейте своего друга, и он вам будет служить долго верой и правдой.
5: Хорошо, Андрей, спасибо большое, спасибо за звонок. Я быстренько напомню нашу контактную информацию. 8 800 700 ровно 1645, номер телефона прямого эфира. 8 903 707 2671, номер для смс-сообщений. И radio.voz, это наш скайп. Наталья, ну вот пока далеко не ушли вот от этой темы поведения собаки-проводника в мегаполисе. Вот, может быть, как-то коротко об этом, да, специально, наверное, как-то обучают или нет?
7: Естественно, собак обучают, и мы собак дрессируем в городских условиях, и наш питомник, он хоть и не совсем в Москве расположен, а в ближайшем Подмосковье, в городе Железнодорожном, тем не менее он находится в городе, в очень оживленном месте. Вот, кстати, Андрей очень хорошо вообще про все тут сказал, и про метро, и про прогулки, ну, и про,
5: да,
7: все на свете.
5: Да, затронул много тем.
7: Вот. У нас собаки буквально вот с первых дней видят и потоки машин, и огромные толпы людей, и это самое, поезда. То есть мы рядом с железнодорожной станцией находимся. Собака учится вести себя в толпе. Собака обучается ездить в транспорте, в наземном, в подземном, по желанию. Ну, то есть по желанию, по необходимости мы обучаем собак ходить по эскалатору, спускаться в метро. Но я, как преподаватель ориентирования, я против того, чтобы незрячие ездили в метро. Чисто вот из соображений техники безопасности.
5: С собакой?
7: Не только с собакой.
5: А, вообще?
7: Вообще. То есть сейчас все-таки...
5: Ну, куда же денешься-то?
7: Нет, понятно, город все, большой. Да. И самое главное, слава богу, сейчас вот служба мобильности создана. Вот. Потому что, ну, с собакой, это с собакой. То есть там человек уже не только за себя, но и за собаку отвечает, если он в метрополитене едет. То есть это действительно очень опасно. Но люди ездят, никуда не денешься, ездят.
6: Но это, наверное, стрессовая ситуация для собаки и для самого человека.
7: А вы знаете, стрессовая ситуация, когда она постоянная, к ней привыкаешь, она перестает быть такой стрессовой, да, и для собаки тоже. Вот, то есть если там мать двоих детей, одна незрячая, и вынуждена там и на работу ездить, и семью обеспечивать, и вот у нее собака, то есть никуда не денешься, будешь ездить в метро. Вот, а собака, она как бы воспринимает все, чего от нее требует человек. То есть вот так вот, наверное, как-то.
5: Угу. Ну и вам, как инструктору по ориентированию, да, вот следующий вопрос, мне кажется, очень-очень в тему. Как вы считаете, может ли собак-проводник вот заменить человеку, ну, скажем, ну, вот это такая тема, очень часто обсуждаемая, заменить трость, и вообще правильно ли это рассчитывать, вот, став хозяином собаки-проводника, на то, что Значит,
7: только собака.
5: Только собака, и можно будет пойти куда угодно, не имея навыков как-то вот ориентирования в пространстве. То есть, мне кажется, многие же так думают, что, ну вот я не могу один выйти или с тростью там, а будет у меня собака, я смогу пойти куда угодно.
6: Ни с того, ни с сего сразу.
5: Ну, мне кажется, да, многие так считают.
7: Ну как, можно, если вас не интересует результат, это называется. Я на этот счет все время говорю, что есть компьютер, есть ручка, есть это самая азбука обычная, умение читать, и есть умение владеть компьютером. То есть вот в моем понимании трость — это ну, самое необходимое. То есть трость — это то, чем должен уметь пользоваться каждый незрячий обязательно. То есть это продолжение руки, это как бы вот навык. Это навык жизненно необходимый. Для того, чтобы управлять собакой, нужно прежде всего хотя бы немножко быть реабилитированным самому. То есть уметь ходить, уметь ориентироваться в пространстве, ну, чтобы уметь потом контролировать собаку.
6: А у вас были вообще ситуации, когда приходили люди, которые не могут ориентироваться?
7: Были.
5: Да, и как вы поступали? Да, вот самый такой интересный вопрос.
7: Я обычно попутно занимаюсь ориентировкой во время передачи собаки. Я прививаю те навыки, которые можно привить за 2 недели, но хотя бы просто человеку объяснить, как пользоваться тростью, если вдруг он окажется в ситуации, когда собаки у него нету в этот момент. И плюс инструктор точно так же передает собаку, обучает незрячего пользоваться тростью уже, когда он ходит с собакой. Разница, в принципе, большая, потому что трость для ориентировки, она длинная. Трость для работы с собакой, она укороченная, потому что не нужна там длинная трость. Трость нужна только для того, чтобы определять препятствия. То есть собака, она не может вам сказать, что это такое. Она остановилась, она как бы обозначила, что вот здесь вот, ну, вы должны принять решение. А незрячий человек, он уже определяет, что это такое. То есть, перешагнуть. Или нагнуться,
5: ну да, или
7: там переход дороги, там ориентир какой-то, или там еще что-то такое. Если надо, я могу объяснить, как строится маршрут вообще, как это вот.
5: Да, мы такое, к этому подойдем, я думаю, послушаем Юрия. Юрий, добрый день.
6: Здравствуйте.
9: Добрый. Я бы вам вот какой хотел бы вопрос задать. Он, может быть, не совсем в тему, но поскольку я далек от этих вот собачьих вопросов, я знаю, вот в железнодорожном, а еще ведь есть в Купавне этот центр.
5: Да.
9: Но как, если это филиал, то как они между собой соотносятся? Если это разные фирмы, то мне бы хотелось какой-то анализ. Ну, может быть, этой девушке неудобно про себя говорить, может быть, ведущий поможет. Ну, какое соотношение, анализ? Вот как здесь работают с собаками, как там, где лучше, где дешевле, что ли.
5: Хорошо. Да, хорошо, Юрий, спасибо, мы вопрос ваш поняли. Ну, то есть, понятно, что вы не филиал.
7: Нет, мы не филиал. Мы отдельная некоммерческая организация, которая существует на благотворительные пожертвования и при поддержке государства.
5: А вот. Как-то опыт вот, Купавнинской школы
7: я
5: изучали?
7: Я сейчас скажу. Да. Я 12 лет отработала в Купавне.
5: Ага. Все вот. Понятно. То есть...
7: Все наши старые сотрудники, то есть у кого-то 20-летний стаж работы в той же Купавне, у кого-то поменьше. Вот. Но так сложилось, что в 98-м году Купавна была на грани закрытия. Оттуда уволили практически весь тренерский состав старый. Вот, и мы просто оказались на улице.
5: Не удел.
7: Вот. А все наши незрячие, кому мы готовили собак, они просто были в ужасе. То есть, что делать? И какое-то время мы просто чисто на общественных началах работали. Вот. Ну, пока не сумели вот так вот организоваться. Спасибо, в общем-то, ну, прежде всего, Елене Николаевне, что она вообще просто когда-то зарегистрировала нас, когда-то вот...
5: То есть это была ее личная инициатива? И, в общем,
7: ну, при поддержке, да, нас.
5: Ну, конечно.
7: Потому что, естественно, да, в одиночку все это было бы сложно сделать, но она у нас как вот наш светоч, то есть она тянет всех.
5: Ну вот в вопросе Юрия там несколько было моментов. Вопрос, сколько стоит, мне кажется, он как бы...
7: Они бесплатно
5: не уместен,
7: передаются,
5: да. Потому что это же бесплатно. И... Ну, наверное, что еще было? То есть сравнить вот объем, да, сколько вы выпускаете, ну, например, там в год. Ну, предоставляете собак-проводников, да, и там та же Купавна.
7: Честно говоря, я не знаю просто, сколько сейчас Купавна собак выпускает. Мы, когда у нас появилась своя возможность арендовать помещение, в первый год мы выпустили 12 собак. Второй год у нас было уже 15. В этом году, я думаю, что будет 20 собак-поводырей. Вот, коллектив у нас маленький, помещение у нас маленькое, финансирование у нас, соответственно, оно несоразмеримо с купавинским. Поэтому что можем, мы делаем. Но зато, поскольку у нас небольшой объем производства, мы можем штучно с каждой собакой, с каждым незрячим
5: поработать.
6: Индивидуальная работа.
5: Да, конечно, это, ну, в общем, ценится.
7: То есть, во всяком случае, да, вся наша очередь, кто вот к нам попадает, я со всеми лично общаюсь, и с теми, кто в Москве, я лично приезжаю, смотрю на человека, объясняю ему, что он хочет, ну, то есть вот с чем он хочет связаться. Вот. Те, кто из регионов, ну, мы очень много общаемся по телефону.
5: Прежде чем они приедут, да?
7: Да, прежде чем они приедут, потому что надо максимально выяснить, что нужно вот данному человеку. Потому что ехать за 1000 там верст и получить собаку, с которой потом не сможешь работать, это, ну, просто нехорошо. И собаку жалко, и человека жалко. То есть пара подбирается... Ну, как бы на многие годы, и, в общем-то, мы к этому очень серьезно подходим.
5: Хорошо, давайте послушаем Александра. Александр, добрый день, слушаем вас, ваш вопрос. Алло, Александр.
10: Да.
5: Вы в эфире, слушаем вас, ваш вопрос.
10: Добрый вечер.
6: Здравствуйте. Александр, выключите, пожалуйста, радио, слушайте нас по телефону.
10: Слушаю вашу передачу с большим удовольствием. Рад приветствовать вашу гостью Наталью Свет-Николаевну.
5: Да, Александр, только слушайте нас в телефон, пожалуйста, потому что по радио задержка идет.
10: Рад приветствовать вашу гостью Наталью Свет-Николаевну. Да, Александр, только слушайте нас. Выключи компьютер.
5: Вот так гораздо лучше.
10: Поделиться своими соображениями, мнениями по поводу собак-проводников. Прежде всего, хотел бы сказать вот о чем. Что собак, понимаешь, очень хорошо тогда, когда собака есть, и когда ты привык к собаке, и когда волей обстоятельств она уходит от тебя, вот понимаешь, вот именно как такова ее нехватка. Ну, отвечая на вопрос, тот, что, допустим, это самое, заменит ли трость собака-проводник, да никогда. Это просто-напросто совмещать нужно трость и собаку-проводника, потому что если собака остановилась перед препятствием, то, естественно, ты не можешь видеть это препятствие.
5: Да.
10: И только трость тебе поможет распознать, что это, яма там или что-то бордюрное.
5: Да. Александр, мы это проговорили. А вы являетесь хозяином собаки-проводника?
10: Что только совместный тесный контакт собаки и хозяина дает, ну, большой, хороший результат.
5: Хорошо, Александр, спасибо. По-моему, Александр просто нас не слышит. Да, спасибо за звонок. А у нас еще один хозяин, гость. Еще одна владельца собаки-проводника, Илишка Глуши. Илишка, здравствуйте, слушаем вас.
11: Мне слышно, да?
5: Да, вас хорошо слышно.
11: Я хотела бы прежде всего поблагодарить Наталью за то, что они уже в Ассоциации собак-проводников, школ собак-проводников, ИГДФ. Я вчера смотрела в интернете, а там была их школа принята в состав этой организации. Я думаю,
5: Наталья,
11: что
5: вы в курсе, да?
11: Они будут теперь можно воспитывать не только лабрадоров и голден ретриверов, но им очень расширить обзор на, например, пуделей, королевских и других, да, собак, проводников?
7: Ну, это вопрос. Будем
11: нет,
7: ли мы...
11: Нет, нет, я думаю, что это такое поздравление от меня, да? А что касается, когда вы говорили об ориентировке собак-проводников, раз, человек с собаками-проводниками у нас есть тоже, то так, у нас существует реабилитационный центр, его зовут Тифлосервис, а все, которые хотят собаку, они должны получить от этих работников, от ведущего Тифлосервиса, бумажку на то, что им они были на курсе ориентировки пространства и так далее.
5: Угу.
11: Я буду вас слушать. Спасибо вам за, спасибо да. вам за все. Спасибо.
5: Хорошо, Илюш, спасибо вам за комментарий.
6: Наталья, вот мы узнаем ваши новости от слушателей, а не
5: да.
6: от вас.
5: Что это вот за ассоциация, в которой вот в список которой вы попали?
7: Существует международная ассоциация школ собак-поводырей. Вот. И в прошлом году, даже в позапрошлом году, мы подали заявку на принятие нас в эту ассоциацию. В прошлом году к нам приезжал представитель, который просмотрел всю нашу работу, вот, начиная от работы со слепыми, это самое, наших собак переданных и тех, которых мы готовим. Вот, он провел у нас почти неделю. Вот представитель из Англии приезжал. И по итогам вот этой вот проверки, по итогам как бы вот нашей заявки, в этом году нас приняли в эту ассоциацию международную, потому что мы соответствуем всем их стандартам и как бы вот.
5: А что это вам дает?
7: Ну, нам это дает, во-первых, возможность обмена информацией с международной вот этой организацией. Вот, участие, возможность узнавать все новости. Ну и плюс, как бы, это наше признание нашего центра международное. То есть то, что мы соответствуем всем вот стандартам необходимым. То есть наши собаки, они соответствуют европейскому уровню.
5: Качество. Да. Это очень приятно, на самом деле.
7: Не только европейского, наверное, мирового, потому что это международное, она не только европейские страны в себя включает.
5: Наталья, добрый день. Слушаем вас и ваш вопрос.
12: Добрый день. Нет, вопросов у меня, наверное, я не знаю, только. Вопрос не вопрос. Во-первых, я поздравляю с питомник с включением в ЭГДФ. Только что об этом услышала, очень рада, потому что сама неоднократно участвовала в их конференциях, и это действительно здорово. Вот. А меня, честно говоря, немножко... я бы даже сказала, шокировал комментарий по поводу того, что незрячим людям, тем более владельцам собак-поводырей, не стоит пользоваться метро.
6: Почему?
12: Во-первых, знаете, даже почему я говорю шокировало, потому что одно дело, когда это слышишь от человека, скажем так, не очень компетентного, это еще можно как-то понять, но от инструктора по ориентировке я удивлена немножко. Другое дело, что, может быть, московское метро или там питерское, скажем, российское метро, да, не совсем как бы приспособлено, может быть, не совсем готово.
7: Можно я немножко оправдаюсь, как бы? Я просто хотела сказать именно про московское метро и именно в час пик.
12: Вот, может быть, московское метро, потому что, на самом деле, на мой взгляд, как владельца собаки-поводыря, как раз-таки в метро от нее, не то чтобы самая большая польза, но просто невероятная польза. Раньше я, панически боялась метро, одна, сама, самостоятельно, я бы в жизни в него никогда не пошла. Сейчас я им пользуюсь нечасто, благо нет его в нашем городе, но тем не менее сейчас с собакой я вполне могу пойти в метро. И исключительно потому, что у меня собака, потому что я знаю, что я никуда не свалюсь, я никуда там не упаду на рельсы, ничего со мной не случится. Вот.
5: Здесь вот такая, как сказать, выгода очевидна.
7: Да, но я говорю, что в свое оправдание именно, вот как бы, чтобы быть понятой, я хочу сказать именно об огромной толпе народа, которая вот идет в час пик, когда собаку просто иногда бывает в вагон тяжело даже запихнуть.
6: Бывает и самое сложное.
5: Особенно в вагон,
7: да. А вот именно в качестве как бы вот поводыря, то есть тогда, когда возможно ходить, вот именно возможно нормально ходить, да, наверное, собака незаменима.
12: Но опять же, с этим, наверное, нужно что-то делать, потому что у нас, например, в метро есть специальные места для, ну, для инвалидов, да, скажем, которые обычные пассажиры вообще не должны, по идее, занимать, или если они заняты, их просто обязаны уступать. Ну и когда у нас люди часто видят людей с собаками-поводырями, то, вы знаете, даже когда толпа, вот огромная вот эта в час пик, они как-то расступаются, как-то ну, по-другому себя немножко ведут, чем в московском метро.
5: Я просто нашей гости поясню. Она, может быть, просто не понимает, где это у нас. Наталья звонит нам из Швеции. Вот. Поэтому в Швеции ситуация немножко другая. А мне вспоминается, знаете, такая забавная история, как два моих приятеля в свое время, общаясь между собой, обсуждали, вот один с тростью ходит, а второй пользовался, вот, являлся хозяином собаки-проводника. И вот тот, который с тростью ходит, говорит: да что ж такое, столько народу в метро, вообще все идут, толкаются, а тот, кто вот, владелец собаки-проводника, говорит: да, не знаю, я когда хожу, свободно всегда. То есть понятно, что как бы люди расступаются, и человеку комфортнее, конечно. Наталья, спасибо вам огромное за звонок, за комментарий. Я думаю, мы сейчас прервемся на небольшую паузу. Вы, друзья, не выключайтесь от нашего эфира, не отключайтесь. Продолжим буквально через минутку.
13: Студенческие годы. Время, когда человек по-новому узнает мир. Нет больше школьных уроков, зато появляются лекции и семинары. Нет диктантов и контрольных, зато есть коллоквиумы, зачеты и экзамены. Разбежались, разъехались одноклассники, а рядом с тобой одногруппники и сокурсники, готовые не только вместе учиться, но и тусить по полной программе. Как сделать, чтобы студенческие годы запомнились на всю жизнь? Как не остаться в стороне от своих однокурсников? Как успеть и учиться, и работать, и отдыхать? Как сдать сессию без проблем? Об этом и многом другом в прямом эфире программы «Студсовет» на Радио ВОС.
14: Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.
4: Повтор программы.
5: +8 800 700 16 45 номер телефона прямого эфира. +8 903 707 26 71 номер для смс-сообщений. И skype-radio.voz. Это наши средства связи для ваших вопросов и комментариев относительно темы сегодняшней программы. Программа называется «На длинном поводке», а тема «Кому можно и нужно заводить собаку-проводника, а кому противопоказано?» То есть вот даже так. А бывает такое, что противопоказано все-таки, Наталья?
7: Ну, противопоказано, наверное, только если у человека аллергия сильная на животного. Вот. И если человек не любит собак. То есть тут как бы вот любовь должна быть взаимной. Если ты своего компаньона не любишь, и он тебя вызывает какие-то вот негативные эмоции, ну, трудно будет с ним работать.
5: А привыкнуть к этому может человек? То есть вот, ну, боялся-боялся, приехал к вам и перестал бояться.
7: Ну, оно обычно так и бывает. Достаточно просто пообщаться с нашими лабрадорами или голденами. Вот, но, как правило, те, кто совсем не любит собак и совсем ее не хочет, он ее и не просит. Вот, и потом, понимаете, мы когда пару создаем, человек-собака, мы должны учитывать интересы обоих.
5: Ну,
7: то есть так, чтобы было комфортно человеку прежде всего, ну и собаке тоже было хорошо. Вот, соответственно, надо учитывать свои жилищные условия. То есть если человек живет в коммунальной квартире, и все соседи против этой собаки, вряд ли им там будет комфортно обоим в этой квартире. То есть надо как-то улаживать этот вопрос. Вот, на собаку никаких лишних метров ничего не полагается. То есть, может быть, когда-то это и было, как вот легенда такая там в Советском Союзе. Вот, но на самом деле, то есть, как бы вот человек берет собаку, да, на нее положено.

0: Прежде всего, должен хотеть собаку, любить ее, и тогда все вот эти проблемы, они будут удовольствием. Если собаку не хочешь, не любишь, ну, как бы это будет проблемно.
1: Мучение для обоих будет.
0: Да.
2: А если подробнее, сколько примерно в месяц стоит содержать собаку?
0: Ну, сейчас, значит, вот сухой корм стоит порядка, ну, от 2,5 до 4 тысяч. Это вот примерная сумма, в которую обходится кормление собаки, если она кормится сухим кормом.
2: Это в месяц?
0: Да, в месяц. Угу. Вот. Плюс ветеринарное обслуживание, ну, то есть там летом обязательно идут обработки от блох и клещей, потому что сейчас даже в Подмосковье вон и энцефалит, и пироплазмоз, и все на свете появилось, поэтому без этих обработок содержание собаки будет еще дороже, потому что лечение, оно действительно очень дорогое. Вот. В Москве сейчас существует бесплатный ветеринарный осмотр собак ежегодно или даже раз в полгода, по-моему, это город на себя берет. Вот, бесплатные прививки для собаки-поводыря. Ну вот я опять же как-то вот то слышу, что только укол бесплатный, прививка сама, она оплачивается, то вроде как вот где-то там в этих клиниках делают и всю прививку бесплатно. Ну то есть там сама прививка, она стоит порядка 500-600 рублей сейчас. Хорошая вакцина.
1: Угу.
0: Вот, то есть это ежегодные, обязательные. Вот, ну и... А все остальное, оно как-то так это плавно.
1: Ну, а вот разные там, не знаю, шампуни моющие там и прочие средства какие-нибудь.
0: Ну, собачий шампунь, он в Ашане стоит порядка 150 рублей. Я не думаю, что это так вот вообще прям
1: отразится.
0: И потом собаку мыть слишком часто тоже нельзя.
1: А вот как слишком часто? Или?
0: Ну, то есть собаку с моющими средствами, то есть шампунем там совсем, ну, мыть можно не чаще раза в месяц. После прогулки лапы просто водой споласкиваются, это нормально.
1: Или
0: это
1: тряпкой.
0: Как бы ничего страшного, да. Вот, а вот так вот просто целиком отмывать собаку каждый день
1: ну,
0: не рекомендуется.
1: Ну, это если там экстренные какие-нибудь ситуации, может, возникнуть.
0: Ну, да.
2: Ну, а вот кроме, скажем так, денежных средств на уход собаки, есть еще такой параметр, как время. Сколько времени надо отводить человеку для того, чтобы ухаживать за собакой, ну, вот в день, допустим, в день, ну, или в неделю?
0: Ну, на самом деле, то есть если человек, вот насчет прогулки прежде всего, то есть это минимум 15 минут утром, 15 минут вечером вывести собаку на отправление, так сказать, естественных потребностей.
1: Угу.
0: Это при условии, что человек с ней будет целый день работать, ходить, то есть она вот имеет возможность подвигаться. Если собака не имеет возможности двигаться днем, то есть если она сидит, если она не работает, то это обязательно где-то 1,5-2 часа в день надо с ней гулять. То есть она должна иметь возможность подвигаться, побегать, попрыгать. Вот.
1: Это не считая работы на маршруте.
0: Нет, понимаете, если у собаки как бы полноценная работа на маршруте, то есть она хотя бы 2 часа в день работает, то есть ходит,
1: угу.
0: Вот, то прогулку, ну, вечерняя прогулка обычно часовая, все-таки собаке требуется. И хозяину она тоже требуется.
1: Именно погулять, а не работать.
0: Пообщаться, погулять, да, потому что работа и прогулка – это разные вещи абсолютно. Вот, в плане, ну, на вычесывание собаки там уходит какое-то время, там, минут 15, допустим, там, в день. Тогда шерсти будет меньше, естественно.
1: Ну да, и здесь вот как раз к вопросу, который так вскользь мы упомянули, это вот, скажем, есть ли у человека аллергия, да? А вот, ну, собака, решил человек, что собаку все-таки он возьмет. Вот эту проблему как можно решить?
0: Вы знаете, если очень сильная аллергия на собаку, я боюсь, что как бы человек себе не сможет позволить собаку держать. Вот бывают случаи, когда вот у нас, допустим, волонтеры наши, которые выращивали собаку, они взяли щенка, потому что, ну, как бы, чтобы у ребенка не было аллергии. То есть как бы ребенок привык, но это ребенок. То есть вот действительно у него это постепенно все это сошло на нет. Вот, со взрослыми людьми, ну, то есть у нас была ситуация, когда женщина приехала, взяла собаку, надеясь, что как бы все обойдется, а вот через 2 недели ей пришлось эту собаку вернуть, потому что аллергия была очень сильная.
2: Смотрите, вот показатели здоровья, да, есть аллергия, есть астма, то есть люди тоже там кашляют, задыхаются, это как-то влияет на
0: ну,
1: разницу
0: решение? Есть? Я думаю, что смотря какая астма.
1: Ну да, от степени тоже, наверное,
0: зависит. Вот, потому

0: что вот была ситуация, когда человек взял собаку, и он сам сказал, что у меня, говорит, астма практически прошла, потому что я стал больше бывать на улице с этой собакой. Потом, понимаете, ведь собака-поводырь, то есть кто-то берет ее для того, чтобы ходить на работу, кто-то там еще для чего-то, а кто-то, чтобы с ней гулять. То есть вот выходить в парк, вообще выходить на улицу, и это тоже собака-поводырь, она тоже сопровождает, и она тоже как бы вот выполняет свою функцию. И, то есть человек просто может вот позволить себе такие вот прогулки там по парку, по это самое, по скверу вообще. Угу.
1: Вот. Ну да, и, скажем, вот пресловутый квартирный вопрос тоже, да, тут может иметь значение, поскольку если там квартира трех- или там четырехкомнатная, да, и больше пространства, то, конечно, ну, как бы и аллергии меньше у человека будет, и там астма не помеха, да, то есть, в общем, могут находиться в разных концах этой квартиры, а если однокомнатная, то тут уже сложнее гораздо.
0: Вот, ну, может быть. Но вообще вот я хочу сказать, именно если не брать вот аллергию, там, астму, а именно в плане площади, собака-то занимает не очень много места. То есть фактически по дому, по квартире прыгать, бегать она и не будет. Она там либо ходит хвостом за хозяином, укладывается в ногах где-то под столом, либо лежит на месте.
2: А где лучше отвести вот место собаки? То есть какая-то подстилка, либо спать с ней, то есть в одной кровати, все же разные люди.
0: Ну нет, в одной кровати, во-первых, это не гигиенично.
2: Многие себе такое позволяют. Что вы посоветуете?
0: Потом собака может рано или поздно просто выжить с кровати. Но основное правило, чтобы место было не на проходе, не на дороге и не на сквозняке. Ну и желательно подальше от отопительных приборов. То есть если такой уголок там в доме имеется, собака его займет. И собака обычно занимает место так, чтобы можно было за всеми наблюдать, за членами семьи. Потому что собака — это животное компанейское, ей интересно находиться в центре событий всегда.
2: А вот про членов семьи. Если в семье маленькие дети, совсем маленькие, то есть груднички там до 3 лет, допустим.
1: Насколько это большая помеха будет? Ну, не помеха, а сложность, так скажем.
0: Ну, я не знаю, сложность только в плане как бы вот ухода там за ребенком, за собакой, а так, в общем-то, наши собаки, они совершенно нормально относятся, то есть ко всему. Тут важно, чтобы хозяин правильно себя поставил, то есть что вот ребенок — это мое, собака — это собака, и каждый знает свое место.
1: Вот это правильно. Вот.
2: А есть такое распространенное выражение «не сошлись характерами». Часто говорят такое о людях, об отношениях людей. Такое тоже есть и с собаками. Вы подбираете собаку как-то по характеру человеку? Какими, может быть, качествами человека вы, на какие качества человека вы ориентируетесь?
0: Ну, во-первых, мы, опять же, вот как вот в предыдущем вопросе, мы смотрим, есть ли в семье маленькие дети, вот, сколько народу в семье, то есть комфортно ли будет собаке вот с большим количеством народу. То есть собаки, которым вот все люди-братья, которым действительно вот надо, чтобы было вот побольше народу, быть центром внимания, который будет там играть с детьми до упаду, там сколько угодно. Есть такие, которым нужен, ну, один хозяин. Вот. Потом вот это вот «не сошлись характерами», куда же собака денется? То есть кто ее будет спрашивать на самом деле. А с другой стороны, то есть мы стараемся подобрать, чтобы вот комфортно... Ну, то есть если будет комфортно собаке, соответственно, она будет лучше работать. Вот, соответственно, она будет выкладываться там на полную. Вот, и, соответственно, как бы комфортно будет и человеку. Поэтому, да, подбор пары – это самое главное. То есть в нашем деле это действительно самое главное. То есть нельзя вручить там какого-то огромного сильного кобеля слабой женщине, одинокой. Вот. И наоборот, какую-нибудь маленькую там тихую собачку дать какому-нибудь большому мужчине, который на нее наступит там или что-то такое. То есть это как бы, ну это грубо, если вот.
1: Несоответствие весовых категорий.
0: Это если совсем грубо. Вот. А если более тонко подходить к вопросу, то есть, естественно, собаки все разные, так же, как и люди. Каждое животное — это тоже личность. И желательно, чтобы вот они, просто хозяин и собака, нашли друг друга. Тогда все получится. И если они друг другу нравятся, то как бы они горы свернут вместе. И там на какие-то недостатки, вот для другого это будут недостатки, а вот для этого человека это достоинство вот у собаки. Вот.
1: А такой момент. Две породы, да, насколько я понимаю, вот...
0: Ну, у нас сейчас получается... Да, мы сейчас готовим голден-ретриверов и лабрадоров.
1: А как определяете, кому какую породу именно вот
0: ну, вообще,
1: выдать?
0: Последнее время... Нет, у нас учитывается пожелание человека.
1: Угу.
0: Вот,
1: а вообще разница большая? Вот,
0: ну, разница...
1: Отличия какие-то поведенческие?
0: Она есть.
1: Есть.
0: Разница есть. Вот, но все дело в том, что все равно собака, которую мы отбираем для дрессировки, именно вот на поводыря, она обладает совершенно определенными качествами. Одно из них — это смелость. То есть собака не может быть трусливой. Она должна спокойно себя вести вообще в любой нестандартной ситуации, не дергаться там, не убегать. Вот. Собака должна хорошо относиться к человеку, естественно. Вот. Собака должна минимально реагировать на других животных. То есть так, чтобы она совсем не реагировала, как это все время. Вот я слышу, когда там идешь с собакой, она вообще не должна ни на что не реагировать. А ни на что не реагирует этот труп.
1: Да,
0: собака... То есть...
1: Если она не будет ни на что реагировать, ну, собственно,
0: ну, да.
1: как она будет, скажем, подавать какие-то сигналы своему хозяину?
0: Но при этом она должна как бы вот работать. То есть она может посмотреть там на собаку и идти дальше совершенно вот никак, не отвлекаясь, не пытаясь там свести с маршрута. Вот. Ну, как бы, то есть... Разница между голденами и лабрадорами в этом плане, то есть любой породе свойственно там отвлекаться на своих собратьев. Поэтому как бы это просто не должно мешать работе. Вот, я просто хочу сказать, что большинство тех, кого мы дрессируем, все-таки лабрадоры. Просто, во-первых, их больше, вообще просто по количеству больше собак. И вот по складу характера они чаще подходят именно как вот поводырь. Вот голденов просто их вот, ну, чисто вот по количеству их меньше. Поэтому выбирать из меньшего количества приходится нам. Предлагают собак.
2: Вот все-таки возвращаясь к нашей теме, кому стоит, а кому не стоит заводить собаку. Если отталкиваться от темперамента человека, какому человеку можно, скажем так, а какому нельзя? Спокойный ритм жизни, к тому же человек разный у всех.
0: Вы знаете, вот... Тут вот какому человеку нельзя? Ну, наверное, жестокому, грубому и злому человеку. Вот. Не стоит заводить собаку. А так, в общем-то, люди иногда меняются от общения с животным. И, в общем-то, у нас не такое большое количество людей, кто хочет взять собаку-поводыря. Просто в силу того, что она создает какие-то лишние трудности. В том плане, что вот уход, содержание, кормление, там вот шерсти и все прочее. Вот. И плюс там у нас за каждому человеку за свои права приходится бороться. То есть с собакой могут не пустить в магазин. С собакой могут там не пустить куда-то, я не знаю, в кино, там еще куда-то. Хотя в законе прописано, что вот там доступная среда для инвалидов, и собака-поводырь является...
1: Да,
0: средством, техническим средством реабилитации, и должна сопровождать.
1: Написано,
0: и,
1: но да. Не всегда соблюдается.
0: Вот, то есть готовы бороться за свои права? Пожалуйста.
2: То есть, исходя из ваших слов, можно сделать вывод, что, приобретая собаку, человек, скажем так, наживает себе новые трудности.
1: Но не без этого,
0: понимаете,
1: конечно.
0: В чем дело? Вот жизнь, она вся состоит из трудностей. То есть кто-то себе приобретает смысл жизни... Компаньон там близкого, да, кто-то трудности.
1: Это зависит от того, как человек это расценивает.
0: И самое главное, да, что одно с другим, оно очень тесно связано. То есть ты не один. У тебя есть вот друг-компаньон, который тебя два раза в день выводит на прогулку. Хочешь ты этого, не хочешь, гулять ты с ним будешь, без этого никуда. То есть ты уже вот выходишь, волей-неволей там с кем-то общаешься. Кого-то это поддерживает, кому-то это... в тягость.
2: Кто еще кого выводит вот на прогулку?
1: Ну, тут вот, да, обоюдная такая получается.
0: Между прочим, у очень многих пожилых людей это лишние десяток лет жизни. Вот то, что выходит гулять с собакой. Но если человек переоценивает свои силы, то есть, допустим, действительно, вот чисто физически он не справится. То есть вот собака там его дернет, даже вот минимально дернет, он может упасть, у него голова кружится, у него там еще что-то такое. Ну, надо себе представлять, что рядом будет живое существо, Это молодая собака, и какая бы спокойная она ни была, это все-таки собака достаточно большая. Вот. У нас нет ограничений по возрасту, я уже говорила об этом. Вот, но, ну, собственно, у нас еще пока и не было такого, чтобы человек приехал и совсем не справился.
1: Вот я как раз только хотел задать этот вопрос немножко раньше, да, вот когда мы обсуждали, вот кому можно заводить, да, собак, кому нет, вот черты характера. То есть бывали какие ситуации, когда вот приехал человек к вам и сколько он у вас, 2 недели проводит, да?
0: Да.
1: А вот в течение этих 2 недель вот он понял, что нет, он не справится и уезжал без питомца.
0: Ну, вот такого, чтобы он понял, что он не справится и уезжал без питомца, наверное, не было. Был момент, когда как бы вот мы, наверное, поняли, что человек просто не справится, не сможет, но это как бы в силу и вот, как это сказать, чисто вот психических отклонений.
1: Угу.
0: Вот. Но там как бы просто человек переоценивал свои возможности. Угу. Вот. Я не буду подробно на этом останавливаться, да, потому что вот, ну, такое тоже то было. Да, был.
1: Угу.
2: Скажите, а бывает такое наоборот, что человек не хочет собаку, а вы его убеждаете, что ему она нужна?
0: Ну, наверное, нет. Потому что за вот много лет работы с собаками-поводырями, с людьми, я понимаю, что желание, оно иногда заменяет вообще все. То есть люди, бывает, что плюс к слепоте, они там и ноги нету у человека, там и руки нету, но он очень хочет собаку, и он начинает с ней работать. У меня очень давно еще в Купавне был случай, когда женщина приехала, у нее была плюс ко всему деформация обеих стоп ног, и ходила она очень плохо. То есть мы там в течение часа преодолевали, наверное, 30 метров там от подъезда до подъезда, вот первый угу. раз. Но к концу передачи мы ходили с ней 1,5 километра. Правда, за 3 часа, но мы ходили эти 1,5 километра с собакой. То есть вот ей очень хотелось, она хотела быть вот свободной, она хотела ни от кого не зависеть, она уехала с собакой.
2: А если человек не справится в будущем?
0: Понимаете, в анкете еще указывается, есть ли люди, которые могут помочь, то есть родственники, и, соответственно, все вот это вот подбирается. А вот в будущем вот справиться или не справиться, то есть, ну, как бы жизнь она такая, что то есть, случиться может там все что угодно. Если человеку эта собака становится в тягость, то есть мы ее заберем. То есть мы никого не бросаем, мы поддерживаем отношения на протяжении всей жизни собаки, и, собственно, мы от своих питомцев да, не отказываемся.
1: Угу.
0: Потому что мы можем передать собаку там пожилому человеку, с ним может случиться, ну, то есть тоже все что угодно. Соответственно, как бы собака
1: без присмотра она, может остаться.
0: Не останется она без присмотра.
1: Ну, да. То есть вы этому препятствуете. А как вы созваниваетесь с этими людьми? Или
0: ну,
1: каким образом?
0: Нас оповещают обычно, если что-то случается. Вот, мы рассматриваем каждый отдельный случай, и если родственники очень просят, то есть вот как не так давно был случай, когда достаточно молодой человек умер от общего заболевания. То есть, вот, они просто попросили, чтобы собаку оставили. Ну и поскольку очень далеко...
1: Вы согласились.
0: Вот, мы на это согласились, да. Ну и, собственно говоря, собака уже так, возраст.
1: Понятно. Дорогие друзья, несколько минут у вас всего буквально остается для того, чтобы позвонить сюда, к нам в студию Радио ВОС, задать свой вопрос или как-то прокомментировать сегодняшнюю тему. 8 800 700 ровно 1645 номер телефона прямого эфира, 8 903 707 26 71 номер для смс-сообщений и skype-radio.voz. Эти средства связи к вашим услугам.
2: Собаки – друзья человека. Собака – член семьи. А вот сегодня была тоже фраза, что часто к собаке относятся как к средству реабилитации. Ну, так и есть, в принципе. Но все-таки она становится другом. Да, там, близким другом, не знаю.
1: Ну, конечно, да. Это,
2: как стоит кажется, относиться все-таки? Как к средству реабилитации, либо как к живому существу, которое тоже чувствует, как к другу, близкому такому?
0: Главное относиться правильно.
2: Ну, правильно, это
0: потому
2: как?
0: Что
1: за любым средством реабилитации, да, будь то техническое какое-то средство реабилитации, все равно нужен уход. И чем
0: это
1: лучше
0: раз.
1: Ухаживать за ним, тем дольше оно будет.
0: Во-вторых, оно
1: работать.
0: Все равно остается другом, угу, личностью, совершенно таким мыслящим, чувствующим существом. Пусть это как бы вот мыслительный процесс, он не на уровне человека, но тем не менее, это действительно существо, которое очень многое понимает, очень многое воспринимает и очень многому учится, и хорошему, и плохому. Поэтому если к нему относиться просто как к средству реабилитации, ну, можно попасть в просак. То есть собака — это собака, плюс средство реабилитации.
1: Ну, да, то есть требуя от питомца чего-то, да, нужно и, соответственно, давать,
0: да,
1: многое взамен.
0: И самое главное, что собака, она очень здорово вот в процессе жизни подстраивается под человека, воспринимая все его как бы и слабости, и сильные стороны, и его ошибки, mm-hmm, в ней тоже накапливаются. И, собственно говоря, вот где-то после там 2-3 лет работы обычно человек и собака — это действительно пара, вот два напарника таких. И их уже не разделить. То есть...
2: А вот если... И человек хочет приобрести собаку как только средство реабилитации. Вы будете его отговаривать?
0: Ну, вы знаете, то есть как, вот не любя собаку, вообще не желая с этим вот животным, с таким вот иметь дело, не было у нас такого. Вот правда, не было. То есть не было такого, чтобы кто-то писал анкету, заявление и сказал, что вот я не люблю собак, но мне надо, чтобы она меня водила, вот она будет для меня работать. Она, скорее всего... не будет работать, либо он изменит свое отношение к ней. Но не было такого. Вот так, чтобы вот приехал человек, который чисто как, я не знаю, инвалидное кресло его воспринимал, и все. То есть это вот как костыль там.
1: Угу. Ну да, и судя вот по звонкам, которые были сегодня сюда к нам, люди-то, в общем, конечно, понимают, что... Ну, одно дело средство реабилитации, другое дело собака-проводник. И, ну, в общем, одно дополняет другое, а отношение, конечно, должно быть как к живому существу и как к другу.
0: Ну, а потом, когда это существо, вот человек видит первый раз, оно теплое, веселое, живое, там, облизывает и прыгает вокруг тебя, то есть к нему трудно относиться, чисто как вот к технике такой.
1: Ну, да.
0: Невозможно.
1: Как говорил один известный мультипликационный персонаж, ты придешь домой, она тебе радуется.
2: Я вот сегодня вас послушала и захотела собаку.
1: Да, что ты.
2: То есть как бы там я к ним равнодушно относилась, тот как-то... Очень изменили мое мнение.
1: Напоследок... Тебя убедили?
2: Да, меня на самом деле убедили. Я кошатница, то есть я кошек обожаю. Вот, ну. И последнее, хотелось бы вам вопрос такой, напоследок, скажем, итог, да, сегодняшней программы «За и против». Разложить по полочкам, какие есть «за» собаку дома, проводника, и какие есть «против». То есть как, чем должен руководствоваться человек, какие он вопросы должен сам себе задать и ответить на них перед тем, как приобрести,
1: да,
2: собаку.
1: Коротко, так вот, итог сегодняшней нашей беседы такими пунктирами.
0: Ну, сейчас попробуем. Значит, самое первое. То есть насколько человек готов вот взять на себя ответственность за какое-то вот живое существо, которое будет жить у него дома. Это если абстрактно. Прогулка, значит, кормежка, обязательный уход за собакой, обязательное ветеринарное обслуживание. Это как бы, ну, наверное, минусы, будем считать. Вот плюс – это свобода в передвижении, гораздо большая свобода передвижения, чем с тростью. Это возможность как бы вот общения, потому что к собаке подходят, с собакой там тоже жаждут наладить какой-то контакт. Угу. Вот плюс – это друг-компаньон в семье. То есть плюс еще вот ко всему. Вот. Ну, собственно говоря, обычно это вот как бы вот в анкете даже указывается, то есть чего вы ожидаете от собаки, это угу, большая безопасность передвижения, свобода передвижения, быстрота и как бы друг и компаньон. Это вот основные плюсы собаки.
1: Ну и
0: все
1: теперь как
0: минус.
1: Бы вот доводы против?
0: Вот доводы против, это, значит, время на вот уход за собакой, обязательная прогулка. Вот это деньги на кормление и содержание, пусть даже пособие там и выделяется, но тем не менее. Вот, плюс не то самое. Ну, то есть она всегда будет с вами. И в транспорте, и там в магазине, и везде. То есть не везде вас с радостью пустят с собакой. То есть к этому надо быть готовым. И надо быть готовым бороться за свои права. Вот. И плюс надо хотя бы минимально уметь ориентироваться.
2: Вот. Не бывает плюсов без минусов. Не бывает минусов без плюсов.
1: Да, это... Всегда так. Спасибо. Спасибо всем, кто позвонил сегодня к нам. Спасибо, кто высказывал свое мнение. Татьяна, напомни, кто сегодня был у нас в гостях.
2: Сегодня в гостях была у нас Наталья Громова. Это тренер-методист учебно-кинологического центра «Собаки. Помощники инвалидов». Инструктор по пространственному ориентированию.
1: Наталья, спасибо вам огромное. Надеюсь, что еще не раз встретимся здесь в прямом эфире «Радио ВОС». Первый выпуск программы «На длинном поводке» для вас провели Татьяна Круг и Игорь Роговских.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: На телеканале «Спас» состоится премьера фильма «Век другими глазами». В Якутске завершилась спартакиада по адаптивным видам спорта «Дьюлур». Волгоградская РОВОС провела мемориальную акцию в День памяти и скорби. В Сарапульском музее-заповеднике подвели итоги инклюзивных проектов для незрячих. В Удмуртии прошли 30-е республиканские летние игры среди отделений ВОС. В Златоусте волонтеры ВОС помогают фронту в составе клуба «Волонтеры Победы». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! На православном телеканале «Спас» состоится премьера документального фильма Всероссийского общества слепых «Век другими глазами». Фильм создан к столетию ВОС и рассказывает историю организации с 1925 года до наших дней, раскрывает детали жизни незрячих и показывает, как общество адаптируется к их потребностям. В ленту вошли уникальные исторические фотографии и кадры хроники. Премьерный показ запланирован на пятницу, 26 июня в 17:30 по московскому времени. Повтор в субботу, 27 июня в 11:10. В Якутске с 16 по 19 июня успешно прошла 15-я спартакиада Республики Саха-Якутия по адаптивным видам спорта «Дьюлур». В состязаниях приняли участие 851 спортсмен из 22 муниципальных образований и города Якутска. В программу вошли волейбол сидя, голбол, легкая атлетика, настольный теннис, пулевая стрельба, шашки, шахматы и стрельба из традиционного лука. По итогам голбола среди женщин первое место занял Мегина Кангаласский Улус, среди мужчин – город Якутск. В общекомандном зачете по шашкам победил Мегина Кангаласский Улус. В беге на 100 и 200 метров первое место занял Чурапчинский Улус. Руководство Якутской РОВОС выразило благодарность всем участникам, тренерам и организаторам. 22 июня, в День памяти и скорби, члены Волгоградской региональной организации ВОС приняли участие в мемориальной акции «Пока мы помним, они живы», посвященной 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Мероприятия прошли в рамках Всероссийской военно-патриотической реабилитационной акции ВОС «Честь имею». Председатель организации Наталья Гапиенко выступила на митинге у памятника Герою Советского Союза Михаилу Паникахе. Научный руководитель музея ВОС Ирина Ребец рассказала о подвиге героя и озвучила тифлокомментарии внешнего вида памятника. Состоялись минута молчания и возложение цветов. Члены местных организаций посетили памятники и мемориалы в своих районах. 19 июня Сарапульский музей-заповедник организовал круглый стол «Инклюзия в музее. Пространство возможностей». Заключительное событие инклюзивной практики «Этнография по Брайлю», поддержанной благотворительным фондом «Свет». Сотрудники музея поделились опытом реализации инклюзивных практик «Сердцем постигая подвиг» и «Этнография по Брайлю». В работе приняли участие представители музейного сообщества из Удмуртии, Татарстана и Башкортостана, которые рассказали о значимости инклюзии в культурных институциях. Участники ознакомились с инклюзивными выставочными проектами и посетили музейный комплекс «Купеческие дачи». 17 по 18 июня в селе Якшурбадья на базе школы-интерната для слепых и слабовидящих детей прошли 30-е республиканские летние игры среди отделений ВОС Удмуртской республики. Соревнования проводились по подтягиванию, отжиманию, метанию, толканию ядра, прыжкам в длину, бегу на различные дистанции и эстафете. В командном зачете первое место заняла Увинская местная организация, второе – Ижевская городская, третье – Можгинская. В личном зачете больше всего медалей завоевали Данил Зыкин и Юлия Богданова. Победители получили грамоты, медали и подарочные сертификаты. В Златоусте уже год действует клуб «Волонтеры Победы», объединяющий более 40 постоянных участников. Среди них активную деятельность ведут члены Златоустовской местной организации ВОС Валентина Митрохина и Сергей Мельников. Волонтеры собирают и отправляют гуманитарную помощь в зону специальной военной операции – подушки, одеяло, сухой душ, продукты, медикаменты, маскировочные сети. За время работы клуба изготовлено и отправлено более 250 маскировочных сетей. 8 человек удостоены медали Министерства обороны Российской Федерации. И коротко о других событиях. В Ставрополе организатор реабилитационной работы Анастасия Федорюк проводит занятия по обучению чтению и письму по Брайлю для детей с нарушением зрения. Шрифт Брайля – это ключ к самостоятельности, образованию, социальной интеграции и профессиональной ориентации. В Комсомольске-на-Амуре команда «Оптимисты» общества слепых приняла участие в военно-спортивной игре «Зорница». Участники успешно прошли этапы по практической стрельбе, сборке автомата, снаряжению магазина, флажному семафору, разведению костра и вязанию узлов. Команда награждена почетной грамотой. В Добрянской местной организации ВОС состоялся дружеский турнир по настольным играм. Участники сразились за игровыми столами, обменялись тактиками и получили бесценный опыт. Лучшие игроки готовятся к предстоящим краевым соревнованиям. Пермская краевая организация ВОС просит поддержать проект «Инклюзивная мастерская тактильных макетов». Голосование продлится до 28 июня. Проект уже реализован в Перми, Усолье, Березняках, Кунгуре, Чайковском и Лысьве. Прошли инклюзивные выставки «Пермь на кончиках пальцев» и «Усолье на кончиках пальцев». Также для родителей незрячих детей вышла азбука в стихах, позволяющая запомнить сочетание точек шрифта Брайля. Аудиовариант сопровождается звуковыми эффектами. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
2: Музыкальные встречи на Радио ВОС.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Сергей Носов. Продолжаем цикл передач, посвященный музыке прошлых лет. Наш сегодняшний выпуск посвящен творчеству вокально-инструментального ансамбля «Песняры». О творческой судьбе песняров, о сложных взаимоотношениях в группе написано много статей. Снято несколько документальных и художественных фильмов разной степени правдивости. Поэтому в сегодняшней передаче мы остановимся прежде всего на песенном творчестве настоящих песняров, послушав, возможно, не самые известные, но очень красивые песни в их исполнении. И да, сегодня существует несколько команд, в названии которых в той или иной интерпретации присутствует слово «песняры». Так вот, их творчество нам не интересно, ведь к настоящим песнярам оно не имеет никакого отношения. Многие годы одним из ведущих солистов песняров был Леонид Бортькевич. Он обладал красивым голосом с неповторимым тембром. Мне запомнилось с детства в его исполнении песня «Вероника». Музыка Игоря Лученка, стихи Максима Богдановича. Просто послушайте.

Еще одна песня в шикарном исполнении Леонида Борткевича «Мой родный Кут». Музыка Игоря Лученка, стихи Якуба Колоса. Слушаем и представляем.

Рассказывая о творчестве Леонида Бортковича, просто нельзя пройти мимо песни «Березка». Музыка Игоря Лученка, стихи Анатолия Вилюгина. Очень трогательное исполнение.

Еще один солист песняров Анатолий Кашипаров запомнился зажигательным исполнением песни «Вологда». Но в его исполнении интереснее звучали более серьезные песни. Музыка Игоря Лученка, стихи Янки Купалы, «Наследство».

Анатолий Кашипаров также исполнил очень необычную песню о волшебной дудочке на музыку Владимира Муляевина и стихи Сергея Крылова. Просто картина идеального мира. Убедитесь сами.

Валерий Дайнеко появился в «Песнярах» в 1977 году и сразу покорил сердца слушателей потрясающим исполнением песни Александры Пахмутовой на стихи Николая Добронравова «Беловежская пуща». Слушаем и подпеваем.

В 83-м году песняры находились на гастролях в Иркутской области. В выходной день весь ансамбль поехал на экскурсию на Байкал. Лишь пианист Игорь Полевода не поехал на экскурсию, сказавшись нездоровым. Игорь Полевода не только играл на фортепиано, но и был главным аранжировщиком группы. Каково же было удивление ребят, когда по приезду с Байкала они застали Игоря за работой. Он заканчивал аранжировку новой песни «Марыся» на музыку Владимира Мулявина и стихи Якуба Колоса. Песня удалась на славу. Послушайте его исполнение солиста Игоря Пени.

Совершенно магически действовал на слушателей голос Владимира Мулявина. Он мог исполнять любые песни, но особенно ему удавались песни драматические. Пожалуй, самый яркий из них — «Крик птицы». Киевский поэт Юрий Рыбчинский написал «Крик птицы» во время службы в армии под впечатлением от трагедии на личном фронте. Его девушка вышла замуж за другого. Стихотворение было положено на музыку и превратилось в рок-балладу, равных которой в СССР не было. Вокал Владимира Мулявина бесподобен. Он полностью вживается в роль и выкладывается по максимуму. Понятно, почему у слушателей на концертах песняров бежали мурашки по коже.

0: Наша передача подошла к концу. Надеюсь, вам было интересно и вы узнали что-то новое. Свои отзывы и предложения направляйте на почту «Радио ВОС» с пометкой «Для Сергея Носова». Нам очень важен живой контакт со слушателем. До следующей встречи с музыкой. Ваш Сергей Носов.
1: Музыкальные встречи.
2: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
2: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
4: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
2: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
5: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
2: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
1: Актуальное интервью на Радио ВОС.
6: Пожалуйста. Да, меня зовут Андрей Владимирович Мочалин, я генеральный директор культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых.
7: Ну и, соответственно, организатор.
6: Да, сегодняшнего. Организатор, я не побоюсь, инициаторы мы вообще, так сказать, всего этого проекта, честь имею. Это уже ежегодная у нас реакция, которую мы провели первый раз в прошлом году весной. Вот уже больше года мы ее проводим в разных регионах. В том числе второй раз мы проводим здесь, в Снегирёвском военно-историческом музее.
7: Какие цели вот у всего этого движения?
6: Да, цель у этого движения, они у нас как раз совпали с теми целями и задачами, которые исповедует и реализует Ленин и Снегирёвский военно-исторический музей. Это создание и поддержание неразрывной связи исторической памяти, военной исторической памяти русского народа, русской армии, единого с русским народом, а с большим народом Большой России, в котором много разных народностей, национальностей. Но при этом это единая сила, которая во все времена вставала на защиту нашей Родины. И с самых дальних времен, со Средневековья, русские воины героически сражались и защищали свою отчизну. Защищают они и сейчас, и вот эта живая связь времен, которые здесь можно потрогать, пощупать, здесь и военная техника, и экспонаты, памятные вещи героев той войны, и уже большая экспозиция, посвященная специальной военной операции. Вот наша задача, Всероссийское общество слепых, которое в течение столетий своей истории постоянно работало с ветеранами боевых действий, начиная с гражданской войны, с Великой Отечественной, поднимая людей, давая им возможность реализовать свой потенциал, стать в строй полноценных работников, членов общества, людей семейных. Все эти боты, наше общество делает эту работу, ведет ее и сейчас. И одна из таких вот ярких комплексных мероприятий, которые наглядно показывают смысл содержания нашей работы, и главное, привлекает к этому движению молодежь. Это очень важно. Сейчас мы вот на круглом столе много про это говорили. Вопрос работы с молодежью, которая, конечно, она хорошая, конечно, она все понимает, но под лежачий камень вода не течет. Работать надо, работать и работать. Как говорил наш президент, работайте, братья. Но мы стараемся.
8: Андрей Владимирович, скажите, пожалуйста, в общих словах, ну, как это можно, что именно вот КСРК локально сегодня сделало? То есть там были там сувениры, это же не наши, то есть про наши площадки, что в таком-то мероприятии были представлены площадки КСРК ВОС.
6: Но я бы все-таки чуть-чуть сделал бы шаг назад. Площадки площадками, но сама идея и сама организация, то есть сведение вот этих всех площадок в единое мероприятие, здесь участвуют на самом деле 27 муниципальных образований, ну, как минимум, три большие организации регионального уровня. И, естественно, у них у каждой свой бюджет, свои интересы, свои задачи. Вот свести всех воедино в эту единую, общую, такую патриотическую, так сказать, направленность. Это вот это была сверхзадача основной. А так, конечно, здесь вот Ассамблея народов России замечательную выставку народного творчества показала здесь интерактивно. Здесь были наши площадки в Всероссийском обществе слепых, был бы собаки-проводники, была наша спортивная секция. А наши артисты замечательные выступают. Значительная часть содержательная, она создавалась именно специалистами КСРК ВОС и Всероссийского общества слепых. Но в целом вот этот успех общий, с учетом того, что здесь очень много людей, которые привлекли и ассоциации, и местные администрации. То есть мы выходим на новый уровень. Это не наше корпоративное мероприятие, это большое комплексное военно-патриотическое мероприятие, которое собирает под своим крылом всех людей, которые разделяют наши, ну, высокие, не побоюсь этого слова, цели.
8: Скажите, пожалуйста, вы сказали, более 20 муниципальных образований в Московской области, то есть в частности незрячие люди тоже с Московской области?
6: И в частности незрячие с Московской области, совершенно точно. Вместе во главе с Натальей Абрамовной. Была здесь у нас организация, но представлена делегация представительной, централизованная Московская областная и Московская городская
8: тоже. А сколько, грубо говоря, в глаз слепых? Ну, грубо там, менее 100, более 100, около 50, более 50.
6: Ну, наверное, скажем, около 100. Было 40 москвичей, 30 было из области. Плюс у нас инвалиды из центра Мещерякова, 15 человек. Ну и плюс, наверное, кто-то еще, но около 100 человек. Всего мы оценили тут с организаторами человек 800, наверное. В общем, 100 человек.
8: Спасибо вам большое за организацию.
9: Какие планы есть на развитие акции «Честь и Леви»? Какие регионы еще подключатся в этом сезоне?
6: Ну, мы, как вы знаете, да, мы приняли же постановление и положение. То есть наша акция стала официальным, регулярным, ежегодным мероприятием, которое не имеет жестких рамок. И любая организация вправе может, ну и на наш взгляд, должна присоединиться к этой акции. Если в этом году мы, вот у нас было и Киров был, и наш любимый Волгоград,
10: Честно говоря, я пока у меня прямых не было заявок на конец года, да, но я очень надеюсь, что та информация, которая, в том числе, надеюсь, с вашей помощью, будет широко разнесется по нашим информационным ресурсам, сподвигнет наших коллег на проведение таких мероприятий и в этом году, и в будущем, потому что наша история, как раз вот мы попали в этот пятилетний цикл, когда каждый год это юбилеи, те или иные печальные, радостные даты побед, поражений, сражений Великой Отечественной войны, ну и в конце у нас будет юбилей и Всероссийского общества слепых, и юбилей победы Великой Отечественной войны уже в 30-м году.
8: Спасибо.
11: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
12: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
11: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке.
13: Вы слушаете Радио ВОС.
14: Над заводом бушевала метель. Злые вихри колючего снега обрушивались на корпуса, заметали двор. Своим неслись по улицам поселка. Все земные и небесные ориентиры утонули в них. Только по тяжелому металлическому гулу, прорывавшемуся даже сквозь шум метели, да по малиновым сполохам, окрашивавшим порой эти снежные вихри, можно было догадаться, что здесь не степь, что рядом большой металлургический завод. И что сейчас под свист и завывание ветра люди там варят и прокатывают сталь. Старенький грузовик Клавдии Васильевны Шлыковой, медленно, будто с трудом нащупывая шинами знакомую дорогу, продирался сквозь тучи снега. Клавдия вела машину осторожно, и все же не остереглась, задела крылом человека.
15: Живы? Ой, ушиблись. Да я ж сигналил, я, честное слово, сигналила.
16: Да при чем же тут вы-то? Чего вы оправдываетесь?
15: А вы приезжий? Наверное, заблудились тут у нас. Ой. Ну, хотите, довезу.
16: Ну что ж, везите.
15: А куда везти?
16: Вот это и для меня вопрос. Я в этом городе родился и вырос, а вот после демобилизации оказался, ничего тут и не знаю. Пришел к гостинице, а гостиницы и в помине нет. Вместо нее пустырь какой, черт его побери. Вот потащился в заводской дом приезжих, думал, приютят по старой памяти, а там, оказывается, теперь... Завода управления, старое здание сожжено. Тут еще эта метель.
15: Да, фашисты над нашим городом поизмывались. А знаете что? Переночуйте у меня. Только вам ведь известно, как мы тут после оккупации живем. Одна комнатенка. И убираться некогда. Каждый день по полторы-две смены баранку верчу.
16: Ну, неважно. Везите.
14: Машина тронулась. Клавдия до боли в глазах вглядывалась в белую кипень метели. Незнакомец сидел нахохлившись, глубоко засунув руки в рукава, и, казалось, дремал. Так он и промолчал до самого дома. Подталкиваемый хозяйкой, он миновал темный коридор, общую кухню, вошел в комнату Клавдии и, даже не осмотревшись по сторонам, решительно поставил свой чемодан в угол. Он повесил шинель и шапку на гвоздь у двери, зябко потирая руки, подошел к теплой печке и прижался к ней спиной.
15: Я пойду отгоню машину, гараж тут рядом. Да, а сын Славка проснется, вы только не напугайте его, скажите, что я сейчас приду.
17: Хорошо, хорошо.
15: Да вы сидите тут, грейтесь, а я чай вскипячу, чайку
17: попью. Да не надо, мне ничего не нужно. Спасибо, честное слово, спасибо. Напрасно беспокойтесь.
14: Когда Клавдия вернулась с кипящим чайником, незнакомец разглядывал большую фотографию, приколотую кнопками к стене. Четверо мужчин, празднично сияющих, с орденами трудового красного знамени на лацканах новеньких, необмятых еще пиджаков, были сфотографированы на фоне кремлевской стены. Чуть повыше висел увеличенный портрет одного из них, скуластого крепыша.
17: Это кем же он вам приходится?
15: Муж мой, Георгий Шлыков. Под Сталинградом погиб. Осенью. В 42-м.
17: Мировой был прокатчик. Виртуоз. А Лисицын где?
15: А он должно быть на Урале. Он как с заводом уехал, так и не вернулся. А вы откуда наших знаете?
17: А Афонин?
15: Афонин тоже на Урале. Наш все на Урале. Эвакуировались с заводом, там и прижились, мало кто вернулся. А сейчас народ здесь все новый. А вот видите, вот четвертый на снимке, это Пантелей Казымов. Может, тоже знали? А этот вместе с моим в армию добровольцем ушел. Лучший сталевар был, веселый человек.
17: Был.
15: Ой. Вы. Казымов.
17: Да, был. Ой. Товарищ Шлыков, это верно. И сталеваром неплохим был, и веселым был, и семья была. Все было, и ничего нет.
15: Да. Ну, а как же это, а?
17: Когда бои шли за Сталинград, получил я письмо. Парторг ЦК на заводе извещал, что моя жена и дети умерли от тифа. После этого друзьям своим заводским уже не мог писать и решил после войны не возвращаться в родные места. Ну, а потом вместе с танковой частью прошел 4 страны и кончил войну на Эльбе в звании старшего лейтенанта. В Германии предложили остаться на комендантской работе, согласился. А тут такая тоска забрала по своему делу. Наконец, не выдержал, подал рапорт об отставке, приехал, думал, воздух Родины залечит горе, старые друзья. И вот такой удар. Весь заводской коллектив, в котором вырос, все с кем славу свою трудовую добывал, остались на Урале. А здесь ни в парткоме, ни в заводоуправлении ни одного знакомого лица. Вот и вышло, товарищ Шлыкова вернулся скворец на родное гнездо, а скворечня-то уж не та. Другие птицы в ней живут.
15: Да, а это вы верно, Пантелей Петрович. Народ тут все новый. А я вот как из эвакуации вернулась, тоже осматривалась. И вроде дома, и не дома. Не то хозяйка, не то гость. А в цехах-то кое-кто из старых есть, правда, больше молодежь. Я вам на сундуке постелю. Ничего, а?
17: Ну, спасибо.
15: Ну, вы ложитесь, отдохните с дороги-то. Ой, мы заговорили с вами, а мне ведь завтра в 6 утра прокат на товарную станцию везти надо. Спешный груз. И боюсь, не проспать бы.
17: А у меня будильник. Сейчас. Вот. Спите спокойно.
15: Ага.
17: Дневальный, аккуратный, разбудит. В Сталинграде его в развалинах подобрал. Слышу, тикает. Сунул в сумку противогаза. Зачем, сам не знаю. Принес в траншею. Идет, подлец. Так его с собой взял. Больно весело тикает. Дом напоминает. Думал, довоюю, жене на комод поставлю для памяти. Вот сквозь всю Европу пронес, оставить и негде. Давеча с вокзала нарочно крюк удал, чтоб через свой поселок пройти. Ничего, чистое поле.
15: Да нет, какое там чистое поле. Там новый поселок строят. А мы туда каждый день кирпич да арматур возим.
17: Ну, можете строить, не видел из-за метели. Только будильник-то ставить все-таки некуда.

0: На следующий день Казымов нерешительной поступью, точно кругом было заминировано, входил в жаркую, гудящую полутьму мартеновского цеха. Сердце его учащенно билось. Ему трудно было дышать. Он переживал то, что обычно переживает человек, входя в дом, где он родился и вырос, и где теперь живут незнакомые ему люди. Сталевар, стоявший у печи, сдвинул щиток на лоб, отер с лица носовым платком обильный пот, задумался, потом, что-то, по-видимому, про себя решив, резко повернулся в сторону Казымова и вздрогнул.
1: Дядя Пантелей!
2: Владимир Шумилов. О, ФЗОшник! Ну-ка!
1: Он самый! Ну как, дядя Пантелей? Все, поработаем?
2: Не знаю. Ишь вы какие теперь стали, разве вас догонишь? Я уж думаю, не лучше ли, ничего никому не говоря, уложить чемодан и пока не поздно, пока в отделе кадров не закончено оформление, двинуть отсюда куда-нибудь подальше, на новые заводы и там начинать все сызнова.
1: Эх, кто бы говорил, дядя Пантелей, вы же мировой мастер. А новые, только новые теперь везде, куда ни глянь. Новые покажем. Вы нас учили, мы у вас в неоплатном долгу.
0: Несколько дней Пантелей Казымов ходил в цех наблюдать работу Шумилова. Как-то к Казымову подошел, сильно прихрамывая на одну ногу, человек военной гимнастерки с большой круглой до глянца выбритой головой.
3: На партийный учет становиться будем или погодим?
2: А почему вас это заботит?
3: А потому меня это заботит, что я секретарь цехпартбюро.
2: Ага.
3: Да, Зорин моя фамилия. Они вон кашу варят, а я расхлебываю вон тем котелком. Видишь, ковш? Ну, ладно. Танкист.
2: Точно.
3: Сразу видать. А я пехота. Царица полей. Только вот до Берлина не дотопал. На Висле шасси подломили. Вот уж четвертый год здесь по цеху ковыляю. А ты, я слышал, комендантом работал?
2: 2 года слишком.
3: Так вот, товарищ гвардии комендант, народ наш про это узнал. Интересуется, как оно там в Германии. Вот завтра после дневной смены в красном уголке соберемся. Расскажешь, как там люди перевоспитываются, ладно?
0: До подыскания квартиры Клавдия разрешила Казымову, фронтовому товарищу мужа, временно оставаться у нее. Вернувшись с завода, Казымов сел у печурки, достал портсигар и опять до позднего вечера курил, зажигая одну папиросу за другой. Он не заметил, что с его приездом в этом запущенном жилье появились какие-то проблески порядка и уюта. Погруженный в свои невеселые мысли, Казымов совсем не замечал ни этих перемен в своем жилье, ни забот хозяйки, ни внимания ее сынишки, коротконогого крепыша Славки, который издали благоговейно разглядывал пестрые ленточки на груди неразговорчивого жильца. Но когда сегодня, ложась спать и аккуратнейшим образом располагая на стуле свою одежду, Славка вдруг закашлялся, Казымов поднял на него глаза и заметил, что вся комната тонет в сизой ядовитой табачной мгле. Он сконфузился.
2: Ох, начадил я у вас тут. Уж вы извините, я в коридор выходить стану.
4: Да что вы, курите себе, Пантелей Петрович.
2: Нет, не буду.
4: Да мне даже веселее как-то от табаку-то. Мой-то ведь дымил день и ночь.
0: Казымов с участием взглянул на хозяйку и только тут с удивлением заметил, как мало похожа эта высокая статная женщина с усталым, грустным и очень привлекательным лицом на грубоватого, хриплоголосого шофера в стеганых штанах и огромных подшитых валенках, подобравшего его в ту вьюжную ночь. Ему стало стыдно. Уж не слишком ли он поглощен своим горем, своими колебаниями? Не слишком ли занят собой? Он перевел на будильнике стрелку боя на 6. Решил прийти на завод перед первой сменой и сразу заявить цеховому начальству о своей готовности принять печь. Начальник цеха, совсем еще молоденький инженер, выслушав Пантелея Казымова, предложил ему взять печь заболевшего Захара. От того, что идти к печи нужно было вот так сразу, ни медля, ни минуты, он почувствовал даже некоторое облегчение. Началась плавка, и Казымов понял, как он отвык от любимого ремесла. Казымов старался изо всех сил. Гимнастерка на нем взмокла так, что хоть пот из нее выжимай. Когда же, наконец, расплавленный металл хлынул по желобу, и жаркие зорницы заполыхали в сизой полумгле цеха, Казымов без сил упал в свое алюминиевое кресло. А тут еще появилась учетчица соревнования. Подошла к доске, висевшей подле печи, на которой работал Казымов. Потом, с удивлением проверяя себя, глянула в бумажку, подняла ниточки узеньких бровей, пожала плечами. И под показателями Шумилова 5 часов 25 минут написала: «Казымов, 9 часов 10 минут».
2: Ну что ж, плохи мои дела.
1: Пантелей Петрович! Ну, Пантелей Петрович, поздравляю с началом работы.
2: Да ну. Всего хорошего.
3: Ой, да извини. Ты что же, и вторую ногу мне подбить решил? Хочешь, чтобы партработы в цехе на обе ноги прихрамывал, да? Ну, поздравляю с почином. Как говорится, лиха беда начала.
2: А что говорить? Я пошел, Зорин.
3: Куда? Куда? А доклад?
2: Я не могу. Я не здоров.
3: Да что ты?
2: Да разве мне сейчас до доклада? Какой я докладчик?
3: Нет, нет, идем. Идем. У меня танкист так же было. На фронте отделением командовал, а сюда пришел какой-то мальчишка. Его в рукавицу сунуть можно. Меня учить взялся. И главное, вижу, у него в руках ковш, прям вальс танцует, а у меня ни ту, ни ну. Ах ты, думаю, мать честная, довоевался. Неужели, думаю, я как стреляная гильза только мальчишкам на свистульку и гожусь? А ведь мне это легче было. Меня тут никто не знал. Товарищ фронтовик, и все. Нет, пошли, пошли. Народ ждет. Пошли.
2: Ну, пошли.
5: Валя, Валя, иди сюда. Здесь место свободное. Иди, иди сядь со мной рядом. Да, товарищ, здесь место занято.
2: Да здесь действительно людно.
3: Но как же, как же. Знаменитый Казымов говорить будет.
1: Вся смена явилась, Пантелей Петрович.
2: Да, все молодежь. Да. Все молодежь. А мне уж 40. Я самый старший.
3: Ладно, ладно, это же хорошо.
2: А, пожалуй, Зорин, я знаю, что им рассказать.
3: Ну и хорошо. Жми, танкист, жми. Снова предоставляю товарищу Казымову.
2: Тут товарищ Зорин попросил меня рассказать о моей комендантской деятельности в Германии. Ну и мне сегодня вспомнился один случай. Я все там заводами, жизнью рабочих интересовался. И вот в первые дни пришел я на машиностроительный завод и попросил, чтобы владелец познакомил меня с передовиками производства. Ну, физиономия промышленника вытянулась. Передовиками? Что это значит? Долго объяснялись через переводчика и выяснилось, что самого слова «передовики» в принятом у нас значении в немецком языке нет.
6: Вот это да.
2: И когда же, наконец, промышленник понял, чего от него хотят, он заявил, что да. Есть у него один такой передовик. Он изготовляет вдвое, втрое больше, чем остальные.
6: Один.
2: Да, и повел меня в механический цех. Там, в дальнем углу, в отгороженном фанерой закутке, работал худой, сутулый человек с длинным лошадиным лицом. Рядом с ним работал мальчик, такой же худой, длиннолицый, но как бы уменьшенная копия старшего. Так вот, этот передовик отгородился фанерными ширмами от товарищей и прятал от всех резцы, чтобы сохранить тайну своего мастерства только для себя и своего сына.
7: Так чего же ему от своих товарищей скрывать-то?
8: Да правильно, ну чего же? Они тоже ведь чай рабочие, они капиталисты какие-нибудь.
5: А он сумасшедший был, да?
7: Ну, а ты чего шепчешь? Чего ты шепчешь-то? Скажи громко, скажи всем.
9: Ну, вот понимаешь, вот я им и говорю, что и у нас же тоже так было. Они все смеются.
7: Это когда было?
9: Ну, когда? Ну, при царе, конечно, когда.
7: Да ты-то сам где в те времена был-то, помнишь?
8: Ну, как ему не помнить-то? Он в 46-м году в ФЗОшном картузе бегал, а?
10: Бегал. Дядь Пантелей, вот когда ты про этого чудака немца, что резцы прятал, рассказывал, знаешь, что я вспомнил? Я вспомнил, как к тебе перед войной этот знаменитый ленинградский сталевар приезжал. Ну да, да, да. Вы еще с ним никак друг друга перегнать не могли. То он, то ты впереди. Ты тогда водил его к печи и показывал, в чем твой метод заключается. А мы, ФЗОшники, глядим на вас и обмираем. Что же это он делает-то? Как же это он его, своего соперника, учит? Кстати, когда у нас в техникуме инженер Фокин, ну, знаешь его, да, вступительную лекцию по сталеварению читал, он вас с тем ленинградцем вспоминал.
2: А ты и в техникуме учишься?
10: А как же, уже кончаю. Тут у нас при заводе вся наша комсомольская смена учится.
5: Да, вот ты.
0: Казымов ушел с завода поздно. Его провожала до ворот толпа молодежи, все еще оживленно спорившая по дороге. Среди людей было легко, но как только сталевар остался один, он снова со всей остротой вспомнил сегодняшний провал. На следующее утро Казымов шел на завод с тяжелым сердцем. Приближаясь к своей печи, он невольно краем глаза глянул на доску учета соревнования. Глянул и облегченно вздохнул. Доска была чиста. Кто-то стер с нее вчерашние показатели. Бригада уже возилась у стеллажей. Тут же был Шумилов, показывавший, как лучше размещать шихту. Рядом, покуривая, стоял хромой Зорин.
3: Здравия желаем, гвардия. Вот прощение попросить у тебя пришел. Подручного твоего я сегодня с благословения начальника цеха на одно партийное дело мобилизнул. Так вот, Володьку Шумилова упросил вторую смену подручным у тебя постоять. Ты не осерчаешь?
2: Ну?
3: Говорит, за честь сочту поработать смену другую со своим бывшим учителем. Но, может, тебе такой подручный не люб. Так ничего не попишешь, смирись, потерпи. Авось, сработаетесь. Ладно?
7: Ну, ни пуху вам, ни пера.
2: К черту.
10: Ох, смена была жаркая. А я, дядя Пантелей, даже немножко волнуюсь.
2: Чего?
10: Да так. И ты когда-то для нас, ФЗОшников, разве только чуть пониже Бога был. Честный комсомольский. Приходили, глядели на тебя. Потом по всему общежитию хвастались. Видели Козымова. Я помню, ты огрызок карандаша уронил, а я подобрал и хранил. Как же? Сам Пантелей Петрович Козымов писал.
2: Это было, да бельем поросло. Теперь ты, Володя, на моем месте. Кто-нибудь твои карандаши собирает.
10: Да что вы? Ну где это? А я разве сейчас один? Я сегодня плавку за 5:30 выйду, а Женька Курков за 5:35. А Васильков Николай Павлович, что ты вовсе со мной рядом? Теперь, дядя Пантелей, шеренгой идем, а ты один дорогу прокладывай.
2: Все было, да прошло. Прошедшее время. Ну, так взялись, что ли?
0: Сегодня работалось заметно легче. То ли в общий темп начал входить Столивар, то ли необыкновенный подручный ухитрялся что-то неназойливо и незаметно за него делать, но только не чувствовалось уже вчерашнего надрыва. Появилась возможность осмотреться, подумать. Да, здорово шагнула за эти 7 лет техника сталеварения. Бывало, первым искусством Столивара считалось на глаз определить, готов ли металл к выпуску. А теперь мастерство это вовсе и не было нужно. Приходила из экспресс-лаборатории миловидная девушка, именуемая Валей. Брала осколок пробы в карман своего синенького со вкусом отделанного халата и, украдкой улыбнувшись Шумилову, исчезала, стуча каблучками. А через малое время возвращалась с листком анализа. Результаты плавки в этот день у Козымова были не ахти какие. Но все же по сравнению со вчерашним, он значительно приблизился к заводской норме. Этот небольшой успех обрадовал его, как не радовали в свое время и рекорды скоростных плавок. Значит, дело пошло. В сумерки Козымов опять долго ходил по улицам.
2: Подумать только. Старый завод на Урале обосновался, а тут уж новый. На полную мощь во все свои трубы дымит. Вот новая какая-то улица, совсем незнакомая. Стой! Какое же это место? Да это ж старая слободка, где Шлыковы жили. Ну и ну. Клавдия, поди, сама не отыщет теперь, где их домик-то стоял. А трудно ей. Трудно, а не скулит. Вон уж красный флажок ей к радиатору прикрепили. Молодец. А ведь была просто мужней женой. Славная женщина. Да, стойкая. Вот у кого вам, товарищ гвардии, старший лейтенант, мужеству учиться надо. Да. И не трубить отбой, а жать на полный, да догонять Володьку Шумилова. Черт бы его длинноногого побрал с его показателями.
0: После работы Козымов зашел в магазин, накупил всяческой снеди и с целым ворохом покупок вернулся домой. Хозяйка, подчеркнуто аккуратная в своем тщательно выглаженном ситцевом платье, что-то шила, склонясь у стола.
4: Тут без вас заходил один, сверток вам оставил. Здоровый такой парень, краснолицый, ясно солнышко.
2: Спасибо.
11: Не ясно, солнышко, а знаменитый столивар Владимир Шумилов. Знать надо, в клубе его портрет висит. Пантелей Петрович, 7,9 будет 16.
2: Погоди, Слав. Посмотрим, что принес Шумилов. Ага. Ага. Курс лекций по столеварению, читанный в вечернем техникуме инженером Фокиным. Постой-ка. Рекорды скоростных плавок, достигнутые в свое время Пантелеем Казымовым и другими зачинателями стахановского движения на нашем заводе, которые, конечно, не являются выдающимися достижениями, но в свое время они подняли над трудовые подвиги. Сейчас, приступая к изучению практики столеварения, мы должны с уважением вспомнить имена этих новаторов-зачинателей и поговорить об опыте и приемах их работы.
12: Пантелей Петрович, а вы чего плачете?
2: Я?
12: Да.
2: Да ты что? Чего ты взял? Чего? Прокладывали пути точно. Прокладывали, проложили, а теперь вот самому приходится догонять тех, кто ушел по этим самым путям так далеко, как и не смели мечтать. Эх, время, время, время, сколько его упущено. Но догонять надо, догонять и догонять, а то вот так и будут с уважением вспоминать точно покойника.
12: Пантелей Петрович, от 15 отнять 8, будет 7.
2: Подожди, подожди. Ни о чем ты, Святослав, у меня не спрашивай. Ни черта, брат, по теперешним временам я сам не знаю. Скоро, должно быть, к тебе на выучку идти придется.
0: И тут Клавдия впервые увидела улыбку на худом, рассеченном шрамом лице квартиранта. Прежняя тревожная грусть в глазах его не погасла, а только как бы отступила вглубь зрачков. Но все же это была улыбка, и она почему-то напомнила женщине нежную веточку, которую выбросила весной обезглавленная снарядом старая ива, стоявшая во дворе заводского гаража. А когда среди ночи Клавдия проснулась, лампа в комнате еще горела. Склонившись над книгой, Казымов тер ладонью свой крутой и упрямый лоб, порой, откинувшись на спинку стула, тихонько барабанил по столу пальцами, что-то шептал, точно вытверживая наизусть. Потом вдруг резким движением, отодвинув все, что было перед ним на столе, стал писать в Славкиной тетрадке. С того дня столевар стал возвращаться с завода пораньше. Наскоро обедал, очищал стол, ставил на нем чернильницу.
2: Ну-с, Святослав, сели за уроки?
12: Ага, сели. Пантелей Петрович. А я сегодня 5 по арифметике получил. А какие же ты принес отметки?
2: Плохие, брат Святослав, плохие.

0: Подручный Казымова все еще не появлялся в цехе. Шумилов по-прежнему замещал его, оставаясь на вторую смену. Теперь Казымов не стеснялся приходить в цех, когда Шумилов сам варил сталь. С восхищением наблюдал он за ловкими, точными, до мелочей рассчитанными движениями молодого сталевара. Казымов уже смело нагонял жар во время завалки. Но когда шло плавление, он все же, опасаясь поджечь свод и испортить все дело, не решался приближаться к предельной температуре, на которой смело и уверенно вел процесс Володя. Иногда в свободную минуту к печи приходил Зорин.
1: Ну, как, гвардии сталевар, кипит каша?
2: Да ничего. Вот погодите, товарищ Зорин. Дядя Пантелей всем вам еще задний буфер покажет.
1: Опять дядя Пантелей. Ну, что ты его все в старики-то пишешь? Ну, какой он тебе дядя? Я его сватать собираюсь, а ты дядя. Погоди, вот с перевыборами управлюсь, освобожусь маленько. Вместе оженю и дядю, и племянничка. Надо же о новых поколениях сталеваров заботиться.
2: Чего-то придумать только.
1: А ты не красней, не девушка. Секретарь партбюро должен и сквозь стену видеть. А твой секрет у меня вот где сидит. Меня твоя экспресс-лаборатория вовсе загрызла за то, что я Казымовского подручного мобилизовал, тебя, видишь ли, загрузил, и ей на каток ходить не с кем.
3: Ну, товарищ,
1: да ладно, может... ладно. Ну, желаю дяде с племянничком успехов. Ни пуха, ни пера.
0: Прежний подручный вернулся в цех, когда Казымову уже удалось достичь своего среднего довоенного съема стали. С уходом Володи производительность печи резко качнулась было обратно. Но сталевара это не испугало, и он быстро наверстал упущенное. Хотя до настоящего мастерства было еще далеко.

Отшумели февральские метели. В прозрачное зеленоватое утро уже попахивало талым снежком. Вместо старых друзей, работавших где-то на Урале, появились у Казымова новые. И первый среди них – Зорин, у которого всегда, когда нужно, оказывались и улыбка, и хороший совет. С хозяйкой у Казымова установились ровные, добрые отношения. По субботам они подолгу засиживались за сверкающим самоваром, негромко разговаривали, вспоминали довоенную жизнь. Но порой, и это бывало довольно часто, посреди разговора Казымов задумывался. Он настолько уходил в себя, что не слышал ни слов Клавдии, ни настойчивых вопросов Славки, увлекавшегося теперь постижением тайн умножения и деления. В такие минуты Клавдии хотелось прижать к себе эту лысеющую голову, разгладить рукой борозды на крутом и упрямом лбу. Сталевар не знал об этих ее мыслях. Он по-прежнему относился к хозяйке квартиры с застенчивым уважением, даже с некоторой боязнью. Клавдия была для него прежде всего вдовой погибшего боевого товарища, память которого он свято чтил. Так или иначе, но с хозяйкой он чувствовал себя легко и просто. А вот отношения со Славкой начинали Казымова серьезно беспокоить. Мальчик родился в год объявления войны и отца не знал. Выросший без мужской ласки, он с каждым днем все больше привязывался к жильцу. Но эта чисто мужская дружба приобрела новую окраску с тех пор,

0: пор, как однажды Казымов рассказал Славке об его отце, знаменитом прокатчике Шлыкове. Мальчик слушал, затаив дыхание. Затем он робко попросил жильца рассказать, как отец воевал. Казымов, начавший войну вместе со Шлыковым и до самого Сталинграда служивший с ним в одной танковой роте, с увлечением пустился рассказывать о храбром командире танка все, что запомнил о нем. Мальчик слушал, не спуская глаз жильца. И с той минуты, едва только Казымов показывался на пороге дома, его уже встречал жадный, просящий взгляд круглых детских глаз. Славка без Казымова просто жить не мог. Когда Столивару случалось иной раз задержаться на заводе, его непременно встречала у проходной маленькая изябшая фигурка в ушанке. Но больше всего смущало Казымова, что он сам с каждым днем все крепче и крепче привязывался к этому мальчику. Славка прочно врос в его душу, должно быть, заполнив все оставленные войной пустоты. Казымов даже не представлял себе, как он расстанется со своим маленьким другом. Однажды, когда они со Славкой после прогулки вернулись домой, и Клавдия, раскрасневшаяся у плиты в праздничной вышитой украинской кофте, которая очень шла к ее открытому лицу, обрамленному венцом густых каштановых кос, встретила их румяными пирогами, вкусно дымившимися на столе, Казымов против воли как-то по-новому взглянул на нее. Он вдруг ощутил необыкновенное стеснение, какого не испытывал уже давно. В этот вечер Казымов был так поражен своим неожиданным открытием, что не заметил на лице хозяйки тревогу, которую она хотела и не могла скрыть. Славка оказался наблюдательней.
1: Мама, ты почему сегодня какая-то не такая?
2: В тарелку смотри. Наесть с утра пирожных, а за обедом только в супе ложку купает. Ешь. Ой, совсем из головы вон. Вам ведь Пантелей Петрович телеграмму управленческий курьер принес. Вот.
3: Телеграмму?
2: Угу.
3: Откуда же это может быть? С Урала, с нашего завода. Зовут к себе на работу. Помнят ведь, а? 7 лет прошло, а помнят Казымова. Узнали, что вернулся к печи, и вот, пожалуйста, зовут.
1: Пантелей Петрович, не ездите. Ну их. У нас хорошо, у нас лучше.
2: Молчи, молчи. Какое нам дело?
1: Ведь вы не поедете, да? Пантелей Петрович, они ж хитрые. Поезжай к ним. Какие, а? Ма,
3: Опоздали они. Я, брат Святослав, уже к новой печи сердцем прикипел. Нет мне от нее ходу, понятно?
1: И верно, а то нашлись умники. Пусть сами сюда едут.
0: Удивленный и обрадованный таким очевидным доказательством любви к себе своего маленького друга, Казымов не заметил, что и мать мальчика как-то облегченно вздохнула. Пальцы Клавдии, крошившие корку, разжались над скатертью. Спокойным, неторопливым жестом собрала она в ладонь крошки и стряхнула их в тарелку.

0: После этого разговора прошло немало дней. Давно уже Казымов сравнялся с самыми передовыми бригадирами, а в области скоростных плавок уступало разве только Шумилову. Снова имя Казымова замелькало на страницах газет и в радиопередачах. Снова портрет его висел в заводском клубе рядом с портретом Шумилова. И вместе с Володей они писали книжку об опыте скоростных плавок. В день, когда весна неожиданно брушила первый редкий и крупный дождь на почерневший снег, в жизни Пантелея Казымова произошло событие, которое он давно уже смутно предчувствовал и которое не могло не произойти. Так случилось с Казымовым вешний день, когда, идя на работу, он услышал в матовой голубизне неба такой необычный здесь, над миром железа и стали, тонкий звон жаворонка. И ветер, вырвавшись из-за здания прокатного цеха, бросил ему в лицо щедрую пригоршню капель первого дождя. Сталевар пришел в цех, полный неосознанной радости, разбуженной в нем весной. Весело подмигнул подручному, напомнил бригаде, что сегодня они ставят опыт скоростной завалки. Радостное настроение Сталевара передалось остальным.
1: Ну что, Казымов, наступает гвардия?
2: Сосредотачиваемся на рубеже атаки. Днем не двигаться, фары не палить. Помнишь, Зорин?
1: Да, ну как же.
3: Товарищ гвардии Сталевар, разрешите доложить, что бригада готова к опыту. Больных и слабых нет, шихта лежит в мульдах на стеллаже, как приказано.
2: Вольно, вольно.
3: Есть вольно.
2: Брюхты при рапорте подбирают. Мульды, шихты расположены, как с вечера приказал, в строгом порядке.
3: О, Пантелей Петрович, ну как же иначе? Ближе к завалке стружка с мелким железом, и дальше крупные ломы прибыли.
2: Ну что ж, приступим.
3: Есть.

0: Как шихта легла. Точно постель постелили. Ох, не я буду, Пантелей Петрович, если мы хваленого Володьку сегодня не обскачем.
1: Закрыть завалочные окна.
0: Есть!

0: Пантелей Петрович, а ведь мы на завалке сэкономили сегодня около 70 минут.
1: Да, вот они, непочатые резервы. Ну, даешь скоростную плавку.
2: Казымов бросился к печи. Теперь, окрыленный первой удачей, он, нагоняя температуру, смело переступил ту грань, на которой обычно останавливался. Его разгоряченное жаром лицо, с посиневшим, ставшим особенно заметным шрамом, как бы застыло. Губы сжались в ниточку, и весь он, следя за печью, собрался в пружинистый комок, точно готовился к прыжку.
0: Пантелей Петрович, а мы с воды-то не подождем, а?
1: Уйди!
3: Ох, смотри, танкист, не увлекись! Не только о каше, о горшке подумай! Свод, свод не спали!
1: Ничего, ничего, пехота! И кашу сварю, и горшок цел будет!
0: Ух, здорово, Пантелей Петрович! Здорово, говорю! Аж дух захватывает! Я так ни разу в жизни не плавил!
1: Не мешай!
2: Казымов ликовал. Эти минуты напоминали ему горячий момент танковой атаки. Тут, у жаркой печи, где кипела и клокотала раскаленная сталь, Казымов снова переживал увлечение и радость боя, ощущение близкой опасности и волнующую веру в свое умение, в свое искусство побеждать. Теперь он позабыл обо всем на свете, кроме огромной печи, в которой кипела сталь. Что-то в нем звенело, пело, и каждый мускул радовался и торжествовал. Только тогда, когда белый ослепительный поток неторопливой струей хлынул по желобу и, разбрасывая вокруг себя звезды и искр, тихо устремился в гигантский стальной ковш, Казымов понял, чего достиг он сегодня. Чуть пошатываясь, больше от волнения, чем от усталости, он подошел к сифону и прямо из крана стал пить холодную, приятно покалывающую небо газированную воду. Он приказал бригаде немедленно готовить новую заправку, а сам начал осматривать своды. Подошли начальник цеха с неизменной трубочкой в зубах, сменный мастер. Слух о скоростной плавке уже распространился по цеху, и люди с сомнением придирчиво осматривали своды, желая убедиться, что невиданное форсирование не сказалось на них. Нет, все было хорошо. Начальник цеха посмотрел на Казымова восторженными глазами. Он вынул трубку, хотел было что-то сказать, но ничего не сказал и только обнял Столивара.
0: Пантелей Петрович, посмотрите на доску соревнования. Шумилов ВИ 5 часов 32 минуты, а Казымов ПП 5 часов 1 минута. Ведь рекорд! Во как мы сегодня Володьку Шумилова в пузырек загнали. Вот разъярится, как узнает.
1: Что ты мелешь? Что ты мелешь? Молчи уж, звонарь.
2: Радостное настроение было начисто испорчено. Сконфуженный, растерянный уходил Казымов с завода. Долго бродил по поселку, прежде чем подошел к дому.
4: Рекорд, рекорд. Шумилов так тепло встретил, так самоотверженно помогал мне на первых порах. И в подручный-то, наверное, сам напросился, чтоб спасти меня, своего бывшего учителя, от срама. А вместо благодарности я, Казымов, отнял у Володи первенство, даже не предупредив его. Даже не предупредив. Вот тебе и дядя Пантелей. Нехорошо, ох, нехорошо. Ни к дьяволу не годится. Даже домой идти не хочется.
5: Пантелей Петрович! Пантелей Петрович!
1: Славка, откуда ты взялся?
5: Здорово! Ох, и здорово, Пантелей Петрович! Петрович!
1: Что? Что здорово?
5: Плавка ваша, вот что!
1: Уже и тебе известно.
5: А как же не знать? Уже по радио было, и по заводскому, и по городскому. От министра телеграмму передавали поздравительную. Руку вам жмет! У нас уже гости!
1: Это какие же гости?
5: И Шумилов, и товарищ Зорин, и все-все!
1: Ах, вот как! Вот неожиданность! И Шумилов!
5: Ага.
1: Ну так пойдем, Славка!
5: Пойдемте!
1: Пойдем.
5: Пойдемте! Ну, куда же вы пропали, Пантелей Петрович?
0: Пантелей Петрович, ура! Ура!
6: Правильно, правильно, Козымов. Наступаем соплякам на пятки, чтоб не зазнавались, чтоб никому никогда покоя не было.
5: Нечестно, нечестно, Пантелей Петрович, вот так вдруг сразу не предупредив, а?
6: Никак нет, все правильно, Валя. Кто зевает, тот воду хлебает.
5: Правильно.
6: А за Володьку своего не беспокойтесь. Он на своем веку еще столько мировых плавок выдаст. Не сможешь ее, Пантелей. Показывай им фронтовую повадку. Жми!
5: Ну, куда же вы пропали? Такая радость. А мы ждали, ждали. У меня что-то все перепарилось, пережарилось. Ну, давайте, ну, за стол. Давай.
6: Стой, стой, ребят! Подождите, а как же я самого главного-то и не показал?
5: А что же?
6: Ну, как же. Вот, получай, мастер. От завода управления подарок сам директор велел сегодня вручить. Вот ордер. Квартирка мечта.
7: Ой!
6: Сам осматривал. Кафель в ванной ослепительный, паркет. Завтра вещички в машину и айда. Глядишь, мы и на новоселье еще гульнем. Чего это вы?
1: Две комнаты. А на что мне бы были две комнаты?
5: А вы нас с мамой с собой возьмете?
6: К счастью, Клавдия, к счастью.
5: Нет, верно, Пантелей Петрович, мы с мамой с вами поедем. Вместе будем жить. Всегда вместе. Вместе будем уроки учить, гулять.
8: Да молчи ты, скверный мальчишка.
5: Ведь вы возьмете нас с мамой.
1: А что мать скажет? Ты мать спроси. Поедет она со мной?
5: Мама, мамочка, ты поедешь, а? Куда же ты ведь поедешь? Ну, чего ж ты плачешь? Поедешь, мама? Мама же, поедешь!
8: Ну, молчи, молчи, дурачок. Ну, разве можно так говорить? Ну, разве можно так сразу?
2: Оранжевый апрельский закат, смотревший в окно, золотил на стекле морозные папоротники и травы, наполнял комнату необыкновенным тревожным светом. Медленно завиваясь, ползли к потолку кольца дыма от папирос и Зорина. Секретарь партбюро следил за ними с таким вниманием, будто решение многих трудных и сложных жизненных задач зависело от этих зыбких, переливающихся, растворяющихся в воздухе завитков. Володя с Валей, казалось, головой погрузились в созерцание какого-то старого журнала. И в напряженной тишине, один в этой комнате, сохраняя самообладание, спокойно и энергично тикал будильник. Но Козымову казалось, что и он спешит. Точно у времени сорвались тормоза, и стрелки, потеряв свою философскую степенность, бешено понеслись по циферблату. Чувствуя, что сердце его бьется так же часто, Сталевар, позабыв о товарищах, обо всем на свете, весь напрягшись, как давеча у печи, смотрел на Клавдию. Решалась его судьба.

Радио ВОС. Наш адрес в интернете www.radiovos.ru. Информируем о важнейших событиях нашего общества. Обсуждаем актуальные темы со специалистами в прямом эфире. Отвечаем на вопросы слушателей. Радио ВОС. Мы работаем для вас круглосуточно.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: На телеканале «Спас» состоится премьера фильма «Век другими глазами». В Якутске завершилась спартакиада по адаптивным видам спорта «Дьюлур». Волгоградская РОВОС провела мемориальную акцию в День памяти и скорби. В Сарапульском музее-заповеднике подвели итоги инклюзивных проектов для незрячих. В Удмуртии прошли 30-е республиканские летние игры среди отделений ВОС. В Златоусте волонтеры ВОС помогают фронту в составе клуба «Волонтеры Победы». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! На православном телеканале «Спас» состоится премьера документального фильма Всероссийского общества слепых «Век другими глазами». Фильм создан к столетию ВОС и рассказывает историю организации с 1925 года до наших дней, раскрывает детали жизни незрячих и показывает, как общество адаптируется к их потребностям. В ленту вошли уникальные исторические фотографии и кадры хроники. Премьерный показ запланирован на пятницу, 26 июня в 17:30 по московскому времени. Повтор в субботу, 27 июня в 11:10. В Якутске с 16 по 19 июня успешно прошла 15-я спартакиада Республики Саха-Якутия по адаптивным видам спорта «Дьюлур». В состязаниях приняли участие 851 спортсмен из 22 муниципальных образований и города Якутска. В программу вошли волейбол сидя, голбол, легкая атлетика, настольный теннис, пулевая стрельба, шашки, шахматы и стрельба из традиционного лука. По итогам голбола среди женщин первое место занял Мегино-Кангаласский улус, среди мужчин – город Якутск. В общекомандном зачете по шашкам победил Мегино-Кангаласский улус. В беге на 100 и 200 метров первое место занял Чурапчинский улус. Руководство Якутской РОВОС выразило благодарность всем участникам, тренерам и организаторам. 22 июня, в День памяти и скорби, члены Волгоградской региональной организации ВОС приняли участие в мемориальной акции «Пока мы помним, они живы», посвященной 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Мероприятия прошли в рамках Всероссийской военно-патриотической реабилитационной акции «ВОС. Честь имею». Председатель организации Наталья Гапиенко выступила на митинге у памятника Герою Советского Союза Михаилу Паникахе. Научный руководитель музея ВОС Ирина Ребец рассказала о подвиге героя и озвучила тифлокомментарии внешнего вида памятника. Состоялись минута молчания и возложение цветов. Члены местных организаций посетили памятники и мемориалы в своих районах. 19 июня Сарапульский музей-заповедник организовал круглый стол «Инклюзия в музее. Пространство возможностей». Заключительное событие инклюзивной практики «Этнография по Брайлю», поддержанной благотворительным фондом «Свет». Сотрудники музея поделились опытом реализации инклюзивных практик «Сердцем постигая подвиг» и «Этнография по Брайлю». В работе приняли участие представители музейного сообщества из Удмуртии, Татарстана и Башкортостана, которые рассказали о значимости инклюзии в культурных институциях. Участники ознакомились с инклюзивными выставочными проектами и посетили музейный комплекс «Купеческие дачи». 17 по 18 июня в селе Якшур-Бадья на базе школы-интерната для слепых и слабовидящих детей прошли 30-е республиканские летние игры среди отделений ВОС Удмуртской республики. Соревнования проводились по подтягиванию, отжиманию, метанию, толканию ядра, прыжкам в длину, бегу на различные дистанции и эстафете. В командном зачете первое место заняла Увинская местная организация, второе – Ижевская городская, третье – Можгинская. В личном зачете больше всего медалей завоевали Данил Зыкин и Юлия Богданова. Победители получили грамоты, медали и подарочные сертификаты. В Златоусте уже год действует клуб «Волонтеры Победы», объединяющий более 40 постоянных участников. Среди них активную деятельность ведут члены Златоустовской местной организации ВОС Валентина Митрохина и Сергей Мельников. Волонтеры собирают и отправляют гуманитарную помощь в зону специальной военной операции – подушки, одеяло, сухой душ, продукты, медикаменты, маскировочные сети. За время работы клуба изготовлено и отправлено более 250 маскировочных сетей. 8 человек удостоены медали Министерства обороны Российской Федерации. И коротко о других событиях. В Ставрополе организатор реабилитационной работы Анастасия Федорюк проводит занятия по обучению чтению и письму по Брайлю для детей с нарушением зрения. Шрифт Брайля – это ключ к самостоятельности, образованию, социальной интеграции и профессиональной ориентации. В Комсомольске-на-Амуре команда «Оптимисты» общества слепых приняла участие в военно-спортивной игре «Зорница». Участники успешно прошли этапы по практической стрельбе, сборке автомата, снаряжению магазина, флажному семафору, разведению костра и вязанию узлов. Команда награждена почетной грамотой. В Добрянской местной организации ВОЗ состоялся дружеский турнир по настольным играм. Участники сразились за игровыми столами, обменялись тактиками и получили бесценный опыт. Лучшие игроки готовятся к предстоящим краевым соревнованиям. Пермская краевая организация ВОЗ просит поддержать проект «Инклюзивная мастерская тактильных макетов». Голосование продлится до 28 июня. Проект уже реализован в Перми, Усолье, Березняках, Кунгуре, Чайковском и Лысьве. Прошли инклюзивные выставки «Пермь на кончиках пальцев» и «Усолье на кончиках пальцев». Также для родителей незрячих детей вышла азбука в стихах, позволяющая запомнить сочетание точек шрифта Брайля. Аудиовариант сопровождается звуковыми эффектами. Редакция «Радио ВОЗ» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОЗ. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovoz.ru. До встречи в эфире «Радио ВОЗ».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Актуальное интервью на Радио ВОЗ.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается интервью с Третьяковым Вадимом, ветераном специальной военной операции, членом Волгоградской региональной организации Всероссийского общества слепых. Добрый день, Вадим! В начале интервью могли бы вы сказать о том, как вы попали на специальную военную операцию, как проходила ваша служба и, конечно, о том, как вы получили свое ранение.
5: Добрый день. Да, конечно. Я служил еще с 2020 года в противоминном центре по специальности сапер. И на момент начала специальной военной операции я уже был кадровым военнослужащим и в составе своего подразделения отправился на выполнение боевых задач в зону специальной военной операции для проведения гуманитарного разминирования. Во время выполнения очередной задачи произошел неприятный случай, после которого я именно потерял зрение, то есть подрыв на противопехотной мине. Получилось это вследствие каких-то, наверное, моих, может быть, не сильно аккуратных действий и в силу того, что мины стояли на том месте уже довольно-таки давно и, скорее всего, был продавлен грунт. И после вот попадания щупа на противопехотную мину она и детонировала, и произошел подрыв.
4: Вадим, скажите, пожалуйста, о своей первой встрече с представителями Всероссийского общества слепых. Как вы узнали о нашей организации? Какое первое впечатление у вас было от встречи с ВОЗ?
5: Про Всероссийское общество слепых я узнал сам из интернета и решил с ними связаться. На тот момент я еще был неуволенным военнослужащим, насколько я помню. И решил сам приехать в свою местную организацию, познакомиться с председателем, с участниками Всероссийского общества слепых, с молодежью. И после уже моего увольнения из списка в части я впервые отправился на региональный форум в своем регионе, где познакомился уже с остальными представителями общества слепых со своего региона, вот, которые меня сильно замотивировали продолжать ту деятельность, которую я начал уже в своей гражданской жизни, поскольку встречал таких же, как я, тотально незрячих ребят, которым это никак не мешало учиться, работать, заниматься спортом и реализовываться в этой жизни.
4: Вы принимали участие как в региональном молодежном форуме ВОЗ, так и всероссийском молодежном форуме. Расскажите, пожалуйста, об эффекте от участия в этих мероприятиях, какие впечатления у вас остались, а главное, как вы считаете, полезны ли подобные форумы для молодых незрячих ребят?
5: Безусловно, эти форумы оказали на меня самый огромный эффект, поскольку, как я уже говорил, встречал там много ребят, которые сильно меня замотивировали. Вот один из них — это Илья, сейчас он на данный момент председатель общества слепых в Иркутске, который замотивировал меня больше всего. Он, насколько я помню, младше меня на год или на два даже, но уже в таком раннем возрасте является председателем, занимается кучей полезных для общества слепых и для людей целом вещей, социальным предпринимательством. Вот. И, конечно же, такие форумы полезны, потому что позволяют познакомиться незрячим молодежи друг с другом. Кто-то находит себе пару, кто-то находит себе друзей, кто-то даже изучает какие-то новые профессии и учится чему-то новому, поскольку на Всероссийском форуме у нас проводились занятия также по составлению своих грантовых проектов, которые мне в дальнейшем также помогли реализоваться в своей трудовой деятельности и помогают по нынешний день.
4: Вадим, расскажите, чем вы сейчас занимаетесь, о своей профессиональной деятельности, об увлечениях?
5: На данный момент я обучаюсь в институте по специальности педагог-психолог. Работаю в Волжском политехническом техникуме. Мы занимаемся развитием инклюзии, развитием доступности для детей с ограниченными возможностями. Проводим различные форумы на данную тематику не только в нашем регионе, но и в других регионах. Вот последний раз мы проводили данный форум в республике Адыгея вне своего региона и считаю очень продуктивно. На данный момент я начинаю обучение по промпт-инжинирингу, работы с нейросетями, так как я уже овладел навыками управления компьютера с невизуальным помощником NVDA, что тоже благодаря именно Всероссийскому обществу слепых, так как именно представитель данного общества меня и обучил работе на компьютере, что также мне даст возможность реализоваться в своей профессиональной деятельности уже в другой сфере, поскольку, я думаю, мало работы не бывает, и нужно преуспеть во всем.
4: Вадим, очень такой важный вопрос для каждого из нас. Расскажите о том, как ваши близкие и члены семьи поддерживали вас на сложном пути реабилитации, и сейчас расскажите о своих близких.
5: В начале, после того, как я только получил ранение, еще проходил медицинскую реабилитацию, проводились различные операции для того, чтобы нормализовать мое состояние. Близкие, конечно, очень переживали и очень сильно опекали меня, даже, может быть, это чересчур. Но со временем, когда увидели, что у меня начинает что-то получаться в жизни и без какой-то сторонней помощи, что я сам стремлюсь к самостоятельности, начали меня всячески поддерживать, отпускать даже в другие города в одиночку на какие-то поездки. Вот на данный момент я сейчас нахожусь в Подмосковье. Я сюда приехал на медико-социальную реабилитацию, на обучение самостоятельно. Мои близкие, конечно, боялись меня отпускать, так как без зрения я не всю жизнь, я всего несколько лет и еще многому чего, конечно, не научился. Но все-таки они меня поддержали, доверились. И вот за это им большое спасибо. Родные, безусловно, оказывают самую большую поддержку.
4: Вадим, расскажите о своих планах на будущее.
5: В будущем планирую реализоваться уже в своей профессиональной деятельности как психолог, возможно, даже как промпт-инженер, потому что, как я уже говорил, люблю развиваться в разных областях. Много чем занимаюсь. На данный момент еще занимаюсь написанием своей музыки, также с помощью нейросетей и самостоятельно в звукозаписывающей студии. Пишу вот музыку в разных жанрах, в том числе и патриотическую. Даже на каких-то мероприятиях удалось показать. Вот. И в дальнейшем планирую реализоваться полноценно во всех этих сферах.
4: Замечательно. Вадим, как для каждого человека, конечно, и для вас, наверное, тоже потеря зрения стала большим испытанием, сложным испытанием. И могли бы вы дать сегодня советы тем ребятам, кто находится, может быть, еще в начале пути своей реабилитации, на что нужно обращать повышенное внимание, как не потерять веру в себя?
5: Ну, конечно же, полная потеря зрения — это испытание каждый день, потому что все равно мы, бывает, находимся в тех местах, которые нам незнакомы, и очень большой, конечно, стресс. Из этого многие испытывают, не понимая обстановки, но все же это лучше рассматривать как такой некий вызов для преодоления себя каждый день. И, конечно же, не сидеть дома без дела, а заниматься любимыми вещами, находить новые какие-то увлечения, общаться с людьми, социализироваться и никогда не опускать руки, всегда жизнь заиграет новыми красками.
4: На протяжении этого сложного и долгого пути вашей реабилитации Всероссийское общество слепых сыграло важную роль, я думаю, вы уже об этом говорили, но могли бы вы также еще сказать и нашим радиослушателям, все-таки по каким аспектам именно ВОС вас поддержала, помогли? И, может быть, вы даже назовете имена, знаю, что вам помогала и председатель Волгоградской региональной организации, и у вас были другие наставники.
5: Самым первым моим наставником был Полубояров Василий Алексеевич, это председатель моего местного общества слепых. И, как я уже говорил, ВОЗ сыграла ключевую, наверное, роль в моей социализации, реабилитации, поскольку именно в ВОЗе я познакомился не только с мотивирующими людьми, которые и своим примером, и своим опытом, который передали мне, помогли мне в моей трудовой деятельности, в моей профессиональной деятельности, но и также показали мне другую сторону этой жизни, сторону жизни без зрения, и то, что она также полна других красок, которые помогают каждый день вставать, к чему-то стремиться и чего-то добиваться.
4: В завершение, Вадим, что бы вы пожелали всем тем, кто услышит ваше интервью?
5: Никогда не сдаваться и следовать всегда к своей цели.
4: Для наших радиослушателей напоминаю, вы прослушали интервью с Вадимом Третьяковым, ветераном специальной военной операции, членом Волгоградской региональной организации Всероссийского общества слепых. Слушайте Радио ВОС.
0: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
6: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам.
7: Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
8: Радио ВОС. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив.
9: Беседка на Радио ВОС.
10: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Цындыма Бойко. А в гостях у нас в студии Маргарет Мелмор. Эта встреча у нас уже вторая. В первой мы говорили о волонтерской деятельности. И сегодня мы продолжим говорить об этом. Маргарет, где вы изучали язык жестов?
11: Британский язык жестов я изучала, ну, мы в школе все изучаем.
10: Да, в обычной школе?
11: Да, потому что уже в то время уже инклюзия начиналась. Хотя я не очень молодая, но у меня в школе просто не было глухих, на ком практиковаться. А потом я решила, когда вот заинтересовалась языком жестов, решила русский язык жестов. Стала, сначала немножко был курс в Доме слепоглухих.
10: А пучков. Это разные, да, языки?
11: В каждой стране мира свой язык жестов, причем даже в тех, где разговорный язык один. И, например, американцы и британцы глухие поймут друг друга намного хуже, чем американцы и россияне. То есть, потому что русский язык жестов, американский язык жестов, они произошли от французского, а британский вообще совершенно другой. Поэтому я начала тут сначала в Пучково, потом я начала сама просто по разным, по видео изучать, по общению. У меня были много разных смешных ситуаций, потому что, например,
10: языки не перепутать, да?
11: Вообще, я пришла впервые глухим, я не была очень готова, я не очень хорошо знала, и жест, который в русском жестовом языке означает «глухой», в британском означает «слышащий». И они, когда меня встретили, они мне спросили, а ты глухая? Я совершенно честно ответила «да», потому что для нас это слышащий. И где-то полтора года я очень хорошо мимикрировала среди них под свою. Но потом меня спалили. Да, вот так с жестами. Потом стала общаться со слепоглухими.
10: А дактиль потом как осваивали?
11: Нет, дактиль как раз я выучила первым. Дактиль — это просто. Дактиль тяжело считывать слышащему человеку. Да, это вообще тяжело их понимать. Когда я впервые осталась со слепоглухим наедине на море, и у меня... Вернее, впервые у меня было это в Сергиевом Посаде в школе, да. Мне просто так сказали, а вот слепоглухие дети, все, занимайтесь с ними. Я стояла и плакала, потому что я не представляла, что делать с таким ребенком. Потом я оказалась на море, мне пришлось слепоглухого сопровождать. И вообще я частично верю очень в этот способ, когда человека просто кидают в воду, и вот дальше он учится плавать. И для меня это очень интересно до сих пор, как вот ты находишь способы общения. Мне очень нравится оказываться в каких-то ситуациях или фестиваль, или поход. Дом слепоглухих Фучкова очень хорошо это устраивает. Да? Какие-то походы, где есть и слепые, и зрячие слышащие, и глухие, и слепоглухие. И я очень люблю наблюдать, как люди, которые оказались в ситуации, где они вынуждены общаться, они находят общий язык все равно, потому что они вынуждены. Или люди на фестивале, которые глухие из разных стран, они не понимают друг друга язык жестов. И слышащие, которые не знают их язык. Меня всегда после этого потрясает. Я начала понимать, насколько мы слышащие, мы друг друга слышим, а на самом деле совсем не слышим, не понимаем. Насколько в этом мире мы не хотим друг друга понимать. И просто люди, и разные народы, и политики. Потому что я вижу, что вот если люди хотят друг друга понять, какие бы ни были их ограничения, они устроены так, что не найдут способ друг друга понять.
10: Маргарет, расскажите, пожалуйста, наверное же, были какие-то курьезные случаи вот в вашем волонтерстве?
11: Вначале я помню, когда я еще только привыкала к слепым, и для меня было странно. Я же открыла для себя, что слепые люди, они вообще могут хорошо ходить, и не каждый шаг им надо сопровождать. Я помню, что я пришла, наверное, был мой второй опыт сопровождения к девочке, тотально слепая девочка. Я пришла ее отвезти куда-то и в квартиру. Я еще не умела, особенно со слепыми. Я открываю дверь, уже вхожу в квартиру, а она мимо меня пробегает очень быстро, потому что думаю, что я еще там. И для меня это был такой когнитивный диссонанс. Он слепой бегает. Да? А сейчас я устраиваю для незнакомых людей. Я очень люблю их шокировать, для людей извне. Я говорю, ой, а слепой здесь был, а куда он? Я говорю, да, в красное и белое побежал. говорит, слепой сам? Я говорю, да, он наизусть дорогу знает. Были ситуации, что я в первом интернате не знала точно, где находится этот кабинет. Я беру с собой слепого, чтобы он меня сопроводил, слепой школьник, потому что он точно не потеряется. Вот еще ситуация, что я говорила, что мы сейчас разыскиваем людей, потерявшихся. Люди ходят за грибами, люди ходят гулять в лес. Вот ситуация у меня, что слепые друзья, они пошли в лес, они пошли выпить пиво. В отличие, они потерялись, да, но в отличие от зрячих, они вышли сами. Вышли, опираясь на слух, на то, что они хорошо ориентируются по слуху. Они слышали где-то железную дорогу, которую вряд ли бы зрячие услышали. А другие смешные ситуации, ну, конечно, это смешно для меня, это не для них было смешно, когда мы поехали в поход, ночью слепая девушка вышла в туалет и упала в реку на 7 метров. И, значит, вся эта слепо-глухая компания ее вытаскивала. Если бы, конечно, она не была в стрессе, то, в общем, наблюдать было очень за этим интересно. Ну и какие-то другие истории, тоже непонимание там между глухими, или не всегда люди понимают, что человек слепой, это же тоже не всегда видно. Или, например, какие-то даже у меня свои, я хочу сказать, что вот волонтерство с слепыми, одна есть момент, что оно иногда довольно травмоопасно. Потому что слепой может тебя задеть. У меня есть знакомый, которого я постоянно провожаю. Он слепой, очень высокий мужчина, спортсмен. И он, когда раздевался в поликлинике, он так руками в стороны. Ну, врачи меня, конечно, подняли, привели, там, на шатырь принесли, поставили на ноги. Потом я через неделю в гостинице, в номере спала со слепой девочкой. Рядом стояли кровати. Я утром получила пяткой в глаз от нее, когда она вставала. У меня были случаи в первом интернате, когда ты забываешь, что не надо стоять около стены, и в тебя большой подросток входит, который там тебе устраивает сильное сотрясение мозга. С глухими тоже бывает, у них другая совершенно ориентация в пространстве. Несколько лет назад я в театре глухих была Снегурочка с большим фингалом, но зато с тех пор я знаю, что не надо подходить сзади к глухому Деду Морозу.
12: Понятно. Пока жесты, да, вот не очень настолько активные, что достается, да?
11: Ну, он просто, он же не слышит, что ты к нему сзади подходишь.
12: Да, да, да.
11: Поэтому такие случаи бывают. Вот на море было очень весело, что у нас был слепо-глухой, который был при этом спортсмен. Это для большинства людей абсолютный шок, что слепые могут быть спортсмены, глухие могут быть спортсмены, еще и слепо-глухой может быть спортсмен. Я на берегу моря сказала: «Стой здесь, я переоденусь, войду тебя в воду». Конечно, он не стоял. Он пошел в воду сам. И тут я поняла, что есть большое преимущество для мужчины быть слепоглухим. Он по пути ощупал всех женщин. Нож идет с вытянутыми руками. Зрячие мужчины мне сказали: это вот не так плохо быть слепым. Да. Потом он тоже меня не послушался, пошел купаться, когда нельзя было. Его унесло в море. Я пыталась, службы спасателей, они сказали: мы сейчас включим прожекторы, мы ему покажем, куда плыть. Я говорю: ну, вы понимаете, тут проблема, он слепой. Говорит: да, ужас. Ну, да, хорошо, а мы сейчас такие громкоговорители, чтобы он на звук пришел. Я говорю: понимаете, он как бы еще глухой. И его, в конце концов, отнесло волнами на километр и прибило на пляж нудистов. Мне надо было пойти за ним самой, но я зачем-то послала двоих глухих. Говорю: приведите его, их нету час, наверное, 2 часа нет. Я прихожу, а они этого слепо-глухому рассказывают все, что вокруг происходит. Им сказали: мы отсюда не пойдем. Ну, еще один был случай вот у нас на фестивале. Вот это, кстати, вопрос, что ты очень быстро привыкаешь к людям с какими-то особенностями и забываешь, что у них что-то... Да, иногда ты говоришь слепому какую-то глупость, там, встань рядом с зелененьким автобусом. Он говорит: ты что, издеваешься? Откуда я знаю, какой зеленый? Я ж немножко слепой. И ты просто забываешь, потому что вот эта инклюзия, этого нет, этого барьера больше. Или с глухими, там, он спит в номере, и ты идешь ему постучать, а потом через 20 минут понимаешь, а что я делаю, он же глухой. Вот эта ситуация происходит в прошлом году. У нас приезжают на фестиваль театра глухих разные национальности. К нам приехал человек из Арабской республики одной, и он ночью пошел курить кальян и, наверное, чего-то там курить, и Да, вот то, что он потерялся, у меня такой же был диалог с полицией о том, что у нас потерялся, мы не можем ему позвонить, он слепой, нет, мы не можем позвонить, он глухой, нет, он сам не дойдет, он еще и сейчас покурил. И в конце концов я говорю, знаете, у меня последняя для вас плохая новость, он араб. Mm-hmm. И я вот просто вижу, как в глазах полицейского такая бегущая строка. Вот я всю жизнь искала сбежавших подростков, ушедших жен, там, пропавших мужей. Однажды звезды сошлись. Я ищу слепоглухого араба. Mm-hmm. Еще, наверное, могу рассказать, как проходят у нас дискотеки в обществе глухих. Тоже глухие включают на полную громкость музыку, начинают радоваться жизни. Маргарет врывается через 3 минуты, зажав уши, кричит: «Вы что тут все, глухие, что ли?»
10: То есть таким образом вот именно вибрация, да, дает им ритм, вот все.
11: Да, они очень хорошо чувствуют музыку у них, как бы, поскольку это же разные центры мозга отвечают за технический слух и за музыкальный слух, за чувство ритма. Поэтому если до них донести, например, мы летом ходим в парк Измайлова на танцы, на бесплатные там джаз-концерты со слепыми, с глухими, учим их танцевать. И просто глухие, они иногда, им надо потрогать колонку, или им нужна живая музыка, они вибрации чувствуют очень хорошо. Да, или потопать там как-то.
10: Маргарет, вот вы рассказываете о том, что люди недоумевают ваше окружение. Кто такие незрячие, слабовидящие, глухие люди? И, наверное, же задают какие-то нелепые вопросы. Встречалось ли у вас такое?
11: Да, конечно, потому что людей, как и у меня когда-то, или у них стереотипы. В отсутствие инклюзии они узнают из каких-то книг, из, может быть, легенд, из каких-то таких городских легенд, скорее, да, из стереотипов. Например, слепые в музее Островского очень смеются, когда часто они просят или обучающихся полицейских, или просто гостей спросить, вот, какие у вас вопросы о жизни слепых? И часто, не всегда, но попадается убеждение, что у слепых обязательно экстрасенсорные способности, они видят будущее, вот, они могут какие-то иметь особые... Или что у них какой-то феноменальный слух. Конечно, это иногда правда. Если у человека слух в норме, у него не мультисенсорные нарушения, у человека концентрация переходит на другие компенсирующие чувства, и человек начинает больше опираться на свой слух, конечно. Например, я очень люблю ходить по лесам, и благодаря слепым друзьям я теперь могу ходить и ночью в лесах, потому что меня научили, как идти, опираясь на звук шагов. Я понимаю, знаю дороги, по какой дороге я иду, сошла я с дороги или нет. Я себя чувствую гораздо спокойней. Я теперь очень экономлю на электричестве. Я почти не включаю свет дома, потому что я все могу делать в общем почти в темноте.
10: Это, оказывается, можно привыкнуть к этому, да, даже будучи зрячим.
11: Да, я не люблю яркий свет, поэтому для меня это очень меня бережет. И интересно развивать свой мозг, когда он начинает, ты у него отрезаешь одно чувство, и он начинает развивать другие. Ты начинаешь... Я никогда столько не слышала, как с тех пор, как она начала практиковать, попробовать жить без глаз. И ты понимаешь, сколько вокруг тебя звуков, которые наши чувства, мы их не регистрируем, потому что наша нервная система устроена так, что у нас очень переплетены эти чувства, да, и мы не регистрируем, что от чего зависит. Например, до того, как я начала общаться с глухими и читать литературу про них, я даже не знала, что когда мы ставим на стол чашку, мы опираемся на слух. Не на тактильное, не на зрение, а именно на слух. Вот эти вещи очень интересные. Смотреть, как твой мозг развивается. Например, даже когда я начала изучать русский язык жестов и общаться с жестами, у меня очень улучшилась моторика, у меня прошли какие-то неврологические затруднения свои, потому что лучше пальцы начинают работать. Я стала брайлем пытаться читать, повышать чувствительность. Хотя вот про глухих еще смешнее вопрос, который чаще всего спрашивают про глухих. Про глухих очень часто я слышу: «Слушайте, а как они сексом занимаются? Они свет включают? А как же они общаются в темноте?» Ну откуда же я знаю? И мне было... Как-то я стеснялась спросить, дойти к глухим и сказать: «Извините, а можно я посмотрю?» Я помню, что я написала знакомому глухому другу, и я очень спрашивала: «Вова, скажи, а как глухие в темноте общаются?» И он мне очень долго рассказывал, как с глухими в темноте общаться. Очень долго писал, рассказывал. Наконец, я решилась и говорю: Вова, я спрошу прямо, а как глухие сексом занимаются? И он мне вдруг пишет: ты знаешь, это очень сложный, долгий вопрос. Это долго рассказывать. Давай лучше встретимся, я тебе все покажу. Вот это самые такие вопросы, которые про слепых, конечно, что людей удивляет, что слепые могут сами ходить, слепые могут помнить дорогу. Конечно, они ходят лучше, чем зрячие, которому, если могут закрыть глаза. Например, есть такое упражнение, когда обучают полицейских, им завязывают глаза, дают собаку-проводника. И для них это... Они очень напуганы, им часто тяжело очень двигаться.

0: как раз у слепых развивается слух, а у них привыкают глаза. Они друг с другом там болтают. Я не понимаю, как они что-то видят.
1: О, по поводу болтают, у меня, знаете, совершенно уникальная ситуация была. Я, когда жила в Улан-Удэ, в Бурятии, была одной из организаторов слетов молодых инвалидов. И самых разных категорий, то есть слепые, глухие, опорники, все были. И вот создавали команды, в которых мы работали. Как-то так кому-то пришло в голову в одну команду собрать слепых и глухих. А так как я курировала слепых, то получается и глухих в том числе. Ребята у меня в команде были и слабовидящие тоже. И собрала всех, говорю, а где наши ребята глухие? Они говорят, да они все вокруг тебя стоят. То есть, ну ладно, все стоят, хорошо. Дружно мы двинулись в беседку, в которой по кругу помещалось у нас человек, наверное, 20. Даже вот так вот сели все. Как-то так получилось, что мы сели в перемешку, то есть чуть ли не через одного-двух там. Один не слышит, другой не видит. И бурно обсуждали все, что нам предстоит делать. И самое интересное, среди глухих был один, который считывал артикуляцию и все передавал ребятам, кто этого не умел делать. А мы, естественно, громко, бурно обсуждали тоже свое. И получалось, что совершенно разные темы в одной вот этой группе обсуждали. Одни молча, другие вот очень громко. То есть забавно было. И потом команды, конечно, у нас в команде слепых были люди и поющие, и стихи читали. А среди глухих великолепные у них пантомима, замечательные номера такие, танцы тоже были. Потом они прекрасно рисовали, а мы давали тексты, материалы, которые можно было размещать в этой газете. Ну и заняли первое место среди команд. И потом как-то получилось, что я на распределении вот этих призов-подарков опоздала, захожу, уже организаторы, ну, мои коллеги, распределили подарки. Говорят, ну вот там глухим мы подарим радиоприемнички, а слепым — лазерные указки. Я говорю, подождите. Вы вообще сообразили, вот что вы решили? Поменяйте местами, и все встанет на свои места. И очень часто говорю, особенно в организации разных мероприятий, где есть призы, подарки, часто люди даже не задумываются, кому что дарят.
0: Да, я тоже как раз сталкивалась с этим. Это не злой умысел.
1: Нет, конечно, ни в коем случае, да.
0: Это мы забываем про это. Особенно, если ты видишь, что человек с ним можно общаться. Это такой восторг ты воспринимал. Ты всю жизнь думал, что вот этот человек, который от тебя отделен барьером навсегда. И, например, ты начинаешь изучать язык жестов, и ты понимаешь, что я его понимаю, этого глухого, и он меня, и с ним можно общаться, и со слепым можно. И это огромный восторг, когда ты понимаешь, что вот все равно люди общаться могут. Да, у нас была тоже организация праздников, мы думали, что бы нам сделать на День глухих. Кто-то сказал, давайте мы им сделаем концерт, споем. Я сказала, что да, мы можем это сделать, но они не очень хорошо про нас подумают. А общение между слепыми и глухими у нас... Это же есть в русском поговорка, да, что там общение как слепой с глухим. И я всегда говорю, да плюньте в лицо, кто это скажет. Те, кто думает, что слепой и глухой не может общаться, просто не видели двоих подростков, ну, они из детского дома, трудные подростки, один слепой с рождения, другой глухой. Вот они не видели таких подростков, замотивированных что-нибудь сделать за спиной у взрослых. Например, там им надо достать сигареты или алкоголь, который нельзя.
1: И всегда вот... договорятся.
0: Да, они развивают такую координацию, что любой спецназ мира просто позавидует. Я даже помню, что когда я с ними работала, я говорила, ребята, я обещаю, я не буду ругаться. Если вы мне объясните, как вы договорились это, как вы сговорились это сделать, я же не понимаю, потому что действительно лучшие друзья, один тотально слепой с рождения, другой тотально глухой, обязательно соберутся и что-то сделают. Еще очень интересно, да, обычно я рассказываю, как у нас есть знакомая семья, где жена, они пожилые, жена слепо глухая, муж в коляске. Ну, сейчас он уже тоже теряет слух. К нему приехал его друг, который был председатель какого-то отделения ВОЗ. Он был просто слепой. Вот эта компания. И мужчины договариваются, что они вечером скажут слепо-глухой жене, что они идут за хлебом, сами пойдут, выпьют, с девушками пообщаются. И на следующий день они приходят оба с большими фингалами. Никогда еще выражение «жена пронюхала» не было так близко к истине. Да, она слепо-глухая, но мы не учли, что Нюх,

0: У нее отличный. Поэтому-то не надо думать, что вот это такие люди, которые ничего не могут, они часто могут намного больше, чем вы.
1: И еще, когда в компании, где присутствует незрячий человек, зрячие пытаются каким-то образом между собой, какими-то жестами или чем-то пообщаться, ну, то есть передать какую-то информацию, то все равно незрячий человек это все чувствует, не знаю чем, каким местом, но все равно это все всегда понятно бывает. А вот девушка, как раз вот тот самый след молодых инвалидов, о котором я говорила, слабовидящая наша девушка, подружилась с молодым человеком, который вот тот самый наш общий переводчик был, да, то есть он владел речью обычной и считывал артикуляции. Это наша девушка говорила, слабовидящая. Нам, к сожалению, я-то его, говорит, слышу, а он только по губам. Это у нас на природе, в лесу было. И вот по темному лесу, к сожалению, вот с ним было не пройдешь, не пообщаешься в темном лесу. И поэтому они и искали такие яркие фонари там или еще какие-то такие места, где он действительно мог видеть, о чем она ему говорит. Такое вот общение было интересное.
0: Да, это, конечно, интересно. У нас были шутки волонтеров, с кем лучше ходить на свидание, со слепым или с глухим. Говорили, ну, с одной стороны, слепой, вот я приходила в школу, и у меня часто было там плохое состояние, дыбом волосы или еще что-то. А мальчики слепые мне говорили, ну вы самые красивые. Я думаю, хорошо, что ты меня не видишь. А с глухим я один раз ходила на свидание. Меня пригласил в Петербурге на фестивале «Глухой». Сразу после знакомства я подумала, как это, что там делать с глухим? Ну ладно, и надо все попробовать. Это было одно из лучших свиданий в моей жизни. Я хочу сказать, женщины, сестры, идеальные мужчины существуют. Это сокровище 2 часа просто сидел молча и не действовал мне на нервы. Голова от него не болела. Я говорю, мужчина, вот с тобой и можно прожить остаток жизни.
1: Да.
0: Очень часто мы сами делаем таких людей инвалидами. Мы инвалидизируем, потому что мы, большинство, внушаем, сами верим и им внушаем, что они не могут. Вот, ну как ты это сделаешь, ты же это не видишь или не слышишь. И мы их такими воспитываем. На самом деле, я все время слышала, когда была в Совете по правам человека, что вот, ну давайте им дадим денег покушать, и что им несчастным, убогим надо. И они ничего не могут. И поэтому у меня даже были там выступления, я говорила, они все могут, я вам докажу, что они могут. И когда я пришла обратно к молодежи с ОВЗ, я сказала, что, наверное, вам говорили часто, что вы не можете, вот, вы не можете спорт, вы не можете рисовать, вы не можете музыку, вы это не можете. Я хочу вам сказать, вам врали. Вы можете абсолютно все.
1: Спасибо большое, Маргарет, на этой вот позитивной ноте. Я думаю, что мы будем завершать нашу беседу. И в заключении хотелось бы услышать ваши пожелания для радиослушателей.
0: Что бы ни случилось в вашей жизни или какое бы ограничение, они у нас у всех есть. Я ненавижу слово «инвалидов», потому что, да, по-английски это слово как бы «невалидный человек», «недействующий». Таких людей не бывает. Мы все чего-то не можем, мы не бываем невалидными. И когда мне говорят, что моя жизнь не сложилась, я говорю, есть только один вариант, когда твоя жизнь не сложилась, если ты ее не живешь. Так что живите свою жизнь. Какое бы ограничение ни случилось в вашей жизни, не ставьте ее на паузу. И сколько бы вашей жизни не было отведено дней, сделайте так, чтобы в ваших днях было очень много жизни.
1: Спасибо большое. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Маргарет Мелмор, волонтером. С вами была Циндема Бойко. Всего доброго. До новых встреч.
2: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
3: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
2: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
4: Радио ВОС.

0: Удивительные традиции и обычаи народов мира.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу «Удивительные традиции и обычаи народов мира». У микрофона Елена Морозова. Представим, что мы с вами оказались в Бразилии. Тем более сейчас, когда у нас зима, это особенно актуально. В этой передаче вы узнаете, как добиться уважения бразильцев. Можно ли рассчитывать на их пунктуальность? Почему нельзя ставить сумку на пол? Сколько дней длится карнавал? И какой цвет одежды привлечет богатство и любовь? Современные бразильцы являются потомками индейцев, африканцев и португальцев. Каждая из этих наций внесла свой вклад в местный менталитет и, конечно, в национальные традиции. Основная традиция Бразилии – это безграничная любовь к общению. Бразильцы любят обсуждать все, что угодно – футбол, политические новости, сериалы. И если вы не станете избегать общения в приятной компании, то к вам будут относиться с большим уважением. Кстати, жители этой страны не волнуют, какую религию вы исповедуете, какой у вас возраст или какая профессия. Главное – это желание общаться. Вера в приметы – это тоже одна из характерных особенностей бразильцев. Вообще, жители этой страны очень суеверны. Например, когда гость уходит, двери ему должен открывать именно хозяин дома, иначе гость сюда больше не вернется. Нельзя ставить сумки на пол, не будет денег. Выходить нужно в ту же дверь, что и вошел. Как и все южане, бразильцы привыкли к расслабленной жизни. Здесь никто никуда не торопится, и отсюда возникают серьезные проблемы с пунктуальностью. Это обстоятельство, кстати, нужно тоже иметь в виду. А так вообще бразильцы открыты, доброжелательны и всегда готовы прийти на помощь любому человеку, который попал в трудную ситуацию. Есть еще одна незыблемая традиция в этом государстве. Ну, конечно, это футбол. Он в Бразилии не просто игра. Футбол – это еще одна религия. Когда играет национальная сборная, по всей стране объявляется сокращенный рабочий день. Все спешат к телевизору, чтобы посмотреть матч и насладиться игрой. Местные мальчишки начинают гонять мяч чуть ли не с самого рождения. А победа сборной становится грандиозным национальным праздником. Кстати, о праздниках. Когда речь идет о Бразилии, непременно вспоминается знаменитый карнавал. Это событие имеет огромное значение для местного населения и считается одной из самых главных традиций этого народа. Карнавал проходит перед Великим постом и длится 4 дня и 4 ночи. К празднику готовятся серьезно и заранее. Главной особенностью карнавала в Рио-де-Жанейро является то, что это не импровизированное шествие с танцами, а хорошо отрепетированное театральное действие. Его участники делают соответствующий антураж, шьют костюмы, приводят себя в форму. Карнавал – это потрясающее красочное шествие, и с каждым годом оно становится все более грандиозным и масштабным. Думаю, что просто невозможно себе представить бразильца, который не умел бы красиво танцевать. Такое впечатление, что танцы и песни у них в крови. Говоря об обычаях Бразилии, нельзя не вспомнить любимый праздник – Новый год. Его бразильцы отмечают 1 января. В это время в Бразилии лето и разгар пляжного сезона. Все одеваются в белое и встречают праздник на берегу океана. По традиции, в этот день нужно загадать желание и успеть съесть ровно 12 виноградин за несколько секунд до наступления Нового года. Почему, кстати, практически все бразильцы встречают Новый год именно в белом? Дело в том, что они верят в то, что этот цвет принесет им удачу. Но можно обратиться к богам и с дополнительными просьбами. Для этой цели нужно добавить в свой наряд какие-то другие оттенки. Например, если вы хотите быть здоровым, нужно дополнить свою одежду розовым цветом. Если вы хотите разбогатеть, то золотым или желтым. А если мечтаете о большой любви, то красным. Бразильцы всегда очень внимательны к деталям. В следующей программе вы узнаете о традициях Китая. С вами была Елена Морозова. До новых встреч на Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Книга ворот.
2: Всем добрый день. В эфире подкаст «Книговорот». Федор Замыцкий, Глеб Новоселов, Василий Дрожин. И сегодня у нас замечательный гость, которого я спешу представить. Писатель, журналист Шамиль Идиатуллин. Шамиль, здравствуйте. Добро пожаловать в наш подкаст.
3: Здравствуйте.
2: Мы очень рады вас слышать и обсуждали некоторые ваши книги. Я думаю, что коллеги согласятся с тем, что, ну, наверное, без какого-то там пафоса, преувеличения, считаем вас одним из интереснейших авторов, которые есть сейчас у нас. И я хотел бы задать первый вопрос, наверное, не про книги, а скорее про сочетание профессий, журналистику и писательство. Насколько эти две составляющие помогают друг другу или мешают, да, ведь журналистика — это больше про фактические материалы, а автор, он создает иногда, конструирует, немножко выдумывает миры. Вот в вашем случае одно другому скорее помогало или мешало?
3: Тут скорее как и не я, то есть и помогает, и мешает. Помогает в том смысле, что по характеру подготовительной работы это примерно одно и то же. Приходится довольно интенсивно погружаться в материал, исследовать его, проводить ресерч, понимать, что как, придумывать структуру, сразу делать текст таким, каким он должен быть в идеальном варианте и так далее, и так далее. Вот какие-то такие вещи. Тут, конечно, журналистика здорово помогает. Просто любые инструменты и приемы работы с текстом, они писателю не повредят, а журналистика дает по максимуму эти приемы. Сильно больше, чем, наверное, любая другая профессия, связанная с текстами. Мешает в том смысле, что да, это категорически другая работа, категорически другой текст, по крайней мере, в моем случае. То есть я понимаю, что есть, допустим, авторы, которые пишут, ну, условно говоря, нонфик или там какие-то документальные тексты, или просто тексты, а пишут про себя, не придумывая, не привирая ни словом. А я немножко другой, я все-таки пишу от обратного. То есть если я всю дорогу проработал, всю жизнь, по сути, в деловой прессе, в журналистике факта, так называемый, там шаг лево, шаг вправо, попытка к бегству, сразу стрельба на поражение, и ничего придумывать нельзя, сочинять нельзя, только правда, ничего кроме правды, то здесь в текстах литературных приходится, наоборот, все сочинять, во-первых. Во-вторых, самое главное, наверное, отличие состоит в том, что в журналистике я пишу, глядя со стороны, как бы. Вот у меня передо мной какой-то там, условно говоря, стол, на котором я раскладываю или расставляю фигурки, персонажей, выстраиваю действия, смотрю на это со стороны, видя всех, понимая все и зная, как это линейно выглядит и чем начинается, чем кончится, что надо добавить и что выкинуть. И все это, вот, пока картинка не выстроится, за это не берусь. И она, как правило, когда я сажусь, работа на ровно такая же представляется, какой должна быть в законченном виде. Когда я берусь за литературный текст, я смотрю как бы из головы персонажа. Неважно, от первого лица идет текст или от третьего лица, смотрю я на это как бы сверху, снизу, сбоку или изнутри, все равно я всякий раз залезаю внутрь персонажа, который нифига не понимает, который вообще не соображает, что происходит, который ему всегда страшно, ему всегда неуютно, потому что тексты у меня в основном остросюжетные, на триллерной основе, и всякий раз герою грозит та или иная опасность, как правило, экзистенциальная, то есть не факт, что он останется живым, хотя я очень максимально стараюсь сделать все, чтобы он дополз, гад такой, до конца, хотя он сопротивляется. И в этом, с этим связано основное различие с тем, что там ты абсолютно объективен, здесь ты абсолютно субъективен. Там ты наблюдатель, демиург, просто повествователь, ты вот рассказал историю, которая тебя шкурно не касается, даже если ты сам все своими глазами видел. А здесь ты, несмотря на то, что ничего не видел своими глазами, все придумал, ты вещаешь изнутри, сквозь вопль ужаса и боль, которая тебя как-то очень натурально охватывает.
4: Для меня, вот как для читателя, современная русская литература очень сильно делится на, ну, если грубо сказать, так, столичную и региональную. Ну, вот вас я отношу, наверное, к региональным писателям не в смысле там масштаба, а в смысле, наверное, того, о чем пишете. таких писателей много, все писатели очень хорошие, но мне вот интересно, это какой-то осознанный выбор, это общество так устроено и сподвигает так писать? Или вообще, может быть, такого феномена нет, я его себе придумал?
3: Феномен есть, я его по-другому чуть-чуть вижу. Насколько я понимаю, вообще говоря, и литература, и кино, ну вообще все искусство в России всегда было довольно столицецентричным. То есть все всегда происходило в столице, в Москве или Петербурге. Как правило, все было с этим связано, завязано. Города, которые, если действие происходило в каком-то другом городе, то это был город либо вымышленный, либо замаскированный. Город Н, город там какой-нибудь Калинов, город, ну, или на самом деле он выглядел совершенно по-другому, как Миргород условный. Вот. Но вообще говоря, что-то абстрактное было. Это у нас абстрактное Верховье Волги, это у нас абстрактный Кавказ, это у нас абстрактные Дальний Восток, и как на самом деле все по-другому. А вот Москву и Питер, будь добр, описывай категорически правильно, там, считая количество ступенек на каком-нибудь лестничном марше и насколько страшен и глубок двор-колодец, в который зашел Родион Романович. И так было очень долго в силу устройства и страны, и общества, и государства, и как-то региональные авторы, которые появлялись, их считалось, что они должны оставаться региональными. Тут в советское время был такой феномен, когда литература во многом развивалась усилиями региональных издателей. И раз есть региональные издательства в Свердловске, в Ростове, в Владивостоке, где угодно, в Воронеже, то должен быть некоторый пул авторов, чтобы закрывать этот производственный план этого издательства. Поэтому появилось довольно большое количество писателей региональных. И по закону перерастания количества в качество, многие из них были хороши. И писали все лучше и лучше. Поэтому, например, у нас есть Свердловский Крапивин, у нас есть там Воронежский Дубровин, у нас есть, там Владивостокский Наволочкин, Пермский Давыдычев и так далее. В общем, довольно большое количество региональных авторов было, но некоторые из них выходили как бы на региональных, с регионального уровня на всесоюзный и становились известными, знаменитыми, в том числе это касалось и людей, которые как бы не в России живут, а в других союзных республиках, становились феноменами и всесоюзными, и всемирными, как Чингиз Айтматов в первую очередь, Василий Быков, многих можно вспомнить, но всегда это было исключение, скорее, из правила. Потом, когда Советский Союз кончился, выяснилось, что все-таки опять вернулась эта столицецентричность, и еще на более глубоком уровне, глухом, потому что столицы остались теми же самыми, Москва и Питер. А российские города, они как-то менее раскручены, там, условно говоря, Казань, она гораздо менее засвечена на культурной карте Родины, чем Киев и Минск, само собой. Или Тбилиси, или Ташкент. Там не снимается кино, там не сильно пишутся книги, которые известны другим жителям других регионов и так далее, и так далее. И меня вот как жителя даже не Казани, а набережных Челнов, второго по величине города Татарстана, это дико бесило. И бесило, и обижало, и как-то лишало меня довольно существенного для читателя фактора способности поставить себя на место героя. То есть, да, окей, я там школьник, как и герой Крапивина или Томина, да, я пионер, да, я там хожу в школу, я там собираю металлом макулатуру, я иногда там получаю по морде от хулиганов, еще чего-нибудь, но живу я по-другому, то есть мою жизнь, мой город разделен на комплекса, мои условия, мое имя, в конце концов, нигде в этих текстах и в этих фильмах не упоминается. Это прям обидно было. И плюс была еще одна обидка, когда вот, например, смотрел какой-нибудь фильм детский, там в конце часто писали, что в эпизодах участвуют учащиеся московской или там одесской или минской школы. А где, собственно, челнинские школы? Почему никогда ни в чем не участвуют? Потому что кино нет. Ну, вот, обидно. И как-то, видимо, это меня так заело, что я стал это исправлять по всем из перечисленных факторов, то есть потому что мне хотелось писать про свое здесь и сейчас, потому что мне хотелось отдать долги себе мелкому. Вот, хотел, чтобы твой город стал частью культуры, не мировой, а региональной. Вот, пожалуйста, получай. И потому что мне было это проще. Мне проще писать о том, что я сам собой представляю, и что вокруг меня люди представляют. И поэтому проще писать про Челны и про Казань. И самая ироническая штука состоит в том, что я книги начал писать, когда в Москву уже переехал. То есть я с 2003 года живу в Москве, а больше 20 лет. И Москва, получается, город, где я прожил большую часть своей жизни. А большая часть моих книжек, первая книга написана в 2004-м, дописана, то есть через год после переезда, и после этого написано еще, это был первый роман, а всего написано уже 12. И в абсолютном большинстве или во всех действия происходят не в Москве. Вот это такой прикол. Ну, понятно, что человек формируется все равно до 14, до 15 лет. Я сформировался как человек региональный. Вот так это и осталось. Ну, и потом я в Москве, даже будучи, я все равно 20 лет занимался регионами, больше 20 лет работал в региональных отделах. Ну, соответственно, это и закрепилось. Поэтому у меня какую книгу не возьми, там действие происходит или в Поволжье, в Татарстане, или в Сибири, либо на Дальнем Востоке, как последней книжке, или вообще в выдуманном регионе, который критик относят к тоже Поволжью, на самом деле это такая граница Урала и Сибири, но как-то в Москве везет меньше, Москва появляется в роли эпизодической. Я вот сейчас пишу роман, где действие происходит в Москве, но что-то все больше сомневаюсь в правильности этого выбора и, возможно, перенесу действие все равно куда-нибудь в регион.
5: Я продолжу тогда тоже спрашивать о тенденциях современной литературы. Если смотреть, что о вас пишут в интернете, то чаще всего там первые несколько строчек будут о том, что Шамиль Гатуллин – это писатель, который работает в разных жанрах. На самом-то деле ведь эта тенденция, она касается очень многих авторов, и если взять, ну, условно говоря, вот людей, которые на слуху, в первой абстрактной десятке, там не только вас, но и, допустим, Иванова, и Руванова, и Веркина. То есть это все авторы совершенно многожанровые, которые, вот как и вы, работают, и, пожалуйста, и современная проза, и фантастика, и детская литература. А ведь это именно особенность нашего времени, потому что если взять ту же советскую литературу в большей степени, конечно, там, если человек пишет фантастику, то он пишет фантастику. Если он работает в жанре реализма, он работает в жанре реализма и так далее. То есть была такая специализация, и никто чужую поляну не окучивал. Сейчас вот с точностью да наоборот получается. Как вы думаете, вот с чем это связано, и хорошо ли это, плохо ли это, как это влияет на качество литературы?
3: Ну, тоже есть несколько факторов, на мой взгляд. Советская, скажем так, доктринация и прибивание человека гвоздем к одному месту была связана, ну, с не столько с желаниями автора, сколько с позиционированием издательским и, там, я не знаю, Союза писателей, партии и правительства. Потому что там те же самые великие фантасты Стругацкие, они мечтали написать детектив всю дорогу. Ну, вот им особо это дело не приветствовали. Реалистические повести, романы у них тоже особо не брали, и когда они носили свои тексты в толстый журнал, им говорили, фантастику не берем, они намекали, что вообще, говоря, хромая судьба не то, чтобы фантастический элемент там значим, говорили, нет, пофиг, разница, уходи. А мой любимый с детства писатель Владислав Крапивин, например, он вполне себе был и автором, и фантастом, и реалистом, и детским, и тоже себе многое позволял. И если мы возьмем, скажем так, некоммерческих, а более-менее вменяемых писателей заграничных, то они тоже сильно себе руки не связывали жанрами. Они вот тот же самый Стивен Кинг, да, по-моему, по-прежнему автор номер один, остающийся, он как-то куда захотел, туда и пошел. Вот тебе хоррор, вот тебе фантастика, вот тебе роман взросления, вот тебе бытовуха про там, каких-нибудь несчастных бедных людей в современности, а вот тебе исторический роман. Все нормально. Я лично пишу и думаю, что многие мои коллеги пишут очень по-разному, по двум причинам. Ну, первая причина, очевидно, всех касается. Мы все любим читать очень разные книжки. То есть никто не сидит и не окучивает одну и ту же тему, как читатель. Никто не читает только фантастику, никто не читает только книжки там, про Вторую мировую войну или книжки про травму у молодых женщин или у там, трагедию старения у пожилых мужчин. Есть такие, наверное, упоротые читатели, но этот случай скорее клинический. Всем интересно разнообразить и перекладываться. Вот сейчас я читаю одно, потом совершенно другое, а следом у меня на очереди еще три книжки, ни одна из которых на другую не похожа. Это фактор такой общий. Фактор лично мой, не знаю, насколько он распространен, не думаю, но я, по-моему, автор довольно узкого диапазона. У меня довольно узкий и довольно специфический круг интересов, у меня довольно своеобразный, не то чтобы сильно широкий инструментарий, палитра, довольно узкой гамме цветов выдержанная и т.д. и т.п. Поэтому я, если не буду уходить в разные как бы варианты формы, да, то содержание будет примерно одно и то же. семья, народ, род, общество, человек, сталкивающийся с тем, что его жизнь сломалась пополам и все плохо, и надо из этого как-то выкарабкиваться, причем так, чтобы совесть твоя по возможности осталась чиста. И если бы, думаю, я не прыгал из жанра в жанр, неосознанно совершенно, просто само так получается, то меня бы довольно быстро на второй, третьей книге разоблачили бы и сказали: а, чувак одну и ту же книжку опять переписывает, определенными тряпками гоним его с поляны. Вот. А то, что я умудряюсь держаться на плаву, видимо, во многом объясняется тем, что благодарить я должен то, что хитрю так неосознанно с жанрами. Но вообще мне интересно, конечно, пробовать себя в разном. То есть мне не интересны чистые жанры, совсем чистые. То есть мне кажется, это в любой чистый жанр он уже исчерпан. То есть в любом чистом жанре уже есть абсолютные чемпионы. Есть абсолютный детектив, есть абсолютный хоррор, есть абсолютная фантастика, научная фантастика, социальная фантастика, твердая, мягкая и т.д. и т.п. Есть абсолютная фэнтези. Куда мне с моим пасконным рылом в этот великий ряд. Поэтому я беру и... ну и плюс это все уже известно. Все это уже написано и прочитано многократно. Все это... Все знают, чем все кончится. Поэтому надо делать так, чтобы никто не знал, чем все кончится. Поэтому надо миксовать. Надо смешивать произвольно, избалтывать, и потом смотреть, взорвется, не взорвется. Если взорвалось, хорошо, едем дальше. Вот так примерно я и работаю. И не факт, что все работают ровно так, но подозреваю, мотивацию у всех похожие.
2: Давайте как раз немножко вот про тематику произведения поговорим. Ну, наверное, одна из моих любимых книг – это «Город Брежнев», поскольку я в силу одной из работ и командировок там часто бывал, много есть друзей из Набережных Челнов. Вот. А для меня, наверное, в целом, вот когда читаешь рецензии и иногда пишут, что Идиатуллин – это вот про ностальгию по СССР или прошлому, для меня скорее вот ваши произведения, они про некий кризис смыслов, да, если брать «Возвращение пионеров», «Бывшее Ленина», да, по сути, ну, для меня все книги объединяют то, что как будто вот это будущее, оно либо отсутствует, либо туманно, либо под каким-то большим вопросом. Вот вы как художник, как автор, интереснее для вас раскрывать какие темы все-таки? Описание эпохи, взросление героев, их какая-то динамика, или действительно вот то, что сейчас... Ну, кризисы смыслов, они присутствуют во всем.
3: Мне интереснее, конечно, брать просто ключевое правило, что ли, любого сюжета. Это конфликт. Мне чем конфликт огромнее, всеохватнее и нерешимее, тем интереснее. Потому что, ну, что с мелочами-то возиться. Поэтому я всякий раз, когда придумываю некоторый мир новый, некоторую тему, некоторые условия, я исхожу из того, что вот вхожу я в сюжет за 5 минут или ровно момент, когда эти условия кончились, сломались, взорвались, и надо как-то придумать что-то по-другому жить. И так возникает совершенно новое, ну, как бы, ставки поднимаются. Поэтому и сразу можно показать, как человек с этим справляется, как его психология с этим, как его близкие люди справляются, как его отношения и вообще все, что мы считаем жизнью и смыслом жизни, как через это может или не может пройти. Поскольку литература, она именно что про смысл жизни, про людей, то получается попробовать это на разрыв и сжатие с помощью такого вот конфликта предельного уровня в максимально выразительной форме и максимально интересно для меня, ну и, думаю, для читателя.
4: Про город Брежнев продолжу. Просто спасибо за город Брежнев. Именно, знаете, в каком смысле? Я просто родился в Тольятти, и для меня очень много таких флешбеков было про город, который стоит вокруг автозавода, для которого автозавод в центре. Это очень такая близкая тема. Здесь отдельное спасибо. Но спросить хотел вот про что? Как мне кажется, писатель, в общем-то, пишет, исходя из своего личного опыта и исходя от того, что он наблюдал. Ну, как будто банальная мысль. Вот. А я вот, наверное, хотел про ваших подростков, про детей в ваших книгах спросить вот что. А я, например, допустим, вот в крапивинских подростков, которые у вас есть, допустим, в «Возвращении пионера», абсолютно верю. То есть они у вас такие очень органичные какие-то. То есть я вот читаю и прям думаю, ну да, наверное, это очень правдиво, очень круто, как будто это вот личный опыт, который вы пережили. А вот, допустим, в книжке «Бояться поздно», а вот подростки-геймеры, ну, честно говоря, на мой взгляд, они получились не очень убедительными, потому что там вот эта вот девочка, которая там говорит, расплескалась синева, еще что-то, как будто это очень сильно не похоже на современных подростков. Ну, опять же, мне так кажется. Как будто мне кажется, что это какое-то наблюдение со стороны такого человека уже более взрослого. Это там даже, может быть, немножко... Да, брюзжание какого-то есть вот на них. Вот. Но мне кажется, что там они не совсем такие, какие они там изображены. Вот как у вас это происходит? Как вы выбираете и откуда вы берете информацию про тех персонажей, о которых вы пишете? Ну, можно даже вот на примере вот этих подростков.
3: Ну, само собой, все это я тырю с себя и с родни, из близких, знакомых, коллег и так далее. То есть каждый автор, каждый писатель – это вампир, паразит и кровосос, который питается со своим окружением. Все, кто с писателями рядом находится, они давно это поняли и там, пытаются как-то уберечься, и вовремя захлопывают рот, и там бегут, когда видят, что глаза у собеседника сверкнули, он что-то начинает то ли записывать, то ли запоминать, но уже поздно. Во всех книжках, конечно, все герои – это основа моя, и сверху накладывает что-то еще. В городе Брежневе, где действовали герои, там главный герой – мальчик из хорошей семьи, который при этом обладает хорошими боевыми навыками и пластичной достаточно психикой, способен на какие-то свирепые и довольно, скажем так, энергозатратные поступки, и при этом он так, довольно рефлексирующий. Вот в той части, которая касается его, допустим, рефлексии или там способности переживать и неудачи, там руку сломал, там больше 3 месяцев дзюдо не может заниматься, или как никакими боевыми единоборствами, потому что ему немедленно что-нибудь там повредят, и с девочками все плохо, и все мечты оказываются довольно нелепыми. Вот это, конечно, я. Это прям я срисованный прям довольно точным, с пугающей фотографической точностью. Там, где касается его удачливости, что, наоборот, девочки его любят, что он там, наоборот, взрослого мужика одним ударом, значит, отправляет нокаут, и т.д. и т.п. Это, конечно, те, за кем я с завистью наблюдал. Мой старший брат, мои более удачливые или там более боевые одноклассники, другие ребята, но все они принадлежат тому времени. Конечно, это все ребята из 83-го, 84-го, 85-го года. То, как я это запомнил, то, как я это дорисовал, додумал и так далее, и так далее. «Возвращение пионера», там немножко отход был в другую сторону. То есть это тоже немножко я, немножко мои друзья, знакомые, те, на кого я хотел походить, те, на кого я не хотел походить, но тоже запомнил неприязненно, потому что там есть череда героев, там есть такой болтун Ленар, который, в общем, много трындит, при этом у него дырка в душе, вот там, где много трындит, это я. Там, где дырка в душе, это не совсем я. Там есть очень умелый гонщик Олег, гений, пилот. Вот это, само собой, не я, а 2 или 3 моих знакомых списанных. Там есть у меня девочка Инна, которая, в общем, тоже гений расчетов и каких-то мелкой моторики пальцев, умеет все, что угодно руками сделать. Поэтому она стала, собственно, механиком, на борт-инженером на корабле космическом. Вот это тоже с нескольких девочек срисовано. Вот. Как они могут, что они учились делать, что они умели делать, пока мы, пацаны, как дураки, ходили, ухмылялись, там косо поглядывали на них и боялись подойти, хотя очень хотелось. Когда речь идет о детях других поколений, например, в книжке «Убыр», в книжке «Бояться поздно», где примерно те же дети чуть постарше следующего, наверное, даже полупоколения, это срисовано с моих собственных детей. То есть я понимаю обоснованный, скажем, я понимаю, почему мне указывают раз за разом на то, что дети так не говорят, но мои дети и дети, как бы их... ровесники так говорят. И иногда мне становится грустно от того, что, вот, видимо, я не угадал, там дедушка пытается изобразить подростковую речь или там речь молодых людей, еще чего-то. Мне особенно сильно, знаете, прилетало за 2, скажем так, лексических поля, что ли, за «Само собой бояться поздно», где мне сказали, что старшие подростки, молодые люди 20-21 года, это не совсем подростки уже, они, мол, так не говорят, и за чуть более старший разговор ребят на несколько лет постарше и несколькими годами пораньше, бывший Ленина. мне тоже прилетало, там есть эпизод, где два парня 25-37 лет разговаривают друг с другом, при этом беспощадно выпендриваясь. И вот многие этот разговор считали как категорическую невозможность автора слышать и понимать, как на самом деле говорит молодежь, и тем более воспроизводить это дело. Я во всех случаях исходил из того, что это многое определено обстоятельствами, многое определено тем, как готовы, не готовы персонажи молодые воспроизводить какой-то лексикон свой, не свой, чужой, потому что в разговоре, в диалогах, которые строятся в этих книжках, это как бы оправдываю сейчас, я объясняю, многое построено на желании, готовности, нежелании, неготовности героев говорить или троллить собеседника какими-то чужими, незнакомыми, сложными конструкциями. Вот там, допустим, Марк у меня «Бояться поздно», он с перебором воспроизводит геймерскую лексику, Карим пытается давать взрослого, девочке или там Тинатин, она слишком взрослая для своего возраста, и она какие-то вещи говорит, которые, в общем-то, ее вроде бы ровесникам уже непонятны, потому что она их почерпнула откуда-то из бесед, общения или там книжек, характерных для более старшего поколения. А Аля, главная героиня, она иногда цитирует папу. Вот. А папа любит всякие глупые шутки, которые относятся к 90-м и любым годам. Это не прописано, это не объясняется, но я такое слышал, я такое видел, и я счел возможным это прописать, но не счел возможным это объяснить. Вот, я думаю, что, естественно, мой жалкий лев оправдания никого особо не убедил, но вот мотивации у меня были именно такими.
2: Очень интересно у нас получается разговор, но, к сожалению, время нашего подкаста истекло, и если вы не против, мы обязательно вас еще пригласим, потому что тем у нас осталось огромное количество. Спасибо, что нашли время поучаствовать сегодня в нашем эфире. Шамиль Изетуллин, замечательный писатель, журналист, был сегодня у нас в гостях, ну и будем с удовольствием ждать новые книги. Спасибо еще раз вам.
3: Спасибо.
4: Спасибо огромное, правда, очень классно.
5: Спасибо.
1: Книговорот.
0: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
6: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на два цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий,

0: предприятии в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
1: Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
2: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. Мы неоднократно слышали такое утверждение: человеку свойственно ошибаться. Давайте сегодня посмотрим на это утверждение с психологической точки зрения. И поможет нам в этом разобраться психолог из Минеральных вод Милютова Камила, когнитивно-поведенческий и контекстуально-поведенческий психотерапевт. Здравствуйте, Камила.
3: Здравствуйте. Да, про ошибки очень интересная тема, но я бы сегодня хотела поговорить не про конкретные ошибки, которые совершает человек. Человеку свойственно ошибаться, ошибки дают нам колоссальный опыт, да? Но есть у нас такое свойство, как ошибки нашего мышления, и каждый человек имеет подобные когнитивные искажения. Ну, они называются официальным языком именно так, психологическим, да? Эти ошибки мышления иногда портят нам жизнь, иногда они могут ввести в нас в состояние тревоги и даже паники, иногда в состояние глубокой депрессии. Но в этот момент надо просто понять для себя, что это именно ошибка мышления, и постараться изменить это убеждение, эту мысль на более позитивную. Но когнитивные искажения, к сожалению, все равно всегда нас будут преследовать, это нормально. Единственное, что мы можем сделать, это просто знать о них, знать их в лицо, грубо говоря, и уметь их менять. Ну и чтобы о них знать, я, наверное, о них расскажу, да, о самых распространенных.
2: Желательно с примерами, чтобы мы поняли, что это такое.
3: Вот есть такое когнитивное искажение, я его называю додумывание, потому что по самому названию уже можно понять, что это такое, да? Когда нам кажется, что мы умеем читать мысли других людей. Вот если я туда пойду, он подумает обо мне вот так. Наверное, я ему надоела. Наверное, они что-то не так обо мне подумали. Наверное, они подумали, господи, какая она ненормальная, и так далее. Все вот эти мысли, когда вы понимаете, что сейчас вы просто как будто бы хотите прочесть мысли другого человека, это додумывание. И это когнитивное искажение очень сильно портит жизнь, особенно людей застенчивых, подростков очень часто. Но в подростковом возрасте такие мысли, к сожалению, неизбежны. Потом впоследствии это все немножко ослабляется, да, но сохраняется все равно на протяжении жизни. В этот момент себя лучше просто одергивать. Так, дорогой мой человек, сказать себе, ты умеешь читать мысли? Ты у нас что, какая-то гадалка там, я не знаю. И многие люди говорят, ну вот я же по опыту знаю, что они, скорее всего, так. А как вы это определите? Ну вот человек на меня как-то так посмотрел. А может, у человека день плохой был? Ну, он с утра, допустим, облил на себя кофе, его там еще машина обрызгала, еще что-то произошло. Вот у него плохой день. Но это не значит, что он зол конкретно на вас. Людям свойственно, к сожалению, свой гнев и на окружающих людей иногда проецировать.
2: Ну вот, кстати, тема интерпретации взглядов тоже интересна. Это ведь тоже додумывание. Насколько можно проинтерпретировать правильно взгляд?
3: Всегда есть выбор. Человек может проинтерпретировать как в свою пользу, так и не в свою пользу. Я всегда людям говорю, своим знакомым, ребят, вы не думайте, что вы как-то меня обидели, когда вы что-то не так сказали, допустим. Потому что я всегда выберу именно тот вариант, который мне больше нравится. Да? Именно тот вариант, в котором нет какого-то негативного контекста. И здесь мы сами выбираем для себя. Потому что разные люди реагируют на одну и ту же ситуацию по-разному. Да? Кто-то... злиться в этот момент, кто-то скажет, ну и что, бывает, кто-то вообще там даже не обратит внимания на это, не акцентирует на этом внимание. Поэтому здесь это уже выбор человека. А как я хочу решить эту ситуацию? Кто-то обижается на сообщение, там, я не знаю, «привет с точкой», я знаю таких много людей, да? Хотя это просто «привет с точкой», это вообще ни о чем не значит. Это не значит, что человек на тебя зол или
2: рассеян. Нет, он плохо ко мне относится, он не поставил восклицательный знак и не поставил смайлик, значит, он сердит на меня. Сейчас я озвучиваю, да, этих людей.
3: Да, это уже чтение мыслей, вот. И тут как бы себя стоит одергивать, потому что они все равно будут приходить, да, они все равно будут к нам возвращаться, но тут себя одергиваем. Я их мысли читать не умею. Если этого человека проблема, пускай мне напрямую скажет. Очень похожее на додумывание или оно называется чтение мыслей. Очень похожее на это когнитивное искажение есть еще предсказание будущего. Он так и называется, тоже опять-таки мы не гадалки. И особенность его в том, что оно почти всегда в будущем времени, естественно. То есть когда человек строит фразы у себя в голове, строит

0: которая вызвала у тебя тревогу. Тревога у тебя вызвала, я не знаю, тремор рук. Потом у тебя появилась паника, и ты начинаешь мучить стюардесс, задавая им кучу вопросов о том, а не разобьемся ли мы. То есть вот такая цепочка.
1: То есть ты в это уверовал уже, да, хотя это была просто мысль, но ты уже в нее уверовал, у тебя появилась физиологическая реакция, и начал в это убеждать еще всех окружающих, поднимать общую панику. Цепная реакция.
0: В контекстуально-поведенческой психотерапии есть даже вот такая метафора очень интересная. Представьте, что вы шеф-повар, а ваши мысли — это шведский стол. Вам не каждая еда нравится. Какая-то еда вам нравится, какая-то еда вам не нравится. То есть так же с мыслями. У нас, это нормально, что у нас есть мысли, которые нам не нравятся, которые нам мешают. Мозг, он любит что-то там нам подкидывать. Да? Это нормально совершенно. Но это не значит, что каждая мысль истинна, что нужно в каждую мысль верить. Хорошо, конечно, когда у вас только положительные мысли, но, к сожалению, без остальных тоже никак, это было бы скучно. Просто в этот момент нужно себя одергивать. Так, мне кажется, что я сейчас додумываю, предсказываю, я этого делать не могу, зона турбулентности — это нормально, и как-то себе вот это говорить и успокаивать себя этим, как друга лучшего.
1: И, да, возвращаясь к замечательному такому сравнению со шведским столом, да, то есть те мысли, которые нам не нравятся, которые неконструктивны, которые вызваны, как мы понимаем, просто нашей какой-то тревожностью, негативизацией, да, просто проходить мимо этих блюд, да, и не класть себе их на тарелку.
0: Да, мы просто разрешаем им быть. Пускай они будут, окей, это наши мысли.
1: Ну, прошли мимо, посмотрели, да, прошли мимо, посмотрели на них и пошли к более позитивным мыслям и блюдам.
0: Можно даже оценить эту мысль, сказать: ой, какая интересная мысль, ух ты, как я что-то интересно придумал-то, да?
1: Какая у меня богатая фантазия.
0: Да, да, именно так. Про негативный фильтр я вот тоже упоминала в один момент, про обобщение и про негативный фильтр. Это тоже когнитивные искажения, когда вы говорите, что вот у меня плохой день сегодня, да, вот с утра вы проснулись и уже себе поставили ярлык на день, у меня плохой день, потому что вы там, допустим, ну, тот же самый момент кофе облили на себя. И все, этот ярлык будет действовать против вас, у вас включается негативный фильтр. Все, что будет происходить в течение дня, вы будете через этот негативный фильтр пропускать и обращать внимание только на какие-то негативные, как бы подтверждая изначально свою мысль утреннюю, что у меня плохой день. Поэтому даже если вы проснулись, у вас плохое настроение, это ваш выбор. Сделайте максимально его хорошим. Скажите себе, что бы со мной с утра ни случилось, у меня все равно будет хороший день. И, скорее всего, тут включится именно позитивный фильтр, да, и вы будете обращать внимание на хорошие вещи. Нам повезло, наши мысли все-таки в наших руках в каком-то смысле, да, мы можем сами выбирать, о чем нам думать. И в этом смысле лучше думать в позитивную сторону, чем в негативную, потому что туннельное мышление или негативный фильтр, ну, тоже не самое приятное искажение когнитивное. Сюда же обобщение, да, вот плохой день, то есть мы обобщили весь день, мы как будто бы полностью взяли и обесценили все хорошее, что было в этот день, и обратили внимание только на плохое. Либо та же самая, да, вот мысль, которую я озвучивала сегодня про додумывание: я всем не нравлюсь. Ну всем это кому? Ну тебя что, весь мир знает, что ли, что ты всем не нравилась, да? Вот. А само слово, оно очень сильно давит. А если мы изменим убеждение, ну, например, я не нравлюсь этому человеку, вот, мы уже не обобщаем, я не нравлюсь конкретному человеку. Потом спрашиваем себя, а мы можем знать, нравимся мы или нет? Можем все-таки спросить у этого человека, либо перестать додумывать, да, и в итоге эта мысль полностью теряет ценность, потому что она напичкана вот этими искажениями.
1: Это вот безумно интересно, и вот в контексте проблем коммуникации, да, между людьми, ведь и в семьях такое происходит, да, даже с людьми, которыми мы давно живем, мы за них тоже можем что-то додумывать. Это как есть какие-то, да, шутки про то, что муж всю жизнь хвалил борщ жены, она ему всю жизнь его готовила, да, а потом выяснилось, что на самом деле борщ он не любит, он просто хотел ее, ну, как бы не расстраивать жену. Вот. А она не любит его готовить, этот борщ, да? То есть, в принципе, у нее был почему-то такое вот изначально было мнение, что, ну, мужчины любят супы, значит, мужчины любят борщ, я должна ему его готовить. То есть она как бы за него решила, да, он как бы, чтобы ее не обижать, тоже всегда говорил вкусно. Ну, то есть как бы здесь скорее больше, конечно, про то, что люди не разговаривают друг с другом, да, и не говорят о том, что им нравится, что не нравится. Ну и, в принципе, также вот в этих искажениях, именно додумывании, да, тоже мы вместо того, чтобы поговорить и спросить у человека, мы зачем-то там настраиваем какие-то конструкции вообще фантастические, да, которых нет.
0: Здесь, кстати, еще одно когнитивное искажение есть в этом примере. Оно называется катастрофизация.

0: почему-то он же не говорит об этом, значит, у него тоже есть какой-то страх, да, может быть, в его семье не принято об этом говорить, но здесь все-таки я бы задала именно про страх вопрос. А что произойдет самого страшного, если ты об этом скажешь? И, скорее всего, у него начнут какие-то картины выплывать, все, она будет на меня обижена, она не будет со мной разговаривать несколько дней, а потом в итоге охладятся наши отношения. Я говорю, хорошо, продолжай, самое страшное, давай самый страшный сценарий мне говори. Мы разведемся, мы начнем там судиться за детей и так далее. И вот этот очень любопытный момент, когда человек не знает, что будет потом, но он придумал себе настолько страшную картину, это называется катастрофизация, когнитивное искажение, что в итоге он уже находится в каком-то таком состоянии, он не идет в страх, как будто бы это что-то приведет к каким-то плохим последствиям, и продолжает есть этот борщ. То есть он как будто бы все время в минусе. С катастрофизацией есть хорошая техника, которая помогает нам не делать из мухи слона в каком-то смысле. Ведь у многих людей есть такое свойство, это одно из любимых когнитивных искажений многих людей, тревожных в особенности, думать, что произойдет что-то страшное. И в данной ситуации, почему это происходит? Наш мозг очень не любит неопределенностей. Для, например, древнего человека неопределенность означала, скорее всего, голод и смерть. Да? Если урожай не получился на этот год, то это, скорее всего, обозначает очень тяжелый, очень тяжелую зиму, очень тяжелый год. И тогда неопределенность означала что-то плохое всегда. Но сейчас времена изменились, и если что-то неопределенное, если какое-то неопределенное состояние, это еще не говорит о том, что произойдет что-то плохое. И поэтому техника декатастрофизации включает в себя полное описание вот прям гиперболизированного страха. Я прям говорю, вот напиши самый страшный сценарий, который произойдет, если ты это сделаешь, да, какой-то страх свой произойдет, если там я не сдам экзамен. Скажи самое страшное, что будет. И человек начинает говорить, я... меня исключат из университета, потом меня отвергнут родители, потому что они скажут, вот мы за тобой платили, я не смогу устроиться на работу без диплома, я буду бомжом и так далее. Вот он боится, как казалось бы, экзамена всего лишь, а у него там уже целая цепочка из катастроф построена. Понятно, почему у него такая сильная тревога? Потому что мозг его вот так все достроил. И дальше я его переключаю, я ему говорю, а вот давай-ка ты нейтральный сценарий напишешь, как скорее всего будет? Да, и обычно там, ну да, возможно, я не сдам экзамен, хорошо, если не сдам, я в следующем году его все равно сдам. Или на комиссии я его сдам. То есть вот такой более-менее реалистичный сценарий. И плюс я ему даю оптимистичный сценарий. А давай-ка ты мне самый хороший сценарий опишешь. Ну и человек тоже может описать какой-то свой позитивный сценарий, например, я не сдам, а потом мне все-таки позовут и скажут, ты сдал, там, например, что-то в этом роде, я стану уверенным в себе, станет все хорошо. И в дальнейшем человек, когда все-таки этот страх произошел, то, чего он боялся, да, вот, допустим, он не сдал все-таки экзамен, он убеждается, что происходит, как правило, все либо по нейтральному, либо по позитивному сценарию. Потому что какие-то негативные ситуации в нашей жизни, они происходят мгновенно. Мы их обычно не ожидаем. А вот нечто нейтральное и позитивное с нами происходит как гораздо чаще. Эта техника очень хорошо помогает людям не беспокоиться по разным пустякам, по разным ситуациям, не делать из мухи слона. Делать сценарий негативный, реалистичный, позитивный.
1: Мы продолжим после небольшой паузы.
2: Вы слушаете Радио ВОС.
1: У нас сегодня на связи когнитивно-поведенческий, контекстуально-поведенческий психотерапевт Мевлютова Камила. Камила, а есть ли еще какие-то интересные когнитивные искажения?
0: Конечно, их порядка 190, но я не буду их всех перечислять. Расскажу вас. Да, самых распространенных. Ну вот мы назвали негативный фильтр, обобщение. Есть еще очень распространенное среди многих людей когнитивное искажение. Это обесценивание положительного или просто обесценивание. Оно свойственно, как правило, перфекционистам, либо людям с синдромом отличника. Человек просто обесценивает все то хорошее, что было в его жизни. Как правило, такое когнитивное искажение бывает у людей, которых редко хвалили. и поэтому они сами себя не очень-то могут хвалить, которых только ругали за что-то плохое, но не хвалили за что-то хорошее. И такой человек имеет свойство обесценивать абсолютно все свои достижения. Он поставил себе высокую планку, безумно высокую, он не может до нее дотянуться, и в итоге все, что ниже этой планки, просто для него как, ну, как ничто не имеющее значения абсолютно. И, конечно, такой человек будет, скорее всего, находиться в постоянной тревоге, что нужно эту планку как-то до этой планки доходить, а не получается. Либо впоследствии уже и в депрессии, потому что вот я такой ничтожный и ничего не умею. И, конечно, одно из самых сложных — это искажение в плане его замечания, так скажем. Его заметить очень сложно, если у человека есть свойство обесценивать себя. Но вполне себе реально, в особенности, если у вас есть помощник, если у вас есть супруг, который умеет вас хвалить, или друг, попросить его акцентировать внимание на ваших каких-то достижениях и хвалить за них. И самостоятельно себя тоже хвалить за это. Ну, например, не знаете, за что себя хвалить, нужно подойти к своему другу, к своим там знакомым людям, с которыми вы активно общаетесь, и сказать: «Как ты думаешь, за что меня можно похвалить?» И человек, как правило, вам скажет: «Ну, вот у тебя хорошая работа, ты самостоятельно в твоем-то возрасте там добилась каких-то высот, да, у тебя там потрясающий муж, ты хорошо общаешься с людьми». То есть каждый человек что-то хорошее для вас скажет. И вы начнете обращать на это внимание. Поэтому с обесцениванием мы так работаем.
1: Человек сначала должен как-то осознать, что он обесценивает, да, потому что таких людей, когда хвалишь или пытаешься показать на их какие-то достижения, с них вот похвала как с гуся вода. Вот вопрос, как донести, ну, хорошо, если найдется кто-то в окружении, да, кто покажет человеку на то, что вдруг ты обесцениваешь, да, вот как донести правильными словами вот это.
0: Имеет ли вообще смысл это доносить в каком-то смысле? Да, потому что не каждый человек хочет слышать о себе правду. В каком-то смысле еще человеку иногда и выгодно, да, что он себя обесценивает. Поэтому тут, понимаете, это от выбора человека зависит. Если сам человек себя хочет обесценивать, если у него есть какие-то выгоды этого, он будет продолжать себя обесценивать, что бы вы ему ни говорили. Если все-таки давать какой-то совет, продолжать хвалить и говорить: «Нет, это не ерунда, это очень важно, это на самом деле очень важно, что ты сделал, не говори себе так, это не ерунда». Ну вот я так обычно делаю. Кстати говоря, еще я хотела бы про два распространенных когнитивных искажения рассказать. Просто вот про обесценивание, как я уже говорила, свойственно перфекционистам и людям с синдромом отличника. А тут еще есть еще одно когнитивное искажение, которое им же свойственно. Ну, на самом деле оно не только им свойственно, но оно одно из любимых у них. Это императивы. Или по-другому — долженствование. Это вот постоянное навешивание долженствования на себя, на окружающих. Я должен, я обязан, ты обязан. И эти люди, как будто бы, если вот метафорой говорить, они свой мир сделали как игру, сами же написали правила игры для себя и для других, и очень сильно злятся, когда они хоть как-то выбиваются из этих правил игры, или хоть кто-то из них хоть как-то выбивается из их правил, да, то есть они очень критичны по отношению ко всем людям и к самому себе тоже. Иногда бывает, что долженствование у человека только в свою сторону, только «я должен», вы ничего не должны, вы хорошие люди, у вас все в порядке, а вот «я должен». Либо бывает наоборот: «Я никому ничего не должен, а вот вы мне должны». И само по себе искажение, оно тоже доставляет нам какие-то хлопоты, какие-то неудобства, и оно очень, эта мысль вот «ты должен», она очень глубоко в нас сидит, как правило, да. Про «я всем надоела» убеждение, в нем как будто бы слышится: «Неужели я вам надоела? Вы должны меня любить», да, вот иногда приходится... В смысле, додумывать за человека, чтобы найти в нем искажение. И оно в итоге бывает, как правило, потому что долженствование, оно прочно сидит и очень так тихо, его почти невозможно обнаружить, но вполне реально.
1: Получается, что у таких людей, у них все время надо, да, то есть вот это в голове звучит «надо», и получается, что они забывают о том, что есть такое понятие, как «я хочу», то есть они не получают ресурс, получается, что они работают на износ. Или у них есть какой-то, из чего-то они черпают ресурс?
0: Наталья, вы сказали самую важную часть техники про долженствование — это поменять слово «должен» на слово «хочу». И каждый раз, когда я слышу слово «должен» от клиента, допустим, либо даже от своих знакомых, я просто им говорю: «Так, давай ты сейчас полностью поменяешь предложение, и вместо «должен» у тебя будет слово «хочу». А вот, например, в ситуации какой-нибудь «я должен получить красный диплом и никакой больше». А хочешь ли ты его получить? Ну, как бы вроде бы хочу. Даже если человек хочет получить, он все равно не должен. Он хочет, и у него снимается давление в виде долженствования, да, потому что я должен получить диплом красный, или я хочу получить красный диплом, и я буду делать все возможное для этого. Это все-таки разные предложения, да. В первом случае есть колоссальное давление, как будто бы если ты этого не сделаешь, с тобой что-то произойдет. А во втором случае: ну, я хочу получить красный диплом, и я сделаю все возможное. Тут как будто бы уже более лайтовое такое состояние, да?
1: С позиции, получается, насилия над собой, да, я должен, а другое с позиции желания и постановки целей. Да, это совсем разные ощущения внутренние.
0: Именно так. И то же самое мы делаем по отношению к другим людям. С другими людьми, как правило, сложнее, когда мы навешиваем долженствование. Скажем, в каком-то споре там человек очень сильно начинает злиться, и в итоге обиженно говорит: ты должен думать иначе, например, да, или ты должен встать на мое место. И тут тоже надо поменять на слово «хочешь», да, уже во втором лице. А хочет ли он? И задать вопрос: а хочет ли он действительно? Так если он не хочет, ты его не заставишь. А если он хочет, он это сделает. Поэтому в каком-то смысле, да, мы ничего друг другу не должны. Даже когда мамочки приходят и говорят, что, вы знаете, я не хочу вот это все, это так ужасно, дети такие тяжелые, а я должна быть хорошей мамой. Я им говорю: а давайте вы поменяете на слово «хочу». Я хочу быть хорошей мамой. И тут вы делаете все возможное. Вы снимаете с себя это давление. Вы действительно, все мамы, которые страдают вот этим долженствованием, они действительно хотят быть хорошими мамами. Но при этом они сами на себя зачем-то делают это давление. Да? Они в любом случае будут хорошими мамами, если у них есть такое желание. Но давление с себя снять будет очень полезным. Да, как бы мы включаем позитивный фильтр. Давай-ка мы не будем обесценивать все хорошее, и мы найдем в этом что-то вот именно классное такое, что доставляет нам радость, дает нам больше сил. Вот, кстати, про плохую мать начала говорить, про хорошую плохую мать, и вспомнила еще одно когнитивное искажение, пожалуй, будет последнее. Это навешивание ярлыков. Очень часто мы можем про себя говорить, например, «я плохой человек», там, «я плохая мать», «я обуза», «я никчемный», вот то же самое, да, вот когда человек не сдал экзамен, все, он думает, что он никчемный, либо глупый. И в этой ситуации хорошо бы посмотреть на само слово, а оно какое? Его можно как-то прошкалировать? Вот в каких ситуациях ты никчемный, а в каких ты уже немножко кчемный, да? И когда человек понимает, что его нельзя как-то прошкалировать, что вот я совершил какой-то маленький проступок, и все, я уже плохой человек. И в данной ситуации лучше разделять понятия. Я совершил плохой поступок или все-таки я плохой человек? Да? Мы можем совершать плохие поступки, но, как правило, это нас не делает плохими людьми. Например, понятие еще красивый и некрасивый — это тоже ярлыки. Да, потому что само слово-то, оно очень субъективщиной пахнет, да? Для кого-то мы красивые, для кого-то нет. И это тоже будет навешивание ярлыков. Мы можем сказать: ну, у меня, к сожалению, некрасивые зубы. Это можно исправить, но у меня, к сожалению, некрасивые зубы. Но волосы у меня красивые. Тогда мы можем, да, мы можем разделить. Но в целом, говорит ли это обо мне, что я некрасивый? Наверное, нет, не говорит. И, ну, навешивание ярлыков на самом деле очень часто встречается, это одно из самых распространенных когнитивных искажений. И на других мы любим вешать ярлыки. В чем-то человек, допустим, не согласен с нами или что-то он не знает, мы уже можем поставить на него ярлык «глупый», хотя он может просто не знать конкретно эту тему. Это не говорит о том, что он глупый, да? И такие определения лучше самостоятельно ограничивать у себя. Да? Нет, это не говорит обо мне так, это не говорит об этом человеке так.
1: А как избежать навешивания ярлыков? Просто человеку, да, он понимает, например, что он уже раскатегоризировал, да, сделал категории людей и уже навешал на них ярлыки. А как убрать эту систему? Есть какие-то, может быть, техники или просто какие-то фразы, которые можно себе сказать?
0: Ну, если человек, допустим, в этот момент уже ходит к психологу, он уже умеет рефлексировать. Тут нужно включать рефлексию. Нужно постараться слышать свои мысли. слышать и каждый раз по-новому на них смотреть. Это очень интенсивно происходит в подростковом возрасте. Все поддается критике, абсолютно все устои поддаются критике. И постараться вот как бы включить этого подростка, так, а давай-ка мы сейчас эту мысль послушаем. А какая она? А что в ней такого? Но так просто это включить, я думаю, не так уж легко. Но люди рефлексирующие, которые себя как будто бы заставляют, они дают себе время. Вот произошла со мной вот такая ситуация, которая испортила мне настроение. Что там такого было? И начинает перечислять свои мысли. У меня было вот такое ощущение, так, это, наверное, додумывание. Мне показалось, что этот человек отвратительный. Так, это, наверное, ярлык. Да? И как бы давать себе время обдумать в случае, если это не получается мгновенно. Но мгновенно в первое время ни у кого не получается реагировать на такие искажения. Это уже, наверное, нужно быть прошаренным и полностью терапевтированным человеком.
1: Ну, основное — это знать о том, что это существует, да, и потихоньку разбираться с этим. Я думаю, что при желании это возможно.
0: Да, конечно, при желании возможно все.
1: Здорово, отличная завершающая фраза для нашей передачи. При желании возможно все. Будем этого придерживаться. С нами на связи была Камила Мевлютова, когнитивно-поведенческий, контекстуально-поведенческий психотерапевт. Спасибо, Камила, вам за беседу.
0: Спасибо вам.
1: И с вами была ведущая Наталья Сидельникова. До новых встреч.
2: Разговор с психологом. Радио ВОС представляет творчество всемирно известных незрячих исполнителей.
3: Рэй Чарльз – американский джазовый и кантри-певец, пианист, композитор, один из основоположников стиля соул.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Дагестане открылась первая тактильная выставка «Мир на ладонях» для незрячих и слабовидящих. Луганская республиканская организация ВОС провела свою первую отчетно-выборную конференцию. В Екатеринбурге стартовал чемпионат России по шашкам спорта слепых. В Ленинградской области прошел фестиваль по туристическому многоборью для незрячих. Орловская организация ВОС провела экскурсию в национальный парк «Орловское Полесье». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 22 июня в Дагестанском музее изобразительных искусств имени Гамзатовой состоялось открытие первой в республике тактильной выставки «Мир на ладонях». В экспозицию вошли трехмерные модели шедевров мирового искусства и копии музейных экспонатов, адаптированные для тактильного восприятия. Для многих незрячих и слабовидящих посетителей это первая возможность увидеть искусство руками. Студенты Дагестанского государственного технического университета провели трехмерное сканирование оригинальных предметов и создали детализированные макеты. Председатель Дагестанской РОВОС Хавлатип Назиргаджиев подчеркнул важность доступности культуры для людей с нарушением зрения. Выставка продолжит работу для всех желающих. 23 июня состоялась первая отчетно-выборная конференция Луганской республиканской организации ВОС. В ней приняли участие делегаты от четырех местных организаций – Луганской, Старобельской, Краснолучской и Краснодонской. На учете состоит 480 человек. По видеосвязи в работе участвовали вице-президент ВОС Александр Коняев и начальник управления по работе с региональными организациями Валерий Матвеев. Луганская РОВОС образована в 2023 году. За это время организация наладила взаимодействие с Народным советом ЛНР, министерствами и администрациями. Незрячие получили 220 тифлофлешплееров и 3 брайлевских дисплея. Проведено 45 мероприятий, действуют секции по шоу-дауну, легкой атлетике, плаванию и голболу. По итогам голосования председателем организации избрана Людмила Юрьевна Авраменко, которая будет представлять организацию на 24-м съезде ВОС. С 22 по 30 июня в Екатеринбурге проходит чемпионат России по шашкам спорта слепых в категориях B1, B2 и B3. В соревнованиях принимает участие 6 команд из 5 регионов, 2 команды из Республики Дагестан, а также сборные Краснодарского края, Самарской, Свердловской и Челябинской областей. Чемпионат проходит по круговой системе. На торжественном открытии выступили президент Всероссийской Федерации спорта слепых Ольга Семенова и полномочный представитель президента ВОС в Уральском округе Мавзеля Юдина. Было зачитано приветствие президента ВОС Владимира Сипкина. С 19 по 21 июня в Ленинградской области на базе Центра адаптивно-двигательной и оздоровительной реабилитации прошел фестиваль по туристическому многоборью среди лиц с инвалидностью по зрению. Участвовали 6 команд из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Вологды. Программа включала соревнования по гребле, ориентированию на местности и полосе препятствий. Первое место 7-й год подряд заняла команда Гатчинской местной организации, второе – Выборгской, третье – объединенная команда организации «Свет» и УПП-5. Победители и призеры награждены дипломами, медалями и кубками. В рамках проекта «Сенсорный калейдоскоп» члены Орловской региональной организации ВОС посетили национальный парк «Орловское Полесье». Для людей с инвалидностью по зрению природа раскрывается через запахи, звуки и прикосновения. Экскурсоводы давали участникам потрогать листья, ощутить текстуру коры, почувствовать аромат цветов и трав. Каждый шаг по тропе становился маленьким открытием. Такие прогулки обогащают сенсорный опыт и позволяют по-новому ощутить связь с окружающим миром. Мероприятия прошли при поддержке фонда президентских грантов. И анонс на ближайшее время. В Самаре с 18 по 20 сентября состоится Всероссийский фестиваль интеллектуальных настольных игр ВОС «Игровая кладовая». Общее максимальное число команд – 24. В составе команды должны быть 3 игрока с разной степенью сохранности зрения, полностью незрячие, с небольшим остатком и с хорошим остатком. Заявки принимаются до 18 августа по адресу в Москве или по электронной почте. Подробности на сайте подразделения культуры КСРК ВОС. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: Военная тема была главной и самой важной для белорусского искусства в течение многих десятилетий, демонстрируя силу человеческого духа и героизм народа в его справедливой борьбе за освобождение от фашизма. Победа отразилась в творчестве белорусских художников, которые выразили ее с глубокой эмоциональной насыщенностью. И главным феноменом является не просто победа над злом сама по себе, а то, что победители не вышли из войны с очерствелыми душами, а сохранили свою человечность. В Беларуси, где война оставила свой неизгладимый след, искусство обрело новый импульс для развития. Послевоенные годы стали временем расцвета, породив национальную школу искусства. Некоторые произведения послевоенной эпохи, которые находятся в основной экспозиции Национального художественного музея Республики Беларусь, нам представила младший научный сотрудник Ангелина Маевская.
1: В 1941 году начинается война, которая с оккупацией принесла бесчисленные бедствия. Многие города были разрушены, многие деревни сожжены. Белорусское искусство понесло огромные потери. Немецкие войска разграбили фонды, картины и галереи. Большое количество ценностей исчезло бесследно. Изменения условий жизни, связанные с войной, повлияли на ход развития и саму природу изобразительного искусства, определив тематические особенности произведений. В это время исторические композиции практически не создавались. Основное внимание художников было сосредоточено на запечатлении фронтовой жизни. Послевоенное десятилетие ознаменовалось программой создания памятников эпохи, реализации героическо-эпического начала темы Великой Отечественной войны, занявшей доминирующее место в творчестве белорусских художников. Наблюдается интерес к крупноформатной сюжетно-тематической живописи, проявляющейся в виде переклички с большими полотнами романтического направления в русской и мировой живописи XIX века. Одним из значительных произведений, посвященных Великой Отечественной войне, является полотно Валентина Волкова «Минск. 3 июля 1944 года». На этом произведении художник сочетает элементы группового портрета и исторической живописи. Панорамное изображение и масштаб действия в пространстве свидетельствуют о торжественности победоносного народа. Картина Волкова «Минск. 3 июля 1944 года» была написана за 10 лет, начиная с 1945 по 1955 годы. Это произведение одно из самых крупных в нашем музее. Длину на чуть больше 5 метров, а высоту почти 3 метра. Валентин Викторович Волков изображал историческое событие, свидетелем которого он был сам. Во время оккупации Минска художник остался в городе. Пережил эти ужасные события и встречал освободителей. Волков желал передать всю любовь и горячую благодарность героической армии, спасшей от неминуемой гибели все население Минска и освободившей не только Беларусь, но и Европу. На работе изображено множество деталей, большое количество людей в различных позах, с разным настроением, которых здесь более сотни. Произведение также интересно количеством жанров и живописи. Например, натюрморт представлен букетами цветов в руках жителей Минска. Пейзаж – городским видом за спинами героев. Портрет – лицами людей на картине. Но в целом это историческое произведение, в котором автор обращается к прошлому, к недавним значимым событиям и передает их через свое видение. Когда мы говорим, художник работал над картиной 10 лет, это не значит, что Валентин Волков подошел к холсту с кистью и палитрой в руках и только через 10 лет отошел от него. Написанию предшествовал огромный подготовительный этап. Сначала художнику надо было представить все в целом, как может выглядеть его картина, что он хочет на ней показать. Для этого он создает эскизы. Еще одним важным этапом становится создание предварительных рисунков. Они могут быть более детальными. Художник обращает внимание на отдельных героев, которых он представит на своей работе. Другим этапом идут живописные этюды. Они выглядят как фрагменты большой работы. С помощью этюда художник изучает цвет и форму, смотрит, насколько гармонично все выглядит. По всему полотну размещены люди. В центре стоит танк с танкистами, перед ними мотоцикл с человеком на нем. На заднем плане разрушенный Минск, боевая техника, люди. У нас нет информации про каждого изображенного на этой картине, но все же многие нам известны, так как Валентин Волков активно привлекал к позированию своих родственников. Так, у танка спиной к нам нам стоит мужчина, который пожимает руку танкисту. Это сын Валентина Волкова, Анатолий. На картине Анатолий Волков стоит рядом со своей женой Зинаидой, протягивающей букет танкисту. Здесь они не одни, а со своим сыном, внуком Валентина Волкова, Сергеем Волковым. Он позировал для мальчика, который бежит к танку, сверкая пяткой. Интересно, что в этом мальчике, бегущем к танку, а Сергея Волкова только пяточка. А в основном для этого образа Волкову позировал другой мальчишка, никак не связанный с семьей художника, Николай Федорков. Он жил возле мастерской Волкова и часто с любопытством наблюдал за его работой. Один раз у маленького натурщика не получилось прийти, а Валентин Волков как раз рисовал пятку мальчика. Тогда на замену пришел его внук, Сергей, который часто крутился в дедовской мастерской. Притягивает внимание центральная фигура танкиста, который, став во весь рост на танк, скинул вверх руку с автоматом и лучезарно улыбается. Валентин Волков писал его с реального танкиста, Алексея Камлева. После завершения службы Алексей из Минска уехал к себе на родину, в Россию. Но работа над картиной «Минск» 3 июля 1944 года еще продолжалась, и Волкову теперь позировал родственник его жены. Очень важным героем на этой картине является город, где все происходит. Откуда нам знать, что это именно Минск? Тогдашние жители столицы безошибочно узнавали свой родной город. Место, где Волков разворачивает события своей картины, было известно каждому. Это район современной улицы Ленина и площади Свободы. И тогда и сейчас ориентиром служат башни костела Святой Девы Марии в правой части произведения. Напротив костела сейчас расположена ратуша. Сложно узнать это место на картине, так как в годы войны Минск был сильно разрушен. Обломки и руины очень эмоционально говорят о том, сколько боли и страданий принесла война в город. А еще о том, как много сил и времени потребуется для восстановления. Но жители готовы к этим испытаниям. Главное, что Минск освобожден, и жизнь людей больше не будет окутана страхом. Второй темой искусства 1950-х годов становится мирная, счастливая жизнь людей, их свободный, радостный труд. Многие художники посвящают свои полотна изображению признаков социального обновления. Это возрождение современного города и индустриализация страны. А воплощению коллективного энтузиазма рабочих посвящена работа Ивана Стасевича «Шахтеры Солигорска». На рубеже 1950-х и 1960-х годов в политической и общественной жизни Беларуси, как и всего СССР, произошли значительные перемены. Смерть Сталина, развенчание культа личности и начало так называемой оттепели создали предпосылки для первых шагов к постепенной демократизации общественно-политической жизни. Все это не могло не повлиять на развитие культуры и искусства. Как тематически, так и формально проявились принципиально новый круг интересов. Преодоление официальной риторики, чрезмерной помпезности и обращение к истине из жизни конкретной личности стали основным содержанием и мировоззрением эпохи. Произошел поиск новых выразительных средств, лаконичность, простота сюжета, обобщение формы и символизма, воплощением которого стал суровый стиль. Представленные тенденции стали отправной точкой для нового, более глубокого понимания военных событий. Художники стремятся затронуть и выразить те темы национальной скорби, разрушенных судеб, которые оставались в тени, воплотить всю правду о войне, не о командирах, а о людях, вырванных из нормальной мирной жизни, не о фанфарах победы, а о ее цене. Война с ее трагическими последствиями стала определяющей в творчестве народного художника Беларуси Михаила Савицкого. Тяжесть военного времени передается аскетичным монохромным цветом картины «Витебские ворота». Обобщенный образ мужества и стойкости белорусского народа воплощен в полотне «Партизанская Мадонна. Минск». Творческая индивидуальность Савицкого особенно ярко проявилась в развитии партизанской темы. Например, произведение «Партизаны». Сочетание военной тематики и стилистики сурового стиля лежит в основе картин Виктора Громыко 1941 «Над Припятью», Майданцига «О Великой Отечественной». Трагедия изображения нашла выражение в живописной форме. Упрощенные линии рисунка, выразительные жесты, условное соотношение цветов и некоторая общая грубость письма. Стилистические изменения проникают и в портретный жанр. Ярким феноменом в живописи 1960-х годов стали работы Владимира Стельмашонка. Художник был одним из первых в послевоенный период, кто творчески переосмыслил традиции белорусской народной культуры. Эта тенденция особенно ярко проявилась в портрете народного поэта БССР Якуба Колоса, который отличается орнаментальным характером композиционного решения, плоскостью. В 1960-х годах во всем великолепии раскрылся живописный дар Виталия Цвирка, народного художника Беларуси. Главным в творчестве художника стало изображение природы. Любовь к родине, сердечность, передача простых повседневных мотивов и необычайное колористическое мастерство воплотились в его работе коллажа. В 1970-х годах главной темой в творчестве художника становится модернизм, отражение широких социальных процессов новой эпохи. Стремление передать характер современного города в динамике его движения отражено в работе Майданцига «Мой город древний, молодой», написанной в 1972 году. Картина крупного формата, 3 метра на 2 метра. Майданцига нередко называют художником-урбанистом, хотя работал он почти во всех жанрах. Однако именно выразительные и яркие пейзажи, словно с высоты птичьего полета, запечатлевшие белорусскую столицу, стали его визитными карточками и своего рода признанием в любви к городу. Мальчик появился на свет в интеллигентной семье. Отец был преподавателем физкультуры, в свободное от работы время рисовал и даже посещал художественную студию известного белорусского живописца и педагога Якова Кругера. Он хотел, чтобы и сын овладел творческой профессией. Но Майданцик пошел в музыкальную школу, где отучился 3 года, прежде чем началась война. Семья Данцига убегает в Ульяновск, где он и нашел свой путь к живописи. Директор ларька на местном рынке, где продавался хлеб по карточкам, попросила мальчика сделать табличку для своей торговой точки. Работа под названием «Ларек номер 3» произвела впечатление, и женщина выдала Маю целую буханку. Для него это станет первым гонораром. Потом Майданцик делает стенгазету, благодаря которой сможет позже пошить платье для его сестры. Далее будущий художник рисовал для ульяновских фабрик вывески и лозунги к праздникам, а после возвращения в Минск в 1944 году у Данцига только окрепло желание стать художником. Затем шла учеба и поиск вдохновения в улочках Минска. И как раз-таки полотно «Мой город древний, молодой» является своеобразным признанием в любви к городу. Почему, казалось бы, название такое противоречивое? Ответ есть на картине. Перед нами центр Минска, верхний город, где художник изображает светодухов кафедрального. Собор. Позади, на заднем плане, здание театра оперы и балета на Троицкой горе. Коммунистическая улица с телевышкой. Вид на Минск открывается словно с высокого холма. И это неспроста. Майе Вольфовичу было свойственно изображать город с самых неожиданных мест, которые недоступны простому пешеходу. Но есть на картине кое-что, что может смутить зрителя. На переднем плане в нижнем правом углу изображен облик неуцелевшей до наших дней самой старинной Минской холодной синагоги, построенной еще в конце XVI века. В связи с реконструкцией города в 1965 году синагога была снесена, и Майданцик писал ее по памяти, вспоминая, как мощные стены здания впечатляли его в юности, напоминая средневековую крепость. Перед нами художник также разворачивает и Минск 1970-х годов, динамичный и меняющийся. Строительная техника, сваи и подъемные краны, грузовики, перевозящие блоки панельных домов, пешеходы по дорогам. Все это делает картину, да и сам город таким живым, а яркость красок придает городу ощущение игрушечности. Интересными получились рекламные щиты с афишами и фотопортретами известных актеров и спортсменов. Эти афиши приклеены к картине. Это коллаж. Коллаж – это техника и основанная на ней разновидность декоративного искусства, заключающаяся в вырезании фигур по контуру из какого-либо материала, разноцветной бумаги, картона, ткани, кожи и в прикреплении этих фигур к основе. Фрагменты Майданцик вырезал из газет и журналов того времени, затем клеил их прямо на красочный слой. Все это поэтический образ той современности, культура жизни тех минчан. Для белорусского изобразительного искусства период конца 20-го – начала 21-го века стал качественно новым этапом, связанным с возникновением новых художественных направлений и течений, возникновением новых форм организации художественного процесса, а также приходом в искусство нового поколения художников. Это было первое за многие десятилетия поколение отечественных художников, работавших в русле мировых тенденций. Таким образом, произошла постепенная интеграция белорусского художественного процесса в мировое художественное пространство. Интерес к миру природы, теме человека и природа находит свое символическое воплощение в творчестве Леонида Щемелева «Тепло земли». В его пейзажных работах природа одновременно предстает в своей конкретности и как знак мироздания. Леонид Дмитриевич Щемелев родился в 1923 году в Витебске. В то время в этом городе искусство было повсюду, в нем жили художники. Первая встреча с искусством произошла на ярмарке, куда в несытое межвоенное время мать Шемилева относила вещи, чтобы продать или обменять на продукты. Там, среди людской суеты и гомона, на заборе красовались маляванки – традиционные белорусские ковры, расписанные красками, которые вешали на стены для красоты. Еще в детстве мальчик брался за рисование. Сначала по наитию, затем уже более осознанно. Был у молодого Леонида случай, когда его рисунки попали в руки Юделя Пена. Пожилой мастер взглянул на рисунки и сказал, что мальчику нужно учиться. В 1947 году он поступил в Минское художественное училище, затем в свежесозданный Белорусский театрально-художественный институт, где началась его подлинная учеба. Ему повезло, так как он попал в ученики к народному художнику Виталию Цвирко, деликатному, умному, бережному наставнику. Шемилеву было уже 36 лет, когда он выпускался. Его дипломное полотно «Свадьба» комиссия на защите разнесла в пух из-за чересчур яркие и неакадемичные цвета, из-за буквально рвущихся с полотна коней, из-за то, что советская свадьба такой быть не может. Заступничество его учителя, бывшего тогда ректора, не помогло. Но нашелся влиятельный московский гость, который защитил художника. Леониду Шемилеву со скрипом выставили унизительную тройку и все-таки позволили выпуститься. Свою свадьбу он обнаружил несколько лет спустя в столичном театре юного зрителя, куда работа попала из Белорусского театрально-художественного института. Это означало, что от нее просто избавились. И это обидело художника. После Шемилев зашел в художественный музей к Елене Аладовой, покровительствующей молодым художникам. Та помолчала и велела: «Неси сюда». Художник принес картину Елене Васильевне, за которую она позже выплатила ему 700 рублей гонорара. Шемилев эти деньги потратил на свою первую мастерскую, где работал и жил в течение нескольких лет. Ему долгие годы доставалось от современников. То за излишнюю резкость и правду в изображении Великой Отечественной, то наоборот, за цветущее буйство красок, а то и за формализм. В 1967 году его полотно «Мое рождение» Белорусский выставочный комитет не пропускал на всесоюзную выставку в Москву, как и не пропускал партизанскую Мадонну Михаила Савицкого. Слишком странным и непривычным казался взгляд на войну двух художников. И лишь Елена Аладова добилась, чтобы картины поехали на выставку и получили свой заслуженный триумф, став иконами сурового стиля. Настоящее признание для Шемилева начинается только в 1980 году. В 1982 году 59-летний мастер получает Госпремию БССР за цикл «Край мой, Минщина». Годом позже звание народного художника. Именно в расцвет своего почитания Леонид Дмитриевич пишет один из множества излюбленных зимних пейзажей, который представлен в экспозиции музея. Картина «Тепло земли» предстает перед нами большим белоснежным полотном, 140 сантиметров на 200 сантиметров, которая буквально овеяна холодом зимних ветров. С неповторимой легкостью художник воссоздает в картине бодрящую свежесть морозного воздуха и многочисленные оттенки присущего только зиме состояния. Мир, занесенный снегом, кажется недвижимым, отдыхающим от трудом ушедшего года. Под взглядом художника зима многолика. Среди заснеженного белого пространства в центре произведения контрастно вырастает цветное дерево, как знак пробуждения, как символ единения земного и небесного, материального и духовного. Оно, собственно, и является проводником тепла, прорывающегося из недр земли. Также человеческая деятельность вносит в этот ледяной мир частицу своего тепла. Клубится печной дым в домиках на горизонте, а на переднем плане, около дерева, спешит куда-то маленький человек. Но куда идет этот путник в длинном черном пальто? В этой, по сути, аллегорической фигуре автор воссоздает образ человека, ищущего.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
2: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
1: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
2: Выход из транспорта. Кнопка.
3: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
1: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
4: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
1: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
5: Актуальное интервью на Радио ВОС. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается интервью с Датикашвилем Тварисой Абрамовной, председателем Московской областной организации Всероссийского общества слепых. Добрый день, Твариса Абрамовна. Расскажите, пожалуйста, об итогах отчетно-выборной конференции Московской областной организации Всероссийского общества слепых.
6: Добрый день. 19 мая у нас состоялась отчетно-выборная конференция Московской областной организации Всероссийского общества слепых. Я готовилась к этому где-то 3 года, потому что до этого, в апреле месяце 2023 года, я была назначена исполняющей обязанности председателя Московской областной организации, так как Александр Иванович Коняев у нас стал вице-президентом Всероссийского общества слепых. Поэтому были очень активные эти 3 года для меня лично, и я думаю, что для нашей самой областной организации, для местных организаций, потому что, когда приходит новый человек, он изучает то, что было до него. Правильно, я работала на местном уровне, и, соответственно, здесь мне нужно было изучить всю работу, которая ведется уже на областном уровне. Это все-таки различная работа, поскольку быть руководителем местной организации – это не быть руководителем Московской областной организации. В Московской областной организации больше ответственности, больше разносторонней деятельности. И, соответственно, конечно, вот эти 3 года ушли у меня на познание, на понятие того, что для меня новое, на изучение и работы на областном уровне. Очень много было выездов, их даже не сосчитать. Московская область, она очень большая, и поэтому колесить пришлось много. Это и предприятия, которые теперь тоже мне остались как председатель наблюдательного совета. Соответственно, их деятельность тоже изучалась. И местные организации, которых у нас 30. И в 2025 году у нас еще было столетие Всероссийского общества слепых и Московской областной организации Всероссийского общества слепых. Соответственно, много выездов и очень достойно на территории Московской области наши местные организации отметили эту знаменательную дату. Соответственно, вот к выборам мы шли, даже мы не шли, а бежали. И вот такая была взята скорость, которая даже для меня оказалась непростой, но мы это все преодолели вместе. И поэтому вот 19 мая у нас отчетно-выборная конференция прошла на очень таком высоком уровне, достойном, и на позитивной ноте. У нас все вопросы принимались единогласно и как-то вот дружелюбно, потому что мы вот за эти 3 года очень сплотились в работе. Единогласно председателем Московской областной организации коллеги избрали меня. Мы избрали и новый состав контрольно-ревизионной комиссии, в который вошли и сотрудники из наших предприятий Московской области, и избрали мы членов правления Московской областной организации. Многие остались те же, которые уже несколько раз были членами правления, но мы и новых членов избрали. Это те руководители местных организаций, которые очень себя активно показали и хорошо показали свою работу. И мы вот посчитали, вот общались с коллегами, что таких людей, которые добросовестно, ответственно и активно работают, нужно, конечно, тоже пригласить в члены правления. И мы, конечно же, заслушали и мой доклад, и доклад отчетно-контрольно-ревизионной комиссии за 5 лет работы, поскольку я-то была 3 года последних, а еще 2 года еще Александр Иванович возглавлял нашу организацию областную. Было избрано делегаты на 24-й съезд Всероссийского общества слепых. Это у нас Александр Иванович Коняев и я. Мы будем 2 делегата, которые будем представлять на съезде нашу областную организацию.
5: Фариса Абрамовна, расскажите, пожалуйста, о своей предвыборной программе в качестве председателя региональной организации. И скажите, решив, какие вопросы из актуальной, из повседневной профессиональной жизни инвалидов по зрению, вы смело себе скажете, что вы успешно проработали 5-летний срок на должности председателя?
6: Ну, знаете, у инвалидов по зрению, конечно, очень немало, даже, может быть, даже не очень много, но есть такие основные чаяния, и свои заботы, и свои трудности, и свои пожелания. Мы вот в эти три года очень активно работали по программе «Доступная среда». Это же очень важно для инвалидов по зрению. То, что мы делали, мы будем продолжать. И мы тесно взаимодействовали с социальным фондом по городу Москве и Московской области, потому что действительно много вопросов по техническим средствам реабилитации у инвалидов по зрению, по их качеству, по тому, какое техническое средство, в каком виде нужно инвалиду по зрению. Например, вот у нас очень часто проблемы с тростями, потому что кому-то нужна опорная, кому-то тактильная. То есть вот такие вопросы у нас. Мы очень часто проводим встречи по доступной среде, на местном уровне. Мы обследуем объекты в местных муниципалитетах Московской области. Сейчас мы очень активно стали работать с транспортной прокуратурой, где как раз-таки вот доступность объектов очень важна для инвалидов по зрению, особенно, вы знаете, ЖД-объекты, это вот платформы, это подъемы по лестницам, спуски, и там очень много проблем, очень тоже проблемы возникают уже сейчас у инвалидов по зрению, например, с валидацией своего проездного, поскольку это все не озвучено, прикасаясь к валидатору, инвалид по зрению не

0: нее в наших учреждениях и в Центре реабилитации слепых, и в Реакомпе, поскольку все-таки очень есть большое желание у людей и овладеть и компьютером, и навыками по программе «Доступная среда» обучаться хотят люди, то есть чтобы потом тоже так вот исследовать объекты. Вот. Кто-то просто элементарной реабилитацией обучается. Конечно же, мы планируем взаимодействие с управлением социальной защиты населения. Обязательно мы планируем и работаем с депутатами местных наших муниципалитетов и областных, и даже вот у нас даже есть и представители и в Госдуме, к которым мы обращаемся, то есть обязательная работа с депутатским корпусом. У нас направлений очень много, на самом деле, вот так вот и социокультурных, и по спорту. Очень много мероприятий мы проводим обязательно, ну, написание грантов по спорту, по проведению спортивных мероприятий. Конечно, мы заинтересованы еще в привлечении финансовых средств для работы с молодежью, потому что они хотят участвовать и в культурных мероприятиях, и в спортивных, и все-таки хотелось бы это все делать достойнее. Конечно, грантовая деятельность тоже для нас очень важна. Обязательно выстраивание деловых и партнерских отношений с теми муниципалитетами, где у нас немножко на таком уровне. Знаете, сейчас очень много меняются на местных уровнях глав, и, соответственно, меняются и сотрудники у них на местах. И не все очень правильно понимают, что общественная организация, она представляет интересы инвалидов, поэтому и выезды у меня бывают, и планируются. Особенно там, где сложновато с новыми руководителями, будем дальше пытаться взаимодействовать и для поддержания с теми, кто действительно с нами очень хорошо работает. У нас есть местные организации, у которых очень выстроена хорошо работа и с администрациями, и с социальной сферой. То есть я обязательно посещаю эти тоже местные организации для того, чтобы тоже познакомиться с руководством, показать авторитет нашей большой организации. То есть это, видите, это вот поиск обязательно финансов. У нас некоторые местные организации субсидии получают от местных администраций. И, соответственно, мы тоже готовимся участвовать в различных программах, и привлечение финансов тоже здесь необходимо. Поэтому, честно говоря, программа, она, в принципе, одна и та же, но она очень разносторонняя. И самое главное – это взаимодействие, наверное, вот нам между собой вот взаимодействовать. Вот что приводило нас к успеху в чем-либо, вот в каких-либо делах, это то, что у нас вот с председателями, с активом местных организаций, у нас всегда вот было как-то единение. Мы рассматривали какой-то вопрос и приходили к общему знаменателю, там мы принимали какое-то решение. Мы очень много вопросов вносим направление, потому что не хочется иногда включать руководителя и принимать решения какие-то единогласно. Я думаю, что есть такие темы, которые мы обсуждаем вместе. И, соответственно, мы вместе придумываем еще какие-то дальше программы, куда двигаться можно, что делать можно. Но мы стараемся быть везде и всюду на областном уровне. Знаете, у нас даже программа, она как пишется вместе с нашим движением.
1: Бориса Абрамовна, этот год для Всероссийского общества слепых будет посвящен 24-му съезду Всероссийского общества слепых. Скажите, ведется ли подготовка к участию ваших делегатов в съезде? Есть ли обращения незрячих людей, которые могут и будут озвучены на съезде? И с какими проблемами, в общем, обращаются члены Московской областной организации ВОС?
0: Вы знаете, да, мы сейчас уже начинаем эту подготовку, потому что уже не за горами и съезд, и к нему нужно готовиться. Поэтому сейчас мы анонсировали по местным организациям еще раз, мы это часто делаем, письма с просьбами, чтобы были озвучены в письменном виде серьезные их чаяния, которые бы они хотели, чтобы мы пытались решить это на уровне Всероссийского общества слепых, потому что есть такие моменты, которые не решишь на местном уровне. И поэтому мы сейчас вот анонсировали рассылку очередную, как раз-таки, вот чтобы делегаты Александр Иванович и я были готовы к съезду, и из вот этих полученных писем в обратную сторону, то есть это наши председатели местные отработают еще раз со своими членами организаций, выберут серьезные действительно или трудности, или радости, и с этим поделятся с нами. Мы выберем самые такие, которые действительно лучше решать уже на уровне ВОС. Те, что мы и сами сможем решить, мы, конечно же, будем включаться и будем рассматривать эти вопросы как предложению поработать над ними.

0: на съезде, потому что, может быть, на съезде получится более квалифицированно и правильно подойти к каким-то вопросам, поскольку все-таки на съезде у нас представители все очень эрудированные, образованные, обычно собираются. Ну вот такая вот у нас началась подготовка. Проблема, но у нас здравоохранение, у нас проблема, да, с медициной очень много трудностей, поскольку действительно инвалидов по зрению очень много где перестали понимать. Хотя этого ранее не было, но жизнь меняется, и меняемся мы, и меняется все вокруг нас. Вот у нас был такой случай интересный, когда инвалид по зрению первой группы, возрастная женщина, легла в больницу, и не разрешили ближайшему родственнику с ней как сопровождению быть в больнице, и человек просто не лег в нее. И мы стали везде обращаться, и нам удалось решить этот вопрос. Ну вот вроде бы элементарно, да, ты видишь инвалида по зрению, тотально слепого, но врачи должны это понимать. То есть, бывают вот разные такие из элементарного бывают сложности. Поэтому подготовка к съезду идет, у нас время еще есть, но мы уже так трепетно к этому относимся моменту.
1: Твориса Абрамовна, что бы вы пожелали всем делегатам 24-го съезда Всероссийского общества слепых?
0: Я бы пожелала на самом деле всем так правильно, чтобы меня поняли. Мы представители все одной организации, и у нас у всех действительно одни и те же трудности и радости. И я бы пожелала бы всем очень серьезно подойти квалифицированно к съезду, и чтобы были нами внесены те предложения, которые помогут и Всероссийскому обществу слепых их решить, может, на государственном уровне, на правительственном уровне, чтобы от нашего съезда была польза именно инвалидам по зрению. Я всегда говорю о том, что, в принципе, мы нужны только друг другу, да, поэтому я бы хотела бы, чтобы наш съезд прошел дружелюбно, в единении, в понимании и в действительно в дельных и толковых предложениях, чтобы съезд был наполнен правильными и прогрессивными, реальными такими идеями, которые действительно можно было бы воплотить в жизнь.
1: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с председателем Московской областной организации Всероссийского общества слепых Датикашвили Творисой Абрамовной. Оставайтесь в эфире Радио ВОС.
2: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru

Вы слушаете Радио ВОС. Программа «Популярная классика» на Радио ВОС. Сюита для фортепиано, картинки с выставки. Прогулка. Модест Петрович Мусоргский. Поводом для создания сюиты «Картинки с выставки» послужила выставка картин и рисунков известного русского художника и архитектора Виктора Гартмана, которая была организована в Академии художеств по инициативе Владимира Васильевича Стасова в связи со скоропостижной кончиной художника. Мусоргский, хорошо знавший Гартмана, был потрясен его смертью. Над картинками с выставки композитор работал с необычайным воодушевлением. В одном из писем к Стасову он писал: «Гартман кипит, как кипел Борис. Звуки и мысль в воздухе повисли. Глотаю и объедаюсь, едва успеваю царапать на бумаге. Хочу скорее и надежнее сделать». Пока автор работал над этим циклом, произведение упоминалось как «Гартман». Название «Картинки с выставки» появилось позднее. Работа является собой сюиту из 10 пьес. Каждая навеяна одним из сюжетов Гартмана. Мусоргский изобрел совершенно замечательный способ объединить музыкальные картинки в единое художественное целое. Для этой цели он использовал музыкальный материал вступления. И поскольку по выставке обычно гуляют, он назвал это вступление прогулкой. Оно является существенным элементом всей музыкальной композиции. В первый раз его музыкальный материал излагается полностью. В дальнейшем мотив прогулки в разных вариантах, то спокойном, то более взволнованном, используется в качестве интерлюдии между пьесами, что замечательно выражает психологическое состояние зрителя на выставке, когда он переходит от одной картины к другой. При этом Мусоргский достигает создания ощущения единства всего произведения при весьма серьезном контрасте музыкального материала. Сразу обращает на себя внимание колорит прогулки, ее отчетливо ощутимый русский характер. Во-первых, произведение, по крайней мере его начало, написано в так называемом пентатоническом ладу, то есть с использованием только 5 звуков. Пентатоника придает музыке отчетливо выраженный народный характер. Во-вторых, ритмическая структура. Вначале чередуется нечетный размер 5 четвертей и четный 6 четвертей. Вторая половина пьесы уже вся именно в этом четном размере. Эта кажущаяся неопределенность ритмической структуры, вернее отсутствие в ней квадратности, тоже одна из особенностей склада русской народной музыки. Мусоргский снабдил это свое произведение довольно подробными ремарками, касающимися характера исполнения, темпов, настроений и так далее. Играть бодро в соответствующем этому настроению темпе, в русском духе, без торопливости, несколько сдержанно. Вероятно, каждый согласится, что именно это душевное состояние обычно владеет нами, когда мы только входим на выставку. Другое дело наше ощущение от новых впечатлений, от увиденного. Автор так выстраивает весь цикл, что совершенно избегает какой бы то ни было симметричности и предсказуемости. Это характеризует и трактовку музыкального материала прогулки. Слушатель, он же зритель, то остается под впечатлением услышанного, увиденного, то наоборот, как бы стряхивает с себя мысли и ощущения от увиденной картины. И нигде одно и то же настроение не повторяется в точности. И все это при единстве тематического материала прогулки. Композитор в этом цикле предстает на редкость тонким психологом. Существует большое количество оркестровок этого сочинения. Причина в том, что многие современники находили авторскую фортепианную версию картинок с выставки произведением не фортепианным,
неудобным для исполнения. Оркестровка Мариса Равеля, сделанная в 1922 году, является самой известной. Именно в этой оркестровке картинки с выставки получили признание на Западе.

0: Коллекция классической музыки на радио ВОС.
1: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
2: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
1: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
3: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
1: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
4: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
1: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
5: Радио ВОС.

0: Пермь активно инклюзивная. Умеем жить ярко.
1: И рад вас поздравить с вашим 100-летним юбилеем. За 100 лет Всероссийское общество слепых доказало, что нет никаких преград для силы воли, для таланта, для воли.

0: да? Я считаю, что вот многим незрячим людям Бог уже дал способность придумывать мир самим себе.
1: У нас вчера началось лето на календаре, поэтому мы сегодня с ним будем с вами вместе здороваться.
2: Финальный аккорд. В Пермском КСРЦ ВОЗ официально закрыли творческий сезон. Наш большой дом, дворец культуры ВОЗ, снова наполнился теплом и светом. Атмосфера была такой, что даже самые строгие гости забыли о протоколе. В этот вечер мы действительно чувствовали себя одной большой и дружной семьей.

0: Алиса, по какому году появился?
1: 81-го.
0: Правильно, Василий Петрович.
2: Сезон закончился очередной. Он был насыщенным, большим. Исполнилось там 45. Наш клуб готов приходить опять. Здесь мы многое узнали. Изделия разнообразные связали. Создали чудные картины. Освоили игрушки из глины. Освоили чудные работы из бисера и мусс. Наши мастерицы отличные руки и отличный вкус. Если новичок приходит, он здесь товарищей находит. Ждем к нам наш клуб. Все желающие.
3: Мы ждем вас в начале нового.
4: Специалистам и активистам Дворца культуры ВОС вручили благодарственные письма. Но главным украшением вечера стали наши таланты. Номера от творческих объединений показали, насколько наш коллектив сложившийся, сплоченный и нацеленный на результат. Наши активисты – невероятно талантливые и заинтересованные люди, которые вкладывают душу в каждое выступление.
5: Граф Нулин из чужих краев.
6: Где промотал он вихри моды, свои грядущие доходы, себя казать, как чудный зверь. В Петрополь едет он теперь.
7: С запасом фраков и жилетов, шляп, вееров, плащей, корсетов, булавок, запонок, лоретов, цветных платков, чулков, абажур, с тетрадью злых карикатур, Ацетера,
8: стол накрыт, давно пора. Хозяйка ждет нетерпеливо. Дверь отворилась.
5: Входит граф.
8: Наталья Павловна пристав, осведомляется учтиво. Каков он? Что нога его?
5: Граф отвечает, ничего.
8: Идут.
5: Чего?
8: Идут.

0: насыщенным, интересным.
1: Наш Пермский культурно-спортивный реабилитационный центр во главе с краевой организацией Всероссийского общества слепых по социокультурной реабилитации по России заняли второе место.
0: Значительный вклад внесли вы сами благодаря своей активности. Я думаю, что по итогам 26-го года будет ждать какая-то, будем надеяться, премия за вклад в культуру. Желаю хорошо отдохнуть, набраться побольше сил, новых идей и с нового сезона приступить к реализации.

0: Шуточный вопрос. Юлия Писакова пошутила, что по просьбе общества слепых при Министерстве путей сообщения создали центр подготовки каких собак. Центр подготовки.
1: Правильно.
2: Вопрос номер два. Назовите более известную первую строчку произведения. Менее известная вторая, третья и четвертая строчки я вам назову. Крепнет единство народа и раз. Плечи расправил простой человек. С песней шагает простой человек. Назовите первую строчку. Но вопрос, конечно, не простой, поэтому я, наверное, ответ выдам вам сам. Русский с китайцем, братья наверх!

0: Ермаков.
1: Точно, один шаг вперед и...
0: Кто-то бардинец.
1: Не кабардинец. Итак, есть рука еще есть? Нет, Василий Петрович. Не чеченец. Иван? Не грузин? Нет, не туркмене, не ингуш. А ты кинет второй шаг, Митя, еще раз. Митя просто уверенно идет к победе. Продолжаем и... Василий Петрович, Иван, я вас видела, но Митя успевает раньше.
2: Меня зовут Коровникова Анна. Я уже третий год руковожу клубом адаптивных настольных игр «Головоломка». Для меня этот сезон был сезоном расширения и раскрытия своих возможностей. Понимание, что каждый руководитель – это живой человек со своими слабостями, тонкостями. Мой коллектив ходил на разные концерты, подобного рода мероприятия. Краевой турнир настольных игр нашему коллективу запомнился, потому что мы очень усердно к ним готовились.
3: Лучший сезон 25-26 годов. Он запомнился в первую очередь тем, что обновленная команда сотрудников ДК проработала первый год вместе и показала, по моему мнению, прекрасный результат. Новые мероприятия были для этой команды, в частности, турслет и прочее, которые показали, что потенциал есть, есть к чему стремиться. В целом сезон 25-26 годов получился очень насыщенным, так сказать, выбран новый курс на улучшение результатов уже на всероссийской арене, и плоды этого видны. Поэтому оценка сезона, он довольно-таки положительная. Даже лично для меня. У меня получилось выиграть конкурс работников социокультурной реабилитации МУЗа. Значит, общее дело, которое мы делаем, находит отклик не только тех, кто оценивает, но в первую очередь у тех людей, для которых все это делается, а именно члены Пермской региональной организации Всероссийского общества слепых.
4: Специалист по информационным ресурсам Пермского КСРЦ ВОЗ Оксана Сыпачева. У нас наконец-то собралась классная, творческая, креативная команда, нацеленная на результат. И это очень заметно. За этот год мы смогли реализовать очень много различных мероприятий и внедрить новые форматы. Например, провели концерт при свечах, организовали зимнюю рыбалку для людей с нарушением зрения, провели квартирник юбилею Ивана Понявина и много еще других. Я думаю, что на этом мы не останавливаемся, будем двигаться дальше. Впереди много планов, много идей. А еще здорово, что нам хоть иногда удается собраться вместе на корпоративные мероприятия, на нашей инклюзивной кухне, дружно постряпать пельмени, пообщаться. Сезон получился классным, и наш видеооператор Кирилл Колчанов тоже так считает. Передаю ему слово.
5: Всем здравствуйте!

0: сезон в культурно-спортивно-реабилитационном центре города Перми выдался очень насыщенным. Прошло много краевых и всероссийских мероприятий, уровень которых просто зашкаливает. Ощущалась профессиональная работа команды дворца. В зале было приятно находиться, приятно было видеть этот уровень на сцене. Команда в очередной раз доказала, что инклюзия — это не что-то такое, к чему еще долго и упорно нужно идти, а то, что есть уже сейчас. Надеюсь, в следующем творческом сезоне уровень только вырастет и будет еще лучше, еще активнее, динамичнее проходить каждое мероприятие.
1: Репортаж подготовили специалист по информационным ресурсам Пермского культурно-спортивного реабилитационного центра ВОС Оксана Сыпачева и автор звукового журнала «Голос Пермской краевой общественной организации ВОС» Павел Кляченко.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Дагестане открылась первая тактильная выставка «Мир на ладонях» для незрячих и слабовидящих. Луганская республиканская организация ВОС провела свою первую отчетно-выборную конференцию. В Екатеринбурге стартовал чемпионат России по шашкам спорта слепых. В Ленинградской области прошел фестиваль по туристическому многоборью для незрячих. Орловская организация ВОС провела экскурсию в национальный парк «Орловское Полесье». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! 22 июня в Дагестанском музее изобразительных искусств имени Гамзатовой состоялось открытие первой в республике тактильной выставки «Мир на ладонях». В экспозицию вошли трехмерные модели шедевров мирового искусства и копии музейных экспонатов, адаптированные для тактильного восприятия. Для многих незрячих и слабовидящих посетителей это первая возможность увидеть искусство руками. Студенты Дагестанского государственного технического университета провели трехмерное сканирование оригинальных предметов и создали детализированные макеты. Председатель Дагестанской РОВОС Хавлатип Назиргаджиев подчеркнул важность доступности культуры для людей с нарушением зрения. Выставка продолжит работу для всех желающих. 23 июня состоялась первая отчетно-выборная конференция Луганской республиканской организации ВОС. В ней приняли участие делегаты от четырех местных организаций – Луганской, Старобельской, Краснолучской и Краснодонской. На учете состоит 480 человек. По видеосвязи в работе участвовали вице-президент ВОС Александр Коняев и начальник управления по работе с региональными организациями Валерий Матвеев. Луганская РОВОС образована в 2023 году. За это время организация наладила взаимодействие с Народным советом ЛНР, министерствами и администрациями. Незрячие получили 220 тифлофлешплееров и 3 брайлевских дисплея. Проведено 45 мероприятий, действуют секции по шоу-дауну, легкой атлетике, плаванию и голболу. По итогам голосования председателем организации избрана Людмила Юрьевна Авраменко, которая будет представлять организацию на 24-м съезде ВОС. С 22 по 30 июня в Екатеринбурге проходит чемпионат России по шашкам спорта слепых в категориях B1, B2 и B3. В соревнованиях принимает участие 6 команд из 5 регионов, 2 команды из Республики Дагестан, а также сборные Краснодарского края, Самарской, Свердловской и Челябинской областей. Чемпионат проходит по круговой системе. На торжественном открытии выступили президент Всероссийской Федерации спорта слепых Ольга Семенова и полномочный представитель президента ВОС в Уральском округе Мавзеля Юдина. Было зачитано приветствие президента ВОС Владимира Сипкина. С 19 по 21 июня в Ленинградской области на базе Центра адаптивно-двигательной и оздоровительной реабилитации прошел фестиваль по туристическому многоборью среди лиц с инвалидностью по зрению. Участвовали 6 команд из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Вологды. Программа включала соревнования по гребле, ориентированию на местности и полосе препятствий. Первое место 7-й год подряд заняла команда Гатчинской местной организации, второе – Выборгской, третье – объединенная команда организации «Свет» и УПП-5. Победители и призеры награждены дипломами, медалями и кубками. В рамках проекта «Сенсорный калейдоскоп» члены Орловской региональной организации ВОС посетили национальный парк «Орловское Полесье». Для людей с инвалидностью по зрению природа раскрывается через запахи, звуки и прикосновения. Экскурсоводы давали участникам потрогать листья, ощутить текстуру коры, почувствовать аромат цветов и трав. Каждый шаг по тропе становился маленьким открытием. Такие прогулки обогащают сенсорный опыт и позволяют по-новому ощутить связь с окружающим миром. Мероприятия прошли при поддержке фонда президентских грантов. И анонс на ближайшее время. В Самаре с 18 по 20 сентября состоится Всероссийский фестиваль интеллектуальных настольных игр ВОС «Игровая кладовая». Общее максимальное число команд – 24. В составе команды должны быть 3 игрока с разной степенью сохранности зрения, полностью незрячие, с небольшим остатком и с хорошим остатком. Заявки принимаются до 18 августа по адресу в Москве или по электронной почте. Подробности на сайте подразделения культуры КСРК ВОС. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Тюменский добровоз. Мы тебя раскочегарим.
5: В эфире Тюменская студия «Радио ВОС». У микрофона Александр Гусев. Здравствуйте. 19 мая этого года во дворце наместника в городе Тобольске прошло торжественное празднование юбилея Тобольской местной организации Всероссийского общества слепых. И наш сегодняшний выпуск посвящен этому знаменательному событию. Сегодня у нас в студии присутствует председатель Тюменской областной организации Всероссийского общества слепых Галина Александровна Тунгусова. Здравствуйте,
6: добрый день, уважаемые радиослушатели.
5: И председатель Тюменской местной организации ВОС, заместитель председателя Тюменской областной организации ВОС Юлия Бушнева, которая непосредственно принимала участие в торжестве. Юля, привет.
7: Всем здравствуйте.
5: Галина Александровна, вы начинали свой трудовой путь во Всероссийском обществе слепых с Тобольской местной организации ВОС. Расскажите, пожалуйста, кто был председателем до вас и в каком состоянии, каково было положение дел на тот момент, когда вы пришли работать?
6: Да, действительно, я начинала свой путь в обществе слепых именно в Тобольской местной организации. В 87-м году, после того, как я родила дочь, я потеряла зрение 80%. Вы знаете, я испытывала страшную депрессию. Мне казалось, жизнь закончилась. Я по натуре человек очень активный, живой. Мне все чего-то хотелось, путешествий, чего-то нового. И вдруг вот такой приговор. Мне дали группу инвалидности. Это было страшно. Я переживала вот эту депрессию в течение 2 лет. Ну, ребенок в конце концов подрастал, радовал, и мне пришло такое приглашение в общество слепых, открыточка такая. Меня приглашали на праздник дары осени, дары земли. У меня было хорошее настроение, погода была великолепная, я собиралась гулять с дочкой, и в почтовом ящике я вот увидела эту открыточку. А почему бы мне не сходить? Я пошла. Я пошла, значит, на этот праздник, вы знаете, прихожу, значит, еще задолго, не доходя до местной организации, там звучала великолепная музыка, там пели песни, там играли, там был смех. И это меня настолько поразило, думаю, надо же тут еще и веселяться. Иду, и оказывается, это то место, куда я направляюсь сегодня. Захожу в местную организацию, там никто ни на кого внимания не обращает, люди с страстями, но вот настрой, позитив, он прям сразу бросался. Вот какая-то энергия, жизнелюбие, ну все довольные. Я смотрю, значит, огромный стол в местной организации стоит, он накрыт какими-то выращенными диковинными фруктами, овощами, какие-то изделия представлены, варенье, там еще что-то, стрипня. Ну, в общем, это действительно дары и земли, и дары тех участников, которые сегодня выставлялись. Там, значит, в уголочке смотрю, люди в разных костюмах, они готовятся выступать, они распеваются, кто-то танцует, кто-то там стихи читает. В общем, народу было очень много. Вы знаете, меня, значит, провели в кабинет, работал тогда Александр Максимович Рейнбаков. Он тотально слепой был человек, очень чуткий, внимательный, он стал со мной разговаривать. Ни слова о том, что вот я-то думала, меня сейчас будут жалеть или еще что-то, что как. Абсолютно нет. Он мне стал рассказывать о возможностях. О возможностях, о тех делах, которые творятся в местной организации. И вот, значит, пригласили меня, что вот вы сегодня поприсутствуете. Сегодня у нас один из таких традиционных праздников реабилитационных, что наши члены любят этот праздник. Ну, и я с удовольствием посидела на этом празднике. Знаете, после всего, что я увидела, мне стало стыдно, что я 2 года сидела взаперти. 2 года я, так сказать, себя жалела, что жизнь закончена. После того, что я увидела, ну вот, вы знаете, я окунулась с головой в работу местной организации. Тогда это было на общественных началах. Александр Максимович — это вообще председатель такой, ну, глыба. очень серьезный, мощный такой представительный председатель. Он с 57 года возглавлял местную организацию. Более 30 лет он работал в местной организации. Вообще это люди вот послевоенные. У нас же общество заметно активизировалось, оживилось вот после того, когда фронтовики стали вступать в общество. Люди дисциплинированные, с определенным опытом, профессионалы, организаторы хорошие. Вот и с того числа и был Александр Максимович Ренбаков. Поэтому очень серьезно относились ко всем вопросам, ко всем направлениям. И я, естественно, окунулась в работу местной организации. Мне стало интересно. Я занималась детьми, я пошла в хор. А уже в 94 году меня избрали председателем Тобольской местной организации. Вот так и началась работа.
5: То есть вы проявили себя настолько сильной общественницей, что вас предложили на пост председателя, да?
6: Ну, в принципе, наверное, да, потому что я до этого работала директором библиотечной детской системы, и вот, может быть, какие-то организаторские способности увидели. И мне было все интересно. За два года, что я сидела, так сказать, в четырех стенках, я очень устала. И когда я, так сказать, пришла в местную организацию, вот тут уже рекой все мои фантазии полились. Наверное, поэтому. Ну и потом все-таки я была молодой.
5: Расскажите, а как организация развивалась при вас за ваши 10 лет из ее истории?
6: Ну, по сути-то дела, надо сказать, что как раз возглавила я организацию в период, ну, от развала. 90-е годы это начиналось у нас бум такой развала в России. Поэтому, ну, очень тяжело было. В принципе, наши предприятия остановились. Я еще застала какой-то момент, вот в первые годы работы, это еще стабильная работа предприятий, это возможность трудоустроиться стопроцентно, это вот первые какие-то годы. Но уже позже стремительно все разрушалось. Разрушалась экономика в России, как в целом, ну, естественно, общество не обошло эта проблема. Финансирование уменьшилось. Все вот эти проблемы, конечно, свалились и с помещениями, и так далее. И вот с 94 по 2004 год в течение 10 лет я в разных должностях в Тобольской местной организации работала. Я не оставляла, работала и председателем, и руководителем кружка художественной самодеятельности, работала еще кем-то. В итоге снова возвращалась, ну, потому что пыталась, пробовала еще найти себя где-то в другом направлении, потому что время действительно было сложное. За этот период я переехала 3 раза, сменила местная организация 3 адреса, мы переезжали, но вот отношение к организации, к людям, отношение учреждений, властей, оно оставалось по-прежнему благожелательным, потому что шли навстречу и ремонт осуществляли крупные организации. Я помню, с нефтехимкомплексом мы тогда заключили вообще договор, и они ремонт осуществляли помещений, в которые я не успевала переезжать, так сказать. Ну и вот то помещение, в котором сейчас находится наша местная организация, мне тоже с трудом удалось его заполучить. И теперь вот уже несколько лет нефтехимкомплекс провели там ремонт. Это были какие-то складские помещения, но довольно приличные в исторической части города. Поэтому работали, люди были интересные, ответственные, вот настолько ответственные, серьезные люди. И потом, наверное, самое главное вот в то время – это общение. Люди стремились к общению. Это было необходимо. В настоящее время у нас ведь есть и цифровые технологии, интернет-пространство, и большое время, большую часть, наверное, своего времени, особенно молодые люди, они проводят именно там. Но вот в то время, когда я начинала в Тобольской организации, такой возможности не было. И самое главное, это было общение, недостаток общения. Ну и, конечно, доброжелательность какая-то. Вот люди стремились объединиться, чтобы сообща решить свои какие-то проблемы. Ну и, может быть, даже найти себя в чем-то.
5: Ну, вы знаете, я считаю, что, может быть, как раз, кстати, и хорошо, что не было тогда этих технологий. Я вот тоже иногда ловлю себя на том, что я слегка, может быть, зависим от этой современной цифровой от современного цифрового засилья, а ведь все равно это не заменит никогда живого общения. Согласны?
6: Согласна. Но, скорее всего, что тут, наверное, так однозначно нельзя говорить, что вы зависите от цифрового такого засилья. Это ваша возможность. Вы сегодня самостоятельно можете получить ту или иную информацию. Вы сегодня можете работать, используя эти цифровые технологии, несмотря на вашу слепоту. Поэтому, наверное, тут так однозначно не сказать.
5: Ну, то есть, получается, палка о двух концах. Да, да? Если использовать с толком, с чувством, с расстановкой и по делу, то это одно. А если просто сидеть и бесконечно читать какую-нибудь... неполезную информацию.
6: Абсолютно верно.
7: Ну да, мне кажется, человек сам делает выбор, что там читать, где там сидеть и чем заниматься в интернете. Либо он полезную информацию себя черпает для себя, либо ну, проводит время вообще не с той целью.
6: Ну или самообразованием можно конечно, заниматься. Конечно. Это же тоже возможность уникальная.
7: Да.
5: Ну да, вот мы что-то отвлеклись от Тобольска. А, Галина Александровна, скажите... как вам удалось найти Ольгу Федоровну? Как удалось в ней разглядеть черты такого надежного руководителя?
6: Ну, как найти? Во-первых, Ольга Федоровна, потеряв зрение, она, естественно, включилась активно в ряды Тобольской организации. Она приходила на мероприятия, она приходила на хор. Я видела, что это человек подготовленный, с образованием. Есть у нее такой свой стержень. Тем более она была перспективной, молодой. И вопроса вообще не стояло, кто будет председатель. После того, как мне предложили переехать и попробовать возглавить региональную организацию, Ольга Федоровна была на тот момент единственной и верной кандидатурой, наверное. Она умела как раз и выслушать, и организовать, и что-то предложить, и повести за собой. Ну, вот те черты руководителя, которые должны быть, они как раз у нее присутствовали.
5: Ну, да, ведь очень здорово вам повезло с Ольгой Федоровной, потому что вот и сейчас она возглавляет тут уже 20 лет организацию, даже чуть больше, и очень-очень, мне кажется, хорошо работает. Да, как по-вашему, какие сильные стороны сейчас в Тобольской местной организации? Насколько она твердо стоит на своих ногах?
6: Я думаю, что достаточно серьезно, твердо стоит на ногах организация, прежде всего потому, что выстроены очень тесные взаимоотношения межведомственные. Всегда в Тобольской местной организации было такое хорошее дружеское взаимосвязь с органами власти, со всеми структурами, всегда. Потому что организация жила активной жизнью, ее деятельность была видна, и охотно откликались на помощь и на поддержку, откликались и депутаты, и коммерческие структуры. Ну и тем более, вот, передав вот эти бразды правления Ольге Федоровне, она очень хорошо подхватила это и продолжила. Она сохранила, она приумножила. У нее есть это вот со всеми организациями, с ПТП, у нее прекрасные отношения, там, и с пенсионным фондом, и с соцразвитием, и с администрацией. Очень хорошо получается это сохранить. Ну, а для нас ведь это сегодня самое главное, чтобы видели нашу работу, видели наши стремления и помогали, поддерживали.
5: Да, вот вы сказали как раз о плюсах организации. Я сейчас предлагаю ненадолго прерваться и послушать аудиоверсию ролика, снятого к юбилею.

0: Именно таких активных и талантливых объединяет местное общество слепых. Ежегодная акция «Белая трость» для людей, которые видят этот мир сердцем, завершилась концертной программой в теплой домашней обстановке. Каждое выступление зрители встречали аплодисментами, ведь в большой семье Тобольского отделения ВОЗ принято поддерживать друг друга, помогать и направлять.
1: Но в этом году мы на закрытии добавили вот ретро-концерт. Потом в конкурс «Поверь в себя» мы всегда придумываем новые задания, потому что надоедает старое. Как-то вот так. Уроки доброты впервые у нас появились. Вот само мероприятие было «Что такое доброта?». Вот в школах уроки доброты. Мастер-классов у нас не было, а вот в этом году у нас еще были мастер-классы. То есть и для детей, и для взрослых. Это тоже всем понравилось.
0: Также в рамках «Белой трости» более 30 человек приняли участие в соревнованиях по различным видам спорта, показав высокие результаты.
2: Легкая атлетика. Да, у нас идет прыжки и бег. Потом, значит, дартс. Как у здоровых абсолютно, просто примерно ориентируешься, в какую сторону. Это немножко сложно нам, конечно, мы же не видим точно, куда кидаем, но тем не менее, боремся и в этом. Потом у нас настольный теннис наш для незрячих. Велотандемы.
0: Егор Рамзин – самый юный участник Тобольской сборной по настольному теннису для слепых и слабовидящих спортсменов. Является троекратным чемпионом областной спартакиады по этому виду спорта. Егор берет пример с лучших в достижении новых побед.
3: Меня вдохновляют мои спортивные друзья. И я стремлюсь подняться как можно выше, чтобы они обо мне слышали только хорошее. Слышали о моих успехах. Для меня спорт дает в основном, конечно, во-первых, какие-то успехи, где-то развлечения, где-то общение хорошее.
0: Константин Авдеев занимается настольным теннисом для слепых уже 10 лет. Он входит в состав сборной Тюменской области и России, является мастером спорта. У Константина свой подход к жизни и к спорту – не сдаваться перед трудностями и идти к своей цели.
4: Да это и в любом спорте, да даже и в жизни, это везде нужно, конечно же, верить в себя и обязательно тренироваться, стремиться к этому и достигать всего. Потихонечку, помаленечку, не отчаиваться. Проигрыши – это тоже уроки, это путь вперед. Значит, есть к чему стремиться.
0: Активисты Тобольской организации Всероссийского общества слепых не только ведут спортивный образ жизни, но и увлечены творчеством. Так, их вокальный ансамбль «Радуга» не перестает радовать зрителя. А из его очаровательных участниц получилось прекрасное трио «Рандеву».
5: Мы начали ходить заниматься к педагогу по вокалу Сайфуллиной Фаине Александровне. И занимались сначала сольно. Потом она ненавязчиво нам предложила спеть вместе. Мы раз спели, два, нам понравилось, и вот остались трое. И уже мы третий год занимаемся, и успешно, я думаю, людям нравится.
0: Чтобы интересно использовать для здоровья, проводить свой досуг в обществе слепых, в прошлом году появились наборы адаптированных настольных игр. Они развивают мышление, логику, память и мелкую моторику. Тобляки принимают участие в областных турнирах по настольным играм. В прошлом году из 10 команд они заняли почетное 4-е место.
6: Многие не могут разгадывать ребусы, допустим, разгадывать кроссворды, но они могут играть. Сейчас многие настольные игры стали адаптировать для слепых, не только для слабовидящих, но и для слепых. Они трогают, щупают, различают. Если даже игры не адаптированы, мы уже сами где-то прилепили бусинку, где-то подкрасили шашки, ну, чтобы людям было удобно.
0: Сегодня в Тобольской организации Всероссийского общества слепых состоят 346 человек из Тобольска, Тобольского, Вагайского, Увадского и Ярковского округов. И каждый здесь может найти себя. Главное – иметь желание жить активной и интересной жизнью, а не сидеть дома.
7: Для нас юбилей – это не просто круглая дата. Это путь, наполненный событиями, традициями, достижениями. 80 лет – это повод вспомнить всех, кто стоял у истоков, кто трудился на благо организации, кто поддерживал и вдохновлял других. 80 лет мы вместе преодолеваем трудности, творим добро, помогаем друг другу. Эти годы объединили нас в крепкий, единый союз добрых сердец.
0: И пусть Тобольская организация Всероссийского общества слепых и дальше процветает, крепнет и развивается, а жизнь каждого будет наполнена радостью, теплом и новыми достижениями.
8: Ну, вот такой вот замечательный ролик, отражающий всю прямо работу организации, показывающий все ее интересные моменты. Юля, а каковы у тебя впечатления? Мы же вот с тобой ездили, непосредственно побывали там во дворце наместника, посмотрели все.
9: Да, Саша, впечатления у меня шикарные. В первую очередь я хочу отметить, вот уже как говорила Галина Александровна, что Тобольская местная организация расположена в исторической части города. Эта часть города очень великолепна, красива, особенно в летний период. Там все цветет, и расположены исторические здания, соборы. Там есть смотровая площадка, с которой виден весь Тобольск. Очень-очень красиво. Ну и само торжество происходило во дворце наместника. Это тоже историческое здание, которое было выстроено в конце XVIII века. В дальнейшем после пожара оно было отреставрировано. И впечатления непередаваемые. Я вообще люблю очень такие здания, да, которые хранят в себе такую таинственность чего-то давнего, забытого. И вот когда входишь во дворец наместника, ощущаешь себя какой-то, вот знаешь, какой-то особой, идешь вот по этим широким лестницам, там повсюду гобелены. В общем, дворец наместника сохранил всю вот эту красоту.
8: Жалко, что Ольга Федоровна только не сидела на троне во время торжества, да?
9: Да. Ну, а само мероприятие, конечно, меня впечатлило тем, что на нем присутствовало очень много представителей муниципальной власти. Были представители и в области здравоохранения, образования, социальной защиты и даже туризма. Ну и помощник депутата был, и депутатский корпус, и представители бизнеса, которые помогают организации в каких-то мероприятиях, в реализации проектов. Это меня очень впечатлило. Видно, что работа ведется уже давно. Ольга Федоровна сотрудничает тесно с представителями органов власти. Заметно, было очень много награжденных. Это здорово, то, что отметили тех людей, которые активны до сих пор. Были отмечены ветераны, молодые активисты. Учли всех и наградили, я думаю, что по заслугам.
8: Ну да, было много наград, прямо целая череда и от Тобольской местной организации, и как раз от органов власти, от различных департаментов, и от Центрального управления, от Тюменской областной организации. Мне кажется, как раз членам ВОЗ это было очень приятно и дорого. А я сейчас предлагаю сделать еще одну небольшую паузу и послушать поздравления от заместителя главы города Тобольска Алексея Ермоленко и председателя общественной палаты Тобольска Станислава Козлова.
10: Добрый день, друзья. Поздравляю вас с 80-летием вашего общества. 80-летие – это огромный срок. Срок, за который вы из просто организации превратились в настоящую дружную семью. Особые слова благодарности я бы хотел сказать Ольге Федоровне Непомнящей, которая уже более 20 лет является бессменным руководителем Тобольского отделения, человеком с очень активной позицией гражданской, которая помогает нам, городским службам администрации города, где-то заметить вещи, которые для нас, ну, наверное, незаметны, да, в силу каких-то особенностей. Она это замечает, делится, и мы вместе работаем в этом направлении. Ну и хотелось бы, конечно, не оставить без внимания участников, членов общества, выразить свою признательность за ту активную тоже позицию, которую они занимают. Сколько увлечений у вас, друзья, несмотря, да, на все. Это и спорт, это и культура. Остается только восхищаться вами. С праздником вас, здоровья вам, успехов. Всего самого наилучшего.
11: Уважаемая Ольга Федоровна, уважаемые члены общества, гости наши. Сегодня от лица общественной палаты города Тобольска очень приятно поздравить от всей души с вашим большим юбилеем, вашу организацию 80 лет.
10: Организация, я напомню немножко истории, что была создана в 1945 году, однако активная творческая жизнь началась уже с 1946 года. 80 лет, большой, я бы сказал, творческий юбилей. Хочется сказать, что члены вашего общества являются всегда примером того, как нужно правильно относиться к жизни, примером силы воли, силы духа. Те направления, которые ведет общество, они очень многообразны. Отдельно хочется сказать спасибо за то, что вы принимаете одно из самых активных участий в общественной жизни нашего города, в творчестве. В творчестве вы достигли уже больших успехов, мы это все видим, мы это много раз уже наблюдали. И, конечно же, пожелать дальнейших успехов в вашей творческой, активной жизни.
8: Вот такие замечательные слова. А к поздравлениям еще присоединились председатель Тобольской областной думы Михаил Никитин, который сделал акцент на многолетнем опыте работы в области реабилитации незрячих.
12: Члены Всероссийского общества слепых, уважаемая Ольга Федоровна, уважаемые представители региональной руководящей организации. На самом деле, Ольга Федоровна говорила, что в масштабах истории, вроде бы, это небольшой период, но для общественных организаций это, на самом деле, просто огромный период. Обычно волонтеры общественных организаций, они приходят, поучаствуют, отваливаются. Ваша организация, она отличается стабильностью. Вы объединяете неравнодушных людей. Те люди, которые с вами, а это уже даже несколько поколений людей, это целая жизнь для многих, они находят поддержку в ваших рядах. Вы большие молодцы. Вы организация, которая создает, генерирует добро. И чем больше добра вокруг каждого из нас с вами, тем больше этого добра во всем мире. Спасибо всем нашим организациям, учреждениям, коллегам, депутатам, кто поддерживает и Всероссийское общество слепых, и другие общественные организации, ибо доброта и любовь спасет мир. Поэтому всем любви и добра.
8: А депутат городской думы Елена Бельская в своем выступлении вспомнила о знакомстве с обществом слепых.
13: Дорогие друзья, Ольга Федоровна, сейчас, находясь здесь на мероприятии, вспоминается, наверное, два личных момента, связанных с вами, с вашим обществом. Впервые я вас услышала в 2008 году. Вот с Михаилом Анатольевичем буквально вспоминали. В 2008 году наша однокурсница Светлана Зольникова писала выпускную квалификационную работу про историю вашего общества. И для меня в тот период было удивительно услышать про то, что существует такое общество сильное, крепкое. И уже в 2008 году наша коллега, наша однокурсница писала работу историческую. Ну и второй момент. Впервые с вами, также продолжила с вами знакомство уже с 2017 года, когда компания «Сибор» активно запускала акции по деткам, по новогодним подаркам для деток. Я помню, что вы были самым первым централизованным, организованным обществом, которое действительно корректно, правильно смогли организовать всю историю акции. А мы, конечно же, наши сотрудники помогли многим вашим деткам с новогодними подарками. И после этого периода с нами мы продолжали с вами сотрудничество, что отдельно приятно. Вот эти две личные истории у меня всегда вспоминаются. И на самом деле 2008 год — это уже 18 лет назад. 18 лет назад впервые я услышала о том, что действительно существует такое замечательное общество, которое объединяет неравнодушных, любящих город и, самое главное, людей, идейно объединенных разными смыслами и разными задачами. Спасибо вам огромное, что вы руководите, что вы вместе. Это сейчас очень важно в современном мире. Я уверена, что через 20 лет точно таким же составом мы сможем отпраздновать ваше уже столетие. На самом деле недалеко. Видите, с 2008-го 18 лет прошло, еще 20 лет, и мы опять будем здесь более празднично праздновать уже круглую, более круглую дату. С праздником! Спасибо. Всех вам спасибо за то, что вы есть в нашем городе.
8: Мы снова в тюменской студии «Радио ВОС». Юля, а вот там же еще и были замечательные концертные номера. Как они тебе? Вот меня впечатлило. Дети были в таких красивых, прикольных платьишках, на которых клавиши были нарисованы.
9: Да, Саш, меня это очень тоже впечатлило. Между прочим, они выступали в самом начале мероприятия. Это были замечательные детки. Их было, кстати, очень много.
8: Ну да, они не случайно оказались на празднике. Это как раз, можно сказать, подопечные Ольги Федоровны. Это дети из детского сада номер 10, в котором занимаются дети с нарушением зрения, а их родители являются законными представителями, состоят на учете в Тобольской местной организации ВОС.
9: Да, ну и помимо этого в Тобольской местной организации есть свои таланты. Это Оксана Казакова, Венера Муслимова. Было несколько номеров представлены в их исполнении, что очень украсило также мероприятие.
8: Ну, кстати, мне кажется, это вот такая изюминка, даже я бы сказал, потому что, ну, достаточно часто стараются пригласить каких-то сторонних артистов, а тут как раз вот столько гостей, да, органов власти, про которых мы сегодня не перестаем говорить, и как раз им очень хорошо, прекрасно можно показать всю работу, всю красоту, творчество членов организации.
9: Да, да, все свои возможности. Что организация действительно работает, организация развивает свои таланты и дает им возможность самореализоваться.
8: Во время поездки мне удалось побеседовать с Ольгой Федоровной, урвать ее буквально несколько минут ее времени драгоценного, хоть она и была занята на юбилее, но все-таки мы смогли с ней поговорить. И сейчас предлагаю послушать интервью, которое я записал. Ольга Федоровна, вы Тобольскую организацию возглавляете уже 20 лет, а это практически четверть от того срока, который сегодня мы юбилей отмечаем, от 80 лет. Как вам удается сохранять столько сил и такую поддержку, чтобы вот возглавлять? Да, бывают же руководители там повозглавляют организацию год, два, пять и не выдерживают, а вы справляетесь уже вот столько лет.
14: Вы знаете, я тоже себя ловила на мысли: все, устала, не могу, не хочу. А потом прихожу в организацию и на тех же конференциях или перед какими-то мероприятиями звучат такие слова: ой, Оля Федоровна, все так хорошо, вы у нас такая хорошая, да с вами так интересно, да все замечательно. Вы понимаете? И потом начинают мне говорить, что вот у тебя все получится, а ты справишься, ты сильная. После таких слов задумываешься, тебе люди оказывают доверие, а я тут буду сейчас ломаться. Я просто вижу, что люди относятся с добром, с уважением, и мне как-то вроде совестно, стыдно жаловаться, что я не могу, не справлюсь. Это один момент. Второй момент. Вот тот руководитель, который выше меня стоит, то бишь Галина Александровна Тунгусова, это, ну, руководитель с большой буквы, это с ее подачи я здесь работаю. И имея вот такую поддержку в ее лице, может быть, нарекание, может быть, в чем-то похвала, а самое главное, поддержка и понимание с ее стороны, это тоже, наверное, плюс к тому, что я сейчас здесь нахожусь и я тружусь уже начиная с 2004 года.
8: А помните ли вы свой первый день, как вот вы пришли в 2004 году? С чего все началось в вашей работе?
14: Я пришла, я ничего не знала. У меня сначала была третья группа, потом вторая. Ну, то есть постепенно шло падение зрения. И вот как раз ветераны, которые живут вот в этом доме, жили в этом доме, они-то как раз меня и наставляли. Учили, поддерживали. И да, иногда приходилось плакать. Ничего не понимаю, ничего не знаю. Ничего не знаю. И они меня здесь поддержали. Здесь жила семья Криночкиных. Это такие активисты. Такие, ну, я скажу, великие ветераны нашей организации. Здесь жила Екатерина Петровна. Она была председателем еще давно-давно, то есть изначально, когда зарождалась организация. Баба Катя мы ее назвали. Потом здесь жила Мария Ивановна. Здесь Василий Павлович.

0: вычислила, кто люди примерно моего возраста и младше меня, я начала их помаленьку втягивать в организацию и начала тоже с подачи ветеранов, той же Плесковской Людмилы, но она не ветеран, она тогда пришла, но человек жизненный опыт имеет. И она, например, мне сказала: налаживай связи с общественностью. Вот наладишь связь с общественностью, и тебе станет легче. Иди, ну, к мэру города, тогда мэр города был, иди там в Думу, ну и так далее. И я это делала, понимаете? То есть вот меня учили. И с того времени вот это вот все пошло. Советы людей, которые были меня постарше, они имели свой вес. Мое достижение было в том плане, что я стала вовлекать людей помоложе. Это один момент. И я сделала упор на спорт. То есть я наладила контакт со спорткомитетом. Мы стали везде участвовать. Затем мы попали в план мероприятий города. Они стали финансироваться. И пошло, и поехало.
1: Скажите, вот вам каким образом удалось наладить такие плотные связи с органами власти? У вас сегодня на юбилее были представители буквально всех наиважнейших организаций города, всех структур. Бывает, что приходят заместители или вообще не приходят, а у вас вот прям, наверное, 90% приглашенных, а может и 99% пришли.
0: Вы знаете, во-первых, стараюсь, ну, либо идешь на личный прием, и причем не нахрапом как-то, а заранее записываешься. Потому что прийти на 5-10 минут, мне этого мало. Мне надо как минимум полчаса. Когда я прихожу к такому лицу, ну, например, главе города, я сразу спрашиваю, сколько времени в моем распоряжении. Ну, чтобы как-то уложить себя. Все время чтут. И стараюсь позвать на какое-либо мероприятие в нашей организации. Ну, такое значимое. Весомое такое. И когда я знаю, что будут и люди разного поколения на этом мероприятии, и вот как раз их приглашаю с целью, чтобы они ознакомились на месте, как мы живем, что мы делаем, какие у нас успехи, а потом уже плавно перехожу, что бы нам надо, в чем мы нуждаемся, какую поддержку нам необходимо.
1: Вот такая вот стратегия у вас, да, тонкая.
0: Да. Либо вот появился, ну, новый глава города. Все, нужно знакомиться. Здравствуйте, где-то как-то. Бывает, что на каких-то встречах, ну, разные встречи бывают, на межведомственной комиссии или там от совета по делам инвалидов. Там, например, кого-то встречаешь и прямо говоришь: вот вы знаете, вы давно у нас не были, Михаил Анатольевич, ну, городская дума, который... Сегодня был председатель городской думы. Вы давно у нас не были, а вот нам так без вас как-то грустно. Вот то-то-то-то. Вот хотелось бы, чтобы вы пришли. Ну, в общем, все способы хороши.
1: Ольга Федоровна, сегодня организации 80 лет. Вы говорите, вот и видим, что вы столько всего достигли. А с чем вы пойдете дальше? Есть еще к чему стремиться в следующие десятилетия?
0: Я думаю, да. Во всяком случае, ну, мне так кажется, по-прежнему вовлекать молодежь, а это значит применять какие-то новые формы работы. Сегодня присутствовала Бельская Елена Владимировна, а это СИБУР, это наше градообразующее предприятие, которое проводит конкурсы проектов «Формула хороших денег». Дел. Мы туда не можем никак вклиниться, потому что мы не имеем статус юрлица, но то, что ее Михаил Анатольевич привел, это вот все вот тонкости. Михаил Анатольевич сегодня пригласил, и вы видели, что я сделала на ней акцент, но это необходимо было сделать для дальнейшей работы, чтобы как-то вклиниться вот в эту формулу хороших дел, то есть со своими проектами. Вот одна из сторон. А потом, видимо, я так прихожу к выводу, что надо будет какой-то рабочий день закрывать будни и начинать работать, ну, допустим, суббота или воскресенье. Это для того, чтобы вовлечь в организацию тех, кто работает. Это очень хорошо, что они работают, но они не могут прийти в наш день вузовца, который у нас каждый вторник в 12

0: часов, или они не могут принять в мероприятиях, которые мы проводим, обычно же, ну, вот в это время, в рабочее время. Следовательно, думаю, что надо и в этом плане поработать.
1: Ну что ж, я вижу, что у вас большие планы на будущее. Ну, желаю вам удачи и воплощения всех задуманных планов, идей.
2: Галина Александровна, ну и в завершении нашей передачи пожелания от вас на следующие 10, 20, 30 лет Тобольской организации, да на всю будущую жизнь.
3: Я своей любимой, дорогой Тобольской организации желаю, конечно, успехов, успехов, успехов. Но самое главное – команду единомышленников. И все-таки умеют они сегодня извлекать вот из тех особенностей, каждое время нам какие-то особенности преподают, да, вот из этих особенностей нужно извлекать все возможное. То это трудоустройство, то это цифровые технологии, то это гранты, проекты какие-то, соглашения различные, трудоустройство в счет квоты. Вот это же все возможности, которые появляются в определенный период времени. И я желаю местной организации, чтобы она развивалась и все возможности использовала в любое время года. Здоровья вам, процветания и успехов!
4: И я присоединяюсь к поздравлениям Галины Александровны. Желаю членам Тобольской местной организации ВОС никогда не сдаваться, верить в собственные силы, развиваться, творить, вдохновляться и верить в свои безграничные возможности.
2: Ну что ж, на этом наш эфир подходит к концу. У меня сегодня в гостях были председатель Тюменской областной организации ВОС Галина Александровна Тунгусова и председатель Тюменской местной организации ВОС, заместитель председателя Тюменской областной организации ВОС Юлия Бушнева. А завершаем мы наш сегодняшний эфир песней о Тобольской местной организации, которую записал Марат Ахин при помощи нейросетей. Всем до свидания.
5: Восьмой десяток — это мудрость, это сила —

0: Тюменский добровоз. Мы тебя раскочегарим.
1: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Из регионов.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Ставропольский край. У микрофона Юлия Дьякова. Наша сегодняшняя программа посвящается Дню медицинского работника. У нас в гостях настоящая легенда Кисловодского медицинского колледжа Валерий Иванович Трегуб, воспитавший не одно поколение незрячих массажистов. Я думаю, очень многие выпускники Кисловодского медицинского колледжа будут рады встрече с дорогим сердцу преподавателем на волнах Радио ВОС.
3: Почему из тысячи профессий вы выбрали именно медицину?
4: Действительно. Надо сказать, что не я выбирал эту профессию, она меня выбрала. Я по складу ума технический такой работник, по большей части, чем медицинский, как оказалось. На заре своей деятельности учебной отменил поездку в Таганрогский радиотехнический институт и поступил в Красноярский медицинский. Ну, вот такова судьба. Поехал за будущей любовью своей. В результате, значит, мы поступили в институт. Конечно, многие науки давались не очень-то легко. Вот. Так что приходилось и заниматься, и, может быть, даже где-то какие-то дисциплины пересдавать даже, и не без этого. Так что, тем не менее, вот постепенно добрались до третьего курса, где повстречался со своим будущим наставником Андроновым Вадимом Ивановичем. Значит, ну, удивительной судьбы человек такой. Я очень рад и счастлив, что мне в жизни довелось встретить хороших людей, в том числе вот Андрона. Занятия по патологической анатомии, которые проводились на кафедре патанатомии, были очень содержательными. Всегда были проникнуты знаниями, многочисленными знаниями, свидетельствами, какими-то подтверждениями, морфологическими данными, как впоследствии оказалось для меня очень существенно. То есть я люблю доказательную медицину, то есть когда она подтверждена научными данными и практическими знаниями. То есть доказательная медицина. В ходе нашей дружбы постепенно я там занялся фотографией на кафедре. То есть работая уже в качестве лаборанта на этой кафедре, будучи студентом института, фотолаборантом. Это помогало оформлять кандидатские, докторские диссертации многих наших сотрудников института. Так что этой встречи, этой расширения кругозора и так далее, и так далее. То есть это мне во многом предопределило мою будущую специальность патологоанатом. Значит, поэтому после окончания института, не задумываясь, направился в городскую клиническую больницу номер 20. Это в Красноярске. Красноярск, ну, крупный город. Сейчас уже, наверное, миллионник. Вот, огромное количество отделений, порядка 34 отделений в больнице было в период расцвета этой больницы. Сейчас не знаю как, а в период ее расцвета, значит, порядка 1400 коек в этой больнице. Представить сложно, собственно, такие объемы, когда в одном лечебном учреждении имеется все, начиная от каких-то детских отделений и детской хирургии, ну и кардиоцентр и крупные какие-то блоки, инфекционные палаты для инфекционных больных и так далее, и так далее. То есть очень широкий спектр патологии, которая там осуществлялась лечение. Хотя это была как бы больница, городская больница города Красноярска. В этой больнице, ну вот, патологоанатомическое отделение, в простонародье морг, лучше, видимо, патологоанатомическое отделение. Вот, в то время там работали 9 врачей и более 30 лаборантов. Такое отделение, в котором мне потом предстояло пройти еще адовые муки и значит, возглавить это отделение. То есть начальник отделения, заведующий патологоанатомическим отделением. Это вот, большого стоит, потому что поскольку больница огромная и материал привозили операционные, в частности, со всего города Красноярска, или, по крайней мере, с правого его берега. Но кто знает Красноярск, представляет себе значит, грандиозный размах этого. Значит, поэтому работы было очень много, и было чрезвычайно интересно, познавательно. Ну и ответственно, конечно, потому что работа патологоанатомом – это совершенно особая статья, это особый расклад, это особая форма, это всегда участие с живыми людьми. Вот. Хотя кажется, что ну, патологоанатом, с чем он занимается? А он занимается с биопсиями. Биопсийный материал – это большой пласт такого материала, который поступает из горбольниц, из хирургических отделений, из поликлиник и так далее, и который нуждается в оценке, что там внутри, есть ли там какая-то неприятность в плане метатической активности повышенной, прорастания через сосудистые стенки, ну и так далее. То есть все вопросы, касающиеся онкологии, потому что город-то, сами понимаете, непростой город, там промышленных предприятий и огромное количество, и поэтому ну, вредности более чем достаточно. Я думаю, что и в настоящее время не со всеми там отрицательными факторами поборолись, но в те времена, значит, а это были времена 70-х годов, прошлого столетия, это 73-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й. Ну вот в 1979 году в связи с различными обстоятельствами пришлось изменить свое место жительства, поменять работу и образ жизни, собственно. То есть я решил, что хватит уже с патоанатомией. Это очень напряжно для нервной системы. Тем более, что последнюю пару лет я был главным детским патологоанатомом Красноярского горсавотдела. Это очень напряжная работенка. Когда ты смотришь, ты принимаешь решение на вскрытии ну, умерших детей, принимаешь решение, от чего это произошло, какие последствия могут быть. Но это уже не мое дело, какие последствия, но от чего произошло, какие причины смерти. Это очень-очень существенно. Поэтому, ну что, решил я с этим делом, как нынче говорят, завязать. 7 лет, и это большой, конечно, задел. Это большие знания в области анатомии, ну, то глубокие знания, морфологии, вот, физиологии, патофизиологии. В общем, все то, что создает базовый раздел для любого человека, изучающего медицину. Это вот я хочу подчеркнуть. Если вы пришли в медицину, то вы должны в обязательном порядке, постоянно, это ваша альма-матер, я не знаю, кто, эта подушка должна быть для вашей головы, книга какая-то, по анатомии, по физиологии. Это как минимум. Вот эта пара должна быть постоянно с вами рядом на протяжении всей жизни. И, пожалуйста, обращайтесь к этим темам, заглядывайте почаще. Значит, то, что забылось, обновляйте информацию эту для себя, да и будет вам счастье.
3: Скажите, пожалуйста, а когда и как вы познакомились впервые с массажем и мануальной терапией? Как так вышло, что именно эти направления медицины стали вашей судьбой?
4: При переезде в город Кисловодск, я вернулся в тот город, в котором я родился, ну и надеюсь, что я тут и умру. Вот, собственно, я вернулся в свой родной город. Поэтому, надо было принимать решение, куда и как идти работать. Были, конечно, предложения в городскую больницу, в патологоанатомическое отделение, зная, что я, на хорошем был счету в плане патологической анатомии, но я не хотел, не давал добро на то, чтобы продолжать свою патологоанатомическую деятельность. Поэтому решил полностью перестроиться. Но меня, конечно же, интересовали рефлексотерапия, мануальная терапия была на слуху. И вот в этих целях я поступил Кисловодский санаторий, Кисловодск, он так и называется, тогда еще КГБ СССР. Вот. Предшествовали этому длительные там проверки, как всегда, и так далее. Но потом, поступил. И первое же, куда мне удалось поехать на специализацию, это, во-первых, меня интересовали неврология, потому что уже тогда было понятно, что без неврологии никуда невозможно, расширить свои возможности. Поэтому знания должны были обязательно быть. Вот. Эта неврология, это Казань. Затем мануальная терапия – это Запорожье. Тоже хочу несколько слов сказать, потому что это была очень хорошая школа Антонина Владимировна Клименко, которая там была заведующей кафедрой мануальной терапии. Вложила всю душу. В общем, вкладывала душу во всех своих курсантов. Эта школа европейская, то есть она училась у Карла Левита в Праге, где учились впоследствии и Гайденко, и Ситель Анатолий Болеславович и так далее. Остальные в то время еще, Советского Союза, а затем уже России, столпы медицинской мануальной терапии. После этого были еще неоднократные обучения в различных, например, в Киеве, Институт усовершенствования врачей. Там у меня была специализация. Затем Москва, Центр мануальной терапии у Сителя, на Вернадского, 121, где я провел очень много времени. В каком смысле? На протяжении многих лет, порядка 20 раз я там был на различных специализациях. Это была и прикладная кинезиология, и остеопатия, и висцеральная мануальная терапия. Это кроме непосредственно своей родной мануальной терапии. Это я уже такие темы беру крайние. Поэтому при любой возможности поехать в центр к Сителю, это было мое желание. Использовал любую возможность. Всегда там очень было многолюдно. Всегда там было, ну, например, краниосакральная терапия, преподавание вела Ирина Матвеевна Ли. Она работала неврологом в центральной больнице при президенте. Вот. И, конечно, очень знающий был человек. Очень приятно было и послушать, и посмотреть, и постараться убедить себя, что такие методы, они востребованы, что они позволяют помочь. Как-то у меня с подобными методами не очень сложилась работенка. Вот. То есть я продолжал заниматься мануальной терапией, а вот такие темы, как остеопатия, краниосакральная терапия, висцеральная мануальная терапия, как-то они проходили немножко боком. В силу моих, опять же, убеждений в том, что верю в доказательную медицину. Вот, видимо, поэтому. Там, собственно, вот на этих всех курсах, потом в Кисловодске, на кафедре мануальной терапии Ставропольского меда Лив Анатолий Андреевич, значит, он заведовал кафедрой. И здесь я был в наших тенетах, в наших краях. Все документы у меня подтверждающие, где я проходил, какие специализации, все имеется. В Казани еще я был на иглорефлексотерапии, и поэтому иглорефлексотерапевт первой категории, физиотерапевт первой категории, врач мануальной терапии высшей категории. Ну, в общем, бесконечное количество там этих специальностей, функциональная диагностика, потому что довелось работать с космонавтами, с двумя, правда, Валерий Рюмин и Попов. Вот два космонавта в 83-м году, вот с ними я пересекался со специальными целями. Значит, мы в лаборатории биотелеметрии привешивали им специальные биотелеметрические устройства, при помощи которых оценивали работу их сердца на протяжении походов по нашим горкам, по Косыгинским тропам, по третьему маршруту и так далее, по всему парку Кисловодскому. Мне больше интерес доставляла встреча с врачами, которые очень хорошо разбирались в космической биологии и медицине уже в те годы. Хотя на станциях в то время не было никаких тренажеров еще. Эти тренажеры возникли уже гораздо позже. Но уже тогда было понятно, что космос – это не очень благоприятная среда для человека. Вот, поскольку очень быстро в моче обнаруживается кальций, который вымывается из костей, и миоглобин, который, собственно, разрушение мышц происходит достаточно быстрыми темпами. То есть гипотрофия и атрофия мышц, и остеопороз. Так что с этими осложнениями пребывания в космосе еще предстоит научиться бороться. Потому что это большая проблема, но не главная. Одна из главных проблем в космосе, я, например, для себя сделал вывод, это все-таки жесткое космическое излучение и радиация в конечном итоге. То есть вот как с этим бороться, это большой-большой вопрос, тем более при длительных полетах.
3: Давайте теперь поговорим о массаже. Ведь вы очень много лет преподавали в Кисловодском медицинском колледже, до сих пор преподаете курсы и в нашем колледже. Расскажите, пожалуйста, как вы познакомились с массажистами и как вы сами пришли к изучению массажа?
4: Здесь свою роль сыграл в знакомстве с колледжем, с массажными технологиями. Николай Васильевич Чаплыгин, будучи директором Кисловодского медицинского колледжа, ну тогда еще не колледж, это было что там, все исторические аспекты можно посмотреть в интернете, как она происходила.
3: Школа массажистов, да, а позже медицинское училище номер 2.
4: Да, номер 2 и Кисловодский медицинский колледж. Ну, собственно, личная дружба Она, собственно, базировалась на том, что мы играли в волейбол. Вот. И постепенно как бы я стал приходить в колледж, заниматься там в волейбольной группе. Собственно, это делаю и поныне. Работая днем в санатории, Кисловодск уже потом, после того, как КГБ, потом ФСК Кисловодск, ФСК СССР, а потом ФСБ России. В общем, вот такая трансформация произошла. Ну и мы перешли в новый корпус санатория, значит, где, собственно, мне дали рабочее место. Хотя в старом корпусе у меня был шикарный корпус, шикарный кабинет, 60 квадратных метров, две комнаты большие, где я занимался иглорефлексотерапией, и мануальной терапией, и лазерной техникой, потому что с лазерами у меня вот такая была непосредственная связь. Однажды лечил профессора Полонского, который здесь в Кисловодске отдыхал, и он предложил при знакомстве близком, вот уже он предложил поехать на значит, симпозиум по использованию полупроводниковых лазеров в медицине. И я, конечно же, с огромным удовольствием, ну, единственное, лишь бы начальство отпускало на такие заседания, совещания и прочее. Вот. Но отпускало меня, конечно, не всегда с охотой, но отпускало. Вот. И в результате, значит, я познакомился с целым большим направлением. В Калуге это было. Вот. Очень, конечно, великолепное время, когда можно было действительно воочию убедиться в каких-то новых совершенно гранях техники, которые могут быть использованы в медицине. Вот. Так что лазерная терапия, вот она уже сейчас, на сегодняшний день доказала, и терапия, и хирургия. И, пожалуйста, если это техника для глаза, это фемтолазерные сейчас технологии, то есть микросекундные, мельчайшие мгновения такие, когда происходит вспышка лазерная, это позволяет контролировать точность воздействия и так далее, и так далее. То есть выбор техники и методики лечения того или другого заболевания. Но в частности, что касается глаза, так это точно. Значит, ну и вот, собственно, в новом корпусе я продолжил свои работы, стремился какие-то улучшить технику диагностики, улучшить методику воздействия, как-то модифицировать ее. Ну, в частности, вот, например, работая врачом в санатории Кисловодск, успевал работать программистом там же. Программистом. То есть только-только начали зарождаться компьютерные устройства, только получили там первый компьютер в санатории. И где он оказался? А он оказался у меня на столе. В кабинете мануального терапевта и иглорефлексотерапевта. Я очень горд этому обстоятельству, потому что мне довелось и на базе, в среде программирования, и поездить в качестве программиста в некоторые места в России, где, ну, например, Тверь, а это был центр программ систем. Чем интересно это учреждение? Тем, что там работают программистами женщины, в основном женщины. Вот. И поэтому, понимаете, когда врач попадает в такую среду, но ему дороги все открыты. То есть он хочет какие-то программы получить для своего санатория, Он их получит обязательно, потому что ему есть что сказать массам, женским массам, которые жаждут здоровья, которые, у которых есть что сказать по части жалоб на свое здоровье, вот, и спросить совета. Так что вот это мне помогало еще и в том, что я получил очень хорошие программы. Причем некоторые из этих программ с открытыми кодами. То есть я мог спокойно перепрограммировать какую-то программу под себя. Ну, собственно, что я и сделал для цели своего кабинета иглорефлексотерапевтического. То есть я сделал карту больного кабинета иглорефлексотерапии, ну и мануальной терапии, где я, собственно, вбил в базу большое количество информации. На Foxbase, кстати, значит, эта программа была. Сейчас уже, конечно, дальнейшая версия этого языка, работа с базами данных. Вот. Так что мне удалось сделать программу очень удобоваримую, приятную для глаза, очень эффектную, действенную. Собственно, что я там мог сделать? Писал, значит, все данные о пациенте, да, значит, какие-то клинические аспекты, писал каждому пациенту, который приходил ко мне в результате, и диагноз ставил. Диагноз — это моя прерогатива — поставить диагноз, правильный диагноз. По диагнозу из базы данных брались схемы лечения данной патологии. То есть, например, бронхиальная астма. Такие-то варианты воздействия. С использования таких-то точек, биологически активных точек. Пожалуйста. И это у меня все занимало ровно минуты. То есть достаточно было написать в конечном итоге диагноз, чтобы компьютерчик был довольно простенький тогда, Амстрад на тот период времени у меня, с процессором 8088. Кто знает, о чем я говорю, значит, тот представляет себе, возможности такого компьютера. Вот. Принтер был А3 матричный. И вот прекрасно у меня была работенка, что приходящие начальствующие субъекты и объекты, они были очень удивлены, где я взял такую программу, а кто мне помог. Но никто не помог, я ее сам сделал. Собственно, когда я бывал на волейболе в медицинском колледже, в будущем медицинском колледже, директор говорит: бросай ты этих чекистов, давай иди к нам, будешь преподавать в колледже. Такие были слова. Они запали мне в душу. Долго думал, что мне сделать, как мне быть. Решил, говорит: давай для начала будешь курсы проводить вечерами. Так и стал делать. То есть с утра работал в санатории, вечером преподавал курсы в колледже. Все больше и больше я увлекался этими массажными техниками, методиками. Хотя, что такое мануальная терапия? Это тоже ручная умелость, это тоже владение техникой массажа. Обязательно подготовительный массаж следует перед приемами мануальной терапии. Так что пойди разберись, где там массажная техника и где она переходит в прием мануальной терапии. А сейчас, в общем-то, речь идет о мягких техниках мануальной терапии. Там вообще грань размыта между массажной технологией и мануальной техникой. Поэтому вопросы всегда были, есть и будут. вопросы, что считать, что такое остеопатия, что такое висцеральная мануальная терапия, роли, значения. Но даже столпы медицины, ну, например, Алан Стоддарт, английский врач мануальной терапии, обозвал свой труд, ну, там слово «остеопатия» присутствует. Вот, пожалуйста, хотя это чистая мануальная терапия. Вот вам, пожалуйста, по нашим представлениям, какие, собственно, в России на сегодняшний день имеются. Ну вот, таким образом я подбираюсь к тому, что, как я стал пересекаться со студентами, как это мне нравилось или не нравилось. В основном мне не нравилась рутинная работа. Значит, меня всегда тянуло куда-то на интересные поля. Вот, ну, например, вот конкурсы, которые у нас проводятся и по сей день. Вот только недавно закончились очередные. Сейчас вот в этом году и в прошлом я уже не участвовал в этих конкурсах. А так у меня огромное количество студентов и курсантов, которые прошли эту школу, которым я подготовил соответствующие методики, с которыми очень длительно занимался, старательно, честно говорю. То есть очень мне хотелось, чтобы эта техника не просто, чтобы она хорошо смотрелась, но чтобы она была действенной, и именно чтобы это было доказательно с точки зрения моей анатомии, физиологии и морфологии, чтобы она была доказательной медициной. Вот. Но для этого приходилось перелопачивать большое количество литературы. Ну, и я рад, что у меня некоторые работы получали заслуженно, совершенно, ну, первые места на чемпионатах России. И, значит, ну, мира нет, потому что это своеобразное такое чемпионат мира по массажу. Вот. А вот чемпионаты России, я там был несколько раз задействован в качестве жюри, даже один раз главным судьей, но не сложилась моя роль в этом качестве. Наверное, я так полагаю, вот, потому что дальнейшего роста не произошло. Вот. А куда уж выше? Ну, достаточно в жюри сидеть и среди там 8 членов наблюдать со стороны, кто как что делает, каким образом производятся приемы такие или другие, для того, чтобы оценить, ну, понятно, что нужно очень много чего знать. Вот. Нужно, во-первых, скрупулезно разбираться во всей технике массажа, мануальной терапии. Мануальной тоже, потому что некоторые из массажных технологий, они предусматривают включение в программу, значит, именно приемов, ну, достаточно таких, значит, выполняющихся с определенной целью. Значит, ну, значит, что называется, разблокировать в кавычках суставы. Вот, конечно, это все достаточно призрачное это явление, но действует на психику человека и позволяет в какой-то мере, значит, улучшить его психическое самочувствие, психологию, воздействие, ну и так далее. Значит, поэтому со стороны я вам хочу сказать, что со стороны чрезвычайно хорошо видно, как человек выполняет тот или другой прием. Вот, прекрасно видно, с какой он силой действует, правильно ли он становится, какая-то эргономика у него, и так далее, и так далее. То есть со стороны очень прекрасно можно оценить. Хотя кажется, что вот они ходят там зад-вперед, что они там оценивают, все можно по чек-листам можно все проанализировать и быстренько набросать планчик. Вот, кто хорош, кто не очень, какие приемы правильно использовались, какие нет. Ну, например, я любитель юго-восточного направления, то есть по мне это различные тайские массажи, тайфуд, тайский массаж стопы, по которым я, собственно, провожу курсы, японский массаж, юмэхо-терапия, это тоже мое, вот, аюрведический массаж, вот, это вся техника с маслом, значит, точечный массаж, то, что касается точек, поскольку я очень благодарен в Казани Табеевой Дине Мухамедовне, то есть она была заведующей кафедрой иглорефлексотерапии в институте, значит, Казанском институте усовершенствования врачей. Очень знающая женщина, такой терапевт глубокий, что называется, и знающий человек. Вот, так что есть на кого равняться в этом мире, что и вам рекомендую. Значит, всегда находить человека, ну, который бы служил вам опорой, который бы считался у вас, ну, непререкаемым, желательно авторитетом в данной области. Мы всегда являлись распространителями различных методик, наша школа. И поэтому многие школы работают именно по нашим методикам. Чем я очень рад и счастлив. Вот. Надо сказать, что многие годы, вот, работая в качестве врача мануальной терапии в санатории Кисловодск и здесь, преподавая в колледже, в двух сразу местах работая, да, значит, я еще успевал в летние периоды времени, когда у меня были, значит, летний отпуск, это июль или август месяц, а в колледже июль и август, раньше так было, вот, еще успевать ездить куда-то на выезд, то есть преподавали, я, в частности, преподавал в Литве, причем я это делал 19 лет подряд. С 1997 года и вот 19 лет. 20-й раз хотел поехать, чтобы завершить уже эту эпопею, 20 лет преподавательской работы, но тут меня сразил инфаркт. И поэтому уже дальше, ну и всякие известные события воспоследовали, почему меня перестали пускать из санатория за границу. Вот. Поэтому что? Значит, и у меня была возможность сравнивать студентов наших, студентов Вильнюса, Литвы в целом. То есть я не знаю, как в Эстонии, как в Латвии, как там

0: И, значит, научили Литву делать массаж. Ну, это, может, очень высокие слова, но методики все, собственно, все методики, они с усердием принимали на вооружение, они тщательно изучали, были очень благодарны, и мы тоже благодарны, и высшей медицинской школе Литвы, Вильнюса, значит, которую я однажды в одной из поездок фотографировал. Ну, вспомните, что я был все-таки фотолаборантом. Я наделал большое количество снимков и показал директрисе. Она была вообще полностью ошарашена. Она стояла и говорила: «Нет, таких фотографий мне еще никогда по моей школе не приносили. Давайте мне все ваши снимки нашей школы». Ну вот, понимаете, как получилось, что вот сложилось, что и фотолаборант, он пригодился. Здесь композиция фотографии, выбор какой-то мест, где сфотографировать тот или другой объект, или там медицинские какие-то аспекты. Ну, в общем, оказалось, что все это очень даже годится. Немножко, конечно, у них по-другому там, в Прибалтике. Вот. Конечно, отчасти лучше. Почему лучше? Ну, потому что 500 000 человек в Вильнюс. Это, конечно, больше, чем Кисловодск. Но меньше, чем вся Россия. Во много крат меньше. Или там Москва, предположим. То есть, ну, здесь невозможно это все сравнивать, потому что разные пропорции. Но в целом я должен сказать, что они довольно высоко развитые ребята, хотя, ну, такие же инвалиды по зрению, пожалуйста, там есть и бывшие полицейские, и капитаны кораблей, которые потеряли зрение и потом пришли в массаж. Вот. Так что зависит от степени чего? Интеллекта в голове. Чего там в голове у человека? Если он думает о том, как помочь другому, ну, что ж, с этой целью он справится, я думаю. Если он знающий, если он ищущий, если он не теряет надежды в любом случае.
1: Валерий Иванович, вот для нас, для студентов медицинского колледжа, всегда ваш кабинет и ваш, как говорили, волшебный шкаф ассоциировался с какими-то интересными медицинскими приборами. У вас всегда можно было что-нибудь интересное посмотреть, какие-то массажеры, какие-то другие приборы, которые могут помочь в работе, приобрести. Вот расскажите, пожалуйста, об этом. Как вы приобщали нас, студентов и слушателей курсов, к медицинской технике?
0: Здесь, опять же, я алаверды к тому, что уже говорил, собственно, поскольку на протяжении всей жизни у меня сопутствует моей медицинской деятельности и техническая деятельность. Поэтому я всегда стремился к тому, чтобы и студенчество, и медицинские работники больше занимались именно медицинской техникой. Имеется в виду та техника, которая предназначена для работы в домашних условиях, то есть без жестких ограничений по безопасности, как в физиотерапии это принято. Вот. Благо, спасибо Китаю, за последние годы распространилось огромное количество, приобрело хождение разнообразных медицинских приборов, которые абсолютно не нуждаются в подключении к сети 220 вольт, то есть абсолютно электрически безопасны для пациента. То есть даже при большом желании этого пациента вы не угробите. Вот. А что касается техники, конечно, я большой любитель медицинской техники. Но достаточно сказать, что в 1984 году в санатории работая, я

0: собрал свой собственный прибор для целей рефлексотерапии. Назвал его там «рефлекс 01», но не суть важно. Главное, что он содержит в себе все элементы для воздействия на биологически активные точки, причем в различных режимах. Затем возможно работать в режиме электростимуляции мышечной, то есть можно заниматься электростимуляцией мышц. Вот такой вариант приборчика физиотерапевтического, автономного, который можно взять с собой. И он у меня, между прочим, действует и поныне. Только недавно я для него организовал источник питания 12 вольт. Сам, собственно, собрал схему с повышением напряжения постоянного от обычного аккумулятора 18650 и довел ее до 12 вольт. И прекрасно этот приборчик у меня работает согласно моим схемам. Еще один из приборов, который мне довелось сделать, в котором я тоже большое участие принимал, прибор для вакуумного массажа. Известен многим моим студентам и курсантам. Туда я еще вмонтировал устройство для фототерапии, которая действует на расстоянии, то есть я могу пациенту дать пульт, и этим пультом он может регулировать разные виды света, которым можно действовать на кожу в ходе вакуумного массажа. Ну, например, если это противовоспалительная терапия, пожалуйста, можно включить красный свет. Если это зеленый спектр, то, пожалуйста, будет депигментация кожи и так далее. То есть в зависимости от цвета будет выполняться то или другое предназначение этого приборчика. Китайцы не выпускают такого аналога моего приборчика. Собственно, я сам его родил, выненчил эту тему и собрал его. И все прекрасно работает в течение многих лет. Нашим массажистам заходят те же устройства вакуумного массажа. То есть это малогабаритный движок идет там, моторчик с помпочкой, которая работает на всасывание воздуха. Аккумулятор небольшой. Вот это все устройство, очень компактное. Оно очень функционально. То есть рекомендую такие приборчики закупать на Озоне, на Алиэкспрессе я обычно покупал. И затем делегировал нашим студентам или курсантам. Многие как раз-таки в этой теме. Приборы для вибрационной терапии, пистолеты разнообразные. Но здесь аккуратнее с применением таких устройств, потому что могут вызвать при применении в область ствола мозга. 15-я точка 13-го меридиана Ямэйн. Осторожнее. Затылочная область. То есть, пожалуйста, может вызвать и головокружение, и потерю сознания и так далее. Пожалуйста, поясница, крестец вдоль позвоночника. Но если на то есть показания, пожалуйста, чего бы не сделать. Электростимуляторы различные, малогабаритные, пожалуйста, можно тоже использовать в качестве помощи массажисту после процедуры. Там, предположим, какие-то нарушение, косолапость, предположим, в детском возрасте, у взрослого. Всегда можно найти после инсульта, предположим, какие-то нарушения двигательной функции. Всегда можно найти место применения этому приборчику. Вот. Ну и так далее, очень много. Главное, что это все, опять же, относится к разделу доказательной медицины. Я против того, чтобы, например, приходил человек с болью к так называемому остеопату или кинезиологу, ему перед воздействием этого специалиста делают укольчик небольшой. А вам делали укольчик? Да, мне сделали укольчик. Ну, проходите вот, значит, к доктору, проходите. И в результате оказывается, что при ближайшем рассмотрении этот укольчик был уколом дипроспана. А что такое дипроспан? Гормональный препарат. То есть он однозначно эту боль, он ее уменьшит в значительной степени. А эффект будет отнесен за счет действий. Это уже медицина не относится к разделу доказательной медицины, извините. Поэтому что? Очень нужно во всем вот эти тонкости, они очень важны. И на этом пути применения техники в медицине желаю достижений.
1: Валерий Иванович, огромное спасибо вам за такой интересный рассказ. Ну а я, в свою очередь, хочу поздравить всех причастных с Днем медицинского работника и пожелать вам высоких достижений в вашей деятельности. До новых встреч на Радио ВОС.
2: Вы слушаете Радио ВОС. Мы раскрасим мир звуками.
3: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
4: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
3: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
4: Выход из транспорта. Кнопка.
5: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
3: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
6: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открыть им двери. ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
3: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
2: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Дагестане открылась первая тактильная выставка «Мир на ладонях» для незрячих и слабовидящих. Луганская республиканская организация ВОС провела свою первую отчетно-выборную конференцию. В Екатеринбурге стартовал чемпионат России по шашкам спорта слепых. В Ленинградской области прошел фестиваль по туристическому многоборью для незрячих. Орловская организация ВОС провела экскурсию в национальный парк «Орловское Полесье». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 22 июня в Дагестанском музее изобразительных искусств имени Гамзатовой состоялось открытие первой в республике тактильной выставки «Мир на ладонях». В экспозицию вошли трехмерные модели шедевров мирового искусства и копии музейных экспонатов, адаптированные для тактильного восприятия. Для многих незрячих и слабовидящих посетителей это первая возможность увидеть искусство руками. Студенты Дагестанского государственного технического университета провели трехмерное сканирование оригинальных предметов и создали детализированные макеты. Председатель Дагестанской РОВОС Хавлатип Назиргаджиев подчеркнул важность доступности культуры для людей с нарушением зрения. Выставка продолжит работу для всех желающих. 23 июня состоялась первая отчетно-выборная конференция Луганской республиканской организации ВОС. В ней приняли участие делегаты от четырех местных организаций – Луганской, Старобельской, Краснолучской и Краснодонской. На учете состоит 480 человек. По видеосвязи в работе участвовали вице-президент ВОС Александр Коняев и начальник управления по работе с региональными организациями Валерий Матвеев. Луганская РОВОС образована в 2023 году. За это время организация наладила взаимодействие с Народным советом ЛНР, министерствами и администрациями. Незрячие получили 220 тифлофлешплееров и 3 брайлевских дисплея. Проведено 45 мероприятий, действуют секции по шоу-дауну, легкой атлетике, плаванию и голболу. По итогам голосования председателем организации избрана Людмила Юрьевна Авраменко, которая будет представлять организацию на 24-м съезде ВОС. С 22 по 30 июня в Екатеринбурге проходит чемпионат России по шашкам спорта слепых в категориях B1, B2 и B3. В соревнованиях принимают участие 6 команд из 5 регионов, 2 команды из Республики Дагестан, а также сборные Краснодарского края, Самарской, Свердловской и Челябинской областей. Чемпионат проходит по круговой системе. На торжественном открытии выступили президент Всероссийской Федерации спорта слепых Ольга Семенова и полномочный представитель президента ВОС в Уральском округе Мавзеля Юдина. Было зачитано приветствие президента ВОС Владимира Сипкина. С 19 по 21 июня в Ленинградской области на базе Центра адаптивно-двигательной и оздоровительной реабилитации прошел фестиваль по туристическому многоборью среди лиц с инвалидностью по зрению. Участвовали 6 команд из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Вологды. Программа включала соревнования по гребле, ориентированию на местности и полосе препятствий. Первое место 7-й год подряд заняла команда Гатчинской местной организации, второе – Выборгской, третье – объединенная команда организации «Свет» и УПП-5. Победители и призеры награждены дипломами, медалями и кубками. В рамках проекта «Сенсорный калейдоскоп» члены Орловской региональной организации ВОС посетили национальный парк «Орловское Полесье». Для людей с инвалидностью по зрению природа раскрывается через запахи, звуки и прикосновения. Экскурсоводы давали участникам потрогать листья, ощутить текстуру коры, почувствовать аромат цветов и трав. Каждый шаг по тропе становился маленьким открытием. Такие прогулки обогащают сенсорный опыт и позволяют по-новому ощутить связь с окружающим миром. Мероприятия прошли при поддержке фонда президентских грантов. И анонс на ближайшее время. В Самаре с 18 по 20 сентября состоится Всероссийский фестиваль интеллектуальных настольных игр ВОС «Игровая кладовая». Общее максимальное число команд – 24. В составе команды должны быть 3 игрока с разной степенью сохранности зрения, полностью незрячие, с небольшим остатком и с хорошим остатком. Заявки принимаются до 18 августа по адресу в Москве или по электронной почте. Подробности на сайте подразделения культуры КСРК ВОС. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог». Сценическое пространство. Олеся Гавриленко. Наши звезды зажглись в Чебоксарах.
5: 28 марта в столице Чувашии, в городе Чебоксары, Дом культуры Южный превратился в настоящий центр притяжения талантов. Здесь, в рамках социального проекта «Шаг к успеху. Финансы, спорт и саморазвитие», инициированного Чувашской республиканской общественной организацией Всероссийского общества слепых, а также в соответствии с программой ВОС «Реабилитация инвалидов по зрению» на 2026 год состоялся Всероссийский конкурс ВОС «Танцевальный фейерверк». В рамках торжественной церемонии открытия ведущая конкурса, старший методист организационно-методического отдела культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых Вера Вебер зачитала приветственный адрес президента Всероссийского общества слепых Владимира Сипкина.
6: Участникам и организаторам Всероссийского конкурса ВОС «Танцевальный фейерверк». Дорогие друзья, от имени Всероссийского общества ВОС и от себя лично сердечно приветствую участников, организаторов и гостей Всероссийского конкурса ВОС «Танцевальный фейерверк». Сегодня во Дворце культуры Южный города Чебоксары собрались представители 14 региональных организаций ВОС от Архангельска до Краснодара, от Карелии до Тюмени. Ваше участие в конкурсе – это продолжение славных традиций проекта «Танцевальные узоры» и развитие истории танцевального фейерверка, впервые ярко вспыхнувшего в Челябинске в 2022 году. Вы доказываете, что искусство танца не знает границ. Бальные, народные и эстрадные номера, которые вы представите сегодня, это настоящий синтез грации, душевного тепла и безграничной любви к жизни. Вы дарите зрителям радость движения и вдохновения. Вы показываете, как танец становится важнейшей частью социокультурной реабилитации, помогая раскрывать творческие способности и преодолевать любые барьеры. От всей души желаю каждому солисту, каждой танцевальной паре и каждому коллективу уверенности в своих силах, ярких выступлений и заслуженного признания жюри. Пусть танцевальный фейерверк подарит всем незабываемые эмоции. С уважением, член комиссии при президенте Российской Федерации по делам инвалидов, президент ВОС Владимир Васильевич Сипкин.
5: С приветственным обращением к участникам и гостям выступил также председатель Чувашской республиканской общественной организации Всероссийского общества слепых Эдуард Егоров.
7: Добрый день, уважаемые гости, уважаемые друзья, коллеги, участники Всероссийского танцевального конкурса. Я рад очень вас здесь видеть, рад приветствовать в этом торжественном зале. Как организатор, мне очень приятно, что столько регионов нам изъявило желание приехать. От себя и лично я в организации хочу вас поздравить, что вы здесь все собрались, что достойно все выступите, покажете свои таланты и творчески как-то проявите себя. И хочу каждому из вас, из участников, пожелать удачи, достойного, хорошего выступления. Всем здоровья, всех благ. Добрый путь!
5: Этот яркий танцевальный праздник собрал талантливых артистов из разных уголков России. И мне хотелось бы познакомить вас с некоторыми из них. А начну я с Нины Юрьевой из Чувашии, которая покорила сцену своим индивидуальным мастерством в номинации «Солисты».
8: Я уже вот 42 года на общественной работе. Также сначала хор было, потом еще я в ансамбле пою, танцую со всеми. Но чтобы это сольно, тем более в таком масштабе, первый раз. Мне уже вот, ноябрь 4 было 80 лет. Несмотря на это, ну, Анатолий Попов вот попросил. Я сначала не поняла, думала, просто у нас будет городской только конкурс и республиканский. Не знала, что это всероссийский будет. Ну, раз начала репетировать, решила не подводить. Вот, старалась. Первый раз вот участвую в таком большом мероприятии.
5: Особое очарование конкурсу придали выступления танцевальных дуэтов. Синхронность, взаимопонимание и страсть в каждом движении – вот что отличало эти номера.
9: Меня зовут Екатерина. Я представляю на конкурсе «Танцевальный фейерверк» региональную краснодарскую организацию Всероссийского общества слепых. Мы выступаем в номинации «Дуэты». Мы представляем на суд зрителей и жюри два танца. Один – это танец самбо, а другой – танец танго. То есть у нас получаются бальные танцы из европейской программы и латиноамериканской.
10: Насколько сложно дается незрячему человеку такое танцевальное искусство?
9: Если захотеть, можно всему научиться. Насколько это, конечно, будет хорошо или не очень хорошо, это уже все зависит от усердия. Ну и, конечно, да, есть различия между зрячими и незрячими танцорами, но все равно нужно стремиться к лучшему и ставить себе цель и к ней идти. Пусть не все будет идеально, но еще раз повторюсь, что стремиться к этому нужно. И можно показать хороший, достойный результат. Но отличаются выступления, когда ты выступаешь просто перед зрителями на фестивале, и когда ты выступаешь на конкурсе, когда идет у тебя такое соперничество, дух этот все равно присутствует, и тебе хочется все сделать без ошибок, ты знаешь, что тебя оценивают. И, конечно, это особое волнение.
11: Я Любый Виталий Геннадьевич, город Волгоград. Танцую с Тихоновой Ольгой в номинации дуэта. Танцуем два танца. Эстрадный танец, он называется «Последний танец», под французскую музыку.
12: Второй танец?
11: Второй танец – квикстеп. Это всем известный английский исторический тоже танец.
12: Расскажите, насколько давно сформировался ваш дуэт?
11: 1.5 месяца назад.
12: Первый опыт участия во всероссийском конкурсе танцевального мастерства.
11: Да.
12: Как вы сегодня оцениваете свои шансы? Как вам кажется, как вас принимает публика?
11: Я никогда ни на что не надеюсь и не рассчитываю. Я стараюсь эмоционально передать окраску танца и, конечно же, быть в ладу со своей партнершей, чтобы все у нас было хорошо. Я считаю, что мы достойно выступили для нас.
12: Вот вы, наверное, наблюдаете за происходящим. Как вам кажется, насколько серьезная конкуренция? Вашей номинации.
11: Вы знаете, я на конкуренцию смотрю с философской точки зрения, но вообще ребята очень подготовлены хорошо, и было на что посмотреть. Очень приятные в коллективах, очень много всего интересного. И национальные танцы, которые, например, мне понравился очень, когда обыгрывали чаепитие. Национальные, видимо, татарские танцы. Парные мне тоже очень понравились, ребята, поэтому именно со стороны конкуренции я не рассматриваю, потому что здесь скорее любительское исполнение. Конкуренты – это когда большие, огромные конкурсы, где 400-500 пар бального танца сталкиваются именно в спорте. Здесь не спорт. Это наслаждение. Надо наслаждаться жизнью, танцевать, получать удовольствие и быть счастливым человеком.
13: Меня зовут Ольга Тихонова. Я могу, в свою очередь, сказать, что от Волгоградской региональной организации мы впервые участвуем в подобном конкурсе. Будем надеяться, что дальше уже либо мы, либо другая какая-то пара будет участвовать в таких же конкурсах. Мы бы хотели бы огромное спасибо сказать нашей Волгоградской региональной организации, что направили нас на такой конкурс, дали шанс выступить, показать себя. В дальнейшем, конечно, я так думаю, что будем продолжать репетировать, тренироваться и заниматься дальше.
12: Удалось ли вам немножко погулять по Чебоксарам?
13: Да, нам удалось. Слава Богу, наша организация об этом позаботилась. Мы приехали заранее, за день, для того, чтобы посмотреть Чебоксары, погулять. И нам очень повезло. У нас здесь знакомая, которая нам предоставила вот такую вот возможность мини-экскурсии. Мы съездили на залив, посмотрели, еще, кстати, засветло, погуляли, насладились, погодка вообще супер, все удалось на славу. Даже удалось посетить театр. Посмотрели, посидели, чувашские песни послушали, то есть национальный театр. И огромная благодарность Чувашской республиканской организации за встречу. Просто дело в том, что прямой поезд из Волгограда до Чувашии не существует. Мы доехали до Свияжска на прямом поезде, оттуда уже нас встретили. Огромное за это спасибо, потому что если бы такой встречи не было бы организовано, то мы, конечно, впервые оттуда добирались бы неизвестно как. Обо всем позаботились. Накормили, заселили, прогуляли, выгуляли. Все отлично, все на самом-самом высоком уровне.
5: Масштабное и слаженное выступление коллективов стало настоящим украшением танцевального фейерверка. От малых групп и до больших ансамблей каждый коллектив продемонстрировал высокий уровень подготовки и командный дух.
14: Меня зовут Янузакова Саждама Дитина, я являюсь председателем Белебейской местной организации Всероссийского общества слепых. Нашему танцевальному коллективу уже 16-й год. Средний возраст у нас, наверное, от 40 до 65 лет. Девушки. В коллективе у нас вот сейчас 6 человек. Седьмая у нас заболела. И сейчас пришел к нам в коллектив молодой работник нашей организации. Она работает на учебно-производственном предприятии «Белавтодеталь». Вот она пополнила наш коллектив.
15: В какой номинации вы, в какие у вас музыкальные номера сегодня представляете?
14: Ну, номинация у нас «Народные танцы». У нас в основном и дуэты народники, и малый коллектив, 6 человек, тоже народный.
15: Как называются ваши танцы?
14: Наш танцевальный коллектив называется «Радуга». Сегодня мы представляли башкирский народный танец, башкирский сувенир. Это малый коллектив исполнял. И следующий малый коллектив у нас исполняет чувашский народный танец.
15: А был ли опыт участия в предыдущих фестивалях?
14: Был. Самый первый у нас выезд был, это в Москве, танцевальные узоры. Потом в Челябинске предпоследний, 2022. Потом мы участвовали в Ульяновске, салют победы, в 2025 году.
16: Светлана Аркадьевна Буркова, председатель Архангельской местной организации Всероссийского общества слепых. Наш коллектив кружева танцевальный, очень молодой коллектив. Мы занимаемся только третий год. У нас молодой руководитель. Сонечка руководит с нами. Танцев у нас немного.
15: Какие танцы сегодня представляете?
16: Сегодня мы привезли народный танец «Гуляние». Потом у нас будет рок-н-ролл, вальс, прикосновение. И еще у нас будет парный танец «Попурри». Завершение.
15: Как вам кажется, танцевальное искусство насколько является хорошей реабилитацией для инвалидов по зрению?
16: Для меня это на самом деле реабилитация, я этим живу. Я не могу не танцевать. 13 лет танцую, и мне все нравится и больше, и больше. Дома у меня, конечно, все возмущаются.
15: Что вы ходите на репетиции, да?
16: Да, что бабушка когда перестанет танцевать, но я думаю, по-моему, я...
15: Движение – это жизнь.
16: Да, движение – жизнь. Пока могу, буду танцевать.
15: Был ли у вас опыт участия во всероссийских фестивалях?
16: Да, сейчас, может, немножко ошибусь, по-моему, 18-й год мы ездили в Уфу с коллективом. Тогда мы возили вообще 8 танцев. Такой вот грандиозный тоже. И когда вот мы сейчас узнали в этом фестивале, я думаю, я сделаю все возможное. Работали со спонсорами, чтобы найти нам средства, чтобы поехать на проживание, на питание и на проезд. Да, на
15: участие. Ну, ваша работа увенчалась успехом. Да?
16: Ну, дай бог, конечно.
17: Меня зовут Марина Замкова, я из Республики Мариэл. Сегодня наш коллектив называется «Мамы в тренде». Мы решили так называться, потому что мы все мамы, все деловые такие женщины активные. И мы недавно сформировали свой коллектив в феврале этого года. Подготовили 2 танца. Один танец в стиле флешмоб и второй танец с белой тростью.
15: Сколько участников в вашем коллективе?
17: В нашем коллективе 7 участников.
15: Расскажите, пожалуйста, насколько вот сложно было готовиться и есть ли в вашем коллективе тотально незрячие участники?
17: Тотально незрячих участников нет, но у нас получается 2 зрячих участника. Это мамочки наших незрячих детей, которые ходят к нам в организацию, и все остальные инвалиды первой группы. То есть с небольшим подглядом, но готовиться было непросто. Танцевальный номер подготовить — это намного сложнее для меня показалось, чем вокальный, потому что мало того, что нужно выучить движения, делать их синхронно. И в процессе репетиции мы поняли, что действительно с маленьким остатком зрения общую репетицию проводить — это очень непродуктивно. То есть нужно поставить танец, разложить движение, а затем репетировать с каждым незрячим участником индивидуально и только потом собрать танец. И, конечно же, мы применяли способы подготовки рука в руке. Педагоги, наш художественный руководитель, вокальный руководитель, наш режиссер танцевальный Екатерина Берлова, все вместе мы все это преодолели и думаем, что выступили неплохо.
12: Ну, наверняка это первый ваш опыт участия на всероссийском уровне, да?
17: Это наш первый опыт на всероссийском уровне. И вообще в коллективе танцевальном это наш первый опыт, чтобы мы чисто танцевальным коллективом выступали. И именно этим коллективом мы быстренько собрались. То есть все у нас новички, никто не танцор, да? Поэтому мы думаем, что на любительском уровне у нас все получилось.
18: Председатель Богородской местной организации ВОС, Нижегородская область, Комарова Надежда Юрьевна. Наш коллектив называется «Сувенир». Мы танцуем не только вот русские народные танцы, но еще и эстрадные.
12: Какие вот номера вы сегодня представляете?
18: Первый номер у нас, значит, была кадриль, а следующий номер у нас будет танго. У нас 5 участников, 3 участника танцевали в кадриле, и 4 участника, ну, тоже так же из кадрили, будет танцевать танго.
12: А давно ваш коллектив образовался?
18: Не скажу, в каком году, но давненько уже. Мы танцевали в Нижегородской области, а на всероссийском конкурсе мы первый раз участвовали.
12: Скажите, а тотально незрячие у вас есть в коллективе?
18: Есть.
12: Насколько им сложно?
18: Наверное, сначала было сложновато первые разы. Потом втянулся и сейчас прекрасно танцует, прекрасно держится на сцене. То есть это моя пара как раз.
12: В общем, это хорошая реабилитация, да, все-таки
18: да,
12: для незрячих
18: да,
12: людей?
18: Да. Мы, конечно, очень волнуемся, мы стараемся, и я надеюсь на победу.
5: География участников конкурса впечатляет. От Архангельска до Ярославля, от Башкирии до Карелии. Каждый регион представил свои лучшие номера, демонстрируя мастерство в бальных, народных и эстрадных танцах.

0: Компетентное жюри оценивало выступление по нескольким номинациям, а по итогам конкурса были определены победители, получившие заслуженные дипломы и денежные премии. Танцевальный фейерверк подарил настоящие эмоции и стал праздником творчества, доказав, что искусство не знает границ.
1: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала ВОС «Диалог».
2: «Радио ВОС». Музыка на радио.

0: Свободное плавание.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Цындыма Бойко. И сегодня мы хотим поговорить о начале учебного года. Прозвучали первые звонки, дети пошли в школу, малыши в детский сад многие. И вот в этой связи мы сегодня пригласили к нам Татьяну Алексеевну Пескишеву, исполнительного директора Ассоциации «Детский сад и семья» из города Череповца. Здравствуйте, Татьяна!
2: Здравствуйте, Цындыма, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Поздравляю вас с началом учебного года, с точки отсчета волнительной и радостной. Сегодня многие дети очень трепетно себя чувствуют, они впервые перешагнули порог школы. И, конечно, впереди их ждут новые открытия, новые знания и новые друзья. Вместе с тем, с радостными моментами есть и тревожные моменты, особенно для родителей. Родители очень переживают, хорошо ли дети готовы к школе, много задают вопросов. Но я думаю, что все получится, главное верить в свою мечту.
1: Татьяна, нам хотелось бы узнать особенно, какие вопросы чаще всего задают родители, и, конечно же, на эти вопросы получить ответы.
2: Очень часто родители задают вопросы, как хорошо подготовить ребенка к школе. Их волнует, умеет ли ребенок читать, должен ли он научиться считать к моменту поступления в первый класс, как просчитать, насколько хорошо ребенок будет справляться со школьной нагрузкой, как он будет учиться. И, конечно, первое, что во главе угла у родителей, да, и детям они это транслируют, хорошо учиться, получать хорошие отметки. Вот такие вопросы наиболее важные у родителей. Да, в какую школу отдать ребенка. Очень часто выбирается школа с повышенным содержанием обучения для того, чтобы статус поднять ребенка, чтобы ребенок учился вот в такой, ну, престижной, да, школе. И когда мы слушаем эти вопросы, я очень часто отвечаю, что вы должны выбирать школу не по собственному хотению, да, желанию, не по совету друзей, вот, а именно по тому индивидуальному уровню развития ребенка, его сейчас актуального состояния, которое у него в данный момент присутствует. И что такое готовность к школе? Готовность к школе, например, психологическая или физическая, это две разные готовности. Очень часто дети физически не готовы к школе. Им тяжело очень долго находиться в статичном, неподвижном состоянии, соблюдать правила. Да? В школе уже очень много правил. Они отличаются от детского сада. Поэтому, отвечая на эти вопросы, конечно, родителю, ну, лучше всего проконсультироваться с опытным, квалифицированным психологом, посоветоваться с педагогами, специалистами, которые сопровождали ребенка во время обучения в детском саду. И я думаю, что вместе выбирается правильный индивидуальный маршрут для развития ребенка. Какому-то ребенку повышенный уровень содержания обучения, он его показан, а какому-то ребенку очень важно теплое семейное отношение, да, какой-то небольшой класс, маленькая школа. То есть в каждом вопросе нужно подходить индивидуально, определяя ребенка в школу.
1: Татьяна, а как понять, что ребенок готов к школе? Ведь кто-то идет в 6 лет, кто-то в 7 лет, но некоторые даже в 8 идут.
2: Да, все верно. Ну, не секрет, что наш биологический возраст, он часто не совпадает с возрастом развития. Да? Психологический возраст и биологический возраст – тоже немножко разные вещи. И есть у специалистов, у психологов, учителей, дефектологов, логопедов, у педагогов. Есть, конечно, стандартные методики, которые помогают определить, готов ли ребенок к школе. Но самое важное, мне кажется, это сформированная позиция ученика. Позиция ребенка, который уже готов, как я уже говорила, соблюдать правила. И он идет в школу не играть, а у него сформирована познавательная позиция. То есть ребенок к этому возрасту, он уже находится в активной познавательной позиции. Ему хочется учиться, хочется узнавать новое. Вот обычно дети находятся еще в таком соревновательном моменте, да, они еще не вступили в подростковый возраст, когда они могут друг перед другом. там какими-то, ну, плохими, да, такими поступками выделяться. То есть ребенку хочется быть хорошим, ему хочется успевать, ему хочется хорошо учиться, ему хочется правильно отвечать на вопросы. Вот, ему хочется соблюдать эти правила, которые в школе как раз его и ждут. То есть если вот любого ребенка спросить, хочешь ли ты в школу, ну, фактически каждый ребенок ответит, что он хочет в школу. Но неплохо разобраться, а что внутри? Что внутри этой фразы «я хочу в школу», что ты там будешь делать, что ты там ждешь, да, в этой школе, готов ли ты каждый день, соблюдая режим, вставать очень рано, приходить иногда очень поздно, готов ли ты познакомиться с новыми друзьями, готов ли ты выдерживать то количество уроков, которые предлагаются в школе, и готовить еще домашние задания. Обычно у ребенка со сформированной школьной позицией, да, позиции ученика, уже вот эти качества сформированы. И любое волевое усилие в жизни каждого из нас, да, нам приходится делать волевые усилия. Вот как раз школа, да, это первая такая учеба именно к созреванию воли. Потому что необходимо преодолевать. Вот эти дети, которые хорошо с этим справляются, они готовы к школе. Поэтому есть, да, определенные методики, которые позволяют это узнать. Но к специалистам очень рекомендую обращаться.
1: Ну вот я такое мнение психолога слышала, что в школу, все-таки в начальную школу конкретно, дети приходят в первую очередь не за знаниями, а именно за тем, чтобы учиться выполнять определенные правила, дисциплине и так далее. Как вот с этим высказыванием вы согласны?
2: Да, есть, конечно, определенный момент вот этой, да, красоты. То есть ребенку хочется войти в школу в новом статусе, в статусе ученика, носить форму, да, его привлекает эта новая позиция. В школе есть уроки, звонки, домашние задания, атрибуты школьной жизни, то есть у него появляются портфель, там, тетради, папки, пенал. Первое время, да, ребенок, он активно познает вот эти внешние атрибуты позиции ученика. С этой позиции, да, частично согласна. Затем к ней присоединяется какое-то познавательное удовольствие. Удовольствие познания — это самое удивительное познание, удовольствие нашей жизни. Потому что мы же всю жизнь учимся. Да, мы во младенчестве учимся, и в детском саду, вот, и в школе. Здесь уже в школе у нас осознанный этот процесс. Очень часто дети поведенчески не готовы. То есть, возможно, часто много детей выбирают семейное образование, да. Вот. Ну, здесь существуют альтернативные школы, также семейное образование, либо школы, где малая наполняемость классов. Особенно хочу вот остановиться на детях, имеющих какие-то особенности развития, ограниченные возможности здоровья. Часто родители перед выбором, например, какое образование выбрать, отдать своего ребенка в специализированный класс или погрузиться в инклюзивное образование. Вот здесь нужно очень внимательно выбирать школу, если вы хотите на самом деле, чтобы ребенок учился в инклюзивной школе, то нужно изучить содержание обучения, да, посмотреть заранее, познакомиться со школой, познакомиться с классом, с учителем, у которого будет учиться ребенок. Потому что межличностные отношения – это тоже очень важно, особенно в возрасте 7-8 лет. Важно, чтобы у ребенка сложились хорошие взаимоотношения как с учителем, это значимые взрослые становятся, да, в 7-8 лет, то есть родители отходят немножко на второй план, и сверстники, чтобы с ними тоже были доброжелательные, хорошие отношения. И чтобы в классе была благоприятная обстановка и учитывались индивидуальные возрастные возможности вот данного конкретного ребенка. То есть мы сейчас очень много обсуждаем инклюзивное образование. Я за специализированные классы, там, где есть специалисты, которые сопровождают и помогают ребенку взрослеть.
1: Татьяна Алексеевна, так как вы, кроме того, что директор ассоциации, еще и заведующая детским садом. Хотелось бы в этой связи узнать, что детский сад делает для того, чтобы ребенок лучше адаптировался в школе.
2: В детском саду самая последняя группа, она так и называется, подготовительная к школе группа. И для меня всегда немножко было обидно, да, что у нас как будто бы последний год перед школой только тем и занят, что мы готовимся к школе. На самом деле это формальное название, оно просто знаменует огромный пласт развития психики ребенка. Это ребенок 6-7 лет, взрослеющий ребенок. На самом деле в этот период в детском саду формируются все эти навыки, которые понадобятся ему затем в школе. Как раз формируется умение выдерживать время занятий. Достаточно много уже в образовательной программе занятий в расписании. От 4-5 занятий в день различной направленности, способствующие физическому развитию и художественному развитию, познавательному развитию и естественно-научному. И в это время родители очень часто также детей записывают на различные дополнительные образования, различные кружки и секции. Вот тоже некоторым детям очень полезно, а в некоторых индивидуальных случаях, конечно, нужно снижать нагрузку, чтобы у ребенка было свободное время, да, предоставленное тоже своим занятиям. Так, в детском саду по всем направлениям осуществляется подготовка в группах 6-7 лет детей. Дети, которые справляются с программой детского сада, подготовительных школ группы, обычно они нуждаются в дополнительных занятиях, и они успешно учатся в дальнейшем. Но желание родителей таково, что родители очень часто хотят дополнительно, чтобы ребенок готовился к школе. Причем самое главное, они выделяют, им хочется, чтобы ребенок научился читать. Несомненно, навык быстрого чтения, он способствует более легкой адаптации школьной, но все-таки это не самое основное, как я говорила, при учете подготовки ребенка к школьному обучению. То есть я хочу сказать, что не так важно, чтобы ребенок научился считать, а очень важно, чтобы у него сформировались навыки, чтобы он научился учиться,

0: Вот эти все метанавыки, они очень важны при подготовке ребенка к школьному обучению. Вот на это нужно обращать внимание.
1: Да, Татьяна Алексеевна, насколько это больная тема. У меня внук, если даже вот сейчас в третий класс идет, но первые 2 года это стабильно. Пошел в школу, забыл кроссовки, завтра забыл жакет, послезавтра вообще рюкзак мог оставить в школе и так далее, и так далее.
0: Это навыки планирования, да, как раз вот эти навыки планирования деятельности и контроля, они у нас формируются тоже достаточно долго, да, и в подростковом возрасте еще формируются, у некоторых и во взрослом состоянии. Так вот, на них надо обращать внимание, когда ребенку 6-7 лет, а не тогда, когда он уже, да, вот пошел в школу, то есть это вот наша частая ошибка. Сейчас дети творческие, дети поглощены компьютерным миром, гаджетами, они очень много умеют того, что даже не умеем мы. Вот. Но вот такие простые организационные навыки, навыки планирования своей деятельности, они страдают.
1: Так, теперь я понимаю, что у меня упущено. По крайней мере, до школы мы все за него делали, собирали, следили и контролировали. А на самом деле нужно было позволять ему самому все самостоятельно решать и убирать, собирать и так далее, да?
0: Да, и терпеливо ждать. Мы не одинокие, в общем-то, это очень стандартная ситуация. И у моих детей она также была. Нам хочется быстрее, мы за них не только решаем домашние задания, но даже им помогаем одеваться и так далее, да. А вот ребенок, надо ему дать возможность, пусть долго, пусть забудет что-то, да, но выстроить этот самостоятельный план и проконтролировать его.
1: И, наверное, развивать ответственность за то, что, предположим, сам не собрал, что-то не взял, да, то есть вот такое, скорее всего.
0: Да, верно.
2: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседуем с Татьяной Алексеевной Пескишевой, исполнительным директором Ассоциации «Детский сад и семья» города Череповца. Татьяна, вот мы говорили в основном о том, как идти в школу, как подготовить первоклассника. Но на самом деле не менее важная проблема – как в первый раз пойти в детский сад. И скажу сразу по секрету, что у нашего звукорежиссера сегодня дочь тоже пошла в первый раз в детский сад. Правда, ненадолго, но ей нет еще 2 лет.
0: Да, это очень интересная тема. Практически в каждой семье наступает такой волнительный момент, когда ребенок впервые идет в детский сад. И я думаю, что многие родители действуют по правильной схеме. То есть они выстраивают график адаптации ребенка, заранее побывав в дошкольном образовательном учреждении, они знают уже, в какой детский сад пойдет ребенок, в какую группу, к каким воспитателям. Чаще всего уже и летом, до поступления в детский сад, психологи рекомендуют играть с ребенком любимыми игрушками, например, вот Миша или там Маша. У меня есть Маша, она пойдет в детский сад. Что она там будет делать? Ну, ведущая деятельность для маленького ребенка – это игра. Когда мы проигрываем любую ситуацию, мы ее фактически проживаем и облегчаем новые какие-то травмирующие ситуации прямо в 1000 раз. Обычно дети тоже хотят в детский сад. Они хотят чего-то нового. К возрасту 2 лет они уже обычно скучают дома, им хочется общения со сверстниками. Поэтому первое время дети очень радуются в детском саду. Особенно, когда идет график адаптации, они приходят не на полный день. Ребенок приходит на час, на два. Затем постепенно увеличивается это время. Ребенок остается на обед, ребенок остается на дневной сон. И постепенно доводится от посещения детского сада до полного дня. Существует несколько уровней адаптации, психологи выделяют. Это легкий, средний и тяжелый. Очень часто можно наблюдать 2 крайности, когда ребенок очень сильно расстраивается, плачет. Прошло 2-3 дня, да, новизна, как бы эффект новизны пропал, и ребенок начинает плакать. Он не хочет расставаться с родителями. Дорогие родители, это нормально, это очень хорошо. Было бы странно, если бы ребенок не плакал от расставания с вами. Ведь вы же самые любимые в его жизни, самые значимые люди. Ну, при легкой степени адаптации ребенок обычно быстро успокаивается, занимается новыми интересными делами и в течение дня не грустит, не вспоминает, да, о родителях. Такой может быть еще такая вспышка небольшая.

0: когда родители приходят. Ну, примерно где-то в среднем, в норме, дети адаптируются за 2-3 месяца в новых условиях в детском саду. Есть дети, которые практически не плачут, их можно, как родители говорят, вот я оставляю на целый день. Вот я бы не рекомендовала этого делать, а все-таки потихонечку, объясняя ребенку, обязательно рассказывая, что мы сегодня идем с тобой гулять на прогулку, и я тебя после прогулки заберу. Никогда не обманываем, рассказываем о тебе истории. Вам кажется, что ребенок еще не понимает. Это не так. Ребенок очень любит вас слушать, и даже если он еще недостаточно хорошо говорит, он понимает то, что вы ему говорите. Поэтому очень хорошо помогают истории. Когда я была маленькая, я ходила в детский сад, и у меня было то-то и то-то, да, там вот мы рассказываем, то есть у ребенка в душе все спокойно. С вами происходило то же самое, да. Не надо стоять у двери или у окна с тревожным видом, не надо говорить ребенку, что я очень переживаю, выглядывать где-то, сторожить его, потому что таким образом мы формируем тревогу. Ребенка, он понимает, что если мама не уходит, стоит, наблюдает, да, и она очень волнуется, то есть наше волнение всегда передается детям, значит, там что-то не так, там плохо, а почему-то я должен там остаться. То есть родитель должен излучать уверенность, а уверенность он будет излучать в том случае, когда он знаком с учреждением, с детским садом, с воспитателями, с теми порядками, которые здесь существуют, когда вы все в этом друге знаете, да. Неплохо заполнить анкету. Многие детские сады воспитатели дают сразу родителям анкету, где заполняются формальные сведения основные, и в том числе родители рассказывают о ребенке. И кто лучше всего знает своего ребенка? Это вы, мама и папа. И вы рассказываете, какой у вас ребенок, активный или наоборот, очень спокойный, тревожный, плаксивый, что он больше любит, как выстроен дома день, как его был режим построен. Кстати, о режиме. Да, очень часто у ребенка совсем другой режим дома. Когда он приходит в детский сад, ему приходится очень много усилий предпринимать для того, чтобы привыкнуть. Например, рано вставать. Очень часто дети не едят еду, которую готовят в детском саду. Все это как раз была работа летняя семьи. Семья должна была летом поработать, то есть максимально постараться приблизить режим к режиму детского сада. И вот даже мы на собрании родителям всегда рассказываем о меню, которое присутствует в детском саду, показываем блюда, которые готовятся. Ну, возможно, вы запеканки со всеми готовите. Да? В детском саду они распространены. Некоторые каши со всеми едят. Конечно, индивидуальное питание тоже может учитываться, но все-таки есть особенности детского питания в учреждении. И к ним, я думаю, что стоит прислушиваться, да, ребенку показать, чтобы он попробовал эти блюда тоже. А так, я думаю, что большинство детей хорошо адаптируются в детском коллективе. Вот я начала рассказывать о детях, которые не плачут, очень спокойно себя ведут, но они становятся такими безучастными, мало играют. То есть это обычно тяжелая степень адаптации. На них родители и педагоги не обращают внимания, думая, что ребенок адаптировался, привык. На самом деле психологи сразу выделяют этих детей и проводят с ними дополнительную работу, и с родителями тоже. Первое время всегда в группе младшего возраста всегда наблюдает психолог и специальные карты наблюдения. Вся информация доступна родителям, они всегда могут с педагогами поговорить.
1: Вот мне сразу вспомнилось, как моя дочь пошла в детский сад в 3 года. Естественно, режим у нас был совсем другой. Почему-то вот у нас уже до 3 лет не было дневного сна, и когда в детском саду нужно было спать, дочери совсем не хотелось спать. И однажды мы за ней приходим, а воспитательница говорит: «А мы с Юлей нашли ключик». То есть я ей спинку погладила, и она уснула. А потом идем домой, она говорит: «А мы никакой ключик с, вот не помню имя воспитательницы, не находили». То есть вот такая забавная история была.
0: Да, здорово.
1: Но в целом вообще просто нам очень повезло с детским садом. Это был такой маленький, такой уютный сад. И уже достаточно возрастная заведующая была. И вот настолько как-то вот они умели создавать такое тепло домашнее, что каждый ребенок там себя чувствовал комфортно. Может быть, они не давали слишком много каких-то навыков, знаний, таких школьных и так далее, в отличие от соседнего сада, который считался престижным. Но при этом вот два соседних сада, наш считался такой, ну, не очень престижный, но зато следили за детьми, за их здоровьем. И в моменты самой большой эпидемии, допустим, какой-то инфекции, в нашем детском саду из 25 детей, например, 19, а в соседнем из 25, например, 3, 5, 7. То есть вот в нашем саду еще и за здоровьем, за ними очень следили. Поэтому я думаю, что нам очень повезло.
0: Да, это очень важно. Кстати, о болезнях тоже во время адаптации. То есть родители очень часто переживают, что дети начинают болеть. Это тоже естественный нормальный процесс. Когда вы сидите дома, у вас ограниченные контакты и общение, даже если семья большая, но это только ваш круг. Вот. И обычно дети к этому возрасту, они уже крепкие такие, и они мало болеют. Возможно, только такими детскими инфекциями, да, традиционными, которые должны детки переболеть. А когда дети собираются вновь в группе детского сада, ну, и так врачи выражаются, что пока они не обменяются своими микробами, у них вот этот происходит процесс, друг за другом они заболевают, потом этот процесс выравнивается. Так что я думаю, что здесь не стоит переживать, что кто-то плохо следит за ребенком, или вы как родители недостаточно следите. То есть это нормальный процесс, ребенок выходит в мир.
1: То есть мы можем сказать, что готовьтесь к тому, что ребенок должен всем переболеть, да?
0: Ну, да.
1: Да, наверное, так и есть.
0: Готовьтесь к тому, чтобы воспринимать любые вот такие вот трудности, не трудностями, а нормальным процессом адаптации детскому коллективу.
1: Да, то есть это естественный процесс, да? Таня,
0: да.
1: Мы о чем мы еще не поговорили с тобой? Вот какие темы не затронули?
0: Ну вот я сегодня была в качестве приглашенного гостя на торжественной линейке в Центре образования номер 44 города Череповца. Это специализированное учреждение, там учатся слабовидящие слепые дети и слабослышащие глухие дети. И я сегодня смотрела, как линейка проходит, очень красиво, очень торжественно, и наблюдала за детьми, которые пришли в первый класс. Я хочу сказать, что дети очень разные. Кто-то очень высокий, кто-то маленький, да, еще к этому моменту не дорос. У кого-то прямо сдали нервы на линейке, и он пошел гулять. Сейчас много детей с различной степенью нарушения зрения в одном классе. Но наблюдая за ними, за всеми, и за учителем, которая стояла рядом, я сделала вывод, что у этих детей все получится, потому что рядом стоит учитель, у которой горят глаза. Она так внимательно, с такой любовью смотрит на каждого ученика. Я уверена, что год учебный начнется хорошо и будет все получаться. Поэтому мне кажется, что вот еще самое основное, да, на что мы должны обращать внимание, это может быть не на богатство материальное, техническое обеспечение учреждения, куда мы ведем школу, а на человека, который работает с своим ребенком. Когда есть такие учителя в школе, у которых горят глаза, у нас еще впереди многие успешные годы образования.
1: Да, на этой самой такой оптимистичной ноте хотелось бы завершить нашу беседу. И в заключение, Татьяна, пожелание, наверное, родителям.
0: Дорогие родители, поздравляю вас с началом учебного года и желаю всегда понимать своих детей. Пусть между вами и вашим ребенком всегда будет этот мостик понимания, любви. Вы знаете, что вы самый лучший друг для своего ребенка. И когда вы вместе, у вас все получается.
1: Спасибо большое, Татьяна Алексеевна. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Татьяной Алексеевной Пескишевой, исполнительным директором Ассоциации «Детский сад и семья» города Череповца. С вами была Цындыма Бойко. Всего доброго, до новых встреч.
2: Свободное плавание. Вы слушаете радио ВОС.
3: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
4: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
3: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
5: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
3: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
6: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация. Можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
3: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
7: Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Я вижу ослепительный мир. В эфире Радио ВОС, авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами в студии Виктор Тартанов и сегодняшние гости из Донской столицы, из Ростова-на-Дону, где, надеюсь, уже, может быть, теплая погода по сравнению с Москвой. Это педагог, организатор детских мероприятий, но она же еще и прекрасный человек, который поет песни. Вот, человек, который по жизни идет с песней. Это Ирина Анатольевна Сердюченко. Здравствуйте, Ирина Анатольевна.
2: Добрый день.
1: Ирина Анатольевна, ну вот у вас столько всего в жизни много, что хватило бы на несколько жизней, потому что и увлечение, и работа интересная, и вы человек воцерковленный, да, сегодня радоница,
2: да,
1: вот,
2: сегодня
1: Царство
2: радоница.
1: Небесное, вечная память всем усопшим нашим, вот, и воскресная школа у вас, и во всех мероприятиях и конкурсах, где, возможно, везде принимаете участие. Я рад вас приветствовать. Поздоровайтесь с нашими радиослушателями.
2: Добрый день, Виктор. Добрый день, дорогие радиослушатели. Если можно, мне сегодняшнюю нашу программу хотелось бы начать с таких слов. Блажен, кто чист и телом, и душой. Блажен, кто любит сердцем, а не речью. Блажен, кто любит на земле большой. Кто ищет в каждой миге вечность. И блажен, конечно, кто нужен на земле большой. Вот самое главное — быть нужным человеком. Вот так я и живу.
1: Браво, браво.
2: Мои принципы.
1: Прекрасные принципы, и такие они и общечеловеческие, и, конечно же, христианские. Скажите, пожалуйста, такой вот банальный вопрос. Задаю всем всегда, но от этого никуда не денешься. Как получилось, что вы стали петь? Когда вы почувствовали, что вы человек, который идет по жизни с песней, поющий человек?
2: Можно я... Начну сначала.
1: Ну, конечно, сначала, конечно.
2: Немножечко в двух словах расскажу о себе и почему я стала петь. Я родилась в 1973 году в городе Морозовск, Ростовской области. Папа у меня экскаваторщик, мама лаборантом работала в строительной организации. В общем, окружали меня люди достаточно простые. Какие-то строительства, механизмы, плотины, буровики. В общем, вот такое, да. То есть у меня богатое такое было детство. Бабушка жила на соседней улице с дедушкой. Бабушка у меня с Украины, она полька, дедушка украинец. Папа по паспорту русский. Интересно. Вязала платки, они держали кос. Вышивала необыкновенно. Вот у меня это восприятие, знаете, с детства. Я же видела хорошо. Необыкновенные цвета. И вот это все из детства. Я очень люблю голубой, розовый, такие яркие, малиновый, бирюзовый.
1: То есть самое главное, что вы помните краски этого мира прекрасные.
2: Я помню,
1: да,
2: краски. Если жук майский, то он же не просто зеленый, он с такими полосочками. Кто видел, как цветет репейник? Казалось бы, колючка, да, обыкновенная. Как он и малиновый, и розовый. Другая моя бабушка, они выходцы из Брянской области, люди деревенские. Дедушка работал чабаном, Зимовниковский район, это восток нашей области, там близко Калмыкия, поэтому не пастух, а чабан. Там, где овцы находятся, это чабарни. И вот он меня брал с собой, то есть ты на коз в деревне, вот эти овечечки, представляете, маленький такой барашечек, ты его берешь на руки к себе, приживаешь, собаки, которые... Пасут овец. В общем, деревенские жители. В общем, такое, знаете, богатое детство у меня было. Столько
1: счастливое, да? Счастливое детство.
2: Счастливое. Детский сад необыкновенный. Мой музыкальный музработник Светлана Федоровна, фамилию, к сожалению, не помню. И вот пела, я сколько себя помню, а помню лет, наверное, с двух, и я все время пела в детском саду. И все время, я не знаю, у меня нет таких людей, но все люди простые достаточно в семье, родственники. А мне почему-то все время хотелось быть артисткой. И вот я пела, мне хотелось быть Снегурочкой. А Снегурочками были в основном дети сотрудников детского сада. И вот первая моя роль лисы, которая обманула двух медведей, мне было 4,5 года. Я это помню.
1: И вы до сих пор помните, интересно как.
2: И я до сих пор помню, как будто это было вчера. Ну, вот особенность, да, нашего
3: мозга. Вы сейчас тут рассказывали обо всем, о жучках, о паучках, вот этих барашках и так далее. Это каждое дыхание Господа славит, да, сколько в мире прекрасного. Как Господь говорил, что не заботьтесь ни о чем, если каждый цветочек, вот этот репейник цветет красиво, да, то что людям-то беспокоиться, да? Вот, поэтому вот я хотел бы, мы сегодня с вами, так как вы человек воцерковленный, вот эту тему немножко тоже затрагиваем. Я сейчас предлагаю немножечко прерваться и послушать первую песню в вашем исполнении. Какая это будет песня?
2: Это песня певицы Юты, песня «Земля».
3: «Земля». Слушаем эту песню в исполнении нашей гости на волнах Радио ВОС.
4: На самом краю земли я нашла тебя.

0: земли я нашла тебя.
1: Я вижу ослепительный мир. В эфире Радио ВОС, авторская программа Виктора Татанова.
2: Дорогие радиослушатели, Ирина Анатольевна Сердюченко сегодня у нас на связи из Ростова-на-Дону. И мы слушаем потрясающий рассказ такого, как сказать, счастливого человека. Что дальше было с вами? Вот детский садик, мы остановились.
3: Дальше школа, массовая школа, первый класс. Ну, тут как бы ничего такого особенно не было. Но тоже были какие-то... Вот то, что я помню, это дом культуры, выступления. Мы первоклашки в роли цыпляток. И меня что потрясло, почему об этом рассказываю? Меня потряс зал, закулисье. Да? Я впервые увидела закулисье настоящее. Оркестровую яму. Ну, вот такое впечатление. А потом, ну, таких, как я, людей много в обществе слепых, по непонятным причинам стало резко снижаться зрение. И вот за год, который я проучилась в массовой школе, у меня снизилось со 100% до 10%. То есть я видела, ну, кто понимает, я думаю, наши люди бы все понимают.
2: Да, да, да. У меня вообще от рождения было 10%, а потом ослеп я совсем. Поэтому я понимаю. Да многие понимают.
3: Я видела Ш, Б и во второй строчке М, первую букву. Но этого мне хватило.
2: Я с 10% зрения еще катался на велосипеде. Вот, бегал, да, рисовал еще красками. Поэтому... как-то вот, ну, конечно, это было не так четко, как хотелось бы, да, но тем не менее, слава богу.
3: Тем не менее, да, для общества слепых мы понимаем, что это не так уж плохо. Вот. И дальше была 38-я школа. Но вы знаете, я думаю, что если бы я была человеком со 100% зрением, ну, я не знаю, это была бы, наверное, не я. Почему? Потому что вот сейчас я понимаю, что наша 38-я школа города Ростова-на-Дону, это, если сравнивать вот с тем, что есть сейчас в образовании, это школа, ну, как будто, знаете, частная. Вот 10-12 человек в классе. Учителя у нас, ну, во всяком случае, мои учителя, все были с университетским образованием. Пединститут и университет, это были тогда две большие разницы.
2: Это, извините, это не на Западном, которая школа, вот, или где
3: да,
2: это?
3: Да,
2: на Западном,
3: которая,
2: я там был, да, да.
3: На Западном. Вот, благодарна. И, вы знаете, там я почему-то сразу, вот, наверное, благодаря тому, что класс маленький, не 35 человек, а 12, там как-то меня сразу заметили, что я пою. Низкий поклон, вот, пользуясь случаем, там, учитель музыки, жив, здоров, мой замечательный Василий Михайлович Калинченко, мы вчера с ним только по телефону разговаривали, это учитель музыки. Первая моя учительница Высоцкая, Тамара Александровна, до сих пор жива, она нас, слабовидящих, научила вязать. Представляете, как мне это в жизни?
2: Не представляю, вот вы говорите, представляете, я нет, не представляю, как можно слабовидящих научить вязать. Ведь это же на самом деле какое, ну как сказать, это, во-первых, надо терпение большое.
3: Терпение,
2: надо старание, надо желание. И зрячие-то многие хорошо вязать не могут научиться. А когда уже люди чуть сумерки, там уже надо присматриваться, зрение портят себе. А потом уже, когда человек умеет вязать, некоторые, наверное, и зрячие, может быть, не смотрят на спицы. Мелькают да мелькают. А вот научиться, здесь уже другое дело, да?
3: Да, ну вот замечательно наша Тамара Александровна, вот она смогла нас обучить. Необыкновенный учитель истории, она же директор. С детства люблю историю. Ледок Жанна Васильевна, тоже жива-здорова, слава тебе, Господи. Воспитательница, уже нет этого человека, Минакова Валентина Ивановна. Она всегда говорила: так, дети, самое главное – это массовость и красочность. И вы знаете, я вот... Ну, в своих сценариях и в своих работах, мне это очень помогает. Может быть, это не самое главное. Главное содержание, конечно, но массовость и красочность на сцене – это всегда...
2: Ну, конечно, зрелищность, да, конечно.
3: Зрелищность, да. Вот тоже вот такая рукодельница тоже была. Я ее вспоминаю. Всех учителей, химия, физика, знаете, я...
2: Так, в общем, о школе мы их скажем. Давайте подведем итог, что школа и сегодня показывает большие результаты. Она знаменитая. знаменитая, можно сказать, вот в Ростове-на-Дону. И я знаю, что, по-моему, туда ходит транспорт с средствами реабилитации для незрячих вот в этом направлении этой школы. То есть там объявляют остановки, что-то еще, там как-то и телефоны сегодня интегрируются с этим транспортом. Ну, точно не помню, но когда-то был такой разговор. Я был в этой школе, вот могу сказать, что она действительно уникальна и сегодня. Давайте продолжим уже, вы когда закончили школу, что было дальше. Но сначала послушаем еще одну песню в вашем исполнении.
3: Это песня Марины Девятовой «Я огонь, ты вода».
2: Слушаем эту песню в исполнении нашей прекрасной гости, которая действительно вас слушаешь, Ирина Анатольевна, и сердце радуется, и душа, потому что вы действительно человек, который светится изнутри. Спасибо за то, что вы нашли время и за ваше прекрасное пение. Слушаем песню на волнах Радио ВОС.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие радиослушатели, Ирина Анатольевна Сердюченко из Ростова-на-Дону. Замечательный человек, педагог, певица и мастерица на все руки. И человек, который любит жизнь и любит людей, и любит детей. Вот вы знаете, не каждый человек, Ирина Анатольевна, согласитесь со мной, не каждый человек может работать с детьми. Потому что иногда бывают такие, знаете, какие-то немножко грубоватые воспитатели, учителя. Сразу видно, кто любит детей, а кто не любит. А у вас, вот, мне кажется, ну, по-другому не может. Как ваши, вот расскажите немножко о вашей такой миссии педагога. Вот сейчас прервемся, а потом вашу биографию, чтобы у нас были такие, знаете, интересные разные такие прыжки, а не подряд все будем рассказывать. Вот сегодня вы работаете и в воскресной школе с детками, да? Что еще происходит?
2: Вы знаете, я удивительно, я сама раньше не знала, что я люблю детей. Вот не знала, что я их люблю. И профессию свою я выбрала не потому, что я люблю детей, а мне, опять же, возвращаюсь, что мне всегда хотелось быть артисткой. Но благодаря тому, что я уже видела плохо на тот момент, меня не брали ни на хореографию в училище культуры ростовское. Я сама понимала, что я не вижу ноты, читать, в общем, не смогу. Ну, тогда что? Режиссура. Сотрудник Дома культуры для слепых, у меня тогда уже с ними была связь, Понеделка, Наталья Алексеевна, необыкновенный человек. Она говорит: «Ира, как она мне пригодится?» Ну, ладно, посоветовали, пошла. Вот, в общем, то же самое. Та же режиссура, те же сценарии, только детское направление. Потом у меня было 2 года работы в Доме культуры слепых города Ростова-на-Дону.
1: Это как практика такая была, да, у вас сначала там же, наверное?
2: Меня взял на работу, спасибо, тоже нет этого человека, к сожалению, Дудник Виктор Иванович, тоже очень благодарна, директор Дома культуры. Работала с 95 по 97, Дом культуры закрылся. Что делать? Инвалидность первой группы уже на тот момент, и где-то среди зрячих, ну, очень трудно, когда было трудно с работой, с первой группой никуда не брали. На предприятие, в цех. Для меня была тогда эта трагедия. У меня земля уходила из-под ног.
1: Ну да, конечно, из культуры, из искусства и сразу за какие-то станки.
2: Но я сейчас понимаю, что я там отработала 20 лет, ветеран производства.
1: Ничего себе!
2: Да, я понимаю, что это была моя дорога в храм. Вот все эти 20 лет. Но у нас, как сказать, Дом культуры закрыли, но оставили, сделали клуб на предприятии, оставили одного руководителя клуба. Замечательный наш Валерий Владимирович Петренко, вот с которым тоже меня жизнь, как говорится, вот, Господь Бог, он музыкант. И я продолжала там уже ходить в самодеятельность на ростовском предприятии, не бросала, опять же, благодарна своей маме Дуплеевой Антонине Анатольевне, потому что, ну, что-то дело, конечно, я по дому, но после работы себе буду домой, а я иду на репетицию. Вот. Дочь родила, супруг у меня.
1: Так, вот здесь давайте немножечко мы сделаем остановку поподробнее. Как познакомились с супругом? Там же на предприятии или как это произошло?
2: Нет, я с супругом познакомилась. Я такая была девушка. Ну, видела-то еще неплохо. И девушка такая всегда была шустрая, озорная, можно сказать. И вот мы с девчонками бегали в парк, площадка. Вот, ну, там зрячие люди собираются. И вот мы бегали на танцы все время. И есть такой у нас дворец культуры энергетиков. Туда я потом дочь свою водила. Балет на хореографии 8 лет мы занимались. И вот в этом дворце энергетиков на дискотеке познакомились с мужем. Он тогда учился в военном училище наше, РАУ, просторакетное, вообще стратегического назначения. Ну, как-то, знаете, сразу, ну, вот Господь, наверное, вот так все устроил. Долго мы не встречались, сразу мне, можно сказать, сделал предложение. А мне бабушка моя, вот немножечко назад возвращаясь, бабушка моя, царствие небесное, всегда говорила, шутила. Она, конечно, не знала. А у тебя будет муж Хведя.
1: Интересно.
2: Я топаю ногами, как купаюсь, а у тебя будет? Она говорит, да у меня уже есть, а вот у тебя будет Хвытька. И вы знаете, я как Фёдор, точно, Фёдор, дар Божий, да?
1: Вот интересно, как бабушки бывают, да, у нас какие... прозорливые.
2: Ну, бабушка-то умерла, она и не узнала.
1: Да,
2: она
1: но тем не менее, не да, узнала, что... вечная память.
2: И вот Федор, ну, знаете, тогда какое время было? Это 90-е годы. Получилось так, что служить, все эти части закрывали, стратегическое назначение, эти тополя, их вообще резали просто, эти комплексы тополя. Вот,
1: сокращение вот, вооружений да, было, да, там.
2: Да, сокращение. Знаете, я иногда ему говорю, если бы ты меня не стрелил, был бы, наверное, там полковником или там. Он говорит, да кто его знает, кем бы я был, потому что та часть, которая в итоге его, куда его направили после училища, она потом ее расформировали просто. Кем бы он был, как бы все сложилось. Ну, в общем, сложилось, как сложилось.
1: В общем, сколько лет уже вместе вы с Федором?
2: Вместе мы, ой, почти как в золотой рыбке. 30 лет и 4 года. 34 уже.
1: Да. Вот, я, как говорится, хочу сказать Федору и вам, что вот действительно хочется пожелать еще много радостных, счастливых дней. У вас уже, может быть, и внуки, да?
2: Да, у меня внучка. Вот это мы подбираемся к воскресной школе.
1: Ага, да? Ага, вот, да, да.
2: Приближаемся. И, короче говоря, Федор, мы остались в Ростове. Он потом из Сибири, из Красноярского края вернулся. Дочь закончила РИНХ, бухучет. Сейчас у нее, слава богу, все хорошо. Она главный бухгалтер в сети магазинов женской одежды. Но поначалу все складывалось очень непросто. У дочери первый брак. Ну, в общем, как-то все не так складывалось, как...
1: Ну, на все воля Божия, что делать.
2: И получилось, что вот этот внучечку... То есть я поняла, что дочери нужно как-то свою жизнь устраивать. И вот эту внучечку, малышечку Маргариту, мы, можно сказать, с полгода с мамой... Ну, дочь-то была рядом. Ну, я благодарна, конечно, тоже своей маме. Это прабабушка моей внучки. Я бабушка. В общем, мы ее... Она все время с нами. Вот с нами, с нами, с нами. В 18 году я очень сильно разболелась по улице с предприятия ростовского. И ну, думала, что потом вернусь, но оказалось, что там дела пошли совсем как-то не очень хорошо. У нас людей сократили. И, в общем, я поняла, что я дома. И вот я, ну, самодеятельность в первичную организацию хожу, там что-то как-то, но большей частью я дома. Я дома, дома, у меня горшки.
1: А вы костюмы, не привыкли тоже, да, все время
2: а
1: сидеть,
2: я,
1: да.
2: А я не привыкла, и вы знаете, вот я один день как-то ползаю, вот, что называется, с 9 до 6. Вот я мою, убираю, и тут я выползла в 6 часов вечера на крыльцо с тряпкой в руках, и я просто взмолилась. Я говорю, Господи, я так никогда не просила. Я говорю, Господи, помоги мне, неужели я вот для этого только живу, неужели я только для этого, ну для чего-то же я вообще училась, ну что ж у меня за жизнь такая, вот только, ну с тряпкой тоже кому-то надо, конечно, там за своими родными.
1: Ну конечно, конечно.
2: И тут вот началось для меня самое интересное, я на тот момент уже видела очень плохо, уже у меня не было этого ошибок, у меня там какие-то уже сотые, но я с внучкой, и в общем я прошу, подведите в храм, отведите в храм. Первый раз, значит, мы с внучкой туда попали.
1: Это какой храм?
2: Храм Дмитрия Ростовского. Угу. Город Ростов-на-Дону, да, недалеко от дома. Нас высадили с машины. Ну, просто забыли, наверное, что я не вижу. Говорю, Лита, а где же, говорю, калитка? Она говорит, пойдем. И я, тут Масына. И тащит меня. Говорю, все, слава тебе, Господи, мы нигде не пропадем. Нет, не без добрых людей. Всегда найдутся люди, которые помогут. И вот так мы с внучечкой стали ходить в храм. А потом пришли в воскресную школу. И я думала, что она будет в воскресной школе, ей уже было 5 лет, а я буду стоять себе спокойненько на службе. Не тут-то было. Ну вот, стала я ходить вместе с нею. Год я сидела, молчала в стороночке, вот, скромно. Думаю, я не вижу, ну как я, ну сижу и сижу. Когда внучке было 6 лет, это был, сейчас даже затрудняюсь сказать, какой год, ну вот 6 лет.
1: Ну неважно, неважно, 6 лет был, да.
2: Неважно, да? Вот, и перед... праздником Победы. Попросила директор родителей, там, ну, как-то можно, кто может прочитать, кто может там, ну, в общем, кто во что гораздо, вот такую программу сделать в библиотеке. Ну, тут я не выдержала, говорю, а можно я прочту стихотворение «Сына артиллериста»? Читайте. Потом подходит ко мне директор и говорит, а вы знаете, а могли бы вы с нашими детьми позаниматься? Я говорю, ну как позаниматься? Во-первых, я говорю, я не вижу. Во-вторых, а как раз в воскресной школе ушла педагог, которая занималась праздником. Ну, ну, может быть, что-то вы с ними. Я говорю, ну, петь, ну, попай, а петь вы умеете? Я говорю, ну, я-то пою, но у меня музыкального нет образования, и я не такая уж и певица. Как,
1: ну, наверное, конечно, уж не такая, полная. Еще какая.
2: Ну, ладно, надо, так надо. Вот 38-я школа во мне включилась, комсомольская юность отработала. И, ну, тоже, знаете, этот путь был очень, очень тернистый, потому что я ничего не знала, я не знала никаких.
1: Ну и детям непривычно с незрячим педагогом сразу. То есть контакт нашли, самое главное, да?
2: А как мы с детьми подружились, потому что внучка моя была маленькая, она бегает: Ира, Ира, Ира. И они ко мне все бегут: Ира, Ира. Ну, Ира, Ира, так Ира, вот, облит от меня. И вот тут я поняла, что я детей люблю. Вот после того, как у меня появилась внучка, вот тут я полюбила детей. Еще я что поняла, что да, наше первое выступление на Рождество. Я так это строго на репетиции прикрикнула на них. Говорю, ну-ка там не разговаривайте, надо петь. А они замолчали. То есть, понимаете, вот это не то поколение, это не мы, это даже не наши дети. Когда можно было ругать, там, сейчас они другие. Их надо погладить по головке. И я всегда говорю, и мне иногда говорят: Ирина Анатольевна, ну так нельзя.
1: А вы все равно любовью, да, вот побеждаете?
2: А я не могу по-другому, да, вот только любовью. Я его поглажу по головке, пусть он не такой талантливый, пусть у него там и слух, они... Я говорю, да ты ж мой молодец. И вы знаете, и тут начинается вот происходить, начинают происходить чудесные вещи.
1: Люди раскрывают, детки раскрываются, да?
2: А он, да, он раскрывается. Вот. И, вы знаете, у меня есть один мальчик, Ева Черняк, ну, необыкновенный голос. То есть мне там, я же не педагог по вокалу, я сразу говорю, я тут ничем не могу помочь. Но самое интересное, что вот они пришли малышами 4, 5, 6 лет, и очень многие после года занятий со мной пошли в музыкальную школу. Ну, сказать, что тут какие-то мои прям заслуги нет.
1: Не, ну, конечно, потому что вы показали, что это такое, что такое коллективное пение, песни и так далее. И, естественно, детям захотелось, наверное, и родители посмотрели, кто-то они повлияли. В общем, так теперь вы еще и воскресной школой занимаетесь. Давайте послушаем следующую песню и продолжим.
2: Следующая песня, это у нас дуэт со Светланой Петренко «А я чайничала».
1: Ага, это народная, наверное, да? «А я чайничала».
2: Это народная, да.
1: Хорошо, слушаем эту песню на волнах Радио ВОС в исполнении нашей гости и Светланы Петренко.

не ругай меня, маманя, что сметану пролила. Мимо кошка шел Алешка, я без памяти была.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие радиослушатели, напоминаю, что Ирина Анатольевна Сердюченко из города Ростова-на-Дону сегодня с нами на связи. Мы слушаем чудесную историю ее такой яркой, насыщенной, красочной жизни. А вот скажите, пожалуйста, еще хотелось бы немножко о вашей первичной организации поговорить, потому что сейчас уже здесь по-разному называют, где первичная, где какая-то еще организация, везде ведут изменения. Но самое главное, что люди, которые живут рядом, собираются вместе, проводят вместе и праздники, и дни рождения, и все на свете. Это вот такая как бы ячейка общества, которая нам дорога, да? Это наши друзья.
2: Да. Это наши друзья, это наши люди, с которыми мы идем по жизни вместе. Вот Валерий Петренко в нашей первичной организации руководит хором «Гармония» и эстрадным коллективом «Реприза». Я пою и в хоре, я и пою в эстрадном коллективе. И мы уже с Валерочкой очень много лет вместе. Также у нас замечательный председатель Леонтьева Надежда Ивановна, необыкновенный человек. Ой, чего только нет в нашей первичной организации. У нас рукоделие, у нас бисероплетение. Я и туда ходила, тоже кое-чему научилась. И использую это с детками в своей работе. Уже всех прихожан храма и всех своих друзей и знакомых одарила фиалками из бисера. У нас есть рукоделие, ведет библиотекарь. Уникальный человек, Сурнина Лариса Ивановна. Она меня научила макраме и там еще вязание, тоже в вязании помогала. Тоже много чему. В общем, скучать нам некогда.
1: Я вот вас сейчас слушаю и думаю, одна из лучших, наверное, в Ростове первичных организаций, да, по большому счету.
2: Самая лучшая. А еще у нас, знаете, почему я сказала, возвращаюсь к началу нашей беседы, вот 20 лет работы на предприятии, это действительно была моя дорога в храм. К нам приходили сестры из сестричества Свято-Георгиевского храма, который находится недалеко от 38-й школы. На предприятии приходили. И вот мы с ними до сих пор поддерживаем отношения. И когда я уходила с предприятия, для меня было, наверное, самое страшное, что я потеряла связь с сестричеством. Нет, не потерялась эта связь. Мы общаемся, мы ездим в паломнические поездки. Я там по мере сил тоже помогаю людей собирать. Раз в месяц мы с нашими инвалидами посещаем Георгиевский храм, хотя живем мы сейчас в разных концах города, несмотря на то, что это далеко, мы все равно ездим, мы вместе. И еще, за что я благодарна нашему председателю, она меня как-то попросила, говорит, а ты можешь делать сценарий и вот, ну, соединить. У нас в первичке 4 коллектива, то есть хор, эстрадный, потом еще вокальный коллектив, один консонанс, и литературно-музыкальная студия «Лира» Лариса Ивановна Сурнина.
1: И вы сделали такую литературно-музыкальную какую-то программу, да?
2: Да, и вот у меня сценарий-то, в общем-то, сценарий готов, потому что я пишу сценарий для воскресной школы, ну, там я их дорабатываю, перерабатываю, вот и Лариса Ивановна помогает, вот с Валерием Петренко. И получается, нам удается не каждый коллектив сам по себе, а нам удается собрать всех. Вы знаете, вот все коллективы, что очень важно и ценно. И
1: самое главное, вы объединяете всех. Вот я еще хочу сказать о вашей любви к детям. И вот о сестричестве как раз говорили. Господь говорил, что будьте как дети, правильно? Вот как раз, когда с детьми общаешься и понимаешь, что какая важная. То, да. Что, может быть, не все из них будут дальше верить в Бога, ходить в храм, но все равно вот это заложенное в начале вами фундамент, вот заложенный в них, да, частичка вашей души, вашей веры, эти зернышки, они когда-то, может быть, все равно дадут свои плоды и прорастут, поэтому это очень важно. Низкий вам за это поклон. И низкий поклон всем, кто работает вот в этих коллективах, в вашей первичной организации, потому что люди все неравнодушные, все любят жизнь, вот все любят общаться и так далее. И мне хотелось бы еще одну песню вот включить, а потом еще поговорим немного.
2: ну, это тоже будет дуэт Светланы Петренко, тоже в народном стиле песня «Тополь, тополь, тополёк».
1: Слушаем эту песню на волнах Радио ВОС. Как раз вот надо, сейчас вот пасхальные дни проходят, да, и Господь нам сказал, надо радоваться и веселиться. А народные песни, они как никогда располагают, да, вот к веселью, неунынию и так далее. Они лечат душу, я бы сказал. Слушаем эту песню на волнах Радио ВОС.

0: молодой.
1: Я вижу ослепительный мир. В эфире Радио ВОС, авторская программа Виктора Тартанова.
2: Ирина Анатольевна, я должен задать вам такой очень коварный вопрос. Очень коварный, я его задаю всем участникам. Приготовьтесь, пожалуйста. Значит, да. Вот скажите, я уже знаю ответ, но тем не менее я обязан его задать. Я сам эту программу придумал и всем задаю этот вопрос. Вот скажите, пожалуйста, так получилось, что по воле Божией или так сложилось, что вот вы человек, который лишился зрения, да, вы пришли к тому, что вот не видите света белого, как говорится.

0: быть, не так много таких моментов бывает у нас счастливых, но и вот только о них надо думать. И когда тебе плохо, я стараюсь думать, так, я запомню, вот сейчас мне хорошо. Вот сегодня я стою в храме на богослужении, и вы знаете, вот такое, ну, у меня святое ощущение, свет, силуэт, я вижу, слава Богу. И вот, вот такой свет, я прямо чувствую, что лучик солнца, и мне прямо через вот стекло как-то перегревает, и выходит батюшка, говорит, благословение, я уже знаю, что там надо голову склонить, благословение Господне на вас, это, вот, понимаете, это передать словами просто нельзя. И как, ну как можно в этот момент сказать, что я несчастливый человек, я плохо вижу, я вообще, Господи, почему я не вижу? Я стою и радуюсь, и думаю, мне надо этот момент запомнить, и вот когда мне бывает плохо, ну, я думаю, наши радиослушатели понимают, что инвалидам бывает не только хорошо, бывает и очень плохо. Вот я всегда эти моменты стараюсь вспоминать. Вот такие счастливые, такие кусочки. Еще считаю я себя счастливым человеком, потому что в наше непростое время мы можем делать что-то полезное для наших ребят, для наших защитников, которые воюют на СВО. Наверное, нужно сказать, что у меня двоюродный брат погиб год назад на СВО, Царство ему небесное, Анатолий,
1: да, Царство
0: воин.
1: Небесное.
0: Вот. И мы ветками вяжем следочки для воинов, для госпиталя. Делаем цыплят, зайцев, игрушки такие небольшие, ангелочков. Меня как-то даже батюшка спросил, Ирина, а это нужно воинам? Знаете, а ко мне сестры милосердия, которые ухаживают за бойцами, они подходят и говорят, ребята просят игрушки, сделанные своими руками, они их прикрепляют к своим рюкзакам. Вот, поэтому, ну, разве это не счастье сделать что-то полезное для бойцов, для своей страны? Еще для меня огромное счастье, что деток, с которыми я занимаюсь, я стараюсь им как бы привить тот же патриотизм, который нам когда-то привили, любовь к своей родине. Прямо на Пасху 12-го днем к нам в храм Дмитрия Ростовского приходили бойцы, участники СВО, и мы поздравляли, пели для них с детьми.
1: Да, это очень-очень важно, конечно, да, это счастье.
0: Огромное счастье.
1: И вы знаете, мне кажется, вот, да, извините, что перебиваю, мне кажется, вот когда я просто сталкивался тоже вот с госпиталями, вот когда они понимают, что ребенок, да, чистая душа, делает какую-то, да, своими руками, вот эту частичку своей родины, частичку наших детей, да, взять с собой, там, куда-то прикрепить, это тоже греет душу, правильно? Это же не просто так, это греет душу.
0: Да, да, конечно.
1: Ирина Анатольевна, я хочу сказать, вот, что вот много хороших людей в наших программах бывают, певцов и певиц, и музыкантов, и так далее. Вот я так рад, что судьба Господь свел с вами, что вы столько хорошего рассказали, быстренько пробежались по своей судьбе. Счастливое детство, прекрасная семья, внученька, дай Бог здоровья, чтобы все ваши родные были здоровы и счастливы. А вам много радостных, счастливых дней, чтобы Господь даровал. Вот, чтобы всегда с песней так и продолжали по жизни, и чтобы много-много вот песен тех, которые вы хотите, вы пели, доносили до людей, пропуская через свое верующее, излучающее именно свет истины сердца. Потому что есть просто люди, да, талантливые и так далее, когда в сердце Господь, и через это сердце проходит песня, то эта песня еще больше несет света, тепла, радости и любви. Вот, огромное вам спасибо.
0: Спасибо.
1: Спасибо. Хотелось бы вкратце, чтобы вы что-то пожелали нашим радиослушателям, и мы послушаем последнюю песню в этой программе.
0: Я вам, Виктор, и всем нашим радиослушателям желаю никогда не унывать, желаю крепкого здоровья, радости и просите всегда Господа о помощи, обращайтесь. И самое главное, верьте, что просимое получите, обязательно получите. И хотелось бы, чтобы прозвучала в нашей программе песня, это дуэт с Валерием Петренко «Приходите в мой дом».
1: Замечательно. На этой оптимистической ноте мы с вами говорим до свидания, не прощаемся, может быть, через какое-то время. Вот, обязательно свяжемся с вами еще, потому что с такими, как вы, людьми хочется дружить. Вот я вам говорю до свидания и радиослушателям до свидания. Берегите себя, до новых встреч. Итак, в завершении песня

0: скажете худо никогда обо мне. Я закрою глаза, я обиды забуду, я прощу все, что можно и все, что нельзя. Но другим никогда, никогда я не буду. Если что-то не так, вы простите меня.
1: Но другой никогда, никогда я их не буду.
0: Если что-то не так, вы простите меня.

«Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Дагестане открылась первая тактильная выставка «Мир на ладонях» для незрячих и слабовидящих. Луганская республиканская организация ВОС провела свою первую отчетно-выборную конференцию. В Екатеринбурге стартовал чемпионат России по шашкам спорта слепых. В Ленинградской области прошел фестиваль по туристическому многоборью для незрячих. Орловская организация ВОС провела экскурсию в национальный парк «Орловское Полесье». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! 22 июня в Дагестанском музее изобразительных искусств имени Гамзатовой состоялось открытие первой в республике тактильной выставки «Мир на ладонях». В экспозицию вошли трехмерные модели шедевров мирового искусства и копии музейных экспонатов, адаптированные для тактильного восприятия. Для многих незрячих и слабовидящих посетителей это первая возможность увидеть искусство руками. Студенты Дагестанского государственного технического университета провели трехмерное сканирование оригинальных предметов и создали детализированные макеты. Председатель Дагестанской РОВОС Хавлатип Назиргаджиев подчеркнул важность доступности культуры для людей с нарушением зрения. Выставка продолжит работу для всех желающих. 23 июня состоялась первая отчетно-выборная конференция Луганской республиканской организации ВОС. В ней приняли участие делегаты от четырех местных организаций – Луганской, Старобельской, Краснолучской и Краснодонской. На учете состоит 480 человек. По видеосвязи в работе участвовали вице-президент ВОС Александр Коняев и начальник управления по работе с региональными организациями Валерий Матвеев. Луганская РОВОС образована в 2023 году. За это время организация наладила взаимодействие с Народным советом ЛНР, министерствами и администрациями. Незрячие получили 220 тифлофлешплееров и 3 брайлевских дисплея. Проведено 45 мероприятий, действуют секции по шоу-дауну, легкой атлетике, плаванию и голболу. По итогам голосования председателем организации избрана Людмила Юрьевна Авраменко, которая будет представлять организацию на 24-м съезде ВОС. С 22 по 30 июня в Екатеринбурге проходит чемпионат России по шашкам спорта слепых в категориях B1, B2 и B3. В соревнованиях принимают участие 6 команд из 5 регионов, 2 команды из Республики Дагестан, а также сборные Краснодарского края, Самарской, Свердловской и Челябинской областей. Чемпионат проходит по круговой системе. На торжественном открытии выступили президент Всероссийской Федерации спорта слепых Ольга Семенова и полномочный представитель президента ВОС в Уральском округе Мавзеля Юдина. Было зачитано приветствие президента ВОС Владимира Сипкина. С 19 по 21 июня в Ленинградской области на базе Центра адаптивно-двигательной и оздоровительной реабилитации прошел фестиваль по туристическому многоборью среди лиц с инвалидностью по зрению. Участвовали 6 команд из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Вологды. Программа включала соревнования по гребле, ориентированию на местности и полосе препятствий. Первое место 7-й год подряд заняла команда Гатчинской местной организации, второе – Выборгской, третье – объединенная команда организации «Свет» и УПП-5. Победители и призеры награждены дипломами, медалями и кубками. В рамках проекта «Сенсорный калейдоскоп» члены Орловской региональной организации ВОС посетили национальный парк «Орловское Полесье». Для людей с инвалидностью по зрению природа раскрывается через запахи, звуки и прикосновения. Экскурсоводы давали участникам потрогать листья, ощутить текстуру коры, почувствовать аромат цветов и трав. Каждый шаг по тропе становился маленьким открытием. Такие прогулки обогащают сенсорный опыт и позволяют по-новому ощутить связь с окружающим миром. Мероприятия прошли при поддержке фонда президентских грантов. И анонс на ближайшее время. В Самаре с 18 по 20 сентября состоится Всероссийский фестиваль интеллектуальных настольных игр ВОС «Игровая кладовая». Общее максимальное число команд – 24. В составе команды должны быть 3 игрока с разной степенью сохранности зрения, полностью незрячие, с небольшим остатком и с хорошим остатком. Заявки принимаются до 18 августа по адресу в Москве или по электронной почте. Подробности на сайте подразделения культуры КСРК ВОС. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812. В эфире.
4: программа «Аудиокнига».
5: Рассказ Бориса Бочкарева «Огневицы» читает Владимир Корецкий.

0: Когда нахлынула первая стынь, матерый лис вышел к подворьям. В округе, опаленной ядохимикатами, вымерли мыши-полевки. И, предчувствуя зимний голод, матерый лис спешил заранее принюхаться к деревне. Здесь в ложок кидали остатки после осеннего убоя скота, а иногда гулял в кустах самоуверенный заблудившийся цыпленок. Поутру от крайней избы сквозь влажную дымку тумана наносило теплым запахом жилья, сенным разнотравьем овчарни и острой душной талостью старого курятника. С позаранку неба выслали длинные розовые облака, предвещавшие дневной ветер, и мир еще нежился в утренней дремоте, не ведая тревог предстоящего дня. Быстро, бесшумно лис метнулся в одну, в другую сторону, припадая влажным носом к траве. Посеребренная первым осенним морозцем, трава сохранила след полуночного зайца, но почти не оставила запаха. Лис знал, от такого следа мало проку. Знал он и другое. В деревне не осталось былых охотников. Выстрелы, что прогремели где-то в сентябре, пальнули два приезжих горожанина. От скуки видно. Охотники те ушли, а на деревню в спокойные ясные дни стал налетать ястреб-тетеревятник. Выпростав тощие когтистые ноги, ястреб с лета хватал курицу-молотку, а то и большую хохлатку, низко натужно нес добычу к закрайку поля неподалеку от деревни. По осени во всякий день лис подстерегал такой случай. Притаившись на старой меже в густом бурьяннике, лис ждал, чтобы ястреб притащил на поле добытую птицу. Пескливо тявкнув и слегка визжа, лис бросался на ястреба. Хищная птица взмывала вверх, а лис хватал готовую добычу. Вскоре ястреб, прежде чем лететь к деревне, стал облетать поле вокруг, взлетая к вершинам елей и, скосив серповидные крылья, плавно проносился над межою. Лис старательно вжимался в бурьян, но всякий раз его выдавала хитро сощуренная морда и темные кончики ушей. Заметив лиса, ястреб садился с края поля на сучок и не летел в деревню. Окаемчато-желтым круглым глазом он следил за зверем. Лис еще с полчаса торчал на меже, как дохлый, но вот будто бы нехотя он трусил прочь, искоса оглядывая птицу. Однако, сорвавшись с места, ястреб летел на другую сторону поля, садился на сучок там и ждал, когда лис уйдет совсем. Стрекот сорок доносил, что лис далеко, и ястреб снова налетал на деревню. Но вот однажды хозяин курятника над загончиком для кур навесил сеть, и ястреб, стремительно промчавшись над деревней, всякий раз возвращался ни с чем. И лис теперь не прятался от ястреба, да и ястреб не боялся его. Только утром в середине ноября лис заслышал в деревне что-то неладное. Шум, кудахтанье и окрик с крайнего двора. А вслед за тем оттуда быстро и бесшумно промчался буровато-красный пышный зверь. Зверь нес в зубах большую пеструю курицу. Привыкший отнимать добычу, лис бросился на перерез. От опушки он выскочил к старой полузаросшей просеке, по которой убегать от деревни было легче всего. Здесь лис встал поперек узенькой, намятой лапами тропинки, как вдруг замер, удивленный и чем-то озабоченный. Прямо на него, легкая и красновато-медная, бежала пышная лиса. На узенькой темной мордочке лисицы прописались две яркие дуги. Хвост невесомый, великолепный, воздушный, стелился над землею, а по широкой лисицыной спине тянулась буровато-красная сверкающая полоса, нисходящая по бокам пламенеющим заревом. В довершение к тому у лисицы от горлышка опускался на грудь белый фартучек и нисходил дальше, к нежному брюшку. Лисица остановилась, положила добычу к ногам, склонила голову чуть-чуть на бок, навострилась, глядячи на лиса. Матерый лис показался ей взлохмаченным, нерасторопным, как щенок на первом выползе из конуры. По обычаю звериному, пренебречь почтением к старшим лисица не могла. А между тем она заметила расположенность к себе. Матерый лис с широкими седыми зализами по морде смотрел на нее восхищенно. Чувствуя безопасность, лисица сощурилась, прикусила куриную тушку зубами, свернула в ельничек неподалеку. Там она повыдрала немного перьев, рванула острыми зубами еще теплую мякоть и сладостно забылась в родении своем. Матерый лис, обогнув ельничек сторонкой, остановился в шагах в 10. Его взгляд, нацеленный, привычно хищный, злой, теперь был похож на взгляд умной и доброй собаки. Тем временем воровка, отторгнув перышко по перышку, слопала все до косточки, чихнула капризно и смешно, когда пушинка угодила в нос. Лис сделал шаг, другой, вдохнул сладостный запах остатков курятины, навострил миролюбиво уши. Лисица, кажется, совсем не замечала его. Природное кокетство предвосхищало каждый шаг ее и каждое движение. Она пробежала сквозь кусточки, отвернулась, но не спряталась. Выбрала местечко в сухом бурьяннике, зевнула, прилегла полукольцом, роскошным и ярким, в пожухлой траве. Ухом чутким, дрогнувшим, лисица слышала, как шарахтит лапами матерый лис, пробиваясь к ней. Матерый лис стал почти рядом. И как бы ни был увлечен, он сознавал свое достоинство. Теперь, по обычаю лисов, он ждал почтения, ритуала, которым слабейший обязан выказать свою покорность. У волков, собак, лисиц, поджатый хвост, чуть сгорбленный хребет, прижатые уши – всеобщий знак признания силы. Язык зверей, ограниченный в звуках, велик в тонах импульсивных. И там, где человек тратит множество слов, не достигая цели, зверь мгновенным чувством понимает встречного. Лисица медлила. Матерый лис вдруг понял, что перед ним царица. Но, постояв минуту выжидательно и строго, он ощутил, как напряглись его сильные мускулы, как в сердце вливается гнев. И лисица не рискнула больше. Самолюбие ее утешилось, а крепкие зубы матерого могли на ней попортить огнедыщий мех. Она сгорбилась, прижала ушки, мелким бисером просеменила к властителю. Матерый потянул носом воздух. Приятный запах незнакомки взволновал его. И тут, скакнув, лисица прянула, вильнула, игриво оббежала полукруг. Матерый лис метнулся вслед за нею, забавно и легко. Теперь они стали парой, признавшей друг друга. Тем годом, до середины ноября, земля то твердела под легкой стынью, то, вновь отмякнув, парила под низкими лучами осеннего солнца. По заросшим, давно нетронутым колеям огневица и лис выходили к деревне. Огневица была напористе, хитрее, изворотливее лиса. Она помнила, где сделала первый подкоп. Однако на лисий лаз в курятник старый хозяин накрошил стекла, наложил камней сверху, притоптал землю сапогами. В ночь, когда темень густо осела на землю, огневица окружила деревню в 6 дворов, влажным носиком проверила запахи и ничего нового подозрительного не нашла. 5 дворов пахли прелой ветошью и нежильем, а с последнего наносила овчарни и курятником. Задрав мордочку и навострив ушки, огнёвица похватала и запахи налетные, какие могли объявиться вокруг. Здесь тоже все было хорошо. Не настилалась духом прокисшего тулупа, ни подпаленной горчинкой вальных сапог, недалеко идущей и тягучей наволоки табака. Табак особенно выдавал человека. Его липкая ядовитость заставляла огнёвицу тревожиться или опрометью бежать. Ночь нависла глухая, темная, когда они подобрались к срубовой стене. В тишине сонной оцепенелой дремали избы, подворья, оголенные стужей сады. Воровать в подворьях матерый лис не приноровился. Он жил мудро, без лишнего риска, но, встретив огнёвицу, он как-то нечаянно на лесной тропе уступил ей дорогу. Сначала раз, потом другой, а там совсем незаметно для себя привык идти за нею. Днем ее гибкая спина переливалась на ходу золотисто-коричневой пушистой волной, хвост воздушно плыл во след. Взматерелый, грубоватый лис поспешал рысцой за нею, и чувство осторожности, давно ему привычное, постепенно притуплялось в нем. Вот и на этот раз, добежав до курятника в пяту за огнёвицей, лис потолкался вдоль срубовой стены, наследил, перемешал повсюду запахи, не прочуял место предварительно, не заметив ни запаха железа, ни кислой прелости старых рукавиц. Не слишком уверенно он нашел-таки старый подкоп, заваленный камнями. Тут несколько поодаль зияла небольшая прощель под нижним срубовым венцом. Из прощели под срубом наносила курятником и стойкой смазью бараньего сала. Лис пошмыгал носом и сквозь посаженную баранью промазку уловил запах рукавиц и полушубка. Хозяин боялся второго подкопа и что-то соорудил именно здесь. Лис подался чуть в сторону и заработал лапами, подбираясь под бревно. Огнёвица пошныряла вдоль стены, копнулась в одном, в другом месте, раскроила остекляшку лапку, отскочила и, зализывая ранку, наблюдала работу матерого. Всполошился петух, заслышав во тьме царапанье и шорох, и тут же в разнобой суматошно и крикливо закудахтали куры. В сенях заскрипели половицы, шаркнула дверь, и на крылечко выбежал хозяин. Огнёвица первая кинулась прочь, и лис догнал ее далеко за деревней. В ту ночь они не добыли ничего. Не поймали за день ни зверька, ни птицы. И еще двое суток, как на грех, выдались голодные. И под утро третьих суток огнёвица снова направилась к деревне. Бежала смело, потому что двух деревенских гончих давно задрали волки, и последняя мелкая шавка прибилась к дальней ферме на сытное житье. Покорно и понуро трусил матерый лис за огнёвицей в пяту. На галантное приглашение поиграть огнёвица скалила острые, как шило, зубки. Она хотела есть, что было важнее любви. Возле курятника огнёвица остановилась. Ночь смутная, беспокойная, ветреная, черными тучами всклубила небо. Гудел в застрехах северка ветер, предвещая ненастье и снег. Под глухое поголосье непогоды крепко спал хозяин, не слышал шорохов петух. Лис подошел к тому месту, где в первый раз пробовал сделать подкоп. Тут рядом опять-таки пахло бараньим салом, рукавицами и немного железом. Теперь эти запахи порядком повыветрились, и матерый лис рьяно принялся за дело. Он заработал сильными лапами и минут через 40 уже подсунулся под бревно. В нос посыпалась труха, пылище. Лис попятился назад, сфыркнул с морды пыль и мусор. Огневица тут же нырнула в готовый подкоп. Азартно поработав лапками, она быстро расширила лаз и, досадливо чихая, забралась в курятник. Матерый лис еще ворочался в узковатом для него пролазе, когда огневица взялась творить разбой. Она хватала кряду, душила и хватала вновь. С низкого насеста посыпались куры. Едва лис выставил голову, как одна из куриц рухнула к нему на переносе. Куриный коготь царапнул по носу, и лис попятился назад. Грохнула дверь хозяйской избы, и по крыльцу послышался топот. Огневица пулей рванулась в подкоп, вышибла лиса на сторону, лис кувыркнулся под бревно с прощелиной, и тут-то щелчок, острый и жестокий, намертво цапнул его. Лис с молоду знал, что такое капкан. Он находил капканы по запаху человеческих рук, рукавиц и сала, которым для обмана натирали железо. Он помнил раскаленные глаза зверей, прихваченных металлической пастью. Теперь капкан прищемил ему два пальца на задней лапе. С рывка лис надорвал тонкие сухожилия, извернулся и сквозь бешенство и боль огрыз зажатые нити. Он нашел огневицу почти засветло, далеко от деревни, в тальниковой чащобе, рядом с замерзшим болотцем. Она только что съела курицу, которую и в суматохе сумела утащить. Сытенькая, круглая, довольная собой, она легла передохнуть, и лис на трех лапах, прискакавший за нею, похоже, мешал ее радостному настроению. Голодный, всклокоченный, он долго зализывал лапу, на которой теперь не хватало двух пальцев, и тем остался на сегодня сыт. Хозяин сколько ни ставил потом капканов, ни огневица, ни лис не подходили близко к постройке. Беду зверь запоминает сразу и второй раз в одно и то же место не сунется. Огневица порезал лапку, лис остался хромым, а страху натерпелись вместе. По первому снегу лис уже не печатал следы обычной лисьей строчкой, а неловко треножил, едва касаясь земли, искалеченной лапой. Однажды, высмотрев следы неподалеку от деревни, старик-хозяин понял, что эта лисья пара как раз и есть те самые воры, что передушили больше половины кур. Велика была досада старика. Из 11 кур осталось лишь 5, без петуха. Куры не куры, и курятник не курятник. Даже голосу петушиного нет. Без петуха и яйцо у куриц баловство одно, вода водой. От такой обиды старина снарядил картечь, смазал замок одностволки автолом, выдал прошлогоднюю пыль из ружейного дула, опоясался патронташем поверх полушубка, надвинул валенки, треух и в этаком грозном виде по свежему снежку отправился в лес. Матерый лис узнал издали шаги человека. Скрип и шорох, не похожий на звериный, лис понимал в любое время года. Человек зашел за еловую гряду, наполовину разделявшую поле, а лис потянул носом воздух и чуть слышно проскулил. Огневица насторожилась. Она копалась под соломенным волком, добралась уже до норки, когда лис предупредил ее. Сквозь реденький ельничек она увидела ноги человека, медленно и нелепо переступавшие. В лисиц повадка – залечь, затаиться, пропустить опасность, выскочить за спиною. Применяют такое и зайцы. Однако у зайца дух слабей. Где лиса переждет, там косой не выдержит, вырвется во взлет и всадит сам себя на выстрел. Убедившись, что ее не заметили, огневица прилегла за волком. Распластался ее чменники лис. Матерый сторожка следил за охотником сквозь невысокую щетку ячменя. Охотник скоро приметил в невысоком ячмене желтоватое пятно. Умудренный опытом, он шел будто бы мимо и в ту сторону не глядя. Старик знал, что зверь понимает и настроение человека, и человеческий взгляд, что в добром настроении людям попадаются и зверь, и птица, а в злобе, в напряжении человек всему живому потычка, пугало, и летит от него вздутая со страху всякая ворона.
1: Рассказ Бориса Бочкарева «Огневица» читает Владимир Корецкий.

Медленно, неторопливо шел старик-охотник сторонкой, опустив к низу ружейное дуло. Теперь ему особенно хотелось добыть лису для внучки на шапку. Внучка навещала старика, приезжала из города и в отпуск, и в дни выходные. Баранок привозила, табачку нюхательного. Любил табачок.

0: стала совать мордочку сквозь наколоченный в окошке обрешетник. У подклети гуляли куры возле и рядом. Уцелевшие молодки суетились, мельтешили непрекаянно без петуха. Но среди них была одна, четвертая, очень важная курица. Пышная, белая. Она и во вдовстве своем умела сыскать лишнее зернышко и в волю наклеваться при случае. Степенная курица, заметив в обрешетнике лисичью морду, остановилась, глянула глазом другим, прицелилась, соображая, а не клюнут ли лису в чернявый нос. Лисица фыркнула, подскочила, заметалась в подклете. Но вот как раз на седьмые сутки, к вечеру, старик заслышал снаружи лыжный скрип и завидел в окошечко красавицу-внучку, а с нею рядом здоровенного парня в лохматой шапке, в дахе и с ружьем. «Здорово, дед!» — валился в избу парень, облапив старика сильными руками. «Ну, принимай! Денек-другой пробудем!» «Ох, истосковался я по лесу! Всю осень, понимаешь ли, в цеху проторчал, вот! А патронов у меня штук 200 нерастрелянных!» Старик уж как-то был доволен, что для внучки сыскался этакий детина. Здоровый, добрый, простой, а главное – охотник. От радости душа у старинушки ну прямо вознеслась. «Эх ты!» – разошелся старый. «А вот сейчас я вам сейчас курицу зарежу».
1: «Да погоди ты, дед!» – остановил детина. «У нас рюкзак битком набитый, полный».
0: Старик и двинулся было в курятник, но замялся, застопорил, словно виноватый. «Ну, коль полон, и то, что ж, будь по-вашему». Он вспомнил про лису и теперь думал, как ему в таком случае быть. Слава богу, близился вечер. Молодые грелись на печке, возились и над чем-то смеялись. А ближе к рассвету, когда молодые спали крепким, чистым сном, старик накинул полушубок, надел рукавицы, шапку, валенки, взял мешок, фонарь, направился к подклете. В сенном углу выдернул трехперые деревянные вилы, приоткрыл в подклете дверь, поставил фонарь. Ослепленная светом, лисица попятилась к стенке. Старик просунул деревянные вилы и тройчаткой зажал лисицу в углу. Прихватив огневицу за шиворот, он тиснул ее в прибольшущий мешок. Лисица ненавидела мешок, и оттого снутри возилась и рычала. «Не верещи, не верещи!» – поучал ее дед. «Не в курятник же тебя сажать, окаянную!» Он дошел до крайнего дома деревни, открыл старую баню, вытряхнул туда лису. На обратном пути старик заметил, как в предрассветной мгле, неподалеку от задворья, метнулся зверь, сгорбленный, всклокоченный, похожий на волка. Лис остановился, посмотрел на старика. Человек был без ружья, и зверь не страшился его. Матерый лис блуждал все эти ночи около да рядом, улавливая запах от подклети. «Ага, и ты тут!» – проворчал старик, хлопнул рукавицами, и лис пустился на утек. Через день с позаранку зять собрался на охоту. Еще не задымила печь, как с подворья бухнул выстрел, а минуты через две распаленные громоздки зять ввалился в избу. «Машуха, дед!» — орал он истово. «Тут во! Звери сами на дуло лезут!» Он держал большого лиса за ноги, и старик успел заметить, что на задней

0: лапе у зверя не хватает пальцев. Весь день старик суетился или стоял где-нибудь не к месту, ссутулясь, сиротливо и зашибленно.
1: «Ты что такой кислый нынче, дед?» – вопрошал зять весело.
0: «И ничего, ничего, сынок», – успокаивал старик. «На душе смутно что-то. Должно быть к непогоне».
1: Молодые, веселые и довольные укатили в город через день. Прихватив мешок, старик снова направился к бане. Кормить лису на той стороне деревни было куда как несподручно, и под клеть пустовало зазря. На этот раз переселение вышло трудное. Завидев мешок, лисица взъярилась и вовсе. Она металась и грызлась, цапнула старика сквозь рукавицу за палец и норовила вцепиться еще. Запрыть за такую дед зажал ее в мешке, задрал ей хвост через пестрядицу и постигал маленько хворостинкой. «Вот так-то те, вот так-то те!» — в сердцах приговаривал он. «Ишь ты, барыня!» А в конце февраля старик открыл дверь в подклете настежь. Огнёвица не сразу кинулась наружу. Постояла, сверкая глазами, и только потом юркнула через порог. Выскочив в просвет сенного сарая, она отбежала и встала тут. Ясное солнышко только что взошло над горизонтом и рассияло во всю ее звериную красу. Будто золотом напудренная, с буроватым шелком по спине, стояла огневица и смотрела в глаза старику. «Ну-ну, иди!» — махнул старик ей рукавицей. И лисица отскочила, оглянулась и остановилась опять. И так много-много раз, пока все дальше и дальше убегала к лесу.
2: Рассказ Бориса Бочкарева «Огневица».
3: Актуальное интервью на Радио ВОС.
4: Программа «Аудиокнига».
5: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с Третьяковым Вадимом, ветераном специальной военной операции, членом Волгоградской региональной организации Всероссийского общества слепых. Добрый день, Вадим! В начале интервью могли бы вы сказать о том, как вы попали на специальную военную операцию, как проходила ваша служба и, конечно, о том, как вы получили свое ранение?
6: Добрый день. Да, конечно. Я служил еще с 2020 года в противоминном центре по специальности сапер. И на момент начала специальной военной операции я уже был кадровым военнослужащим и в составе своего подразделения отправился на выполнение боевых задач в зону специальной военной операции для проведения гуманитарного разминирования. Во время выполнения очередной задачи произошел неприятный случай, после которого я именно потерял зрение, то есть подрыв на противопехотной мине получилось это. Вследствие каких-то, наверное, моих, может быть, не сильно аккуратных действий и в силу того, что мины стояли на том месте уже довольно-таки давно и, скорее всего, был продавлен грунт. И после вот попадания этого щупа на противопехотную мину она детонировала и произошел подрыв.
5: Вадим, скажите, пожалуйста, о своей первой встрече с представителями Всероссийского общества слепых. Как вы узнали о нашей организации? Какое первое впечатление у вас было от встречи с ВОС?
6: Про Всероссийское общество слепых я узнал сам из интернета и решил с ними связаться. На тот момент я еще был неуволенным военнослужащим, насколько я помню. И решил сам приехать в свою местную организацию, познакомиться с председателем, с участниками Всероссийского общества слепых, с молодежью. И после уже моего увольнения из списка в части, я впервые отправился на региональный форум в своем регионе, где познакомился уже с остальными представителями общества слепых со своего региона, вот, которые меня сильно замотивировали продолжать ту деятельность, которую я начал уже в своей гражданской жизни, поскольку встречал таких же, как я, тотально незрячих ребят, которым это никак не мешало учиться, работать, заниматься спортом и реализовываться в этой жизни.
5: Вы принимали участие как в региональном молодежном форуме ВОС, так и в всероссийском молодежном форуме. Расскажите, пожалуйста, об эффекте от участия в этих мероприятиях, какие впечатления у вас остались, а главное, как вы считаете, полезны ли подобные форумы для молодых незрячих ребят?
6: Безусловно, эти форумы оказали на меня самый огромный эффект, поскольку, как я уже говорил, встречал там много ребят, которые сильно меня замотивировали. Вот один из них — это Илья, сейчас он на данный момент председатель общества слепых в Иркутске, который замотивировал меня больше всего. Он, насколько я помню, младше меня, на год или на два даже, но уже в таком раннем возрасте является председателем, занимается кучей полезных для общества слепых и для людей в целом вещей, социальным предпринимательством. Вот. И, конечно же, такие форумы полезны, потому что позволяют познакомиться незрячим молодежи друг с другом. Кто-то находит себе пару, кто-то находит себе друзей, кто-то даже изучает какие-то новые профессии и учится чему-то новому, поскольку на Всероссийском форуме у нас проводились занятия также по составлению своих грантовых проектов, которые мне в дальнейшем также помогли реализоваться в своей трудовой деятельности и помогают по нынешний день.
5: Вадим, расскажите, чем вы сейчас занимаетесь, о своей профессиональной деятельности, об увлечениях?
6: На данный момент я обучаюсь в институте по специальности педагог-психолог. Работаю в Волжском политехническом техникуме. Мы занимаемся развитием инклюзии, развитием доступной среды для детей с ограниченными возможностями. Проводим различные форумы на данную тематику не только в нашем регионе, но и в других регионах. Вот последний раз мы проводили данный форум в республике Адыгея вне своего региона и считаю очень продуктивно. На данный момент я начинаю обучение по промпт-инжинирингу, работы с нейросетями, так как я уже овладел навыками управления компьютера с невизуальным помощником NVIDIA, что тоже благодаря именно Всероссийскому обществу слепых, так как именно представитель данного общества меня и обучил работе на компьютере, что также мне даст возможность реализоваться в своей профессиональной деятельности уже в другой сфере, поскольку, я думаю, мало работы не бывает, и нужно преуспеть во всем.
5: Вадим, очень такой важный вопрос для каждого из нас. Расскажите о том, как ваши близкие и члены семьи поддерживали вас на сложном пути реабилитации, и сейчас расскажите о своих близких.
6: Ну, вначале, после того, как я только получил ранение, еще проходил медицинскую реабилитацию, проводились различные операции для того, чтобы нормализовать мое состояние. Близкие, конечно, очень переживали и очень сильно опекали меня, даже, может быть, это чересчур. Но со временем, когда увидели, что у меня начинает что-то получаться в жизни и без какой-то сторонней помощи, что я сам стремлюсь к самостоятельности, начали меня всячески поддерживать, отпускать даже в другие города в одиночку на какие-то поездки. Вот на данный момент я сейчас нахожусь в Подмосковье. Я сюда приехал на медико-социальную реабилитацию, на обучение самостоятельно. Мои близкие, конечно, боялись меня отпускать, так как без зрения я не всю жизнь, я всего несколько лет и еще многому чего, конечно, не научился. Но все-таки они меня поддержали, доверились. И вот за это им большое спасибо. Родные, безусловно, оказывают самую большую поддержку.
5: Вадим, расскажите о своих планах на будущее.
6: В будущем планирую реализоваться уже в своей профессиональной деятельности как психолог, возможно, даже как промпт-инженер, потому что, как я уже говорил, люблю развиваться в разных областях, много чем занимаюсь. На данный момент еще занимаюсь написанием своей музыки, также с помощью нейросетей и самостоятельно в звукозаписывающей студии. Пишу вот музыку в разных жанрах, в том числе и патриотическую. Даже на каких-то мероприятиях удалось показать. Вот. И в дальнейшем планирую реализоваться полноценно во всех этих сферах.
5: Замечательно. Вадим, как для каждого человека, конечно, и для вас, наверное, тоже потеря зрения стала большим испытанием, сложным испытанием. И могли бы вы дать сегодня советы тем ребятам, кто находится, может быть, еще в начале пути своей реабилитации, на что нужно обращать повышенное внимание, как не потерять веру в себя?
6: Ну, конечно же, полная потеря зрения – это испытание каждый день, потому что все равно мы, бывает, находимся в тех местах, которые нам незнакомы, и очень большой, конечно, стресс. Из этого многие испытывают, не понимая обстановки, но все же это лучше рассматривать как такой некий вызов для преодоления себя каждый день. И, конечно же, не сидеть дома без дела, а заниматься любимыми вещами, находить новые какие-то увлечения, общаться с людьми, социализироваться и никогда не опускать руки, всегда в жизни заиграть новыми красками.
5: На протяжении этого сложного и долгого пути вашей реабилитации Всероссийское общество слепых сыграло важную роль, я думаю, вы уже об этом говорили, но могли бы вы также еще сказать и нашим радиослушателям, все-таки по каким аспектам именно ВОС вас поддержала, помогли? И, может быть, вы даже назовете имена, знаю, что вам помогала и председатель Волгоградской региональной организации, у вас были другие наставники.
6: Самым первым моим наставником был Полубояров Василий Алексеевич, это председатель моего местного общества слепых. И, как я уже говорил, ВОС сыграла ключевую, наверное, роль в моей социализации, реабилитации. Поскольку именно в ВОЗе я познакомился не только с мотивирующими людьми, которые и своим примером, и своим опытом, который передали мне, помогли мне в моей трудовой деятельности, в моей профессиональной деятельности, но и также показали мне другую сторону этой жизни, сторону жизни без зрения, и то, что она также полна других красок, которые помогают каждый день вставать, к чему-то стремиться и чего-то добиваться.
5: В завершение, Вадим, что бы вы пожелали всем тем, кто услышит ваше интервью?
6: Никогда не сдаваться и следовать всегда к своей цели.
5: Для наших радиослушателей напоминаю, вы прослушали интервью с Вадимом Третьяковым, ветераном специальной военной операции, членом Волгоградской региональной организации Всероссийского общества слепых. Слушайте Радио ВОС.

0: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
2: Старые знакомые.
3: Элвис Пресли. Весь мир в кармане.
4: Мы так много знаем о короле, всю его жизнь посекундно, но так и не сумели его понять, хоть и пытались. Чего он сам хотел в жизни, чего боялся, чего стыдился.

Элвис был единственным ребенком очень бедных родителей. И что, это ничего не значит. Сотни личностей вылезали из лопухов на солнышко, чтобы править миром. Зато любопытен факт. Элвис не был от природы таким жгучим брюнетом, каким предстал в имидже короля рок-н-ролла. Он родился светлым шатеном и выкрасил волосы, чтобы оттенить бездонную голубизну глаз. Такая внешность по сей день в моде – черные волосы, голубые глаза. Требуется неожиданный микс, часто не самых престижных кровей, чтобы получить при рождении подобную генетическую композицию. Элвису не повезло. И брови, и ресницы его тоже не блистали чернотой, то есть всю жизнь, до самой своей кончины, он перманентно красил всю растительность на лице. Если для женщины подобное упорство не героизм, то для мужчины нужно очень сильно любить свою внешность, чтобы выдержать ритуал окраски. Что отличало Элвиса, этого звездного человека, от прочих звезд, равных по силе сияния? Вообще-то много чего. Например, Пресли имел черный пояс по карате. Он очень гордился этой деталью биографии и костюма. Увы, ценность данного аксессуара была примерно равна стоимости меча джедая, купленного в ларьке сувениров. Пресли и правда учился карате, но не был большим умельцем. Он получил пояс в подарок. Однажды благодарные каратисты присвоили звезде, всячески прославляющей японскую борьбу, седьмой дан, а восьмой он получил, посетив одну из столиц азиатского мира, где другие благодарные каратисты наградили его тем самым даном за продвижение нашего вида спорта по совокупности благодеяний, то есть за рекламу. Действительно, славя каратистам, Пресли привлек в ряды поклонников этого боевого искусства миллионы новых ратников. В США это японское искусство процветало не без помощи звезды рок-н-ролла. Впрочем, Пресли и правда много тренировался в промежутках между приемами разных лекарств. На съемках фильма «Малыш Галахад» он даже попробовал с криком «Кия!» разбить рукой кирпич. Но в фильм этот эпизод не взяли, поскольку, разбивая кирпич, Элвис сломал себе палец и медального выражения на лице не удержал.

Есть вещи, которые об Элвисе знают все. Например, страшную тайну, что он родился убийцей. Мама с папой скрывали сей факт до 12-летнего возраста мальчика. В момент рождения он задушил пуповиной собственного брата-близнеца. Если бы в той родовой истории выжил не этот, а тот младенец, сегодня не о чем было бы говорить. Или было бы? Здесь тайна. Брат в судьбе Элвиса сыграл чисто психологическую роль. Под влиянием застарелой новости о близнеце у подростка отросло несоразмерное чувство вины. Психологи констатировали: оказывается, в паре разлученных близнецов возникают характерные особенности, которые обеспечивают находящимся порознь братьям излишнюю эмоциональность, чувствительность и доверчивость. Детскость. Все эти качества, несомненно, были присущи Элвису. Именно на них играли в дальнейшем все те, кто заработал на феномене певца состояния.

детскости и кроется загадка Элвиса, потерпевшего катастрофу по дороге в личный рай, скрытый золотой соломой крышей. Ангельская внешность была дана ему от природы. То есть этот ребенок изначально был очень красив. Мальчики с подобной красотой еще в детском саду купаются во всеобщем обожании. Известное дело, пушистый котенок получает больше человеческих ласк, чем гладкошерстный. Такая внешность – дар небес, но она же и наказание. Большое искушение входить в жизнь, понимая, что нравишься всем. В идеале из этого следует делать профессию, чтобы не хлопотать лицом понапрасну. Профессиональный красавец? Так оно и есть. Элвис стал профессионально торговать внешностью. Конечно, не только ею. Было что продавать и помимо. И преуспел. Однако торговцев красотой ждет скорее разочарование. Молодость уходит неслышно и незаметно, на цыпочках, крадучись, как мать, укачавшая младенца, потихоньку отступает к двери. Если в 25 лет красавчик смотрится 17-летним, повезло. Но свежесть с личика начинает сползать даже у обладателей самых стойких типов красоты. С этим приходится что-то делать. Элвис не стал выдумывать велосипед. Он пошел к хирургу и попросил поправить ему сперва нос, чтоб гляделся поуже. Это он сделал еще в молодости. Потом он убрал наметившийся второй подбородок, ну и куда деваться, подтянул веки, выдававшие в нем мужчину средних лет. Так ему удалось обмануть самого себя. На время. Вернуть себе ту детскость, на которую делалась ставка в борьбе за внимание молодой аудитории.

Считается, что своему способу одеваться Пресли научился у афроамериканцев. Переехав с родителями в город Мемфис, штат Теннесси, он оказался в гуще жизни чернокожих кварталов, где постоянно слушал игру черных блюзменов и облазил там все негритянские торговые точки с одеждой на витринах. Так у Элвиса появился собственный стиль одежды, выделявший его из толпы американской белой молодежи. Свой стиль исполнения он почерпнул там же, где и одежки. Не зря потом диджеи на радио, представляя восходящую звезду, считали своим долгом предупредить, что голос, который сейчас польется из приемников, принадлежит не черному, а очень белому певцу. Оно и понятно. Ни один белый до Элвиса не пел так страстно, так правдиво эмоционально, так завораживающе искренно, как умеют петь лишь черные.

известно всем, что исполнительская карьера Пресли началась с песенки для мамочки, которую он записал на маленькой студии под названием «Сан», куда заскочил как-то по пути с работы. Юноша к тому моменту трудился водителем грузовика. И этот поступок опять-таки напоминает нам о той детскости, которая была свойственна Элвису с рождения и до смерти. Далеко не все мужчины, расставшиеся с няней, склонны продолжать своими руками клеить аппликации или вышивать крестиком для мам. Элвис боготворил свою маленькую толстенькую маму. Пока она была рядом, ему ничто не угрожало. Во всех смыслах. В детстве я любил мечтать, фантазировать о том, как стану звездой. Я сидел за своей партой в школе, смотрел в окно и мечтал. Я представлял себя богатым и давал себе обещание дать маме все то, чего у нее никогда не было. Элвис Пресли. Именно мама сдерживала темперамент сына, предотвращая попытки пуститься во все тяжкие, как это часто случается с теми, чей капитал не наследственен, а приобретен вдруг. Мать была для Элвиса всем. И лишь когда маленькая ирландка Глэдис Пресли вдруг скончалась от вирусного гепатита, Элвис был в армии. Ее сын полностью изменил стиль жизни. Утрата матери его подкосила. Во время ее похорон он несколько раз падал в обморок. Однако нашел в себе силы вернуться в свою армейскую часть, где, чтобы утешиться, освоил наркотики. То есть повел себя как типичный ребенок, дорвавшийся до запретных сластей. Именно мать привила Элвису эту его эмоциональность, дружелюбие, его нежность и детскую порывистость, и эту его инфантильную безответственность за собственную жизнь. Пока мама была рядом, она все контролировала и любую ситуацию могла исправить, не дав ей худого развития. С уходом матери жизнь Элвиса пошла по совсем другому пути. Свобода и наркотики – вот что стало главным в жизни человека, чья внешность и голос уже были известны всему миру. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go, cat, go, but don't you...

0: Вы слушаете Радио ВОС. Наш адрес в интернете www.radiovos.ru.
1: Старые знакомые.
0: Элвис Пресли. Весь мир в кармане.
1: Окунувшийся в такую жизнь, Элвис Пресли, белый мальчик из бедного квартала, совсем потерял голову. Его штормил собственный успех. В нем поразительным образом сочетались мамино-пуританская нравственность и разнузданность короля богем. Вместе с тем образ жизни, когда путаются день и ночь, не очень сочетался с трудом, который положен звезде экрана и сцены. Король рок-н-ролла просто физически не мог совмещать разгул с трудом, и чтобы совершать невозможное, ему требовались допинги. Даже если скинуть со счетов наркотики в том виде, в котором они во всем мире запрещены к применению, Элвис быстро научился заменять дурь медицинскими препаратами, якобы лечащими его от различных хвороб. Вторым ударом, которого не выдержала психика Элвиса, стал развод с женой Присциллой, спровоцированный его дурным нравом. Он очень трудно смирился с тем, что приходится расстаться с маленькой дочерью. Похоже, эта девочка была тем немногим, что он реально любил в жизни после смерти матери. Рассуждавшие позже о судьбе Пресли, его друзья и участники событий отмечали, что этот момент расставания с дочерью стал для Элвиса как бы точкой невозврата, пройдя которую он уже не мог не погибнуть. О том, как это происходило, вспоминает свидетель Джерри Шиллинг. До самого последнего момента Элвис сдерживался, но когда пришло время прощаться с дочкой, Элвис сломался и заплакал, подхватив свою любимую Лайзу на руки. Долгое время Элвис крепко держал Лайзу. «Будь хорошей девочкой, Баттенхед», — шептал он. Баттенхед был ласкательным прозвищем Лайзы. «Ты будешь часто навещать меня, слышишь?» — сказал Элвис, сдерживая слезы. Девочка чувствовала, что это очень странный день. Она посмотрела в глаза отцу и спросила: «Ты плачешь, папочка?» В тот момент Элвис метнул на Присциллу такой взгляд, который мог бы убить. Затем передал Лайзу в руки матери и, резко развернувшись, пошел назад в дом, не оглядываясь. Я видел этот взгляд и раньше в глазах Элвиса. Этот взгляд все еще вызывает у меня мурашки, когда я вспоминаю об этом. Это был взгляд злости, отчаяния, душевной и физической боли.

По воспоминаниям свидетелей, простившись со своей единственной дочерью и любимой женой, инициатором развода была Присцилла, Элвис закрылся в своей комнате. Он ничего не ел, не отвечал на звонки и рыдал несколько часов, произнося ругательства и ревя зверем. На том этапе все еще могло наладиться, если бы не группа товарищей, что с успехом жила за счет Элвиса, пользуясь его инфантильностью и полным нежеланием нести какую-то ответственность за себя самого. Товарищи называли себя «Мемфисской бандой», по сути являясь свитой Элвиса. Всякие его непонятные кузены, друзья кузенов, двоюродные парикмахеры и псари его величества короля. Все эти люди сегодня живы, в отличие от самого короля. Они обзавелись пузиками и лысинками, очень успешно продолжают торговать его славой, давая интервью телевизору и издавая междометия и воспоминания. Думается, они даже сумеют передать по наследству свои придворные титулы. Вон пошел внук почтальона Элвиса Пресли. Примерно так это будет звучать.

Конечно, они очень любили короля. А как не любить источник собственных доходов? Элвис был король без подделок, щедрый и великодушный. Под настроение он раздаривал приближенным горностаев со своего плеча и автомобили из своей конюшни. Как-то раз он в один присест подарил 14 машин. Кому из нас, зажимающих в кулачке квоту на подарок приятелю, примерить на себя подобную щедрость? И как было не любить такого? Вот только отчего-то получилось, что в толпе обожателей король к 40 годам возненавидел все живое, включая самого себя, великого, прекрасного, всемогущего небожителя.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Наш адрес в интернете www.radiovos.ru.
1: Старые знакомые.
0: Элвис Пресли. Весь мир в кармане.
1: После смерти Элвиса его мемфисская банда как сговорилась в своей невиновности. Они обвинили в случившемся продюсера Тома Паркера по прозвищу «Полковник». Элвис умер, выполняя обязательства контракта на всемирное концертное турне. Контракт ему заключил Паркер. Этот первый министр короля был интересен уже тем, что по составленному еще в самом начале договора о сотрудничестве с певцом он имел 50% всех гонораров короля. Во веки веков, аминь. Половина всех денег Пресли автоматически лилась в карманы Паркера. Определенно, король был для полковника основой мироздания. Ему бы сдувать с него космические пылинки, а по сути загнал его в могилу, заставляя выполнять обязательства, которые Элвис по состоянию здоровья уже не мог исполнить. Да и записи тех концертов лучше не пересматривать. Они вызывают трудное чувство. Жутко видеть, как умирает сильное и красивое животное, уже упавшее и не имеющее силы встать.

Паркер требовал невозможного, потому что он играл. Зарабатывая на Пресли космические барыши, он всю жизнь крутил рулетку. К моменту, когда Паркер вынудил того согласиться на турне, он проиграл в казино не только все предыдущие заработки певца, но и все будущие на несколько лет вперед. Пресли стал заложником азарта своего агента. Ему ничего не оставалось, кроме как сбежать от Паркера на небо. Но полковник Паркер в принципе был достоин того куска мира, который откусил. Именно он сотворил феномен, известный вселенной под именем Элвиса Пресли. Без Тома Паркера, полковника, Элвис так бы и остался красивым юношей с гитарой и псевдонегритянскими распевками. Паркер первым нащупал струну успеха. Элвис действительно обладал харизмой, которую он мог поднять на уши весь мир. На его концертах начало твориться невообразимое. Люди впадали в экстатическое безумие, как будто они даже не короля рок-н-ролла видели, а самого царя вселенной. Вот как описывает происходившее на концерте в 1956 году в Оттаве советский журналист-международник Олег Феофанов. Он стоял на сцене, жмурясь от раскаленных до бела прожекторов, неестественно широко расставив ноги, черные мятые штаны, белые парусиновые ботинки, поверх черной рубахи с белыми пуговицами, небрежно расстегнутая у ворота, надет ослепительный, сотканный из настоящих золотых нитей пиджак. Знаменитый пиджак за 4000 долларов. Он был красив, этот парень, король рок-н-ролла, бог подростков Элвис Пресли. Я сидел недалеко от сцены, оглушенный ревом поклонников и визгом поклонниц. Стоявший в проходе около нашего ряда рослый полицейский пытался уговорить юных леди и джентльменов вести себя так, как подобает юным леди и джентльменам. Но его никто не слушал. Так же, как и увещевания десятков его коллег, расставленных в шахматном порядке по всему залу, обстановка накалилась до предела. И когда я почувствовал сильный удар в плечо, то решил, что началась всеобщая потасовка. Но это упала одна из девиц, сидевших чуть выше. Она потеряла сознание от дикого возбуждения и собственного истошного крика. Глаза ее подруг занозами впились в Элвиса Пресли, и никто не обратил на нее внимания. Лишь какой-то парень помог мне водворить девицу на место. Соседки наскоро похлопали ее по щекам, и через несколько минут она вопила пуще прежнего. Я отыскал глазами полицейского. Он тоже приводил кого-то в чувство. Судя по его искаженному лицу и энергичным жестам, я понял, что он произносит сейчас слова, которые редко произносят сдержанные канадские полицейские. Рев зала начал чуть ослабевать.

Друг Элвиса Джордж Кляйн вспоминает, как после концерта, едва Элвис ушел, началась вакханалия. Зрители бросаются на сцену, хватают ноты, микрофонные стойки, инструменты, барабанные палочки, все, до чего могут дотянуться. И так было каждый раз. Попытки овеществить свою любовь к кумиру – типичный признак массового помешательства. Однажды, выступая перед 14-тысячной аудиторией, Элвис бросил фразу: «Девушки, я жду вас всех за кулисами». После чего толпа ринулась за ним, так что полиции пришлось запереть его в подвале, куда, тем не менее, просочилась часть жаждущих причастия. Свидетельница вспоминает: «Я услышала дикий грохот и сразу вслед за этим голос Элвиса. Я бросилась туда вместе с несколькими полицейскими. Там уже было несколько сотен человек. Элвис сидел наверху одной из душевых кабинок и выглядел испуганным и растерянным. От его рубашки остались одни лохмотья, а пиджак вообще был разорван на кусочки. Кто-то даже умудрился прихватить его ремень, носки и небольшие симпатичные ботиночки. Он сидел там в одних штанах, а фанаты пытались залезть наверх, чтобы снять с него и их». И все бы было хорошо. Народная любовь, поклонения, букеты, деньги мне, цветы в машину. Но у создателей кумиров есть одна беда. Рано или поздно кумиры заваливаются, подминая под себя своих творцов. У Элвиса и правда была нечеловеческая харизма. В совокупности с пробивной энергией Паркера эта харизма удесятерялась у него до космической энергии. А-ля парфюмер Зюскинда, властелин мира, творящий себя силой запаха. Вот только куда было девать энергию, созданную харизмой волшебного Элвиса? Он-то не был богом и не имел решительно никаких планов на ближайшую 1000 лет. Видимо, к 40 годам он и сам это понял. Весь мир был у его ног. Мир развернулся ковриком, готовый на все. Но королю решительно нечего было дать этому миру, и уже совершенно ничего не хотелось взять. Наверное, потому, что человеку не нужен весь мир. Мир – это Богу, а человеку нужен человек. Пусть самый незначительный, маленький, пусть он даже девочка, но потеряв это маленькое, теряешь все. We crossed paths.

0: there to love me both day and night. No grumbles or fusses, just treats me right. Never running the streets, leaving me alone. She knows a woman's place right there in the home.
1: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
2: В Дагестане открылась первая тактильная выставка «Мир на ладонях» для незрячих и слабовидящих. Луганская республиканская организация ВОС провела свою первую отчетно-выборную конференцию. В Екатеринбурге стартовал чемпионат России по шашкам спорта слепых. В Ленинградской области прошел фестиваль по туристическому многоборью для незрячих. Орловская организация ВОС провела экскурсию в национальный парк «Орловское Полесье». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 22 июня в Дагестанском музее изобразительных искусств имени Гамзатовой состоялось открытие первой в республике тактильной выставки «Мир на ладонях». В экспозицию вошли трехмерные модели шедевров мирового искусства и копии музейных экспонатов, адаптированные для тактильного восприятия. Для многих незрячих и слабовидящих посетителей это первая возможность увидеть искусство руками. Студенты Дагестанского государственного технического университета провели трехмерное сканирование оригинальных предметов и создали детализированные макеты. Председатель Дагестанской РОВОС Хавлатип Назиргаджиев подчеркнул важность доступности культуры для людей с нарушением зрения. Выставка продолжит работу для всех желающих. 23 июня состоялась первая отчетно-выборная конференция Луганской республиканской организации ВОС. В ней приняли участие делегаты от четырех местных организаций – Луганской, Старобельской, Краснолучской и Краснодонской. На учете состоит 480 человек. По видеосвязи в работе участвовали вице-президент ВОС Александр Коняев и начальник управления по работе с региональными организациями Валерий Матвеев. Луганская РОВОС образована в 2023 году. За это время организация наладила взаимодействие с Народным советом ЛНР, министерствами и администрациями. Незрячие получили 220 тифлофлешплееров и 3 брайлевских дисплея. Проведено 45 мероприятий, действуют секции по шоу-дауну, легкой атлетике, плаванию и голболу. По итогам голосования председателем организации избрана Людмила Юрьевна Авраменко, которая будет представлять организацию на 24-м съезде ВОС. С 22 по 30 июня в Екатеринбурге проходит чемпионат России по шашкам спорта слепых в категориях B1, B2 и B3. В соревнованиях принимает участие 6 команд из 5 регионов, 2 команды из Республики Дагестан, а также сборные Краснодарского края, Самарской, Свердловской и Челябинской областей. Чемпионат проходит по круговой системе. На торжественном открытии выступили президент Всероссийской Федерации спорта слепых Ольга Семенова и полномочный представитель президента ВОС в Уральском округе Мавзеля Юдина. Было зачитано приветствие президента ВОС Владимира Сипкина. С 19 по 21 июня в Ленинградской области на базе Центра адаптивно-двигательной и оздоровительной реабилитации прошел фестиваль по туристическому многоборью среди лиц с инвалидностью по зрению. Участвовали 6 команд из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Вологды. Программа включала соревнования по гребле, ориентированию на местности и полосе препятствий. Первое место 7-й год подряд заняла команда Гатчинской местной организации, второе – Выборгской, третье – объединенная команда организации «Свет» и УПП-5. Победители и призеры награждены дипломами, медалями и кубками. В рамках проекта «Сенсорный калейдоскоп» члены Орловской региональной организации ВОС посетили национальный парк «Орловское Полесье». Для людей с инвалидностью по зрению природа раскрывается через запахи, звуки и прикосновения. Экскурсоводы давали участникам потрогать листья, ощутить текстуру коры, почувствовать аромат цветов и трав. Каждый шаг по тропе становился маленьким открытием. Такие прогулки обогащают сенсорный опыт и позволяют по-новому ощутить связь с окружающим миром. Мероприятия прошли при поддержке фонда президентских грантов. И анонс на ближайшее время. В Самаре с 18 по 20 сентября состоится Всероссийский фестиваль интеллектуальных настольных игр ВОС «Игровая кладовая». Общее максимальное число команд – 24. В составе команды должны быть 3 игрока с разной степенью сохранности зрения, полностью незрячие, с небольшим остатком и с хорошим остатком. Заявки принимаются до 18 августа по адресу в Москве или по электронной почте. Подробности на сайте подразделения культуры КСРК ВОС. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
3: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
1: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. – это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: В эфире «Тифловизор». Видео, доступное по радио.
5: Эмблема Министерства культуры РФ. При финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Эмблема Российского военно-исторического общества. Эмблема Фонда поддержки творческих инициатив инвалидов «Во имя добра». «Планета кино». Фильм Вячеслава Серкеза.
6: 23 января 2019 года. За окнами скоростного поезда «Сапсан» мелькают зимние пейзажи. Внутри вагона тепло и комфортно. Все пассажиры в полудреме. До Питера еще 3 часа дороги. Где-то там, за зимой, пассажиров скоростного поезда из Москвы ждет Санкт-Петербург. Мы едем в Ленинград. Новый фильм, новая дорога.
5: На столе лежит прибор для письма по Брайлю, листок бумаги и грифель. За стол садится мужчина среднего возраста в светлой рубашке, сером пиджаке и джинсах. Он вставляет лист бумаги в прибор. Начинает писать шрифтом Брайля. Близко посаженные глаза мужчины опущены и не фокусируют взгляд. Он открывает прибор и вынимает лист. На экране возникает надпись шрифтом Брайля. «Они слышали смерть». Надпись на фоне военного коллажа. «Наши дни». Виды Санкт-Петербурга.
6: 75-я годовщина полного снятия блокады Ленинграда. Весь город готовится к этой торжественной дате. На улицах северной столицы, несмотря на крепкий мороз, большое скопление народа. Целые улицы отданы под тематические экспозиции, посвященные блокаде. Сотни аниматоров, одетых в военную форму времен войны, рассказывают жителям и гостям Санкт-Петербурга о героических и трагических событиях, связанных с обороной города. Дети с интересом осматривают военную технику, и взрослые с интересом заходят в питерский трамвай 40-х годов, делают селфи на ступеньках трамвайного вагона. Выставки, концерты, реконструкции военных событий. Весь Питер готовится отметить круглую дату полного снятия нацистской блокады города-героя Ленинграда.
5: Текст читает Сергей Маховиков. Писавший по Брайлю мужчина – это Олег Зинченко, историк, научный сотрудник музея ВОС.
7: Дневник Петра Васильевича Горчакова написан по системе Брайля. Дневники страшные. Когда их читаешь, ты понимаешь, что война – это вообще-то не про героизм. Война – это про то, что человек должен стать скотиной. Никем другим человек на войне вроде бы стать не может. И если он остается человеком, вот это, пожалуй, и есть героизм. Читать это все довольно страшно.
8: Петр Горчаков. Жизнь в блокированном Ленинграде. Исторические заметки переживающего и пережившего.
5: Зинченко читает книгу по Брайлю.
8: Я давно собирался записать кое-что на бумагу, чтобы запечатлеть суровую действительность дней войны в осажденном городе. Но все не удавалось. Правда, пишу лежа в постели, так как болею. Пишу под одеялом, так как в комнате холодно. Пишу я в марте 1942 года. Пока свежо все в памяти.
7: Петр Васильевич Горчаков был хорошим шахматистом, очень хорошим шахматистом. Он был первым чемпионом РСФСР среди незрячих по шахматам в 30-е годы.
9: Внимание! Внимание! Район подвергается артиллерийскому обстрелу. Движение прекратить. населению укрыться.
6: Приезд нашей съемочной группы в город на Неве тоже связан с блокадой. Наши герои – это 12 человек, жителей блокадного Ленинграда, которые в самое тяжелое время, зимой 1941-42 годов, встали на защиту своего города. И хотя людей, которые оставили мирную жизнь и ушли в окопы сражаться за родину, были миллионы, наших героев именно дюжина. 12 человек из Ленинградской организации Всероссийского общества слепых стали слухачами, бойцами рабоче-крестьянской Красной Армии. 12 незрячих человек, которые впервые в истории войн стали солдатами регулярной армии.
5: Президент ВОЗ Неумывакин.
10: Воинская служба слепых слухачей – это беспрецедентное свидетельство преодоления физического недуга. Умение не сломиться под тяжестью жизненных обстоятельств. Даже будучи людьми с ограниченными возможностями по здоровью, они продолжали оставаться гражданами своего Отечества и в меру сил помогали защищать нашу Родину.
8: Итак, 22 июня 1941 года. Незабываемый солнечный день. Толпы людей на улицах города, стремящихся за город, чтобы провести там свой выходной день, подышать свежим воздухом, позагорать, искупаться. И вдруг радио разносит по городу весть о том, что в 12 часов 15 минут по московскому времени из Москвы по радио будет выступать Народный комиссар иностранных дел СССР товарищ Молотов. Сердце заколотилось в груди, предчувствуя нехорошее.
6: Народный музей истории Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых на улице Шамшева. Именно в этом небольшом музее собраны основные материалы о героях нашего фильма. На стендах Народного музея расположена небольшая экспозиция, рассказывающая историю питерских слухачей.
5: Алексей Борисович Колосов.
11: Как инвалидная организация в годы Великой Отечественной войны, в годы блокады, не просто сумела каким-то образом выжить, а сумела организовать свою деятельность так, что, как нам кажется, внести свой посильный вклад в общее дело победы.
12: В нашем музее все документы сосредоточены в 173 тематических папках. Вот у меня в руках папка номер 34, посвященная нашим славным слухачам.
6: Все эти материалы бережно хранят работники музея, созданного практически полвека назад, когда еще были живы несколько из героев нашей истории. И если во всех остальных музеях страны висят таблички «Просьбы экспонаты руками не трогать», то в Народном музее общества слепых экспонаты не только можно, но и нужно трогать.
5: На витринах представлены личные вещи незрячих слухачей, их письма и документы. Например, ключ для настройки пианино Серебренникова.
8: Почему мы не уехали из Ленинграда? Но скажу прямо, мне хотелось работать на защиту страны и города. А где еще я мог успешнее работать, как не в Ленинграде? Я продолжал работать в Доме просвещения по шахматам до середины декабря. На последние полтора месяца на занятия никто не стал приходить. Да и до этого ходили мало. Мешали воздушные тревоги. В мастерской я сверлил колодки для швабр. Выполнял норму на 200-250%. Заработки были хорошие, но сил не хватало. Когда кончились доски, цех наш переключили на вязание маскировочных сетей из шпагата. Научился и я.
6: Участие слухачей из общества слепых в боевых действиях – уникальная история из летописи блокады Ленинграда. О слухачах были написаны книги и даже был снят короткометражный фильм. Но до сих пор в этой истории остается больше белых пятен, чем реальных фактов. Все эти факты, легенды и станут основой нашей истории о слухачах. К сожалению, никто из самих слухачей не оставил своих воспоминаний, и до нас дошли только истории, записанные со слов очевидцев, выписки из официальных документов, фотографии, и личные вещи самих слухачей. Семеро слухачей дожили до конца войны и вернулись к мирной жизни. Известна судьба умершего от дистрофии после демобилизации в 1942 году Василия Цыпленкова. А вот как сложилась судьба Петра Борисова, Павла Петрова и Федора Борейко, на сегодняшний день неизвестно. Но, наверное, пришло время в год 75-й годовщины снятия блокады назвать имена всех 12 героев и к уже упомянутым выше слепым слухачам добавить доживших до победы Эдуарда Кема, Константина Михайлова, Ивана Скробота, Игоря Заикина, Гаврила Серебренникова, Якова Зобина и Алексея Бойко.
5: На фотографии 11 мужчин в костюмах и галстуках, на одном темные очки.
7: Алексей Федорович Бойко был первым, кто разработал свою собственную систему ориентировки. Там была натянута веревка, еще какие-то приемы он применял. То есть он отказался от помощи и услуг зрячего сослуживца. Он прослужил Бойко всю войну. По воспоминаниям людей, лично знавших Бойко, о нем рассказывают, что он о войне не рассказывал никогда. Даже было так, что о том, что он фронтовик, знали, но думали, что он потерял зрение на войне. Никто не знал, что он был уже будучи незрячим, был фронтовиком.
5: Дневник Горчакова.
8: Помню, как трогало меня, когда я услыхал первый выстрел зенитки ночью во время тревоги с 22 на 23 июня. И как стали безразличны эти выстрелы впоследствии. Примерно с конца августа немецкие самолеты стали бросать бомбы на Ленинград, прорываясь. Город стал разрушаться. Над большими заводами на ночь выпускали аэростаты. Все тревоги я фиксировал на листках календаря каждый день. Всего их было в 41-м году 340.
6: Страшный голод, аномальные морозы, постоянные обстрелы и бомбежки города. Смертность до 10 тысяч человек в день. Мировая история до этого не знала трагедии такого масштаба, такого геноцида населения, осажденного во время боевых действий города. Геноцида, устроенного представителями цивилизованной Европы. И именно в это время, в самый тяжелый период обороны, пришло время слепых слухачей, людей, которые слышали смерть в умирающем, но все еще сражающемся городе.
7: Вообще идея о том, чтобы использовать незрячих в войсках противовоздушной обороны, она возникла еще до Великой Отечественной войны. Но тогда это так идея и осталась, а вот в начале войны она снова возникла, и вот призвали эти 12 человек.
5: Из дневника Горчакова.
8: Продукты стали заменять суррогатами. В хлеб стали примешивать дуранду, а может еще и опилки, так как он был всегда безвкусный и мокрый. Дуранда или жмых приобрела вес золота. Из нее стали печь лепешки. Но нормы хлеба сокращались часто. И 10 ноября они стали 250, 125 и 125 грамм.
7: Причем с блокадными очередями, вы же понимаете, никто, никаких незрячих без очереди никогда не пропускал. Этого не могло быть. Стояли, ничего. Головы написывают, как он стоял. Довольно веселое чтение.
6: Еще в 1938 году на вооружение Красной Армии поступили современные радиолокационные установки, которые были намного эффективнее звукоулавливателей. Но на начало войны таких станций было всего 28 на всю европейскую часть СССР. И хотя такие станции стояли на страже неба Москвы и блокадного Ленинграда, их хронически не хватало в условиях тотальной войны, которую вел Советский Союз. И поэтому в воздушной обороне крупных городов применялись довоенные системы борьбы с авиацией противника «Прошзвук». В декабре 1941 года в Ленинград поступили системы «Прошзвук-4», каждая из которых состояла из зенитного прожектора и звукоулавливателя «ЗТ-5» на низкой колесной тележке с четырьмя подвижными рупорами, с металлическими раструбами и акустической аппаратурой, с местами для боевого расчета. Первоначально работать со звукоулавливателями ставят обычных красноармейцев, но результаты не слишком радуют командование. Становится ясно, что главным в этой системе является все-таки человек, а не аппарат. Звукоулавливатель может быть по-настоящему эффективен только тогда, когда с ним работает человек с отличным слухом.
7: То есть, чтобы не было вот этой мифологии о том, что у незрячих особенно хороший слух, и из них получились суперсолдаты. Да и по-разному это было.
6: Во время своего рассказа о музее его хранительница Галина Владимировна Галямова очень сильно волновалась. Камеры, свет, микрофон. Не так часто Народный музей посещают столичные гости. А когда она дошла до той части экспозиции, в которой размещены материалы о жизни Ленинградской организации слепых во время блокады, внезапно запнулась, и на ее глазах появились слезы. Очень тяжело каждый раз Галине Владимировне дается именно рассказ о войне и блокадном Ленинграде. Но когда ее рассказ дошел до истории о слухачах, Галину Владимировну словно подменили. Она с нескрываемой гордостью вынесла из записников архивную папку, посвященную нашим героям. Эта папка – огромный труд ни одного поколения хранителей музея.
5: Из дневника Горчакова.
13: Смерть. Какое жуткое явление вообще. В Ленинграде же это стало обычным явлением. От голода стали умирать еще в ноябре. Но в декабре, январе и феврале это приняло катастрофические размеры. Покойников везут на санках прямо без гробов, а в лучшем случае зашитых в простыни, везут в морг. Эта организация хоронит их в братских могилах, в траншеях. Выкопать отдельную могилу стоило килограмма хлеба, 600 рублей денег да табаку.
6: В это время в штабе 2-го корпуса ПВО Ленинграда возникает идея привлечь к работе на звукоулавливателях слепых горожан. Говорят, что кто-то из офицеров вспомнил рассказ писателя Владимира Короленко «Слепой музыкант». Большинство военных относятся к идее сделать из слепых слухачей по меньшей мере скептически. Но все понимают, в условиях блокады нельзя пренебрегать никакими возможностями. О том, что при утрате одного из органов чувств человеческий организм способен компенсировать утрату за счет остальных, ученым известно давно. Поэтому идея военных вполне логична. Весь вопрос заключается в том, насколько слух слепого способен помочь решению чисто военной задачи. Обсуждение длится больше месяца на самом высоком уровне, и после множества дискуссий на эксперимент дается добро.
5: Съемочная группа рядом с Зинченко.
6: Каждый раз, когда готовишься к съемкам нового фильма, изучаешь материал, просматриваешь хронику, знаешь, что где-то во время съемок мы обязательно встретим человека, который и окажется тем самым интересным и сведущим специалистом именно по теме фильма. Так произошло и в этот раз на съемках в Народном музее Ленинградской организации ВОЗ. Здесь мы познакомились с научным сотрудником музея Зинченко Олегом Николаевичем, и после первых минут беседы с ним мы поняли, что выражение «ходячая энциклопедия» было придумано специально для таких людей.
7: Ну что, Алексей Толстой, вот ты пишешь о хлебе, знаете, знаменитая повесть Алексея Николаевича Толстого «Хлеб». Ну и что хлеб? Понимаешь ли ты, что такое этот хлеб для ленинградца? Нет, не понимаешь. И найдется ли писатель, который сумеет это описать? Нет, не найдется. И вот такие отступления у человека, который вообще-то умирает, ну это как-то уж совсем необычно.
6: Руководство ПВО Ленинграда объявляет набор незрячих добровольцев для службы слухачами. И готовность поступить на военную службу выражает практически все незрячие, оставшиеся в городе, то есть около 300 человек. Военные начинают строжайший отбор кандидатов. Для начала, по понятным причинам, отсеиваются женщины. Потом проводится тщательное медицинское обследование, так как будущий слухач должен иметь очень хороший слух и достаточно крепкое здоровье, чтобы переносить предстоящие многочасовые нагрузки в темноте, голод и холод.
14: Это тяжелая работа. Это не просто слушать. Они слушали в таких шлемах, которые закрывали практически полностью лицо.
5: Говорит Устинова.
14: Плюс это они упирались в такие подголовники. То есть это вынужденная поза.
5: Директор библиотеки.
14: И нужно было при этом крутить маховики, направлять вот эти раструбы, два больших. Они как бы перпендикулярно друг другу были. И представьте себе, там же эти звукоулавливатели, они звук усиливают. Звук-то и так нестерпимый.
6: Результат превосходит все ожидания. Уже через несколько месяцев слухачи, прослушивая небо, могут не только за несколько километров от города обнаруживать приближающиеся к Ленинграду немецкие самолеты, но и определять их тип, высоту полета и расстояние до них. Количество спасенных ленинградцев слепыми слухачами вместе со своими зрячими помощниками невозможно подсчитать. Каждый месяц, благодаря их работе, плотным заградительным огнем отражались десятки налетов. Утром 26 января мы приезжаем на Пискаревское кладбище. Такое впечатление, что здесь собрался весь город. Наверное, в семье каждого коренного ленинградца есть тот, кто погиб или умер во время блокады и похоронен здесь, в братских могилах. Нескончаемый поток делегаций, посольств, представителей различных религиозных конфессий, студентов, патриотических организаций и просто жителей города. Венки, цветы, военный оркестр, снова цветы, венки.
5: Зимой на Пискаревском кладбище марширует рота почетного караула. Солдаты несут флаг России, знамя Ленинградского фронта и флаги родов войск. На знаменосцах и их ассистентах красные ленты перекинуты через плечо. Пожилая женщина с белой тростью очищает снег с гранитной плиты.
6: И вот траурная церемония заканчивается, кладбище пустеет. И у братских могил появляются одинокие фигуры людей. Тут мой папа лежит, сестра, два моих старших брата, бабушка. У нас 5 человек в семье умерли. На могилах появляется нехитрая поминальная снедь и налитая в пластиковые стаканчики водка. И тут вдруг общее горе становится личным и наваливается всей своей тяжестью на тебя, блокада.
5: Женщина прикладывает ладонь к плите. Уходит в сторону монумента «Родина-мать». Шестиметровой скульптуры, изображающей женщину, которая держит в руках гирлянду дубовых листьев.
15: Но меня-то в этих дневниках незрячих поражает на самом деле вот такая обыденность кошмара. То есть вот для меня раньше, я уже прожил достаточно большую жизнь, все-таки война, ну понятно, что это страшно, но что вот когда читаешь эти дневники, вот очевидно, что война – это когда нельзя жить. Вообще нельзя.
5: Из дневника Горчакова.
13: В декабре Петров договорился с военным советом обучить слепых, человек 20 для пробы, слухачами работать в местной противовоздушной обороне города. Началась запись. Я записался и прошел комиссию. Слух оказался хороший. 14 января 42 года 12 слепцов уехали в военной машине из Дома просвещения. Обучали их дней 10. Теперь известно, что они работают и живут в землянках, в военной обстановке, красноармейцами. Паёк, обмундирование и так далее. Они работают слухачами по обнаружению вражеских самолетов. Недавно Заикин дополнительно принят слухачом. Ему сказали, что слепые оказались хорошими слухачами. Хотят еще группу набирать.
6: 23 февраля 1942 года, в день Красной Армии, прибывшие в подразделение для прохождения службы в районе Колпино, двое из слепых слухачей, красноармейцы Борейко и Никонов, были в торжественной обстановке приведены к военной присяге. Через 4 дня, в ночь на 28 февраля, находясь на боевом посту, второй номер расчета красноармеец Никонов был ранен в грудь. Через час 40 минут, несмотря на оказанную ему помощь, он скончался. Первый номер расчета Борейко получил контузию и из строя не вышел.
5: Дом по адресу Стрельнинская, улица 11.
6: В этом доме во время войны сконцентрировалась основная жизнь ленинградской организации ВОС. Слепые со всего города старались перебраться в этот дом. Они здесь работали на нужды армии, жили, помогали и поддерживали друг друга. И отсюда ушли воевать на защиту неба Питера слепые слухачи.
15: Именно в этом зале работали учебно-производственные мастерские общества слепых, которые работали для фронта.
6: Но голод и смерть все равно пришли и в это место, как и во все дома Ленинграда. Список жильцов дома, которые умерли во время блокады.
5: Из дневника Горчакова.
13: Весь январь и до середины февраля молчало радио. Это был совсем гроб. Теперь радио заработало. Объявляют и обстрелы артиллерийские по радио, и тревоги воздушные.
16: Отбой воздушной тревоги.
13: Но теперь скоро будет тепло. Наступила весна.
5: Thank you. заснеженный монумент героическим защитникам Ленинграда на площади Победы.
6: Судя по дошедшей до нас информации, сами незрячие слухачи не считали себя какими-то героями, не требовали к себе особого внимания, старались не рассказывать о своей службе в годы войны. И те, кто трудился с ними бок о бок в тяжелые послевоенные годы, не знали о героическом прошлом своих коллег. За участие в героической обороне города на Неве указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года прямо во время блокады 51 члена Всероссийского общества слепых наградили медалью за оборону Ленинграда. Всего же за всю блокаду этой медалью были награждены 84 ВОСовца.
5: Александр Яковлевич Неумывакин.
10: Сегодня трудно поверить, что незрячие люди внесли свою лепту в победу Советского Союза над фашистской Германией.
6: Благодаря инициативе Всероссийского общества слепых памятник незрячим героям будет в Санкт-Петербурге. 12 бойцам Красной Армии, которые слышали блокадное небо и слышали смерть, чтобы спасти жизни тысячи людей.
5: Кадры кинохроники. Салют Победы в Ленинграде.
17: Говорит Ленинград. Говорит Ленинград. 19 часов 59 минут. 27 января 1944 года. Наступает торжественная минута, которую Ленинград никогда не забудет.
5: Современный разноцветный фейерверк.
17: Салют Ленинграда.
5: Кадры кинохроники 1944 года перемежаются с кадрами современного салюта над Невой. Сергей Маховиков сидит в наушниках, в руках держит текст. Счастливые улыбки озаряют лица людей на кадрах кинохроники. Разноцветные шары салюта распускаются в темном небе Санкт-Петербурга. Автор идеи Дмитрий Богдан. Автор сценария Сергей Панкин. Режиссер-постановщик Вячеслав Серкес. Операторы Николай Орлов, Дмитрий Золотов. Монтаж Александр Смирнов. Текст от автора Сергей Маховиков. Диктор Дмитрий Гурьянов. Звук Супримедиа. Историк-консультант Олег Зинченко. Консультант Галина Галямова. Координатор Фаина Черепанова. Исполнительный продюсер Екатерина Кабановская. Генеральный продюсер Дмитрий Кабановский. Создатели фильма выражают особую благодарность Грефу Герману Оскаровичу, Ганееву Олегу Владимировичу, Брусницову Дмитрию Евгеньевичу, президенту Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени Общества слепых Неумывакину Александру Яковлевичу, президенту Фонда поддержки творческих инициатив инвалидов «Во имя добра» Баженову Владимиру Петровичу, Санкт-Петербургской РЭО ВОС и лично Колосову Алексею Борисовичу, дирекции и коллективу Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи город Санкт-Петербург, сотрудникам Народного музея Санкт-Петербургской организации ВОС, сотрудникам Государственной библиотеки для слепых и слабовидящих город Санкт-Петербург и лично Устиновой Ольге Юрьевне, всем ветеранам Великой Отечественной войны. В фильме прозвучала музыка композиторов Листова, Шнитки, Баснера, Шостаковича, Козака, Росси. ООО «Планета кино», 2019 год. Автор текста тифлокомментария Анастасия Лисиченко. Текст тифлокомментария читала Ярославна Буслакова.
4: Тифловизор. Видео, доступное по радио.

Но именно люди, только люди дают бессмертие всему, с чего коснется их подвиг. Подвиг героев сделал бессмертными камни Мамаева кургана. Пройдут годы и десятилетия. Нас сменят новые поколения людей. Но сюда, к подножию величественного монумента Победы, будут приходить внуки и правнуки героев. Сюда будут приносить цветы и приводить детей. Здесь, думая о прошлом и мечтая о будущем, люди будут вспоминать тех, кто погиб, защищая вечный огонь жизни.

0: Название «Не ради славы». Александр Яковлевич Неумывакин, президент ВОЗ.
1: Герой нашего фильма Иван Афанасьев, скромный, мужественный человек, настоящий солдат своей Родины, отдавший свое здоровье ради нашего будущего. Он не сломался, уже будучи полностью слепым. Стал писателем и общественным деятелем. Нашел в себе силы вместе с выдающимися врачами с твоего времени побороть слепоту. И сегодня Иван Афанасьев является для нас не просто символом прошедшей великой эпохи. Его судьба – это пример для всех нас. Пример настоящего человека.
2: В городе Волгограде по улице Советской под номером 39 стоит обыкновенный четырехэтажный жилой дом довоенной архитектуры. Лишь наличие на нем символического образа воина-защитника и барельефа с изображением одного из эпизодов обороны этого дома выделяют его среди других зданий, построенных или восстановленных после войны. Ниже, почти во всю ширину мемориальной стены, перечислены имена защитников этого дома. Несколько десятков имен и фамилий. Русские, украинские, узбекские, грузинские, татарские и другие. И среди этих имен есть имя гвардии лейтенанта Ивана Филипповича Афанасьева.
3: Моим боевым товарищам я и посвящаю эту книгу. В моем повествовании об обороне знаменитого Сталинградского дома нет никакой выдумки. Пишу об этом так, как сохранило события моя память. И если молодежь позаимствует кое-что у Воронова, Павлова, Глущенко, Иващенко, Рамазанова, Александрова и других моих фронтовых друзей, буду считать, что принес пользу. Иван Филиппович Афанасьев.
0: Светлана Анатольевна Аргасцева, заведующая отделом экспозиционно-выставочной работы Музея-заповедника «Сталинградская битва».
4: Начнем с того, что он все-таки в 40-м году закончил художественный вуз. В это время строился театр в Сочи. И вот мозаика в Сочи театра была выложена и его руками в том числе. Я хотела, чтобы на театре в Сочи появилась доска, которая бы говорила о том, что этот театр оформлял человек, который прославился в Сталинграде за защиту дома Павлова.
2: В истории Великой Отечественной войны этот дом известен под названием «Дом Павлова». Хотя сейчас нет уверенности, что в других странах кто-то, кроме военных историков, помнит это легендарное название этого дома. Прошло уже без малого 80 лет со времен тех событий, когда это топографическое обозначение дома в Сталинграде появилось на штабных картах командиров. И только на

0: картах нацистов, беспрерывно штурмовавших этот жилой дом, он имел грозное обозначение «крепость». Такое обозначение дома было и на персональной карте фельдмаршала Паульса. Еще во время Сталинградской битвы рассказ о подвиге защитников этого дома облетел весь мир. О доме Павлова писали не только советские, но и американские и английские печатные издания. Подвиг гарнизона дома Павлова стал символом мужества и героизма русского солдата. А рассказ об обороне этого дома попал в отечественные учебники истории, став одним из ярких художественных образов для книжных произведений, фильмов, музейных экспозиций о Сталинградской битве. Одним из легендарных героев обороны дома Павлова был гвардии лейтенант Иван Филиппович Афанасьев, который большую часть времени обороны дома возглавлял свой гарнизон.
1: Наконец катер дрогнул. Почти бесшумно зарокотал мотор. Снаряды и мины то и дело поднимали на реке водяные фонтаны. Скрываясь под волнами и вновь появляясь на поверхности, проплывали мимо бревна, расщепленные доски, разбитые лодки. Горящими островками плыла нефть. Справа, почти у самого борта, с шумом поднялся столб воды и обрушился на нас. Солдаты, сидевшие ближе к правому борту, намокли с головы до ног. Кто-то выругался. Катер толкнулся о что-то и остановился. Приехали.
2: Ирина Анатольевна Ребец, кандидат исторических наук.
3: Командир, который организовал дом, оборону дома, причем так, что дом Заболотного все-таки в конце концов рухнул, а дом солдатской славы, он продолжал стоять. То есть Иван Филиппович обладал абсолютно аналитическим мышлением. Он прекрасно ориентировался в пространстве. То есть он стратегически видел, хотя он был лейтенантом, гвардии лейтенантом, он видел обстановку вокруг этого дома и сумел наладить оборону.
0: По приказу командира роты лейтенанта Наумова вечером 27 сентября 1942 года в жилой дом на площади 9 января пришла группа разведчиков под командованием Якова Павлова. Четырехэтажный дом занимал важное стратегическое положение. Он находился прямо напротив здания мельницы. Это понимали и командир полка Елен, и комбат Жуков. Разведчики Павлова должны были разведать обстановку в доме, закрепиться в нем и выйти на связь. Из-за плотного огня противника проникнуть в здание жилого дома разведчикам удалось только с третьего раза. А когда Павлов и его группа пробрались в дом, то в одном из подъездов они обнаружили группу мирных жителей, которые прятались в подвале.
4: Они говорят: «Откуда вы взялись?» Они говорят: «Мы переправились с того берега, и мы будем защищать этот дом, и мы будем здесь стоять насмерть». Они рассказали о том, что во втором подъезде на первом этаже немцы. Разведчики приняли решение попытаться немцев уничтожить. И вот эти четыре человека смогли по одним источникам 7, по другим источникам 8. Человек, но они их уничтожили.
0: Павлов понимал, что вчетвером ему такое здание не удержать, но связи со штабом разведчиков не было. Нужно было отправить связного в штаб, который находился в здании мельницы. Вся площадь между мельницей и домом была под плотным огнем противника. У Павлова было всего 3 бойца. Отправить одного в штаб означало ослабить оборону здания. Их и так всего 4. Но среди мирных жителей оказался врач 10-й дивизии НКВД Калинкин. Он оказывал помощь раненым и остался в доме. Калинкин и вызвался пробраться под огнем в штаб для передачи командованию донесения от разведчиков Павлова с просьбой о подкреплении.
4: Были перестрелки, были сигнальные огни. И совершенно никто не понимал, дошел он до мельницы, до комбата Жукова, командира 3-го батальона. Знает ли о том, что, собственно, они укрепились в этом доме? И поэтому он такой был смекалистый, и он подумал, что если ночью на русском языке очень быстро и громко прокричать, то мельница услышит, а немцы не поймут. И он прокричал, что дом мною занят. Прошу подкрепления, Павлов.
1: Но то, что увидел я, и пережил в тот день в Сталинграде, нельзя было сравнить ни с чем. Страшный оглушительный грохот, ослепительные вспышки, огонь, дым, которым мелькали человеческие фигуры. Все это оживило передо мной картину Брюлова «Последний день Помпеи». Там били громы и молнии, горело живое и мертвое от извержения огнедышащих недр Везувия. А здесь совсем другое. Сюда пришел враг и пытается бомбами, пушками и танками сломить волю защитников города. Но они сражаются.
0: После получения донесения от сержанта Павлова, командование стало на своих картах обозначать четырехэтажный жилой дом как «Дом Павлова» по имени командира разведчиков, которые первые заняли этот дом. С таким названием этот дом и вошел в историю Сталинградской битвы. Кстати, когда Павлов кричал через площадь свое послание, то соседний дом-близнец тоже отозвался. Его заняли бойцы взвода лейтенанта Николая Заболотного, поэтому дом-близнец на картах обозначали как «Дом Заболотного». А на помощь Павлову был направлен гвардии лейтенант Иван Афанасьев, командир пулеметного взвода со своими бойцами. Он как старший по званию и возглавил гарнизон дома Павлова.
4: Немцы решили использовать танки, потому что местность открытая. Хотя танки в уличных боях крайне редко использовали. Отбив несколько атак, дом Павлова запросил противотанковые ружья. И туда подошли расчеты противотанковых ружей.
0: Командовал бронебойщиками лейтенант Алексей Чернышенко. В общей сложности гарнизон дома Павлова насчитывал 26 человек. Если посмотреть на национальный состав защитников дома, то получается настоящая дружба народов, такой мини-Советский Союз. Русские – Павлов, Александров и Афанасьев, украинцы – Сабгайда и Глущенко, грузины – Масиашвили и Степанашвили, узбек – Тургунов, казах – Мурзаев, абхазец – Сухба, таджик – Турдыев, татарин – Рамазанов, калмык, Хохолов и другие. Все они называли дом, который они обороняли, своим родным, а своих сослуживцев – братьями. Поэтому дрались за каждый сантиметр родной земли. Один из самых отчаянных, пулеметчик Илья Воронов, он же и главный шутник, говорил: «Дом у нас как дом, только с небольшой вентиляцией».
4: Это говорит о том, что при том, что это был единый организм, это были разные люди, и все-таки были яркие личности, которые, конечно, и поднимали какой-то дух, и мечтали о том, когда закончится война, как они соберутся, встретятся.
2: Показаны кадры радостной встречи солдат из фильма «Сталинградцы». Режиссер Евгений Котлов. 1983 год. Гостелерадио СССР.

0: Афанасьев, получив указание от командира роты Наумова, занялся организацией обороны дома. Фасад здания был частично разрушен авиацией и минометным огнем противника. Во избежание потерь от завалов, часть огневых средств была вынесена за пределы здания. В стенах и окнах, заложенных кирпичом, были пробиты амбразуры, наличие которых позволяло вести огонь из разных мест. Все было сделано так, чтобы дом был приспособлен к круговой обороне. К тому же нужно было решать вопросы и с гражданским населением, которое пряталось в доме, и с ранеными бойцами, которые появились после ежедневных кровопролитных боев. Вести масштабные бои с противником, имея прямо за спиной женщин, стариков, детей и тяжелораненых бойцов, было очень тяжело. Поэтому со временем все гражданские и раненые были эвакуированы в тыл.
1: Они прорыли траншею. Траншею, правда, прорыли неглубокую, потому что рыли сами, лопатами, ночью. Как правило, посылали в дом молодежь, сынов полков, 15-16 лет парни, которые доставляли туда медикаменты, питание, боеприпасы. Потому как, естественно, это не было полностью изоляция. Это была налаженная коммуникация.
2: Полдень противник снова возобновил атаку. На этот раз фашисты были пьяными и лезли буквально на рожон. Некоторым из них удалось приблизиться к окнам и стенам дома, но уйти назад удавалось немногим. Пока шел бой, не замечали усталости. Но как только была отбита последняя атака и настало относительное затишье, так сразу усталость и сказалась. В голове шумело, а уши словно были закрыты пробками. Стоило присесть, как глаза сами смыкались и тут же куда-то все проваливалось. Стоит ли говорить о пустых желудках?
0: Учитывая, какие тяжелые бои вел гарнизон дома, количество погибших и раненых должно было исчисляться десятками. Но грамотно организованные огневые точки, пути перемещения, смена позиций, мужество бойцов и смекалка командиров Афанасьева, Чернышенко и Павлова свели потери гарнизона дома до минимума. За все 58 дней обороны дома погибло только 3 человека. Одним из них оказался лейтенант Алексей Никифорович Чернышенко.
1: Самых таких ярких, наверное, участников обороны дома Павлова был Илья Воронов. Это один из самых ярких и легендарных пулеметчиков, который, ну, мог филигранно владеть пулеметом, который мог рассчитать мертвую зону немецких пулеметов и выйти в эту мертвую зону и строчить пулеметом и уничтожать, потом возвращаться на свою позицию. Человек, который имел 14 ранений в доме Павлова, но не ушел из дома. Он сам делал перевязки себе, и, наверное, поэтому у него получилась гангрена. У него была ампутация ноги.
0: Основные потери гарнизон понес не во время двухмесячной обороны дома, а 24 ноября, когда они получили приказ перейти в наступление и захватить так называемый «молочный дом». Это было здание, которое находилось на другой стороне площади. Лейтенант Афанасьев повел свой гарнизон в бой. В этом бою участвовал и командир роты Наумов. 25 ноября, после того, как был захвачен молочный дом, бойцы за первые сутки отразили 4 контратаки противника, практически израсходовав весь боезапас. Последние минуты боя они дрались, по сути, голыми руками.
1: Афанасьев получил контузию. Вот, он был отправлен в госпиталь, но достаточно быстро поправился и был отправлен вновь на этот берег и уже воевал на территории завода «Красный Октябрь», ну, в составе 13-й гвардейской. Там он получил, ну, во-первых, за этот бой он получил орден Красной Звезды. Вот, и получил уже более тяжелое ранение.
0: Сейчас на месте, где в феврале 1943 года шли тяжелые бои в Сталинграде, во время которых Иван Афанасьев получил тяжелое ранение, находится средняя школа. В этой самой школе учится правнук Ивана Афанасьева. Коля – обычный мальчик из обычного класса. Он, как и его одноклассники, играет в компьютерные игры и смотрит фильмы о супергероях. Это дети. Но главное, Николай знает и помнит о подвиге своего прадеда. Как помнит и о подвигах своих предков и его одноклассники. И заслуга в этом не только их родителей, но и коллектива школы во главе с директором. Когда к работе с детьми подходишь не формально, а с душой, то и результаты этой работы видны даже невооруженным объективом камеры глазом.
3: Татьяна Владимировна Озерова, директор средней школы номер 34 города Волгоград.
4: У нас как-то мальчишка один, ну такой не очень благополучный, его тут вызвали там по судебным делам, ну и надо было там присутствовать. И ему говорят, что надо прийти на следующее заседание 2 февраля, а он говорит, я не могу 2 февраля прийти. А судья говорит, почему? У нас урок мужества. Урок мужества у него 2 февраля, и поэтому прийти он не может, потому что он знает, что он должен быть на уроке мужества.
2: На третий день гитлеровцы решили, по-видимому, окончательно разделаться с нами. Бой, как обычно, начался с ураганного артиллерийского и минометного обстрела. Укрываясь за развалинами, фашисты все теснее сжимали полукольцо. На Республиканской улице появились 2 танка. Они открыли сильный огонь по западной стене. Рамазанов и Сабгайда нырнули в подземку. Через несколько минут из наружного подвала загремели выстрелы противотанкового ружья. Один танк задымил и пополз за дома. Другой тоже скрылся.
0: Тяжелое ранение, полученное Иваном Афанасьевым зимой 43-го года, было не первым и не последним в военной биографии гвардии лейтенанта. Но именно это ранение в Сталинграде со временем привело к тяжелой болезни и инвалидности командира гарнизона Дома солдатской славы. После войны Иван Филиппович начал терять зрение и к 1951 году практически ослеп. Это был сильный удар не только для самого Афанасьева, но и тяжелое испытание для его семьи. К этому времени Иван был уже женат, и в их семье подрастал сын Анатолий.
4: Иван Филиппович, теряя зрение, приезжает сюда, и в 1952 году он потерял зрение окончательно. И он становится членом общества незрячих. И тут, я так понимаю, он устраивается на предприятии «Маяк». И надо сказать, что вот таким авангардом на этом предприятии «Маяк» становятся, конечно, военно ослепшие. Это Иван Филиппович Афанасьев, член партии, и другие военно ослепшие, которые группируются вот в такой деятельный актив.
0: Во время войны и после ее окончания в ряды Всероссийского общества слепых влилось огромное количество военно ослепших людей. Как раз из-за ранений многие фронтовики теряют зрение полностью или частично. Но одно дело, когда человек рождается слепым или теряет зрение в раннем детстве, тогда его можно обучить, подготовить к жизни незрячего человека. А вот когда взрослый, сильный человек вдруг перестает видеть, это огромный удар не только по физическому, но и по психическому здоровью человека. И тут на помощь военно ослепшим приходят специальные преподаватели из общества слепых. Без помощи специалистов и поддержки семьи даже очень сильному человеку трудно справиться с таким ударом судьбы.
4: Надо сказать, что вот почему-то мне кажется, что чисто энергетически Иван Филиппович искал какой-то вот помощи именно у своего дома, у той земли, где он и сложил своих товарищей, и получил вот эту вот контузию, которая потом радикальным образом сказалась на его здоровье. И вообще организация Сталинградского общества слепых, я изучала ее материалы в Государственном архиве Волгоградской области, была тогда очень сильной.
0: После битвы за Сталинград потеря зрения стала самым сильным испытанием для Ивана Афанасьева. Но если там, осенью 1942 года, в доме Павлова, ему помогало его мужество, смекалка, героизм его побратимов и, конечно, просто удача, то в этой ситуации главной опорой для Ивана Филипповича стала его супруга и верный друг Екатерина Ивановна. Она взяла на себя не только заботу о доме, но и стала глазами своего супруга. Именно она под его диктовку напечатала книгу Ивана Филипповича «Дом солдатской славы». Она же от его имени вела переписку со всеми бывшими бойцами легендарного гарнизона.
2: Из-за угла дома на Республиканской улице вышла старушка. Она постояла на углу и повернулась к Солнечной улице. Бабуся шла по противоположной стороне к мельнице. «Бабка, заходи сюда!» – крикнул Воронов. Но старуха отрицательно покрутила головой и продолжила свой путь. Павлов из первого подъезда вновь предупредил ее, но она на его приказ не реагировала. Павлов понял, что это враг. Очередь из автомата свалила старуху на землю. И в ту же минуту гитлеровцы открыли беглый огонь из минометов по западной стене. А когда стемнело, Иващенко и Свирин притащили тело старухи. Как и следовало ожидать, это была не старуха, а немец в женском платье. Маскарад не удался.
4: Даже рассказ незрячего человека, он, конечно, людей просто завораживал. Вокруг него начинает формироваться актив, и именно Иван Филиппович Афанасьев становится тем человеком, который вот именно генерировал, придумал, там, не знаю, вот, создал вот этот замечательный, пролонгированный во времени проект встреч защитников дома Павлова, которые начались при нем.
0: И пока в Волгограде ослепший Иван Афанасьев диктовал супруге новые главы своей будущей книги, на Украине врач Андрей Михайлович Водовозов разрабатывал свой авторский метод лечения поврежденного хрусталика глаза. Будущий профессор, доктор наук, заведующий кафедры, врач-офтальмолог с мировым именем, разработал свой оригинальный прибор «Криптоэкстрактор». Этот прибор уже применялся в других странах для лечения травматической катаракты. Андрей Михайлович модернизировал этот прибор, и его авторское изобретение так и стали называть «Криптоэкстрактор Водовозова». Волею судьбы, по приглашению руководства мединститута, профессор Водовозов приезжает работать в Волгоград. И в 1964 году судьба сводит в операционной волгоградской клинике ослепшего героя Сталинградской битвы Ивана Афанасьева и врача-офтальмолога Андрея Водовозова.
4: 10-15 минуте операции Афанасьев закричал: «Я вас вижу, вижу, Бога ради, тише», — сказал Водовозов, — «успокойтесь, вам сейчас ни в коем случае нельзя вообще не произносить ничего». И Афанасьев тоже опять погрузился во тьму, как он вспоминает, но это была уже другая темнота. Это была темнота зрячего человека.
0: В Государственном архиве Волгоградской области существует фонд профессора Водовозова, в котором собраны все материалы о работе Андрея Михайловича. Есть в этом фонде материалы и об операции, проведенной профессором в 1964 году. Во время этой операции один великий человек, знаменитый врач, вернул зрение другому человеку, герою, воину, защитнику Сталинграда.
4: Когда он через несколько дней выходил после операции, он, конечно, хотел увидеть жену. Конечно, он в толпе ее не узнал. А потом он увидел маленькую светлоглазую девочку. Это была его Тамарка. Это была его дочка, которая родилась вот в этот период, когда он был еще незрячим человеком.
0: Конечно, полностью восстановить стопроцентное зрение Ивану Афанасьеву уже не смог бы даже такой кудесник, как профессор Водовозов. Но главное, что теперь в очках он мог видеть. Видеть свою любимую жену Катю, своего сына Анатолия и дочку Тамару, которую он увидел впервые только после операции. Он смог увидеть даже изданную к этому моменту свою книгу, благодаря которой страна узнала многие имена защитников дома Павлова.
4: А вот на первом экземпляре книги сохранилась надпись, которая гласит: «Дорогой Александр Михайлович, моим потухшим глазам вы дали жизнь, свет и солнце. Пусть эта маленькая книжица напоминает о моей безграничной благодарности и глубоком уважении к вам. Профессору Водовозову от автора». Далее следует подпись 6 марта 1966 года.
2: Движение по этой дороге было оживленное. Небольшими группами, по 2-3 человека и даже в одиночку, по ней брели на восток пленные. Их никто не сопровождал и не конвоировал. Особенно много было румын. Они то и дело спрашивали дорогу на Капустин-Яр, где находился приемный пункт для военнопленных. И, по всей видимости, были довольны, что все опасности, все тяготы остались позади.
0: Но даже в последнем, переизданном издании книги Ивана Афанасьева «Дом солдатской славы» были названы не все имена героев обороны дома. Некоторые имена защитников по разным причинам не были внесены в список гарнизона. Сразу после войны в статьях и очерках о доме Павлова писали, что дом обороняли представители 11 национальностей. А если посчитать, то на барельефе, сделанном на торце дома, есть представители только 9 народов СССР. Двух точно не хватает. Один из них – это абхаз Алексей Шабанович Сугба, герой обороны, награжденный орденом Боевого Красного Знамени, который в конце войны раненым попал в плен и оказался в списках РОА. После всех проверок вину в предательстве с Алексея сняли, но его имя навсегда вычеркнули из списков защитников дома Павлова.
1: Честно могу сказать, еще вообще-то судьба многих защитников дома Павлова сложилась трагично, очень. Среди защитников был калмык, который тоже получил ранение, и тоже 25 ноября, который очень плохо говорил по-русски, Гарри Абадмаевич Хухолов, и который после того, как он поправился, его вызвали, и он был репрессирован.
0: Только в 1975 году Гарри Абадмаевич впервые приехал в Волгоград. Первым делом он пришел на площадь и нашел дом, который они обороняли. Герой из Калмыкии очень расстроился, когда не нашел своего имени среди защитников дома Павлова. Он привез с собой свою солдатскую книжку, в которой была запись, сделанная старшим лейтенантом, командиром роты Иваном Наумовым 6 ноября 1942 года прямо в доме Павлова, о том, что генерал Родимцев наградил Хохолова нагрудным знаком «Отличный снайпер».
1: И он, вернувшись в Калмыкию в 1943 году весной, в конце весны 1943 года, узнав о депортации, отправился в Сибирь искать своих родных. И только в 1944 году он изъездил всю Сибирь и там нашел.
0: Рассказывая о судьбе Ивана Афанасьева и о героической обороне дома Павлова, хочется упомянуть всех защитников дома. И самого Якова Павлова, который получил звезду героя только в июне 45-го года, и лейтенанта Алексея Чернышенко, который навсегда остался в Сталинградской земле, и командира роты Ивана Наумова, погибшего при штурме Молочного дома, и комбата Жукова, командира полка Елена, командира дивизии Родимцева, который побывал в этом доме, чтобы наградить и поддержать бойцов. Среди местных жителей, находившихся во время обороны в доме солдатской славы, была новорожденная Зина Селезнева. Она родилась в июле 1942 года, когда ее отец ушел в ополчение и погиб, а мать вместе с грудным ребенком прятались в подвале этого дома. Когда спустя почти месяц мирных жителей удалось отправить в тыл, состояние девочки было очень тяжелое. Врачи так и сказали: «Мама еще выживет, а вот грудничок уже не жилец».
5: Жива-здорова. Учится в Волгоградском политехническом институте.
3: Кадры из архива Нижеволжской студии «Кинохром».

0: 17 августа 1975 года Ивана Филипповича Афанасьева не стало. Не дожив до 60 лет, он скоропостижно скончался. Сказались многочисленные ранения, полученные на фронте, в том числе и в Сталинграде. Сердце солдата, защитника, собравшее в себе всю боль страшной войны, перестало биться. Ни при жизни, ни потом Ивану Филипповичу так и не присвоили звание Героя Советского Союза, как и остальным участникам обороны Дома солдатской славы.
1: Как бы один подвиг, а такие разные награды. Вот. И, по сути, война вообще... Вы знаете, у нас как бы жизнь не всегда справедливая бывает. Ну, правда, вот кажется, война самая несправедливая. Если говорить честно, 26 человек, которые защищали этот дом, они абсолютно все герои. Все.
2: Показаны кадры из фильма «Сталинградцы». Режиссер Евгений Котлов. 1983 год. Гостелерадио СССР. Последовательно крупным планом лица пятерых солдат. Губы нахмурены, сжатые в скупой улыбке.

0: Смерть Ивана Филипповича была внезапной. Естественно, что к ней никто не готовился. А когда партийные и городские власти осознали, что умер герой обороны дома Павлова, было уже поздно. Ивана Филипповича похоронили на городском кладбище. А ведь он даже при жизни просил похоронить его на Мамаевом кургане, рядом с другими защитниками Сталинграда. И только в 2013 году, через 38 лет после его смерти, прах героя войны перенесли на мемориальное кладбище Мамаева кургана. Огромная заслуга в этом принадлежит Дее Григорьевне Вразовой, человеку огромной души и неутомимой энергии, неравнодушной к памяти героев войны. Дея Григорьевна много лет занимается поиском и восстановлением имен погибших героев Сталинградской битвы.
1: Дея Григорьевна Вразова, общественный деятель.
2: Он начал всех собирать тех, кто остался жив после войны и кто защищал этот дом солдатской славы. И потом он решил написать даже эту книгу, и он сделал. И вот я считаю, что Иван Филиппович Афанасьев совершил свой подвиг гражданский, когда человек больной инвалид и делал такую огромную работу.
0: В ближайшее время, благодаря усилиям Всероссийского общества слепых, в Волгограде появится памятник командиру гарнизона Дома солдатской славы и музей его имени. Музей будет оборудован так, что его смогут посещать слепые и слабовидящие люди. Для таких людей придумана полная доступность и звуковое тифлокомментирование. И имя героя Сталинграда, гвардии лейтенанта Афанасьева Ивана Филипповича, вернется на карту города, который и он, и его товарищи защищали.
1: Наталья Евгеньевна Гапиенко, председатель региональной организации ВОС.
3: Ну, проект уже готов. Мы выиграли, к нашему, так сказать, счастью, президентский грант по созданию музея. Причем музей будет как стационарный, так и виртуальный музей имени Ивана Афанасьева. Этот проект мы, так сказать, задумали, затеяли, и он, в принципе, уже разработан, так как мы получили уже финансовую поддержку с нашей замечательной библиотекой для слепых специальной. Вот, все, в общем-то, у нас получилось так, как мы и задумывали. Ну, теперь дело за малым его реализовать.
4: Высоко подняв меч, она как бы призывает своих сынов к борьбе. Победа на Волге – это еще не окончательная победа над врагом. Впереди еще трудные годы войны. Отсюда, со священной высоты, насколько хватает глаз, виднеются бескрайние заволжские дубравы. Поля, озера, реки – это наша страна, наша родина. На десятки километров, утопая в зелени садов и парков, возвышаются над Волгой белокаменные жилые кварталы. Это наш родной Волгоград. Город-герой. Город боевой, трудовой славы.
0: 15 октября 1967 года. Мамаев курган. Открытие памятника ансамбля героям Сталинградской битвы. На трибуне все руководство СССР во главе с Леонидом Ильичем Брежневым. Все ждут, когда доставят факел, зажженный от вечного огня, на площади павших борцов, чтобы зажечь вечный огонь в зале воинской славы на Мамаевом кургане. И вот одним из трех героев войны, кому доверили сопровождать вечный огонь на его пути на Мамаев курган, был герой Сталинградской битвы, командир гарнизона Дома солдатской славы, гвардии капитан Афанасьев Иван Филиппович.

одна из надписей на Мамаевом кургане гласит: «Да, мы были простыми смертными, и мало кто уцелел из нас, но все мы выполнили свой патриотический долг перед священной матерью Родиной». И это исторический факт. И герой Советского Союза Яков Павлов, чье имя носит дом солдатской славы, и Алексей Сугба и Гарри Хохолов, чьих имен до сих пор нет в списках защитников на стене легендарного дома, и герой нашего фильма, член Всероссийского общества слепых Иван Филиппович Афанасьев, все они, как миллионы других солдат, встали в ряды защитников Родины. Когда на нас напал враг, они не сдались, сражались, бились, вгрызались в эту землю, чтобы выстоять и победить. Иван Афанасьев и солдаты его гарнизона сделали все, что смогли, не ради славы, а ради жизни.

все-таки, и все-таки, и все-таки мы победили. И выцвела соль у солдатских рубах, как соль возвращений, как мед на губах.

0: Диктор Сергей Маховиков. Авторы сценария Владимир Баженов, Андрей Мочалин. Режиссер-постановщик Вячеслав Серкес. Генеральный продюсер Иван Евменьев. Съемочная группа благодарит Фонд поддержки творческих инициатив «Во имя добра», музей-заповедник «Сталинградская битва», Государственный архив Волгоградской области, Волгоградскую региональную организацию ВОС, администрацию города Волгограда, администрацию Волгоградской области.
1: Тифловизор. Видео. Доступное по радио.
2: Радио ВОС. Музыка на радио ВОС. Радио ВОС.
3: Радио ВОС представляет участников и гостей международного благотворительного фестиваля «Белая трость».
4: Год
3: 2013.
4: Место проведения.
3: Большой концертный зал «Космос».
4: Исполнители.
3: Учащиеся интерната города Королёв. Группа «Земляне».
4: Композиция.
3: «Трава у дома».

0: Актуальное интервью на Радио ВОС.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию интервью с президентом Всероссийского общества слепых Владимиром Васильевичем Сипкиным.
2: Владимир Васильевич, добрый день! Сегодня день памяти и скорби. Буквально на днях мы с вами приняли участие в патриотической акции «Честь имею» в Истре. Расскажите, пожалуйста, об этой акции и, конечно, о том, какую роль во Всероссийском обществе слепых играет патриотическая тема.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы почтили всех тех людей, которые жили в те далекие годы, именно в этот день, которых, наверное, война в их судьбах и жизнях сыграла какую-то свою роль. 1418 дней – это те дни, которые нужно умножать, может быть, на сотни, а даже на десятки. Люди, многие не дожили до той великой победы, ну а сегодняшний день, день вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз, мы почтили минутой молчания на утреннем совещании в аппарате управления Всероссийского общества слепых. Что нужно сказать? Да, военно-патриотическая акция Всероссийского общества слепых «Честь имею» в общем-то шагает по стране. Это началось возложение цветов к памятнику неизвестному солдату в преддверии юбилея Победы. И, конечно, то, что мы на Поклонной горе возложили цветы к мемориалу павшим и участникам Великой Отечественной войны, прошли несколькими маршрутами тех очень хороших экскурсий, которые говорят о той страшной эпохе, о тех страшных днях, которые переживала наша страна и люди, которые в ней в тот период проживали и защищали ее, и, конечно, жертвовали своими жизнями и, в общем-то, создали тот великий победный май 1945 года. Дорогие друзья, что нужно сказать про Истринский рубеж? Рубеж тяжелой, страшной битвы, который, в общем-то, закрыл собою Москву. Да, там действительно очень много захоронений, больше 120 только братских могил, и очень много еще безымянных воинов. И, конечно, очень приятно, когда бываешь там и видишь, что появились новые имена, новые люди. Могу сказать, что очень хорошая организация акции совместно с национальными диаспорами, которые еще раз подтвердили единство народов России. Эти люди тоже участвовали в той великой войне и, естественно, вложили свой труд. И мы все это сделали вот благодаря нашему культурно-спортивному реабилитационному комплексу, дружбе с этим музеем Ленинско-Снегиревским. И я могу сказать, что реально Истринский рубеж – это один из символов, которые мы будем проводить ежегодно. Самое главное, что более 1000 участников. Вот представьте себе, на открытых площадках были развернуты различные выставки, в том числе и школа собак-проводников в преддверии Дня кинолога тоже этот вопрос рассматривала, решала. И, в принципе, они нам помогали показать еще раз вот это техническое устройство собаку-проводника для всех людей, для детей, которых было очень много. Больше 20 автобусов и 27 муниципальных образований Подмосковья. И, конечно, проведение круглого стола и вручение нашего слухача в экспозицию музея Истринского рубежа. Он будет символизировать собой тот подвиг незрячих людей, которые во время блокады спасали сотни тысяч жизней в блокадном Ленинграде. Эта акция, она идет по стране. Она уже проводилась и в Челябинске, и в Подмосковье, и в Москве, и в других регионах. И, конечно, я могу сказать, что реально эта акция должна быть ежегодной, потому что памятные даты, особенно связанные с той страшной войной, их нельзя забывать. Они должны жить в наших сердцах, в наших умах. И мы должны своих детей, внуков и тех, кто останется после нас, в общем-то, вразумить на то, что это непростые были годы и годы великого подвига народа. И то, что у нас, к сожалению, сегодня весь мир опять скатывается к каким-то вот таким проблематичным вопросам, которые можно решить, видимо, только будет силой, как вот на Украине. Поэтому, дорогие друзья, я еще раз вас прошу всех в ваших регионах, в ваших населенных пунктах, не забывайте о тех, кто отдал жизни, отдал свою очень молодую жизнь и те годы и часы очень тяжелой работы на то, чтобы мы с вами сегодня жили. И жили комфортно. И сегодня опять возникают эти вопросы. И опять ситуация в Донбассе. И опять другие конфликты. Опять оголтелая, ну, мягко говоря, пропаганда. Дорогие друзья, давайте беречь мир, счастье. И чтобы в нашей стране только было солнце, свет и здоровье, и смеялись дети, и мирного неба всем нам.
2: Владимир Васильевич, несмотря на летний период, завершается цикл отчетно-выборных конференций в региональных организациях. Могли бы вы рассказать о своей рабочей поездке в Калининград и других отчетно-выборных конференциях?
3: Хочу сказать, что на сегодняшний день осталось 3 отчетно-выборные конференции – 3 республиканских организаций. Это, конечно, Луганская, Якутская и Донецкая. Я могу сказать, что реально мы идем тем курсом, который проложило Центральное управление Всероссийского общества слепых своим постановлением об отчетно-выборной кампании во Всероссийском обществе слепых. И нужно сказать, что все отчетно-выборные кампании, организации, вот там, где были отчетно-выборные конференции, практически провели их на очень хорошем и высоком уровне. И даже та определенная критика, те варианты и возможности, которые были дали людям высказаться, это главное. Но там, где участвовал я могу сказать, что меня очень удивило очень хорошее, доброжелательное отношение делегатов конференции, прежде всего к той работе, которая провела Центральное управление Всероссийского общества слепых за этот период. Несмотря на все те разбирательства, какие-то проблемы, которые перед нами стояли, мы, в общем-то, постарались закрыть большинство вопросов, поставленных на 23-м съезде ВОС. И нам это удалось. За малым-малым исключением. Еще раз могу сказать, что вот штатная отчетно-выборная кампания. Да, есть попытки технологий различных выборных, но это, наверное, характеристика просто времени. И время, ну, оно такое, когда, в принципе, на сегодняшний день и интернет-ресурсы включают, и включают социальные сети. Но реально, я еще раз могу сказать, люди у нас уже зрелые, опытные, и они очень хорошо поняли, что реально не все то правда, что говорится в интернете. Все те моменты, которые существуют, они будут разрешены. Я думаю, Правда, она всегда восторжествует. Поэтому еще раз могу сказать, что штатно прошла отчетно-выборная кампания. И я думаю, что ее завершение мы обсудим еще раз на 30 июня этого года на Центральном правлении, 29-го обсудим на утреннем совещании аппарата управления Всероссийского общества слепых. Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, давайте будем разбираться, работать и, в общем-то, настраиваться на создание концепции 2026 года и 2031 года на очередные 5 лет 24-го созыва. Все те руководящие органы, которые будут избраны в этот период, должны работать в соответствии с новой концепцией Всероссийского общества слепых, которая должна быть направлена прежде всего на улучшение жизни и, конечно, жизненных различных ситуаций решения для незрячих Российской Федерации.
2: Сегодня в нашей стране предпринимаются много мер для улучшения качества жизни незрячих людей в том числе. И как известно, что многие незрячие стали получать смартфоны в своих регионах, но, к сожалению, эти смартфоны не всегда

0: реабилитации, это мягко сказано, а выдаются просто не технические средства реабилитации, а выдаются смартфоны. А в перечне записано телефонное устройство с программами невизуального доступа. Это совершенно другая характеристика устройства, о котором сегодня говорится. Это не просто смартфон, это телефонное устройство с программами невизуального доступа. То есть там должны быть установлены специальные программы для незрячих, чтобы любой человек, инвалид по зрению, мог пользоваться этим аппаратом. Мы сегодня еще раз заострили этот вопрос на нашем совещании и считаем, что есть моменты, в которых социальный фонд неправильно ведет себя по выдаче вот таких средств реабилитации. Что средство реабилитации это выдается на 5 лет, и, естественно, оно не является средством реабилитации, если там нет программ невизуального доступа.
1: Впереди отпускной сезон, многие поедут в санатории Всероссийского общества слепых. Что бы вы сказали нашим радиослушателям?
0: Дорогие друзья, лето – это, как говорится, маленькая жизнь, своеобразная, прекрасная, теплая пора, в которой хочется максимально получить, наверное, тот заряд солнца, счастья и, конечно, прекрасных впечатлений. Я вам могу сказать, все санатории Всероссийского общества слепых действуют, они готовы к приему людей. Поэтому, дорогие друзья, мы работаем. И работаем в очень хорошем, нормальном режиме. Сегодня заполняемость санаториев практически под 100%. Поэтому я могу сказать, что действует и пляж, и действуют и сами санатории, и медицинские службы в этих санаториях. Все работает в соответствии с теми стандартами, которые существуют по оздоровлению инвалидов по зрению, по социальным путевкам, а также и по тем коммерческим путевкам, которые приобретают люди у нас. Дорогие друзья, всем прекрасного отдыха, лета, солнца, счастья. Всего самого доброго.
2: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали в эфире Радио ВОС интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. До новых встреч в эфире Радио ВОС.
3: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Дагестане открылась первая тактильная выставка «Мир на ладонях» для незрячих и слабовидящих. Луганская республиканская организация ВОС провела свою первую отчетно-выборную конференцию. В Екатеринбурге стартовал чемпионат России по шашкам спорта слепых. В Ленинградской области прошел фестиваль по туристическому многоборью для незрячих. Орловская организация ВОС провела экскурсию в национальный парк «Орловское Полесье». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 22 июня в Дагестанском музее изобразительных искусств имени Гамзатовой состоялось открытие первой в республике тактильной выставки «Мир на ладонях». В экспозицию вошли трехмерные модели шедевров мирового искусства и копии музейных экспонатов, адаптированные для тактильного восприятия. Для многих незрячих и слабовидящих посетителей это первая возможность увидеть искусство руками. Студенты Дагестанского государственного технического университета провели трехмерное сканирование оригинальных предметов и создали детализированные макеты. Председатель Дагестанской РОВОС Хавлатип Назиргаджиев подчеркнул важность доступности культуры для людей с нарушением зрения. Выставка продолжит работу для всех желающих. 23 июня состоялась первая отчетно-выборная конференция Луганской республиканской организации ВОС. В ней приняли участие делегаты от четырех местных организаций – Луганской, Старобельской, Краснолучской и Краснодонской. На учете состоит 480 человек. По видеосвязи в работе участвовали вице-президент ВОС Александр Коняев и начальник управления по работе с региональными организациями Валерий Матвеев. Луганская РОВОС образована в 2023 году. За это время организация наладила взаимодействие с Народным советом ЛНР, министерствами и администрациями. Незрячие получили 220 тифлофлешплееров и 3 брайлевских дисплея. Проведено 45 мероприятий, действуют секции по шоу-дауну, легкой атлетике, плаванию и голболу. По итогам голосования председателем организации избрана Людмила Юрьевна Авраменко, которая будет представлять организацию на 24-м съезде ВОС. С 22 по 30 июня в Екатеринбурге проходит чемпионат России по шашкам спорта слепых в категориях B1, B2 и B3. В соревнованиях принимает участие 6 команд из 5 регионов, 2 команды из Республики Дагестан, а также сборные Краснодарского края, Самарской, Свердловской и Челябинской областей. Чемпионат проходит по круговой системе. На торжественном открытии выступили президент Всероссийской Федерации спорта слепых Ольга Семенова и полномочный представитель президента ВОС в Уральском округе Мавзеля Юдина. Было зачитано приветствие президента ВОС Владимира Сипкина. С 19 по 21 июня в Ленинградской области на базе Центра адаптивно-двигательной и оздоровительной реабилитации прошел фестиваль по туристическому многоборью среди лиц с инвалидностью по зрению. Участвовали 6 команд из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Вологды. Программа включала соревнования по гребле, ориентированию на местности и полосе препятствий. Первое место 7-й год подряд заняла команда Гатчинской местной организации, второе – Выборгской, третье – объединенная команда организации «Свет» и УПП-5. Победители и призеры награждены дипломами, медалями и кубками. В рамках проекта «Сенсорный калейдоскоп» члены Орловской региональной организации ВОС посетили национальный парк «Орловское Полесье». Для людей с инвалидностью по зрению природа раскрывается через запахи, звуки и прикосновения. Экскурсоводы давали участникам потрогать листья, ощутить текстуру коры, почувствовать аромат цветов и трав. Каждый шаг по тропе становился маленьким открытием. Такие прогулки обогащают сенсорный опыт и позволяют по-новому ощутить связь с окружающим миром. Мероприятия прошли при поддержке фонда президентских грантов. И анонс на ближайшее время. В Самаре с 18 по 20 сентября состоится Всероссийский фестиваль интеллектуальных настольных игр ВОС «Игровая кладовая». Общее максимальное число команд – 24. В составе команды должны быть 3 игрока с разной степенью сохранности зрения, полностью незрячие, с небольшим остатком и с хорошим остатком. Заявки принимаются до 18 августа по адресу в Москве или по электронной почте. Подробности на сайте подразделения культуры КСРК ВОС. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: В эфире программа Аудиокнига.

0: Дорогие друзья, сегодня в программе «Аудиокнига» вы услышите фрагмент рассказа Антона Павловича Чехова «Дама с собачкой». Читает Алексей Баталов.
1: Говорили, что на набережной появилось новое лицо. Дама с собачкой. Дмитрий Дмитриевич Гуров, проживший в Ялте уже 2 недели и привыкший тут, тоже стал интересоваться новыми лицами. Сидя в павильоне у Верне, он видел, как по набережной прошла молодая дама, невысокого роста, блондинка, в берете. За нею бежал белый шпиц. И потом он встречал ее в городском саду и на сквере по нескольку раз в день. Она гуляла одна, все в том же берете, с белым шпицем. Никто не знал, кто она, и называли ее просто так – дама с собачкой. Если она здесь без мужа и без знакомых, соображал Гуров, то было бы не лишнее познакомиться с ней. Ему не было еще 40, но у него была уже дочь 12 лет и 2 сына-гимназиста. Его женили рано, когда он еще был студентом 2-го курса, и теперь жена казалась в 1,5 раза старше его. Это была женщина высокая, с темными бровями, прямая, важная, солидная, и, как она сама себя называла, мыслящая. Она много читала, не писала в письмах твердый знак, называла мужа не Дмитрием, а Димитрием. И он втайне считал ее недалекой, узкой, неизящной, боялся ее и не любил бывать дома. Изменять ей он начал уже давно, изменял часто, и, вероятно, поэтому о женщинах отзывался почти всегда дурно. И когда в его присутствии говорили о них, то он называл их так – низшая раса. Ему казалось, что он достаточно научен горьким опытом, чтобы называть их как угодно, но все же без низшей расы он не мог бы прожить и 2 дней. В обществе мужчин ему было скучно, не по себе, с ними он был неразговорчив, холоден, но когда находился среди женщин, то чувствовал себя свободно и знал, о чем говорить с ними, как держать себя, и даже молчать с ними ему было легко. В его наружности, в характере, во всей его натуре было что-то привлекательное, неуловимое, что располагало к нему женщин, манило их. Он знал об этом, и самого его тоже какая-то сила влекла к ним. Опыт многократный, в самом деле горький опыт, научил его давно, что всякое сближение, которое вначале так приятно разнообразит жизнь и представляется милым и легким приключением, у порядочных людей, особенно у москвичей, тяжелых на подъем, нерешительных, неизбежно вырастает в целую задачу, сложную чрезвычайно, и положение в конце концов становится тягостным. Но при всякой новой встрече с интересной женщиной этот опыт как-то ускользал из памяти, и хотелось жить, и все казалось так просто и забавно. И вот однажды под вечер он обедал в саду, а дама в берете подходила не спеша, чтобы занять соседний стол. Ее выражение, походка, платье, прическа говорили ему, что она из порядочного общества, замужем, в Ялте в первый раз и одна, что ей скучно здесь. В рассказах о нечистоте местных нравов много неправды. Он презирал их и знал, что такие рассказы в большинстве сочиняются людьми, которые сами бы охотно грешили, если бы умели. Но когда дама села за соседний стол в 3 шагах от него, ему вспомнились эти рассказы о легких победах, о поездках в горы, и соблазнительная мысль о скорой мимолетной связи, о романе с неизвестной женщиной, которой не знаешь по имени и фамилии, вдруг овладела им. Он ласково поманил к себе шпица И когда тот подошел, погрозил ему пальцем. Шпиц заворчал. Гуров опять погрозил. Дама взглянула на него и тотчас же опустила глаза. «Он не кусается», — сказала она и покраснела. «Можно дать ему кость». И когда она утвердительно кивнула головой, он спросил приветливо: «Вы давно изволили приехать в Ялту?» «Дней 5. А я уже дотягиваю здесь 2-ю неделю». Помолчали немного. «Время идет быстро, а между тем здесь такая скука», — сказала она, не глядя на него. «Это только принято говорить, что здесь скучно. Обыватель живет у себя где-нибудь в Белеве или в Жиздре, и ему не скучно. А приедет сюда, ах, скучно, ах, пыль, подумает, что он из Гренады приехал». Она засмеялась. Потом оба продолжали есть молча, как незнакомые. Но после обеда пошли рядом. И начался шутливый, легкий разговор людей свободных, довольных, которым все равно, куда бы ни идти, о чем ни говорить. Они гуляли и говорили о том, как странно освещено море. Вода была сиреневого цвета, такого мягкого и теплого, и по ней от луны шла золотая полоса. Говорили о том, как душно после жаркого дня. Гуров рассказал, что он москвич, по образованию филолог, но служит в банке. Готовился когда-то петь в частной опере, но бросил. Имеет в Москве 2 дома. От нее он узнал, что она выросла в Петербурге, но вышла замуж в С, где живет уже 2 года, что пробудет она в Ялте еще с месяц, и за ней, быть может, приедет ее муж, которому тоже хочется отдохнуть. Она никак не могла объяснить, где служит ее муж – в губернском правлении или в губернской земской управе. И это ей самой было смешно. И узнал еще Гуров, что зовут ее Анной Сергеевной. Потом у себя в номере он думал о ней, о том, что завтра она, наверное, встретится с ним. Так должно быть. Ложась спать, он вспомнил, что она еще так недавно была институткой, училась, все равно, как теперь его дочь. Вспомнил, сколько еще несмелости, угловатости было в ее смехе, в разговоре с незнакомым. Должно быть, это первый раз в жизни она была одна. В такой обстановке, когда за ней ходят и на нее смотрят, и говорят с ней только с одной тайной целью, о которой она не может не догадываться. Вспомнил он ее тонкую слабую шею, красивые серые глаза. «Что-то в ней есть жалкое все-таки», – подумал он и стал засыпать. Прошла неделя после знакомства. Был праздничный день. В комнатах было душно, а на улицах вихрем носилась пыль, срывала шляпы. Весь день хотелось пить, и Гуров часто заходил в павильон и предлагал Анне Сергеевне то воды с сиропом, то мороженого. Некуда было деваться. Вечером, когда немного утихло, они пошли на мол, чтобы посмотреть, как придет пароход. На пристани было много гуляющих, собрались встречать кого-то, держали букеты. И тут отчетливо бросались в глаза 2 особенности нарядной ялтинской толпы. Пожилые дамы были одеты, как молодые, и было много генералов. По случаю волнения на море пароход пришел поздно, когда уже село солнце, и прежде чем пристать к молу, долго поворачивался. Анна Сергеевна смотрела в лорнетку на пароход и на пассажиров, как бы отыскивая знакомых, и когда обращалась к Гурову, то глаза у нее блестели. Она много говорила, и вопросы у нее были отрывисты, и она сама тотчас же забывала, о чем спрашивала. Потом потеряла в толпе лорнетку. Нарядная толпа расходилась, уже не было видно лиц, ветер стих совсем, а Гуров и Анна Сергеевна стояли точно ожидая, не сойдет ли еще кто с парохода. Анна Сергеевна уже молчала и нюхала цветы, не глядя на Гурова. «Погода к вечеру стала получше», — сказал он. «Куда же мы теперь пойдем? Не поехать ли нам куда-нибудь?» Она ничего не ответила. Тогда он пристально поглядел на нее и вдруг обнял ее и поцеловал в губы. И его обдало запахом и влагой цветов, и тотчас же он пугливо огляделся. Не видел ли кто? «Пойдемте к вам», — проговорил он тихо. И оба пошли быстро. У нее в номере было душно. Пахло духами, которые она купила в японском магазине. Гуров, глядя на нее, теперь думал, каких только не бывает в жизни встреч. От прошлого у него сохранилось воспоминание о беззаботных, добродушных женщинах, веселых от любви, благодарных ему за счастье, хотя бы очень короткое, и о таких, как, например, его жена, которые любили без искренности, с излишними разговорами, манерно, с истерией, с таким выражением, как будто то была не любовь, не страсть, а что-то более значительное. И о таких двух-трех очень красивых, холодных, у которых вдруг промелькало на лице хищное выражение, упрямое желание взять, выхватить у жизни больше, чем она может дать. И это были не первой молодости, капризные, нерассуждающие, властные, неумные женщины. И когда Гуров охладевал к ним, то красота их возбуждала в нем ненависть, и кружева на их белье казались ему тогда похожими на чешую. Но тут все та же несмелость, угловатость, неопытной молодости, неловкое чувство, и было впечатление растерянности, как будто кто вдруг постучал в дверь. Анна Сергеевна, эта дама с собачкой, к тому, что произошло, отнеслась как-то особенно, очень серьезно, точно к своему падению. Так казалось, это было странно и не кстати. У нее опустились, завяли черты, и по сторонам лица печально висели длинные волосы. Она задумалась в унылой позе, точно грешница на старинной картине. «Нехорошо», — сказала она, — «вы же первый меня не уважаете теперь». На столе в номере был арбуз. Гуров отрезал себе ломоть и стал есть не спеша. Прошло, по крайней мере, полчаса в молчании. Анна Сергеевна была трогательна, от нее веяло чистотой, порядочной, наивной, мало жившей женщины. Одинокая свеча, горевшая на столе, едва освещала ее лицо, но было видно, что у нее нехорошо на душе. «Отчего бы я мог перестать уважать тебя?» — спросил Гуров. «Ты сама не знаешь, что говоришь». «Пусть Бог меня простит», — сказала она, и глаза у нее наполнились слезами. «Это ужасно. Ты точно оправдываешься?» «Чем мне оправдаться? Я дурная, низкая женщина. Я себя презираю. Я об оправдании не думаю. Я не мужа обманула, а самую себя. И не сейчас только, а уже давно обманываю. Мой муж, быть может, честный, хороший человек, но ведь он лакей. Я не знаю, что он делает там, как служит, а знаю только, что он лакей. Мне, когда я вышла за него, было 20 лет, меня томило любопытство, мне хотелось что-нибудь получше, ведь есть же, говорил я себе, другая жизнь. Хотелось пожить, пожить и пожить. Любопытство меня жгло. Вы этого не понимаете, но, клянусь Богом, я уже не могла владеть собой, со мной что-то делалось, меня нельзя было удержать. Я сказала мужу, что больна, и поехала сюда. И здесь все ходило, как в угаре, как безумное. И вот я стала пошлой, дрянной женщиной, которую всякий может презирать. Гуру было уже скучно слушать его. Раздражал наивный тон, это покаяние, такое неожиданное и неуместное. Если бы не слезы на глазах, то можно было подумать, что она шутит или играет роль. «Я не понимаю», — сказал он тихо. «Чего же ты хочешь?» Она спрятала лицо у него на груди и прижалась к нему. «Верьте, верьте мне, умоляю вас», — говорила она. «Я люблю честную, чистую жизнь, а грех мне гадок, я сама не знаю, что делаю. Простые люди говорят, нечистый попутал. Я могу теперь про себя сказать, что меня попутал нечистый». «Полно, полно», — бормотал он. Он смотрел ей в неподвижные, испуганные глаза, целовал ее, говорил тихо и ласково, и она понемногу успокоилась. И веселость вернулась к ней, и стали оба смеяться. Потом, когда они вышли, на набережной не было ни души. Город со своими кипарисами имел совсем мертвый вид. Но море еще шумело и билось о берег. Один баркас качался на волнах, и на нем сонно мерцал фонарик. Нашли извозчика и поехали на Орианду. «Я сейчас внизу в передней узнал твою фамилию. На доске написано «Фон Дидерец», — сказал Гуров. «Твой муж немец?» «Нет. У него, кажется, дед был немец, но сам он православный». В Орианде сидели на скамье, недалеко от церкви, смотрели вниз на море и молчали. Ялта была едва видна сквозь утренний туман. На вершинах гор неподвижно стояли белые облака. Листва не шевелилась на деревьях, кричали цикады, и однообразный глухой шум моря, доносившийся снизу, говорил о покое, о вечном сне, какой ожидает нас. Так шумело внизу, когда еще тут не было ни Ялты, ни Орианды, теперь шумит и будет шуметь так же равнодушно и глухо, когда нас не будет. И в этом постоянстве, в полном равнодушии к жизни и смерти каждого из нас, кроется, быть может, залог нашего вечного спасения, непрерывного движения жизни на земле, непрерывного совершенства. Сидя рядом с молодой женщиной, которая на рассвете казалась такой красивой, успокоенной, очарованной, ввиду этой сказочной обстановки моря, гор, облаков, широкого неба, Гуров думал о том, как в сущности, если вдуматься, все прекрасно на этом свете. Все. Кроме того, что мы сами мыслим и делаем, когда забываем о высших целях бытия, о своем человеческом достоинстве. Подошел какой-то человек, должно быть, сторож, посмотрел на них и ушел. И эта подробность показалась такой таинственной и тоже красивой. Видно было, как пришел пароход из Феодосии, освещенный утренней зарей, уже без огней. «Роса на траве», — сказала Анна Сергеевна после молчания. «Да, пора домой». Они вернулись в город. Потом, каждый полдень, они встречались на набережной, завтракали вместе, обедали, гуляли, восхищались морем. Она жаловалась, что дурно спит и что у нее тревожно бьется сердце. Задавала все одни и те же вопросы, волнуемые то ревностью, то страхом, что он недостаточно ее уважает. И часто на сквере или в саду, когда вблизи их никого не было, он вдруг привлекал ее к себе и целовал страстно. Совершенная праздность, эти поцелуи среди белого дня с оглядкой и страхом, как бы кто не увидел, жара, Запах моря и постоянное мелькание перед глазами праздных, нарядных, сытых людей точно переродили его. Он говорил Анне Сергеевне о том, как она хороша, как соблазнительна, был нетерпеливо страстен, не отходил от нее ни на шаг. А она часто задумывалась и все просила его сознаться, что он ее не уважает, нисколько не любит и только видит в ней пошлую женщину. Почти каждый вечер, попозже, они уезжали куда-нибудь за город, в Орианду или на водопад, и прогулка удавалась. Впечатления неизменно, всякий раз были прекрасны, величавы. Ждали, что приедет муж. Но пришло от него письмо, в котором он извещал, что у него разболелись глаза и умолял жену поскорее вернуться домой. Анна Сергеевна заторопилась. «Это хорошо, что я уезжаю», — говорила она Гуру. «Это сама судьба». Она поехала на лошадях, и он провожал ее. Ехали целый день. Когда она садилась в вагон курьерского поезда, и когда пробил второй звонок, она говорила: «Дайте я погляжу на вас еще. Погляжу еще раз. Вот так». Она не плакала, но была грустна, точно больна, и лицо у нее дрожало. «Я буду о вас думать, вспоминать», — говорила она. «Господь с вами, оставайтесь. Не поминайте лихом. Мы навсегда прощаемся. Это так нужно, потому что не следовало бы вовсе встречаться. Ну, Господь с вами». Поезд ушел быстро. Его огни скоро исчезли, и через минуту уже не было слышно шума. Точно все сговорилось нарочно, чтобы прекратить поскорее это сладкое забытье, это безумие. И, оставшись один на платформе и глядя в темную даль, Гуров слушал крик кузнечиков и гудение телеграфных проволок с таким чувством, как будто только что проснулся. И он думал о том, что вот в его жизни было еще одно похождение или приключение, и оно тоже уже кончилось. И осталось теперь воспоминание. Он был растроган, грустен и испытывал легкое раскаяние. Ведь эта молодая женщина, с которой он больше уже никогда не увидится, не была с ним счастлива. Он был приветлив с ней и сердечен. Но все же в обращении с ней, в его тоне, в ласках сквозила тенью легкая насмешка. Грубоватое высокомерие счастливого мужчины, который к тому же почти вдвое старше ее. Все время она называла его добрым, необыкновенным, возвышенным. Очевидно, он казался ей не тем, чем был на самом деле. Значит, невольно обманывал ее. Здесь на станции уже пахло осенью, вечер был прохладный. «Пора и мне на север», — думал Гуров, уходя с платформы. «Пора». Дома в Москве уже все было по-зимнему. И по утрам, когда дети собирались в гимназию и пили чай, было темно, и няня ненадолго зажигала огонь. Уже начались морозы. Когда идет первый снег, в первый день езды на санях, приятно видеть белую землю, белые крыши. Дышится мягко, славно. И в это время вспоминаются юные годы. У старых лип и берез белых атыния добродушное выражение – они ближе к сердцу, чем кипарисы и пальмы, и вблизи них уже не хочется думать о горах и море. Гуров был москвич. Вернулся он в Москву в хороший морозный день. И когда надел шубу и теплые перчатки, и прошелся по Петровке, и когда в субботу вечером услышал звон колоколов, то недавняя поездка и места, в которых он был, утеряли для него все очарование. Мало-помалу он окунулся в московскую жизнь, уже с жадностью прочитывал по 3 газеты в день и говорил, что не читает московских газет из принципа. Его уже тянуло в рестораны, клубы, на званные обеды, юбилеи. И уже ему было лестно, что у него бывают известные адвокаты и артисты, и что в докторском клубе он играет в карты с профессором. Уже он мог съесть целую порцию селянки на сковородке. Пройдет какой-нибудь месяц, и Анна Сергеевна, казалось ему, покроется в памяти туманом и только изредка будет сниться с трогательной улыбкой, как снились другие. Но прошло больше месяца, наступила глубокая зима, а в памяти все было ясно. Точно расстался он с Анной Сергеевной только вчера. И воспоминания разгорались все сильнее. Доносились ли в вечерней тишине в его кабинет голоса детей, приготовлявших уроки? Слышал ли он романс или орган в ресторане? Или завывала в камине метель, как вдруг воскресало в памяти все? И то, что было на Малу, и раннее утро с туманом на горах, и пароход из Феодосии, и поцелуи. Он долго ходил по комнате и вспоминал, и улыбался. И потом воспоминания переходили в мечты, и прошедшее в воображении мешалось с тем, что будет. Анна Сергеевна не снилась ему, а шла за ним всюду, как тень, и следила за ним. Закрывши глаза, он видел ее как живую, и она казалась красивее, моложе, нежнее, чем была, и сам он казался себе лучше, чем был тогда в Ялте. Она по вечерам глядела на него из книжного шкафа, из камина, из угла. Он слышал ее дыхание, ласковый шорох ее одежды. На улице он провожал взглядом женщин, искал, нет ли похожей на нее. И уже томило сильное желание поделиться с кем-нибудь своими воспоминаниями. Но дома нельзя было говорить о своей любви, а вне дома не с кем. Ни с жильцами же и ни в банке. И о чем говорить? Разве он любил тогда? Разве было что-нибудь красивое, поэтическое или поучительное, или просто интересное в его отношениях к Анне Сергеевне? И приходилось говорить неопределенно о любви, о женщинах, и никто не догадывался, в чем дело. И только жена шевелила своими темными бровями и говорила: «Тебе, Дмитрий, совсем не идет роль Фата». Однажды ночью, выходя из докторского клуба со своим партнером, чиновником, он не удержался и сказал: «Если бы вы знали, с какой очаровательной женщиной я познакомился в Ялте». Чиновник сел в сани и поехал. Но вдруг обернулся и окликнул: «Дмитрий Дмитриевич, что?» «Давеча, вы были правы. Осетрина-то с душком!» Эти слова, такие обычные, почему-то вдруг возмутили Гурова, показались ему унизительными, нечистыми. Какие дикие нравы, какие лица, что за бестолковые ночи, какие неинтересные, незаметные дни – неистовая игра в карты, обжорство, пьянство, постоянные разговоры все об одном. Ненужные дела и разговоры все об одном отхватывают на свою долю лучшую часть времени, лучшие силы. И в конце концов остается какая-то куцая, бескрылая жизнь, какая-то чепуха. И уйти, и бежать нельзя. Точно сидишь в сумасшедшем доме или в арестантских ротах. Гуров не спал всю ночь и возмущался, и затем весь день провел с головной болью. И в следующие ночи он спал дурно, все сидел в постели и думал или ходил из угла в угол. Дети ему надоели, банк надоел, не хотелось никуда идти, ни о чем говорить. В декабре на праздниках он собрался в дорогу и сказал жене, что уезжает в Петербург хлопотать за одного молодого человека, и уехал в ЭС. Зачем? Он и сам не знал хорошо. Ему хотелось повидаться с Анной Сергеевной и поговорить, устроить свидание, если можно. Приехал он в ЭС утром и занял в гостинице лучший номер, где весь пол был обтянут серым солдатским сукном и была на столе чернильница, серая от пыли, со всадником на лошади, у которого была поднята рука со шляпой, а голова отбита. Швейцар дал ему нужные сведения. Фон Дидериц живет на старой гончарной улице в собственном доме, это недалеко от гостиницы, живет хорошо, богато, имеет своих лошадей, его все знают в городе. Швейцар выговаривал так: «Дрыдериц». Гуров не спеша пошел на старо-гончарную, отыскал дом. Как раз против дома тянулся забор, серый, длинный, с гвоздями. «От такого забора убежишь», — думал Гуров, поглядывая то на окна, то на забор. Он соображал, сегодня день неприсутственный, муж, вероятно, дома. Да и все равно было бы бестактно войти в дом и смутить. Если же послать записку, то она, пожалуй, попадет в руки мужа, и тогда все можно испортить. Лучше всего положиться на случай. И он все ходил по улице и около забора и поджидал этого случая. Он видел, как в ворота вошел нищий, и на него напали собаки. Потом, час спустя, слышал игру на рояле, и звуки доносились слабые, неясные. Должно быть, Анна Сергеевна играла. Парадная дверь вдруг отворилась, из нее вышла какая-то старушка, а за нею бежал знакомый белый шпиц. Гуров хотел позвать собаку, но у него вдруг забилось сердце, и он от волнения не мог вспомнить, как зовут шпица. Он ходил и все больше и больше ненавидел серый забор и уже думал с раздражением, что Анна Сергеевна забыла о нем и, быть может, уже развлекается с другим. И это так естественно в положении молодой женщины, которая вынуждена с утра до вечера видеть этот проклятый забор. Он вернулся к себе в номер и долго сидел на диване, не зная, что делать. Потом обедал, потом долго спал. «Как все это глупо и беспокойно!» — думал он, проснувшись и глядя на темные окна. Был уже вечер. Вот и выспался зачем-то. Что же я теперь ночью буду делать? Он сидел на постели, покрытый дешевым, серым, точно больничным одеялом, и дразнил себя с досадой. Вот тебе и дама с собачкой. Вот тебе и приключения. Вот и сиди тут. Еще утром на вокзале ему бросилась в глаза афиша с очень крупными буквами. Шла в первый раз гейша. Он вспомнил об этом и поехал в театр. Очень возможно, что она бывает на первых представлениях, думал он. Театр был полон. И тут, как вообще во всех губернских театрах, был туман повыше люстры. Шумно беспокоилась галерка. В первом ряду перед началом представления стояли местные франты, заложив руки назад. И тут в губернаторской ложе на первом месте сидела губернаторская дочь в боа, а сам губернатор скромно прятался за портьеры, и видны были только его руки. Качался занавес, оркестр долго настраивался. Все время, пока публика входила и занимала места, Гуров жадно искал глазами. Вошла и Анна Сергеевна. Она села в третьем ряду, и когда Гуров взглянул на нее, то сердце у него сжалось, и он понял ясно, что для него теперь на всем свете нет ближе, дороже и важнее человека. Она, затерявшаяся в провинциальной толпе, эта маленькая женщина, ничем не замечательная, с вульгарной лорнеткой в руках, наполняла теперь всю его жизнь, была его горем, радостью, единственным счастьем, какого он теперь желал для себя. И под звуки плохого оркестра, дрянных обывательских скрипок, он думал о том, как она хороша. Думал и мечтал. Вместе с Анной Сергеевной вошел и сел рядом молодой человек с небольшими бакенами, очень высокий, сутулый. Он при каждом шаге покачивал головой и, казалось, постоянно кланялся. Вероятно, это был муж, которого она тогда в Ялте в порыве горького чувства обозвала лакеем. И в самом деле в его длинной фигуре, в бакенах, в небольшой лысине было что-то лакейски скромное. Улыбался он сладко, и в петлице у него блестел какой-то ученый значок, точно лакейский номер. В первом антракте муж ушел курить, она осталась в кресле. Гуров, сидевший тоже в партере, подошел к ней и сказал дрожащим голосом, улыбаясь насильно, «Здравствуйте». Она взглянула на него и побледнела. Потом еще раз взглянула с ужасом, не веря глазам, и крепко сжала в руках вместе веер и лорнетку, очевидно, борясь с собой, чтобы не упасть в обморок. Оба молчали. Она сидела, он стоял, испуганный ее смущением, не решаясь сесть рядом. Запели настраиваемые скрипки и флейта. Стало вдруг страшно. Казалось, что из всех ложь смотрит. Но вот она встала и быстро пошла к выходу. Он за ней, и оба шли бестолково, по коридорам, по лестницам, то поднимаясь, то спускаясь, и мелькали у них перед глазами какие-то люди в судейских, учительских и удельных мундирах, и все со значками, мелькали дамы, шубы на вешалках, дул сквозной ветер, обдаваясь запахом табачных окурков. И Гуров, у которого сильно билось сердце, думал, «О, Господи!» И к чему эти люди, этот

0: Я вам, Виктор, и всем нашим радиослушателям желаю никогда не унывать, желаю крепкого здоровья, радости. И просите всегда Господа о помощи, обращайтесь. И самое главное, верьте, что просимое получите, обязательно получите. И хотелось бы, чтобы прозвучала в нашей программе песня. Это дуэт с Валерием Петренко «Приходите в мой дом».
1: Замечательно. На этой оптимистической ноте мы с вами говорим до свидания, не прощаемся, может быть, через какое-то время. Вот, обязательно свяжемся с вами еще, потому что с такими, как вы, людьми хочется дружить. Вот я вам говорю до свидания и радиослушателям до свидания. Берегите себя, до новых встреч. Итак, в завершении песня «Приходите в мой дом» в исполнении нашей гости вместе с Валерием Петренко. Всем всего доброго. До свидания.

0: Я забуду обиды, я прощу даже то, что не стоит прощать.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты.

0: что не скажете худо никогда обо мне. Я закрою глаза, я обиды забуду, я прощу все, что можно и все, что нельзя.
1: Но другим никогда, никогда я не буду.

«Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС» авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: И грянул гром. Объявление на стене расплылось, словно его затянуло пленкой скользящей теплой воды. Экельс почувствовал, как веки, смыкаясь, на долю секунды прикрыли зрачки, но и в мгновенном мраке горели буквы. Акционерное общество «Сафари во времени». Организуем сафари в любой год прошлого. Вы выбираете добычу, мы доставляем вас на место, вы убиваете ее. Экельс судорожно глотнул. Мускулы вокруг рта растянули губы в улыбку, когда он медленно поднял руку, в которой покачивался чек на 10 тысяч долларов, предназначенный для человека за конторкой. «Вы гарантируете, что я вернусь из сафари живым?»
2: «Мы ничего не гарантируем», — ответил служащий, — «кроме динозавров». Он повернулся. «Вот мистер Трэвис, он будет вашим проводником в прошлое. Он скажет вам, где и когда стрелять. Если скажет не стрелять, значит не стрелять. Не выполните его распоряжение, по возвращении заплатите штраф, еще 10 тысяч. Кроме того, ждите неприятностей от правительства».
1: В дальнем конце огромного помещения конторы Экельс видел нечто причудливое и неопределенное, извивающееся и гудящее. Переплетение проводов и стальных кожухов, переливающийся яркий ореол, то оранжевый, то серебристый, то голубой. Гул был такой, словно само время горело на могучем костре, словно все годы, все даты летописей, все дни свалили в одну кучу и подожгли. Одно прикосновение руки, и тотчас это горение послушно даст задний ход. Экли вспомнил каждое слово объявления. Из пепла и праха, из пыли и золы восстанут, будто золотистые саламандры, старые годы, зеленые годы. Розы усладят воздух, седые волосы станут черными, исчезнут морщины и складки, все и вся повернет вспять и станет семенем. От смерти ринется к своему истоку. Солнце будут сходить на западе и погружаться в зарево востока. Луны будут убывать с другого конца. Все и вся уподобится цыпленку, прячущемуся в яйцо, кроликом, ныряющим в шляпу фокусника. Все и вся познает новую смерть. Смерть семени, зеленую смерть, возвращение в пору, предшествующую зачатию. И это будет сделано одним лишь движением руки. «Черт возьми!» — выдохнул Экельс. На его худом лице мелькали блики света от машины. «Настоящая машина времени!» Он покачал головой. «Подумать только! Закончись выборы вчера иначе! Я сегодня, быть может, пришел бы сюда спасаться бегством! Слава Богу, что победил Кейт! В Соединенных Штатах будет хороший президент!»
2: «Вот именно!» — отозвался человек за конторкой. «Нам повезло. Если бы выбрали Дойчера, не именовать нам жесточайшей диктатуры. Этот тип против всего на свете. Против мира, против веры, против человечности, против разума. Люди звонили нам и справлялись. Ну, шутя, конечно, а, впрочем... Дескать, если Дойчер будет президентом, нельзя ли перебраться в 1492 год?» Да только не наше это дело побеги устраивать. Мы организуем сафари. Так или иначе, Кейт президент. И у вас теперь одна забота – убить моего динозавра, – закончил фразу Экельс. Громогласный ящер. Отвратительнейшее чудовище в истории планеты. Подпишите вот это. Что бы с вами ни произошло, мы не отвечаем. У этих динозавров зверский аппетит. Экельс вспыхнул от возмущения. Вы пытаетесь испугать меня? По чести говоря, да. Мы вовсе не желаем отправлять в прошлое таких, что при первом же выстреле ударяются в панику. В том году погибло 6 руководителей и дюжина охотников. Мы предоставляем вам случай испытать самое чертовское приключение, о каком может только мечтать настоящий охотник. Путешествие на 60 миллионов лет назад и величайшая добыча всех времен. Вот ваш чек. Порвите его. Мистер Экельс долго смотрел на чек. Пальцы его дрожали. «Ни пуха, ни пера», — сказал человек за конторкой. «Мистер Трэвис, займитесь клиентом». Неся ружье в руках, они молча прошли через комнату к машине, к серебристому металлу и ракочущему свету. Сперва день, затем ночь, опять день, опять ночь, потом день, ночь, день, неделя, месяц, год, десятилетие, 2055 год, 2019, 1999, 1957, мимо, машина ревела. Они надели кислородные шлемы, проверили наушники. Экель скачался на мягком сиденье, бледный, зубы стиснуты. Он ощутил судорожную дрожь в руках, посмотрел вниз и увидел, как его пальцы сжали новое ружье. В машине было еще 4. Трэвис, руководитель сафари, его помощник Леспранс и 2 охотника, Биллингс и Крэмер. Они сидели, глядя друг на друга. А мимо, точно вспышки молний, проносились годы. «Это ружье может убить динозавра», – вымолвили губы Экельса. «Если верно попадешь», – ответил в наушниках Трэвис. «У некоторых динозавров 2 мозга. Один в голове, другой ниже по позвоночнику. Таких мы не трогаем. Лучше не злоупотреблять своей счастливой звездой. Первые 2 пули в глаза, если сумеете, конечно. Ослепили? Тогда бейте в мозг». Машина взвыла. Время было словно кинолента, пущенная обратным ходом. Солнце летели вспять. За ними мчались 10 миллионов лун. «Господи», – произнес Экельс, – «все охотники, когда-либо жившие на свете, позавидовали бы нам сегодня. Тут тебе сама Африка покажется Иллинойсом». Машина замедлила ход. Вой сменился ровным гулом. Машина остановилась. Солнце остановилось на небе. Мгла, окружавшая машину, рассеялась. Они были в древности. Глубокой-глубокой древности. 3 охотника и 2 руководителя. У каждого на коленях ружье, голубой вороненый ствол. «Христос еще не родился», — сказал Трэвис. «Моисей не ходил еще на гору беседовать с Богом. Пирамиды лежат в земле. Камни для них еще не обтесаны и не сложены. Помните об этом? Александр, Цезарь, Наполеон. Никого из них нет». Они кивнули. «Вот, Мистер Трэвис указал пальцем. Вот джунгли за 60 миллионов 2055 лет до президента Кейта. Он показал на металлическую тропу, которая через распаренное болото уходила в зеленые заросли, извиваясь между огромными папоротниками и пальмами. А это, объяснил он, тропа, проложена здесь для охотников компании. Она парит над землей на высоте 6 дюймов, не задевает ни одного дерева, ни одного цветка, ни одной травинки. Сделана из антигравитационного металла, ее назначение – изолировать вас от этого мира прошлого, чтобы вы ничего не коснулись. Держитесь тропы, не сходите с нее. Повторяю, не сходить с нее ни при каких обстоятельствах. Если свалите с нее, штраф, и не стреляйте без нашего разрешения. «Почему?» – спросил Экельс. Они сидели среди древних зарослей. Ветер нес далекие крики птиц, нес запах смолы древнего соленого моря, запах влажной травы и кроваво-красных цветов. Мы не хотим изменять будущее. Здесь, в прошлом, мы незваные гости. Правительство не одобряет наши экскурсии. Приходится платить немалые взятки, чтобы нас не лишили концессии. Машина времени – дело щекотливое. Сами того не знаем, мы можем убить какое-нибудь важное животное. Печугу, жука, раздавить цветок и уничтожить важное звено в развитии вида. «Я что-то не понимаю», – сказал Экельс. «Ну так слушайте», – продолжал Трэвис. «Допустим, мы случайно убили здесь мышь. Это значит, что всех будущих потомков этой мыши уже не будет, верно?» «Да. Не будет потомков, от всех ее потомков. Значит, неосторожно ступив ногой, вы уничтожаете не одну, и не десяток, и не тысячу, а миллион, миллиард мышей». «Хорошо, они сдохли», — согласился Экельс. «Ну и что?»
1: «Что?» — Трэвис презрительно фыркнул. «А как с лисами, для питания которых нужны были именно эти мыши? Не хватит 10 мышей, умрет одна лиса. 10 лисами меньше подохнет от голода лев. Одним львом меньше погибнут всевозможные насекомые и стервятники. Сгинет неисчислимое множество форм жизни. И пещерный человек умирает от голода. Уничтожьте одного человека, вы уничтожите целое племя, народ, историческую эпоху. Наступите на мышь, и вы оставите на вечности вмятину величиной с Великий каньон. Не будет королевы Елизаветы, в Вашингтон не перейдет Делавер. Соединенные Штаты вообще не появятся. Так что будьте осторожны. Держитесь тропы. Никогда не сходите с нее».
3: «Понимаю», — сказал Экельс. «Но тогда выходит опасно касаться даже травы?»
1: «Совершенно верно. Нельзя предсказать, к чему приведет гибель того или иного растения. Малейшее отклонение сейчас неизмеримо возрастет через 60 миллионов лет. Разумеется, не исключено, что наша теория ошибочна. Может быть, мы не в состоянии повлиять на время. Кто знает? Кто возьмется предугадать?
3: Мы не знаем, только гадаем.
1: И покуда нам неизвестно совершенно точно, что наши вылазки во времени для истории, гром или легкий шорох, надо быть чертовски осторожным. Эта машина, эта тропа, ваша одежда, вы сами, как вам известно, все обеззаражено. И назначение кислородных шлемов помешает нам внести в древний воздух наши бактерии.
3: Но откуда мы знаем, каких зверей убивать?»
1: «Они помечены красной краской», — ответил Трэвис. «Сегодня перед нашей отправкой мы послали сюда на машине Леспранса. Он побывал как раз в этом времени и проследил за некоторыми животными».
3: «Изучал их?»
1: «Вот именно», — отозвался Леспранс. «Я прослеживаю всю их жизнь и отмечаю, какие особи живут долго. Таких очень мало. Сколько раз они спариваются? Редко. Жизнь коротка. Найдя зверя, которого подстерегает смерть, под упавшим деревом или в асфальтовом озере, я отмечаю час, минуту, секунду, когда он гибнет.
3: Затем стреляю красящей пулей. Она оставляет на коже красную метку. Когда экспедиция отбывает в прошлое, я рассчитываю все так, чтобы мы явились минуты за две до того, как животное все равно погибнет. Так что мы убиваем только те особи, у которых нет будущего, которым и без того уже не спарится. Видите, насколько мы осторожны?
1: «Ну, если вы утром побывали здесь, — взволнованно заговорил Эглис, — то должны были встретить нас, нашу экспедицию. Как она прошла? Успешно? Все остались живы?»
2: Трэвис и Лесперанс переглянулись. «Это был бы парадокс, — сказал Лесперанс. — Такой путаницы, чтобы человек встретил самого себя, время не допускает. Если возникает такая опасность, время делает шаг в сторону. Вроде того, как самолет проваливается в воздушную яму. Вы заметили, как машину тряхнуло перед самой нашей остановкой? Это мы миновали самих себя по пути обратно в будущее. Но мы не видели ничего. Поэтому невозможно сказать, удалась ли наша экспедиция, уложили ли мы зверя, вернулись ли мы, вернее, вы... «Мистер Экельс, обратно живые?» Экельс бледно улыбнулся. «Ну, все», — отрезал Трэвис. «Встали». Пора было выходить из машины. Джунгли были высокие, и джунгли были широкие. И джунгли были навеки всем миром. Воздух наполняли звуки, словно музыка, словно паруса бились в воздухе. Это летели будто исполинские летучие мыши из кошмара, из бреда, махая огромными, как пещерный ствол, старыми крыльями птеродактили. Экельс, стоя на узкой тропе, шутя прицелился. «Эй, бросьте!» – скомандовал Трэвис. «Даже в шутку не цельтесь, черт бы вас побрал! Вдруг выстрелит!» Экельс покраснел. «Где же наш громогласный ящер?» Лесперанс взглянул на свои часы. «На подходе. Мы встретимся ровно через 60 секунд. И ради бога не прозевайте красное пятно. Пока не скажем, не стреляйте. Не сходите с тропы, не сходите с тропы!» Они шли навстречу утреннему ветерку. «Странно, — пробормотал Экельс, — перед нами 60 миллионов лет. Выборы прошли, Кейт стал президентом, все празднуют победу, а мы здесь. Все эти миллионы лет словно ветром сдуло, их нет. Всего того, что заботило нас на протяжении нашей жизни, еще нет и в помине, даже в проекте. «Приготовиться!» – скомандовал Трэвис. «Первый выстрел ваш, Экельс. Биллингс, второй номер. За ним Крэмер». «Я охотился на тигров, кабанов, буйволов, слонов, но, видит Бог, это совсем другое дело», – произнес Экельс. «Я дрожу, как мальчишка». «Тихо!» – сказал Трэвис. Все остановились. Трэвис поднял руку. «Впереди!» – прошептал он. «В тумане, там. Встречайте его королевское величество». Безбрежные джунгли были полны щебета, шороха, бормотания, вздохов. Вдруг все смолкло. Точно кто-то затворил дверь. Тишина. Раскат грома. Из мглы, ярдах в ста впереди, появился громогласный ящер. «Силы небесные!» — пролепетал Экельс. «Тссс!» Оно шло на огромных, лоснящихся, пружинящих, мягко ступающих ногах. Оно... на 30 футов возвышалась над лесом.
1: великий бог зла, прижавший хрупкие руки часовщика к маслянистой груди рептилии. Ноги – могучие поршни. Тысяча фунтов белой кости, оплетенные тугими каналами мышц, под блестящей морщинистой кожей, подобно кольчуге грозного воина. Каждое бедро – тонна мяса, слоновой кости и кольчужной стали. А из громадной вздымающейся грудной клетки торчали две тонкие руки. Руки с пальцами, которые могли подобрать и исследовать человека, будто игрушку. Извивающаяся змеиная шея легко вздымала к небу тысячекилограммовый каменный монолит головы. Разверстая пасть обнажала чистокол зубов кинжалов. Вращались глаза, страусовые яйца, не выражая ничего, кроме голода. Оно сомкнуло челюсти в зловещем оскале. Оно побежало, и задние ноги смяли кусты и деревья, и когти вспороли сырую землю, оставляя следы шестидюймовой глубины. Оно бежало скользящим балетным шагом, неправдоподобно уверенно и легко для десятитонной махины. Оно настороженно вышло на залитую солнцем прогалину и пощупало воздух своими красивыми чешуйчатыми руками. Господи! Губы Экельса дрожали. Да оно, если вытянется, луну достать может. Тссс! Сердито зашипел Трэвис. Он еще не заметил нас. Его нельзя убить. Экельс произнес это спокойно, словно заранее отметал все возражения. Он взвесил показания очевидцев и вынес окончательное решение. Ружье в его руках было словно пугач. Идиоты! И что нас сюда принесло? Это же невозможно! Молчать! Рявкнул Трэвис. Кошмар! Кругом! Скомандовал Трэвис. Спокойно возвращайтесь в машину. Половина суммы будет вам возвращена. Я не ждал, что оно окажется таким огромным, сказал Экельс. Одним словом, просчитался. Нет, я участвовать не буду. Оно заметило нас. Вон красное пятно на груди. Громогласный ящер выпрямился. Его бронированная плоть сверкала, словно тысяча зеленых монет. Монеты покрывала жаркая слизь. В слизи копошились мелкие козявки, и все тело переливалось, будто по нему пробегали волны, даже когда чудовище стояло неподвижно. Оно глухо дохнуло. Над поляной повис запах сырого мяса. «Помогите мне уйти!» сказал Экельс. Раньше все было иначе. Я всегда знал, что останусь жив. Были надежные проводники, удачные сафари. Никакой опасности. На сей раз я просчитался. Это мне не по силам, признаюсь. Орешек мне не по зубам. Не бегите, сказал Лесперанс. Повернитесь кругом. Спрячьтесь в машине. Да. Казалось, Экельс окаменел. Он поглядел на свои ноги, словно пытался заставить их двигаться. Он застонал от бессилия. «Экельс!» Он сделал шаг другой, зажмурившись, волоча ноги. «Не в ту сторону!» Едва он двинулся с места, как чудовище
3: с ужасающим воем ринулось вперед. 100 ярдов оно покрыло за 4 секунды. Ружья взметнулись вверх и дали залп. Из пасти зверя вырвался ураган, обдав людей запахом слизи и крови. Чудовище взревело. Его зубы сверкали на солнце.
1: Не оглядываясь, Экельс слепо шагнул к краю тропы, сошел с нее и, сам того не сознавая, направился в джунгли. Ружье бесполезно болталось в руках. Ступни тонули в зеленом мху. Ноги влекли его прочь. Он чувствовал себя одиноким и далеким от того, что происходило за его спиной. Снова затрещали ружья. Выстрелы потонули в громовом реве ящера. Могучий хвост рептилии дернулся, точно кончик бича, и деревья взорвались облаками листьев и веток. Чудовище протянуло вниз свои руки ювелира. Погладить людей, разорвать их пополам, раздавить, как ягоды, и сунуть в пасть, в ревущую глотку. Глыбы глаз очутились возле людей. Они увидели свое отражение. Они открыли огонь по металлическим векам и пылающим черным зрачкам. Словно каменный идол, словно горный обвал, рухнул громогласный ящер. Рыча, он цеплялся за деревья и валил их. Зацепил и смял металлическую тропу. Люди бросились назад, отступая. 10 тонн холодного мяса, как утес, грохнулись оземь. Ружья дали еще залп. Чудовище ударило бронированным хвостом, щелкнуло змеиными челюстями и затихло. Из горла фонтаном била кровь. Где-то внутри лопнул бурдюк с жидкостью, и зловонный поток захлестнул охотников. Они стояли неподвижно, облитые чем-то блестящим, красным. Гром смолк. В джунглях воцарилась тишина. После обвала зеленый покой. После кошмара утро. Биллингс и Крэмер сидели на тропе. Им было плохо. Трэвис и Лесперанс стояли рядом, держа дымящиеся ружья, и чертыхались. Экельс, весь дрожа, лежал ничком в машине времени. Каким-то образом он выбрался обратно на тропу и добрел до машины. Подошел Трэвис, глянул на Экельса, достал из ящика марлю и вернулся к тем, что сидели на тропе. «Оботритесь!» Они стерли со шлемов кровь и тоже принялись чертыхаться. Чудовище лежало неподвижно. Гора мяса, из недр которой доносилось бульканье, вздохи. Это умирали клетки. Органы переставали действовать, и соки последний раз текли по своим ходам. Все отключалось, навсегда выходя из строя. Точно вы стояли возле разбитого паровоза или закончившего рабочий день парового катка. Все клапаны открыты или плотно зажаты. Затрещали кости. Вес мышц, ничем не управляемый, мертвый вес, раздавил тонкие руки, притиснутые к земле. Колыхаясь, оно приняло покойное положение. Вдруг снова грохот. Высоко над ними сломался исполинский сук. С гулом он обрушился на безжизненное чудовище, как бы окончательно утверждая его гибель. Так. Лесперенс поглядел на часы минута в минуту. Это тот самый сук, который должен был его убить. Он обратился к двум охотникам. Фотография трофея вам нужна?
3: Что?
1: Мы не можем увозить добычу в будущее. Туша должна лежать здесь, на своем месте, чтобы ею могли питаться насекомые, птицы, бактерии. Равновесие нарушать нельзя. Поэтому добычу оставляют. Но мы можем сфотографировать вас возле нее. Охотники сделали над собой усилие, пытаясь думать, но сдались, тряся головой. Они послушно дали отвезти себя в машину. Устало опустились на сиденье. Тупо оглянулись на поверженное чудовище, немой курган. На остывающей броне уже копошились золотистые насекомые, сидели причудливые птицы-ящеры. Внезапный шум заставил охотников оцепенеть. На полу машины, дрожа, сидел Экельс. «Простите меня», — сказал он. «Встаньте!» — рявкнул Трэвис. Экельс встал. «Ступайте на тропу», — скомандовал Трэвис. Он поднял ружье. «Вы не вернетесь с машины, вы останетесь здесь!» Лесперенс перехватил руку Трэвиса. «Постой! А ты не суйся!» Трэвис стряхнул его руку. «Из-за этого подонка мы все чуть не погибли!» «Но главное даже не это!» «Нет, черт возьми, ты погляди на его башмаки! Гляди, он соскочил с тропы! Понимаешь, чем это нам грозит? Один бог знает, какой штраф нам прилепят! Десятки тысяч долларов!» «Мы гарантируем, что никто не сойдет с тропы! Он сошел! Идиот чертов! Я обязан доложить правительству, и нас могут лишить концессии на эти сафари! А какие последствия будут для времени, для истории?» «Успокойся! Он набрал на подошву немного грязи только и всего!» «Откуда мы можем знать?» — крикнул Трэвис. «Мы ничего не знаем! Это же все сплошная загадка!» «Шагомарш, Экельс!» Экельс полез в карман. «Я заплачу сколько угодно, 100 000 долларов. Трэвис покосился на чековую книжку и плюнул. «Ступайте. Чудовище лежит около тропы. Суньте ему руки по локоть в пасть. Потом можете вернуться к нам».
3: «Это несправедливо.
1: Зверь мертв, ублюдок чертов. Пули! Пули не должны оставаться здесь, в прошлом. Они могут повлиять на развитие. Вот вам нож. Вырежьте их».
3: Джунгли опять пробудились к жизни и наполнились древними шорохами, птичьими голосами. Экельс медленно повернулся и остановил взгляд на доисторической падали, глыбе кошмаров и ужасов. Наконец, словно лунатик, побрел по тропе.
1: 5 минут спустя он, дрожа всем телом, вернулся к машине. Его руки были по локоть красны от крови. Он протянул вперед обе ладони, на них блестели стальные пули. Потом он упал. Он лежал там, где упал, неподвижный. «Напрасно ты его заставил это делать», — сказал Лесперенс. «Напрасно. Об этом рано судить». Трэвис толкнул неподвижное тело. «Не помрет. Больше его не потянет за такой добычей». А теперь он сделал вялый жест рукой. «Включай. Двигаемся домой». 1492, 1776, 1812. Они умыли лицо и руки. Они сняли заскорузлые от крови рубахи, брюки и надели все чистое. Экис пришел в себя, но сидел молча. Тревис добрых 10 минут в упор смотрел на него.
3: «Не глядите на меня!» – вырвалось у Экриса. «Я ничего не сделал!»
1: «Кто знает!»
3: «Я только соскочил с тропы и вымазал башмаки глиной!» «Чего от меня хотите? Чтобы я вас на коленях умолял?»
1: «Это не исключено!» «Предупреждаю вас, Экис!» Может еще случиться, что я вас убью. Ружье заряжено.
3: Я не виноват. Я ничего не сделал.
1: 1999, 2000, 2055. Машина остановилась. Выходите, скомандовал Трэвис.
3: Комната была такая же, как и прежде. Хотя нет, не совсем такая же. Тот же человек сидел за той же конторкой. Нет, не совсем тот же человек и конторка, не та же.
1: Трэвис быстро обвел помещение взглядом. «Все в порядке?» – буркнул он. «Конечно, с благополучным возвращением». Но настороженность не покидала Трэвиса. Казалось, он проверяет каждый атом воздуха, придирчиво исследует свет солнца, падающий из высокого окна. «Окей, Экерс, выходите. И больше никогда не попадайтесь мне на глаза». Экерс будто окаменел.
3: «Ну, — поторопил его Трэвис, — что вы там такое увидели?»
1: Экерс медленно вдыхал воздух. С воздухом что-то произошло. Какое-то химическое изменение, настолько незначительное и неуловимое, что лишь слабый голос подсознания говорил Экерсу о перемене. И краски. Белое, серое, синее, оранжевое. На стенах мебели, в небе, за окном. Они... Да что с ними случилось? А тут еще это ощущение. По коже бегали мурашки, руки дергались. Всеми порами тела он улавливал нечто странное, чужеродное. Будто где-то кто-то свистнул свисток, который слышат только собаки. И его тело беззвучно откликнулось. За окном, за стенами этого помещения, за спиной человека, который был не тем человеком, у перегородки, которая была не той перегородкой, целый мир улиц и людей. Но как отсюда определить, что это за мир теперь? Что за люди? Он буквально чувствовал, как они движутся там, за стенами, словно шахматные фигурки, влекомые сухим ветром. Зато сразу бросалось в глаза объявление на стене. Объявление, которое он уже читал сегодня, когда впервые вошел сюда. Что-то в нем было не так. Акционерное общество «Софари во времени организуем». Софари в любой в год прошлого вы выбираете добычу, мы доставляем вас на место, вы убиваете ее. Экерс почувствовал, что опускается на стул.
3: Он стал лихорадочно скрести грязь на башмаках. Его дрожащая рука подняла липкий ком. Нет, не может быть. Из-за такой малости? Нет! На комке было отливающее зеленью, золотом и чернью пятно. Бабочка. Очень красивая. Мертвая. Из-за такой малости? Из-за бабочки? Закричал Экес. Она упала на пол. Изящное маленькое создание, способное нарушить равновесие, повалить маленькие костяшки домино, большие костяшки, огромные костяшки, соединенные цепью неисчислимых лет, составляющих время. Мысли Экеса смешались. Не может быть, чтобы она что-то изменила. Мертвая бабочка и такие последствия невозможно. Его лицо похолодело, непослушными губами он вымолвил: «Кто? Кто вчера победил на выборах?» Человек за конторкой хихикнул: «Шутите, будто не знаете. Дойче, разумеется, кто же еще? Уж не этот ли хлюпик Кейт? Теперь у власти железный человек». Служащий опешил: «Что это с вами?» Экельс застонал. Он упал на колени. Дрожащие пальцы протянулись к золотистой бабочке. «Неужели нельзя?» Молил он весь мир, себя, служащего, машину, вернуть ее туда, оживить ее. «Неужели нельзя начать все сначала? Может быть...» Он лежал неподвижно. Лежал, закрыв глаза, дрожа, и ждал. Он отчетливо слышал тяжелое дыхание Трэвиса. Слышал, как Трэвис поднимает ружье и нажимает курок.
4: И пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
5: Переход улицы Усиевича разрешен.
4: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
6: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
4: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
5: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
4: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
7: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
8: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим,

0: понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
1: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
2: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
3: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность. А именно это и требуется от современных мегаполисов.
4: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Актуальное интервью на Радио ВОС.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается интервью с руководителями проекта «Видимые возможности реализуемого автономной некоммерческой организации здесь». О проекте нам расскажут Дмитриева Ксения Михайловна, директор по развитию автономной некоммерческой организации «Здесь», руководитель проекта «Видимые возможности», Лизунова Диана Александровна, клинический психолог, и Воробьев Константин Олегович, юрист. Первый вопрос будет для Ксении Михайловны. Ксения Михайловна, расскажите, пожалуйста, почему благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» в рамках своей программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» учредил новые меры помощи в виде бесплатных дистанционных психологических и юридических консультаций? Почему были выбраны именно эти меры поддержки для незрячих?
3: Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» много лет уже поддерживает незрячих слабовидящих людей различными способами. И в 2023 году при инициативе фонда был организован такой проект, как проект социального воздействия «Видимые возможности». Этот проект вообще был направлен на трудоустройство и обеспечение занятости. И в рамках него у нас обязательной историей была такая вещь, что каждый участник, каждый герой проходит в том числе сначала психологическую оценку, а дальше в рамках проекта он мог воспользоваться поддержкой нашего клинического психолога Дианы Лизуновой. В рамках данного направления как раз было выявлено, что, во-первых, наши участники с инвалидностью по зрению не так часто обращаются к психологической поддержке, но она им очень нужна. И если человек вот может преодолеть вот этот первый барьер, прийти к психологу, то на самом деле такая поддержка, она очень сильно улучшает качество жизни, снимает тревожность. И сейчас в современной России, я думаю, это имеет такое двойное значение. С точки зрения юридических консультаций тоже мы поняли, что наши участники иногда не могут ответить на какие-то простые вопросы, такие как, например, оформить инвалидность, или какие-то более сложные. Могут быть это вопросы, связанные с жилищными какими-то историями. Могут быть вопросы с взаимоотношениями с работодателями. И мы знаем, что юридическая помощь в целом в направлениях некоммерческого сектора имеет место быть, да, то есть это не такая уникальная поддержка, но все-таки «Особый взгляд» — это программа, которая давно работает, и наша целевая аудитория, слушатели Радио ВОС, я думаю, хорошо о ней знают, и мы видим, что к нам все-таки незрячие слабовидящие люди имеют доверие к нашим специалистам, мы очень тщательно подбираем специалистов, с кем мы работаем, поэтому было решено ввести такие меры поддержки вот в этом году.
2: Диана Александровна, скажите, пожалуйста, каким образом незрячие могут получить меры психологической поддержки и кто из специалистов будет оказывать эти услуги? Как проходил отбор таких специалистов и имеют ли эти специалисты уже опыт взаимодействия с незрячими?
4: Добрый день, приветствую всех радиослушателей. Ну, по поводу самого формата оказания помощи в наш век информационных технологий, это разные варианты. Это консультации по сотовой связи, консультации в Зуме, в Максе, то есть в различных мессенджерах. Это, безусловно, обмен голосовыми сообщениями. То есть каждый получатель услуги выбирает наиболее понятный и доступный ему формат. Ну, а по поводу специалиста, наверное, поделюсь собственным опытом. Для меня вообще большая честь быть приглашенной в «Особый взгляд» и получить возможность продолжить помогать людям с инвалидностью по зрению. За плечами уже проект «Видимые возможности», который действовал у нас в Кузбассе. Как уже сказала Ксения, это проект сопровождаемого трудоустройства. Через меня прошло огромное количество людей, всех их помню. Со многими продолжаю общение в рамках именно психологической помощи. Ну и по поводу отбора, наверное, мое базовое образование психолого-педагогическое. Я много лет работала с детьми, подростками с особенностями в развитии. Ну, а далее уже получила образование клинического медицинского психолога и работаю в режиме кризисной психологии. Я оказываю психологическую поддержку людям в чрезвычайных ситуациях. Много лет уже, с 2005 года, являюсь консультантом программы экстренной психологической помощи Российского Красного Креста. Поэтому накопленный опыт, безусловно, помогает мне общаться с людьми. Я всегда говорю, что мы помогаем людям не с диагнозами, а с их психологическими проблемами. На самом деле, то, с чем обращаются люди, это общие человеческие психологические трудности. Ну и, конечно же, помощь в адаптации к диагнозу и принятии новой жизни.
2: Диана Александровна, сразу же хочу вам еще один вопрос задать. Сейчас среди незрячих появилась особая категория людей. Это ветераны специальной военной операции, которые потеряли зрение. Эти люди, кроме своих проблем со зрением, часто имеют и травматический опыт. Полезен ли будет этой категории людей этот проект?
4: Здесь я убеждена, что данный проект этим людям не просто полезен, а необходим. Так совпало, что 2 года назад я прошла отбор в Российский реестр психологов-специалистов по оказанию психологической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. И вот уже на протяжении 2 лет я работаю с этими людьми. В рамках сотрудничества с фондом «Защитники Отечества» они приходят к нам в центр, где я веду прием, и среди них есть люди, потерявшие зрение в том числе. И здесь работа, наверное, такая двойная. С одной стороны, это работа с посттравматическим стрессовым расстройством и с травмой по утрате зрения. Практически всегда это трудоспособные молодые люди. И для них, безусловно, это всегда огромный травматический стресс. И есть специальные инструменты в работе психолога, которые помогают этот опыт проработать, организовать систему поддержки. И, конечно же, помимо самих участников, мы еще выстраиваем эту систему поддержки с родными и близкими и консультирую их. Как помочь, как быть рядом, как помогать принимать и проживать чувства.
2: Константин Олегович, могли бы вы нам рассказать, с какими проблемами чаще всего сталкиваются незрячие в плане юридических вопросов? Может ли незрячий человек самостоятельно вести юридические дела или всегда необходима помощь близких?
5: Особо серьезной специфики, да, здесь нет. То есть люди, которые к нам обращаются, чаще всего поднимают вопросы, которые возникают в жизни каждого из нас. Да, это бытовые споры, защита прав потребителей, даже вопрос наследства. Действительно, есть отдельные ситуации, когда речь заходит о вопросах получения медицинской помощи, оформления инвалидности, и там появляются ситуации, которые требуют вот именно такого специфического понимания и поддержки в связи с тем, что многие процедуры, они сегодня не адаптированы, да, для людей незрячих, да, или с плохим зрением. Поэтому в целом можно сказать, что вопросы близки для каждого из нас, которые поднимают в консультациях, да, обращаясь к нам, подопечные. Но при этом можно сказать, что в каждом случае человек, который обращается за помощью, он самостоятелен. Да. На каждой консультации я общаюсь непосредственно с человеком. Он показывает иногда даже то, как он видит ситуацию, что он предпринимает уже. Да. И в этом плане хочется выделить, наверное, такую независимость людей, да, в этом вопросе. И то, что, наверное, больше всего удивляет, да, их готовность самостоятельно вести дела, да, и понятно, что в некоторых ситуациях возникает необходимость помощи там, в связи с подписанием документов, да, каких-то помощников, близких людей, да, но при этом настойчивость людей, их смелость, да, она восхищает, и каждый раз понимаем, что здесь большая воля и большое желание, да, получать все те гарантии, всю ту поддержку, которая должна предоставляться там государством, другими организациями, да, в полном объеме.
2: Мы убеждены, что этот проект будет иметь положительный эффект для незрячих людей. Но, Ксения Михайловна, могли бы вы поделиться с нами планами на то, какие же результаты будут оценены как успешность этого проекта и сколько в общем людей могут получить помощь в рамках данного проекта?
3: В вопросах адресной поддержки оценка всегда очень, конечно, субъективна. Мы здесь говорим о людях. И каждый человек по-своему оценивает, насколько ему помогла та или иная поддержка. Но так как мы видим результаты, ну вот внутри, например, проекта «Видимые возможности», когда человек имел, например, барьер не использовать белую трость, потому что стеснялся инвалидности, и после поддержки психолога начал ее использовать. Когда человек имел барьер вообще выходить на улицу, считал, что он стал никому не нужен, и после этого он начал, например, обращаться к работодателям, искать самостоятельно работу. Все эти, кажется, нюансные и маленькие детали — это то, что может оценить, конечно, сам наш участник, получатель этой услуги. И поэтому мы себе целей вот каких-то таких, которые можно описать, да, кроме как количеством, пока не ставим. Для продуктов всех, которые предлагают услуги социальные, особый взгляд всегда был, есть и будет. Само наличие заявок на эту поддержку доказательством того, что она нужна. То, что такой поддержки может быть не слишком много в России, и то, что особый взгляд может действительно дополнить ту социальную поддержку, которая у нас в стране уже имеется. В этом году мы запустили в тестовом режиме юридическую психологическую поддержку. У нас есть лимит на год. Он не такой большой. Там это, по-моему, около 150 консультаций мы запланировали. Но особый взгляд рассматривает увеличение этой заявочной кампании и рассматривает расширение поддержки в любом случае. Поэтому можно сказать, что в этом году мы смотрим. Для нас также очень важно, чтобы все, кто услугу получают, оставляли отзыв, как раз чтобы мы видели, а что конкретно он считает полезным в том, что мы дали. Он также, этот человек может написать, что ничего не было полезно, но пока такого не было, да. У Константина уже состоялось достаточно много консультаций, каждый человек оставляет вот этот самый отзыв, который нам показывает, с какими как раз непосредственно проблемами, задачами люди обращаются. Мне кажется, вот об этом, может быть, тоже интересно сегодня в рамках нашего эфира поговорить, да, чтобы люди понимали, с каким вопросом, в принципе, можно обратиться. Касательно психологической помощи, конечно, мы понимаем, что длительная терапия — это дорогостоящая история, и мы в рамках программы «Особый взгляд» пока здесь не совсем можем, да, такую совсем длительную терапию оказывать. Но в рамках тех консультаций, которые запланированы, в том лимите на одного человека, который запланирован, мы можем, тем не менее, оказать вот эту первичную помощь. Бывают ситуации, когда Диана Александровна направляет человека к психиатру, да, или к другим специалистам. То есть это достаточно широкая поддержка. Мы смотрим вообще на человека комплексно, потому что иногда, конечно, обращение к нашим специалистам недостаточно. И на наш взгляд, вот это снижение, наверное, стресса, снижение фона тревожности, разрешение каких-то бытовых жизненных ситуаций, конфликтов в семье и вообще создание такой экосистемы, в которой человек не один, вот это и самый главный социальный эффект, на мой взгляд.
2: Диана Александровна, расскажите тогда, с какими же вопросами часто обращаются наши незрячие люди и с какими вопросами можно обращаться для психологической помощи. Ну и, конечно, мы попросим вас дать несколько рекомендаций нашим радиослушателям, что нужно делать, чтобы поддерживать хотя бы минимальный какой-то баланс своего психологического благополучия.
4: По поводу вопросов, как я уже сказала, и как уже проговорила Ксения, они такие общечеловеческие, есть специфические, которые связаны как раз с периодом принятия диагноза. Все зависит от ситуации. Если человек только недавно столкнулся с утратой зрения, он переживает массу чувств. И тут, конечно, психолог, к сожалению, не может дать волшебную таблетку или волшебную палочку, которая каким-то уникальным таким способом позволит эти чувства исключить. Психолог помогает эти чувства принять в себе, прожить и не провалиться в эту пучину депрессии, горя, пройти все эти стадии принятия диагноза, быть рядом, организовать систему поддержки, работать с родными и близкими. Также очень много вопросов, и Ксения тоже их уже обозначила, это как раз барьеры в использовании белой трости, в самостоятельном выходе на улицу, когда есть определенные ограничения, убеждения, что у меня не получится, я не смогу, я упаду, есть много страхов. А также это работа с фоновой тревогой. Есть множество инструментов в работе психолога, которые помогают вот эту тревогу понизить и улучшить качество жизни. Это стрессовые ситуации, это конфликтные ситуации дома, конфликтные ситуации с детьми, с супругом, то, с чем обращаются, в общем-то, все люди. И иногда мы начинаем с решения одних вопросов, и в ходе уже серии консультаций всплывают и другие. Ну, если говорить о поддержании своего ментального здоровья, это та база, которая необходима каждому человеку абсолютно. Это так же, как двигательная активность, правильное питание, здоровый сон. Да, стрессовые ситуации случаются с каждым из нас. Человек, который столкнулся с утратой зрения, для него стрессовых ситуаций намного больше. Они иногда приобретают и острый, и хронический характер. Как себя поддержать, как не утонуть в этой пучине? Ну, несколько таких, наверное, базовых советов, что ли, рекомендаций. Психологи приняты, что советов не дают, но рекомендовать могут. Во-первых, это прослушивание полезного контента, то есть аудиокниги, которые в доступе, причем и по психологии в том числе, сейчас с этим проблем нет. Это выполнение рутинных задач и не задумываться о том, что же будет завтра, а выполнять задачи сегодняшнего дня, соблюдать режим дня. Это заземляет, это успокаивает, это дает опору. Это дыхательные упражнения, про которые мы все прекрасно знаем, но почему-то забываем в самых нужных ситуациях. Самая простая из них, я всегда говорю, легко запомнить, это дыхание по квадрату. Сделали вдох, небольшая задержка дыхания, выдох и вновь задержка. Можно даже провести эксперимент. У каждого из нас есть современные гаджеты, смарт-часы, которые показывают, фиксируют уровень стресса. И вот после нескольких таких циклов он падает, проверенный на себе, на своих близких, действительно работает. Физическая активность. Вообще доказано, что физические упражнения, они по эффективности уже даже превышают действие антидепрессантов. Это даже пятиминутная прогулка на воздухе, послушать птицы, ощутить запахи улицы, звуки улицы услышать. Это тоже переключение. То есть работает другая доминанта. Это наша физиология, это работа нашего мозга. Безусловно, это организация системы поддержки, это социальная активность, вот эти чаты, которые сейчас есть, сообщество, это общение с близкими, когда есть возможность проговорить свои чувства и принять их, и прожить. Ну и, конечно же, я всегда призываю не опасаться обращаться за профессиональной помощью. Когда понимаешь, что поддержки близких недостаточно, им тоже очень сложно, тогда нужно обращаться к психологу, который имеет компетенции, имеет опыт и который будет рядом на всех этапах проживания острого стресса и поможет выстроить систему поддержки.
2: Константин Олегович, какие рекомендации вы можете дать в юридическом плане?
5: Главная рекомендация здесь – это не подписывать документы, не совершать сделки, смысл которых вот доподлинно, да, не проверен, не понятен человеку в конкретный момент. Потому что часто возникают злоупотребления, да, люди могут воспользоваться ситуацией. Здесь важно не стесняться, сделать паузу, да, запросить документы в том формате, который будет удобен для восприятия. Да, это может быть электронный текст, который можно там прочитать с помощью экранного доступа, да, программы или в аудиоформате его воспроизвести. Помимо этого, если тоже есть какие-то сомнения, всегда лучше профилактически, да, запросить там мнение близкого человека, юриста, да, тоже в лучшем случае, хотя не всегда, понятно, есть возможность. При этом, конечно, когда мы говорим о важных сделках, да, это все, что связано с кредитами, с крупными платежами, какими-то наследственными вопросами, да, то здесь, конечно, тоже лучше на всякий случай обращаться к специалисту, чтобы гарантировать соблюдение интересов человека и отсутствие каких-то злоупотреблений. Вот. Также можно рекомендовать оформить доверенность, да, на человека, которому вы доверяете, причем с конкретными полномочиями. Да. То есть вы сами можете выбрать, какие договоры он может заключать в вашу пользу, да, или с распоряжением каким-то имуществом, на которое вы дадите согласие. Да. При этом за вами в любой момент сохраняется возможность эту доверенность отменить, да, и тоже свои интересы гарантировать. Вот это такая может быть юридическая страховка, да, в плане ситуации, когда интересы человека, да, они могут как-то пострадать, уязвимое положение, да, может вызвать злоупотребление. Но самая надежная здесь рекомендация и гарантия – это, конечно, стараться профилактически еще на момент заключения каких-то договоров обратиться к специалисту, если вы понимаете, что вопрос серьезный, да, чтобы исключить в дальнейшем и споры, и заранее максимально обеспечить свои интересы.
2: Что-то еще о проекте, о помощи незрячим хотели бы сказать?
3: Я бы хотела акцентировать внимание на то, что к нам могут подавать заявки не только люди с инвалидностью, но и их близкие. Мамы, папы, жены, дети. Потому что это тоже референтная группа, которая живет, влияет и тоже имеет те же самые проблемы. Иногда является опекуном человек с инвалидностью. И поэтому хотелось бы рассказать именно об этом, что близкие люди тоже могут обращаться. Также хотела напомнить, что заявки принимаются на портале «Особый взгляд», раздел «Помощь», и там есть такой еще подраздел «Практические занятия», и вы там можете найти помощь по психологической и юридической поддержке. На данный момент наши специалисты присутствуют в этом интервью, то есть это лично Константин и лично Диана проводят эти консультации. В дальнейшем планируется привлечение других специалистов по росту заявок. Но на данный момент вы можете доверять тем людям, кого вы сегодня уже услышали. Это действительно большие специалисты. Наверное, еще прорекламирую Константина, что он ведет отдельный телеграм-канал, название которое Константин, озвучите, пожалуйста, сами.
5: Юридический минимум НКО.
3: Юридический минимум НКО, да, то есть я об этом говорю, потому что мы понимаем, что действительно мы живем в век информации, и все нужно проверять, в том числе и то, какие специалисты вам оказывают поддержку. Поэтому мы за своих специалистов отвечаем, а заявки только на портале «Особый взгляд». Это все бесплатно, сугубо бесплатно, и приглашаем к участию.
2: Спасибо большое. Надеюсь, что наши радиослушатели, которым это необходимо, будут обращаться за помощью. Для наших радиослушателей я напоминаю, в эфире прозвучало интервью с руководителями проекта автономной некоммерческой организации «Здесь». Проект «Видимые возможности». Слушайте Радио ВОС.
6: В эфире Радио ВОС звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». В Минске 16 мая прошел второй республиканский молодежный форум Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Сегодня в нашей организации состоит около 15% молодых людей от 18 до 40 лет, и политика товарищества в последние годы направлена на активное привлечение и расширение количества инициативных и деятельных юношей и девушек в ряды Белтиза. Именно в них заложены перспективы и будущее, сплоченность и поддержка друг друга, а также дальнейшее развитие движения людей с нарушениями зрения в нашей стране. В нынешнем году основными темами молодежного форума стали трудоустройство молодежи с инвалидностью по зрению, искусственный интеллект и современные технологии в жизни незрячего человека, лайфхаки из жизни незрячих родителей. Насколько это все актуально для молодых белтизовцев, которых, к слову, собралось со всех уголков Беларуси больше 100 человек, чего они ожидали от встречи, как попали к нам и чем привлекательна для них эта организация. Обо всем этом поговорили с ними перед началом мероприятия.
7: Меня зовут Лохачев Артем Сергеевич, работаю в Минске, живу тоже в Минске.
8: Сколько вам лет?
7: 22. Я учился в Жаминковской специальной общеобразовательной школе-интернат. Я сам с Брестской области, с города Солино.
8: Кем вы работаете?
7: Специалист в отделе системного администрирования и эксплуатации ЛВС, организация ООО «Белэнерсбанк». Интересная тема для меня – это трудоустройство молодых инвалидов по зрению. Поскольку я сам столкнулся с проблемами трудоустройства, к сожалению, это очень сложно. Инвалидам куда-либо устройств, как не в нашей организации по белтистам, светоприбор и так далее. Перспектив на заводе, к сожалению, никаких не вижу.
8: А как вы трудоустраивались, помог ли как-то белтист вам в свое время?
7: Нет, больше колледж помог. Я заканчивал колледж цифровых технологий по специальности техник-программист. Очень долго искали работу, в принципе, куда можно было устроиться. Никто не хочет брать инвалидов. Либо связываться с отработкой, то, что нужно отработать 2 года, либо, если слышат, что инвалид, желают удачи и говорят, продолжайте искать. Возможно, у вас все получится.
8: Как вы давно в Билтизе, расскажите?
7: Я со школы в Билтизе с 2020 года. Мне помогла организация, когда я поступал. То есть они мне подсказывали, консультировали, обучали по некоторым темам и так далее.
8: Эта организация, направлена ли она вот сегодня на молодежь? Как вообще в целом вы оцениваете?
7: Думаю, что да. Ну, как бы хотелось каких-нибудь больше активностей. Мне интересно больше сфера IT. То есть какие-нибудь обсуждения, развитие технологий для незрячих, слабовидящих людей, для помощи им в быту, в жизни и так далее.
9: Меня зовут Щетинина Виктория Владимировна, я из города Гродно, мне 25 лет, отучилась на массажиста, работала в детской больнице, в данный момент в декрете с ребенком. С Билтизом знакома со школы.
8: Изменилась ли это как-то организация за эти годы?
9: Каждый год она становится лучше и лучше, больше каких-то поездок куда-то, обновляются мероприятия.
8: В чем вам интересно участвовать?
9: Мне больше нравится участвовать в шашках, также в конкурсах по реабилитации. Но вот сейчас меня пригласили на форум молодежный. Я здесь впервые.
8: Чего ожидаете от этого мероприятия?
9: Узнать для себя что-то новое, пообщаться с другими людьми, познакомиться, обменяться опытом с молодыми родителями, как они воспитывают детей. Потому что информации не так уж и много. Я что-то узнавала больше от зрячих родителей, чем от незрячих родителей. Что-то сама в свою жизнь внедряла, когда стала уже мамой. Такой информации недостаточно, я считаю, много в наше время.
8: И хотелось бы, наверное, чтобы это тоже были какие-то мастер-классы, да?
9: Может, мастер-классы, может, даже встречи с незрячими родителями, обмен опытом. Можно и онлайн, можно и офлайн. Это уже как будет удобно, но если что-то показать наглядно, то, наверное, было бы лучше офлайн.
8: Как вы считаете, хорошо ли сегодня Билтиз известен среди молодых людей?
9: Я считаю, да, что он хорошо известен, потому что в Билтизе достаточно много молодых людей. И пускай молодежь вступает. Это интересно и познавательно, и помощь тоже. Реабилитация от Билтиза есть. Когда я потеряла зрение, то он мне очень помог реабилитироваться, выучить маршруты, самостоятельно научиться передвигаться с тростью, стать более открытой, не стесняться публики.
8: Хотя проблемы со зрением у вас были с детства?
9: Да, были с детства, но я не сразу начала пользоваться тростью. Я начала пользоваться тростью примерно 5 лет назад, когда потеряла зрение.
6: Далее у нашего микрофона оказалась Анастасия Лапо из Могилева.
10: Тут многие уже сколько раз ездили, я первый. Будет интересно, пока не знаю, чего ждать, но все опыт. Сплочать нас всех нужно. И вот такие вот мероприятия, они как раз-таки способствуют сплочению, потому что мы люди особенные. Но это хорошо, что у нас есть такая организация, внутри которой нам всем немножко проще. От бытовых вопросов до работы. Поэтому даже с третьей группой мне было сложно найти работу. Я училась в Шкловской школе-интернат. Теперь я работаю на унитарном предприятии «Тифлос». Я инструктор-методист по социально-трудовой реабилитации инвалидов по зрению. Тут мне помогли очень хорошо. Мало мероприятий, именно направленных на людей с ограничениями какими-то определенными, ну и по зрению в том числе. Людям банально нечем заняться в свободное время.
11: Меня зовут Юрий Бондарович, я приехал из Гродно. Я по профессии музыкант, в Билтизе я уже с 18 лет, мне сейчас 31, ну 13 лет уже получается. Я вот на подобном мероприятии, форуме впервые, и я так полагаю, что они важны, потому что обсуждать вот проблемы насущные, что касается именно непосредственно молодежи с проблемами со зрением. Во многих вот учреждениях образования нету интеграции именно не в общении, а в учебе. Мы сами себе предоставлены, потому что система образования она не предназначена для того, чтобы обучать незрячих вот в нашей стране. И это вот есть в этом проблема, особенно в вузах. Как бы в колледже еще попроще чуть-чуть, а вот в вузах система на сама по себе образования, видите, она вообще вот не налажена, не настроена. И вот нам вот в каких-то моментах тяжело. Я пожелал бы вообще всем вот участникам этого форума, ребятам, которые помладше, чем я, и моим ровесникам, не отчаиваться, делать в жизни то, что вот нравится, и в целом получать от жизни удовольствие, потому что это самые лучшие годы в жизни. Не надо их растрачивать там, на депрессии, на какие-то вот переживания касаемо именно там, инвалидности, я вот это имею в виду. И развиваться, конечно же. читать книги, смотреть фильмы, слушать музыку, общаться с друзьями, заводить отношения личные, развиваться физически. Потому что это самые лучшие годы, повторюсь, и не надо их растрачивать на какие-то ненужные вещи.
12: Меня зовут Хмелевская Анна. Я сама из постав сейчас учусь, живу в Минске, в Минском государственном медицинском колледже на массажистку.
13: Сколько вам лет?
12: 20. Я училась в обычной школе, и вот с специализированным обучением столкнулась только вот в колледже.
13: Среди ваших одногруппников есть ли члены БелТИС вот сегодня, да, и много ли таких людей?
12: Ну, именно моей группе нету.
13: Вы единственная?
12: Да.
13: Как давно вы в БелТИСе?
12: С прошлого года, вот как переехала в Минск, вступила.
13: Почему вы вступили в БелТИС, расскажите, да, что было главной причиной?
12: Само собой получилось, как-то все вступили, из знакомых просто вот друзей.
13: А что вы на тот момент знали о БелТИСе?
12: Честно, очень мало, потому что даже в городе родном, хоть организация есть, но про нее как-то очень мало информации. Не очень увлеченные в родном городе были представители БелТИСа, так что какого-то особого эффекта от этого не было. Но тут решила все-таки попробовать, а вдруг?
13: Никогда вы не обращались в БелТИС за какой-то помощью, возможно?
12: Нет.
13: Может быть, для обучения чего-то, потому что много достаточно услуг предоставляет БелТИС, в том числе информационной помощи молодым людям.
12: Я про эти услуги сильно не знала. У нас такое положение, что приходится справляться с очень большим количеством бытовых моментов, так что и не обращалась. Я больше как-то сама.
13: Почему было интересно вот сегодня приехать, да, на молодежный форум БелТИСа?
12: Ну, позвали, как бы посмотреть, что вообще происходит. Движ — это всегда хорошо. Зачем отказываться, если можно хорошо провести время, особенно со знакомыми?
13: Что бы хотелось, вот, да, чтобы какие мероприятия были в БелТИСе, каких мероприятий было больше? Вот?
12: Что они направлены на творчество.
13: Вы сами увлекаетесь, да, творчеством? Ну, немножко расскажите о своих увлечениях.
12: Я немножко писатель, так что что-нибудь вот в этом роде было бы интересно. Может, чтобы было как-то больше направленного как вовне, то как-то оно все в БелТИСе более между своими, между собой получается. Из-за этого люди, которые вот вне всей этой тусовки, они очень мало знают про все происходящее. Чтобы как-то было более, ну не то что публично, но чтобы какой-то просвет работы заниматься для людей, которые не сталкиваются никогда с слабовидящими, незрячими. Чтобы на улице люди нас не пугались, грубо говоря.
13: Бывало и такое?
12: Ну, это очень большое преувеличение, но в целом да. То есть сразу начинает теряться, а как, что помочь, а как, вот как, и все. Иногда помощь хуже, чем если бы просто прошли мимо.
13: Вот вам, как нашей молодежи, да, что хотелось бы сегодня улучшить в БелТИСе?
12: Это очень сложный вопрос. Ну, то есть, вот если брать из проблем, которыми я сталкиваюсь, это отсутствие жилья во время выхода на отработку, чтобы как-то могли помогать вот людям в моей же ситуации с таким, чтобы не было проблемы найти подходящую квартиру, придумать, как добираться, чтобы как-то тоже способствовали, помогали.
6: Говорит председатель Гомельской областной организации БелТИС Игорь Евдоченко.
14: Был на прошлом форуме 2 года назад. К сожалению, не получилось поучаствовать в сплаве, который был в прошлом году, а вот именно на собрании, на уставном, там, где и учредили данный формат 2 года назад, я присутствовал. Мы, каждый в своей областной организации, общаемся. У нас есть свои группки по интересам, свои какие-то общие увлечения. Но мы не общаемся в рамках республики. И вот как раз-таки республиканское молодежное движение, очень хорошо, что оно позволяет собраться всем нашим организациям, обменяться актуальным опытом, и чтобы наши молодые люди, ну и я в том числе, познакомились с другими молодыми людьми из других регионов. Сейчас очень распространенная проблема, их достаточно много, но самая распространенная – это гиперопека. Это когда наших молодых потенциальных членов ООО БелТИС родители очень сильно опекают. И в результате такие молодые люди, которые уже не совсем молодые, которым и по 25, и по 30 годиков есть, они сидят дома, опекаемые родителями, ничего не знают, ничего не умеют и ничего не хотят. И наша задача, и нашего молодежного движения, и нашей организации как-то сломить вот эту негативную тенденцию и привлечь наших потенциальных новых участников, наше новое поколение. Поскольку хотелось бы, чтобы наша организация продолжала свое существование, чтобы численность не падала, чтобы средний возраст членов нашей организации не рос, а наоборот уменьшался, поскольку молодежь — это всегда стремление точно к чему-то новому. Я читал программу, поэтому на сегодняшнем форуме будут подниматься очень актуальные вопросы в плане трудоустройства, в плане современных технологий, искусственный интеллект. Я тоже в этом немножко понимаю, поэтому это очень актуально. Ну и будем объединять, развивать и приумножать.
6: Татьяна Сацук, слесарь механосборочных работ столичного предприятия «Светоприбор» в системе «Белтис» с 2017 года, прошла путь от начинающей сотрудницы до человека, на которого сегодня равняются молодые работники завода. Учится в университете, стала одним из главных незрячих тестировщиков навигационной системы «Кропки», проявляет себя творчески. На форум ее пригласили в качестве одного из спикеров пленарного заседания «Обучение и трудоустройство молодежи с инвалидностью по зрению, вызовы и возможности».
15: Сегодня я буду рассказывать про студенческую жизнь, про свои достижения, но от форума ожидания улучшения возможностей незрячих людей. Я думаю, что когда молодежь объединяется, когда мы высказываем в таком формате свои идеи, свои пожелания, то, что мы видим, сталкиваясь с различными ситуациями, и когда нас слышат, мы можем больше. Одним из барьеров считается поступить. Именно те проблемы, которые встречаются перед тем, как дойти до университета, это очень головная боль, из-за которой я у нас в Беларуси не учусь, я учусь в Российской Федерации. Барьеры чаще всего — это тоже психологические барьеры, потому что в университетах не подготовлен материал для обучения людей с ограниченными возможностями. Но на своем опыте могу сказать, что это возможно, это реально. Если будет спрос, то я думаю, нас услышат и дадут такую возможность, как доступ к учебникам, к лекциям, потому что сейчас в связи с нейросетями, с этими возможностями, люди боятся, особенно учителя, когда записывают их голоса, потому что потом это можно использовать, ну, к сожалению, в мошеннических целях. Вот у меня репетитор, она была против записи наших уроков на диктофон, потому что она боялась, что это куда-то может пойти, не то, что я отправлю, а вообще в целом. Ну, это является на самом деле, и я понимаю, большой проблемой в теперешнее время. Но все можно сделать в электронном виде. У нас сейчас большие возможности. Главное — найти эти возможности. Я всегда с детства была борцом за свою жизнь, за свои достижения. Поэтому это внутри меня. Я не люблю опускать руки. И любые проблемы, которые возникают на моем жизненном пути, я иногда делаю шаг назад, чтобы сделать 3 шага потом вперед, найти возможность реализации. Да, в моей жизни были люди, которые меня вдохновляли идти дальше и достигать, и не останавливаться. Я пожелаю всем участникам форума не бояться реализовывать свои идеи. Главное — трезво смотреть на свои возможности. И все получится.
6: Специальным гостем 2-го молодежного форума стала начальник отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых Мария Арнопольская.
16: Расскажите, как у вас налажена работа с молодежью?
17: У нас есть молодежное движение во Всероссийском обществе слепых. Это как раз главная задача отдела по работе именно с молодыми инвалидами по зрению и развитие молодежного движения. Молодежное движение входят у нас ребята активные, целеустремленные, которые хотят вовлекать, развивать молодежное движение. И все это основано на советах по делам молодежи при региональных организациях. У нас почти в каждой региональной организации есть такие советы молодежные, и во главе этих советов стоит совет по делам молодежи при Центральном правлении Всероссийского общества слепых.
16: Много ли людей сегодня, да, вот задействованы в этих советах, вступают в эти сообщества молодежные? Расскажите, и быстро ли, да, вот вы их можете привлекать?
17: Конечно, трудности есть, я думаю, так же, как и у вас в Республике Беларусь, такая же сложность с привлечением молодежи. Ребята не всегда хотят идти в общество, но мы стараемся максимально предложить им какие-то активности, возможности для развития, чтобы было им интересно, чтобы они приходили не только сами, но и приводили друзей. То есть стараемся вовлекать всеми силами.
16: Что дает больше эффект из того, что вы перечислили?
17: Я думаю, в первую очередь, это общение, конечно же, со сверстниками. Это какие-то новые возможности, в первую очередь, образовательные, развлекательные, досуговые, да, развитие в культуре, в спорте. То есть какие-то, давайте скажем, скажем так, плюшки, да, за которые молодежь готова идти и двигаться вперед к развитию и совершенствованию. Мы стараемся всегда работать и с детьми, со школьниками, которые имеют нарушение зрения. Проводим профориентационные мероприятия, детские фестивали, там, например, интеллектуальные игры тоже для школьников. То есть за школьниками мы всегда следим, поддерживаем их, и также работаем и с родителями данных ребят.
16: Какие категории людей сложнее всего привлечь в молодежное сообщество? И как справляетесь?
17: Наверное, всех сложнее привлечь ребят уже после вот 18 лет. Они иногда бывают, когда студенты очень заняты, очень загружены. Но потом, когда заканчивают учебное заведение и ищут работу, чаще всего они приходят во Всероссийское общество слепых, потому что им нужна помощь и поддержка. И вот тут мы вот стараемся их как-то отслеживать, работать с ними, чтобы они приходили, чтобы они вступали во Всероссийское общество слепых, могли себя реализовать в нем. На мой взгляд, только такой точечный подход, он самый эффективный.
16: Расскажите, есть ли у вас подобные мероприятия, как молодежный форум, на котором сегодня мы с вами встретились? Вообще, какие мероприятия вот подобного уровня стараетесь проводить?
17: Да, конечно, у нас есть подобные мероприятия. Есть мероприятия всероссийского масштаба. Всероссийский молодежный форум проходит у нас с 2010 года. Он проходит каждые 2 года. В этом году он также будет в Перми. И мы очень надеемся, что представители Республики Беларусь своей делегации посетят наш молодежный форум. Также у нас проходят региональные форумы, то есть это уже более мелкий масштаб, да, но всероссийский тоже обязательно раз в 2 года мы проводим.
16: Какая программа, да, каким наполнением стараетесь радовать всю вашу молодежь?
17: Обычно форум всероссийский у нас проходит в несколько дней, там от 3 до 5 дней. Всегда мы в программу закладываем образовательную часть, потому что это очень важно, новые знания всегда дают возможность для развития. Также мы всегда обращаем внимание на реабилитационную часть, какие-то даем ребятам технические средства реабилитации, о технических средствах реабилитации рассказываем, об искусственном интеллекте, да, это сейчас очень модное направление.
16: Обязательная тема, наверное.
17: Обязательная тема, да. Ну и, конечно, у нас есть и творческие мероприятия, и интеллектуальные, то есть мы пытаемся дать ребятам по максимуму посмотреть на этот мир, чтобы они могли взять то, что им действительно нужно.
16: Количество участников растет вот с годами?
17: Ну, последний, вот, получается, в 2024 и в этом году, в 2026, у нас по количеству участников 100 человек, потому что квот у нас нормированная, регионов очень много, и, конечно, всем хочется поучаствовать, но тут есть некоторые ограничения, и физически, да, иногда невозможно сделать огромным форум, поэтому едут самые лучшие из лучших.
16: Даже отбор какой-то, да, происходит, в общем-то?
17: Да, конечно, едут активные самые ребята, которые уже что-то из себя представляют и хотят повысить свои навыки и знания.
16: Почему вам было интересно приехать вот сегодня к нам на форум? И есть ли какие-то у вас со своей стороны задачи?
17: На мой взгляд, это очень интересно всегда посещать мероприятия коллег. А тут еще мероприятия все-таки международного уровня, да, не будем скрывать. Это очень важно посмотреть, как именно в Республике Беларусь это все организовано. Взять какие-то вещи на заметку. Это всегда, мне кажется, полезно и нужно. И да, я сегодня буду спикером в пленарном заседании на тему образования и трудоустройства. Мне очень бы хотелось, чтобы наше вот такое взаимодействие, которое началось, да, потихонечку развивалось дальше. Может быть, какие-то у нас появятся совместные проекты. Мы готовы принимать ребят из Республики Беларусь на наши мероприятия интеллектуальные, творческие, спортивные. Поэтому давайте будем дружить и делать мир лучше вместе.
16: Как вам кажется, какие качества, которые есть в нынешней молодежи, смогут позволить им продолжать развивать общество незрячих и слабовидящих вот в наших странах?
17: На мой взгляд, это в первую очередь целеустремленность. Конечно же, желание сделать мир лучше. Сейчас ребята довольно-таки умные, готовы двигаться к своим целям, достигать их. И, конечно же, грамотное использование современных информационных технологий, которыми обладают наша современная молодежь, очень важно. И я думаю, что они в любом случае применят их на практике в лучшую сторону для развития нашего общества.
6: А сейчас давайте услышим, как прошло открытие 2-го молодежного форума «Белтис» и пленарное заседание «Обучение и трудоустройство молодежи с инвалидностью по зрению, вызовы и возможности». В роли модератора форума выступила начальник организационного отдела Центрального правления «Белтис» Ирина Сухоцкая.

Добрый день, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на втором республиканском молодежном форуме Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Вижу, что зал полон, микрофоны дышат в ожидании вопросов, значит, день пройдет не зря. В прямом смысле слова. Меня зовут Ирина Сухоцкая, сегодня я ваш модератор. А это значит, что я именно тот человек, у которого всегда в руках есть микрофон и который может задавать любые вопросы в любое время. Раз уж мы собрались как большая дружная семья, давайте честно, как доехали? Главное, что все финишировали в этой точке пространства времени. А настроение как? Если бодрое, отлично.

Истина третья. Уходим отсюда с решениями, а не с вопросами. Согласны? Отлично. Итак, мы начинаем. Форум объявляется открытым. Звучит государственный гимн Республики Беларусь. Прошу всех встать.

0: Спасибо, прошу садиться. Дорогие друзья, сегодня можно сказать, что молодежное движение «Билтис» создано. Какая она, молодежь «Билтис»? Мы сняли мотивационный ролик про нашу молодежь под слоганом «Живи ярко». И герои этого ролика сегодня в зале. Давайте посмотрим, что у нас получилось.
1: Здравствуйте.
2: Всем привет. Я Дмитрий, Баранович на связи.
3: А Никанова Екатерина.
4: Я Патриция.
5: Меня зовут Роберт.
1: Татьяна из Минска.
6: Я организатор.
7: Я будущий психолог.
8: Студентка.
9: Я працую системным администратором.
10: Я историк.
11: Я мама.
12: Рок-певец и музыкант.
13: Мы семья.
14: Люблю создавать атмосферу.
15: Люблю веселые истории.
16: Люблю спорт и технологии.
17: Все успеваю.
18: Когда мы вместе, все получается.
19: Помогаем друг другу.
20: Классная команда.
21: Никто не скажет, у тебя не получится.
22: Тут наоборот. Давай, мы побач.
23: Здесь не спрашивают, почему ты такой.
24: Тут говорят, круто, что ты такой.
25: Я поняла, что могу больше, чем думала.
26: Я плыл на байдарке.
27: Пешком, под дождем.
28: 8 километров.
29: Сначала мы промокли, потом высохли.
30: Мы выступали, пели, общались.
31: Очень крутые эмоции.
32: Просто вау.
33: Молодежное движение – это круто.
34: Можно быть собой и делать классные вещи вместе.
35: Тут важен каждый.
36: Мы здесь нашли друг друга.
37: Мы – молодежь «Билтис».
38: Мы – команда.
39: У нас большие планы.
40: Важно не просто говорить, а действовать.
41: Долучайся.
42: Присоединяйся.
43: Давай к нам.
44: Живи ярко.
45: Живи ярко.
0: Ну как, вам понравилось? Отлично. Давайте поаплодируем героям этого ролика. Они в зале. Ну что ж, дорогие друзья, переходим к главному разговору. Итак, первое пленарное заседание «Обучение и трудоустройство молодежи с инвалидностью по зрению. Вызовы и возможности». И я приглашаю наших спикеров. Председатель Белорусского товарищества инвалидов по зрению Ирина Леонидовна Юреня. Расскажет, куда движется организация и почему молодежь в центре этой орбиты. Начальник отдела по работе с молодежью культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых Мария Сергеевна Арнопольская, город Москва. Ее визит говорит об укреплении контактов между нашими организациями, а еще об интересе к тому, чем живут молодые люди с инвалидностью по зрению в нашей стране. Представитель молодежи «Билтис», слесарь механосборочных работ, унитарного предприятия «Светоприбор» Татьяна Сацук. И, как мы узнали недавно, Татьяна еще и будущий журналист. Если вы захотите задать вопрос нашим спикерам, пожалуйста, просто поднимите руку, и я к вам подойду с микрофоном. Так, уважаемые спикеры, микрофоны у вас в руках, отлично. Отлично.

0: Ну что ж, давайте немножко будем знакомиться, да? Ирина Леонидовна, вы вступили в должность в сентябре прошлого года. Расскажите молодежи немного о себе. Каковы ваши впечатления о должности руководителя БелТИ, старейшей организации общественной в Республике Беларусь?
1: Спасибо большое за вот такое предложение и право выступить на таком замечательном форуме. Уважаемые друзья, позвольте мне встать, прежде чем я расскажу о себе, для того, чтобы видеть всех вас. Это не пример для коллег, это мне так хочется. Боже мой, какие вы у нас молодые! Красивые, задорные. Но где мои 17 лет? Ребята, какая у вас впереди прекрасная жизнь. Какие вы молодцы, что приехали. Я рада вас всех приветствовать и очень благодарна, что вы сегодня здесь. Спасибо, молодежь. Ну а теперь пару слов о себе. В прошлом году, в 25-м юбилейном, мне исполнилась красивая, замечательная дата — 60 лет. Но выгляжу я, конечно, на 30, это всем понятно. А чтоб так выглядеть, надо вести такой же активный образ жизни, как веду его я. Дорогие друзья, конечно, история моя, в общем-то, такая же, как и множество людей. Но хочу сказать, что некоторые сегодня впервые, возможно, меня видят. И чтоб понимали, кто пришел к власти общественного объединения через 100 лет. Ну, во-первых, пришла первая женщина в истории руководителей общественного объединения. Это гордость. И это ко многому обязывает. Поверьте, мне нельзя сплоховать. Мне надо работать еще лучше, чем работали мужчины. Поэтому хочу два слова сказать только о том, что мне уже сказала 60 лет. Имею семью. Замужем 40 лет, господа. К чему и вас призываю, молодежь. Имею двух детей, сына и дочь, которые живут и работают здесь, в Минске. Имею трех внуков-богатырей. Ну и хочу сказать так, что вот должность председателя Центрального управления — это седьмое мое место работы. Четыре места я была под руководителем организации, была служащим, обязанности выполняла специалиста, начальника отдела и так далее. А вот в трех организациях я уже руководитель. В БелТИС я пришла в вступила вообще в 2004 году, так что, видите, стаж у меня уже приличный. Но пришла работать председателем Брестской областной организации в 2010 году. И вот с 2010 года, в течение 15 лет, ну, практически вот до съезда, до сентября 2025 года, я исполняла обязанности председателя Брестской областной организации. Жили весело, интересно, очень активно, правда, брещане? Вот, не дадут соврать. Ну, а теперь будем так весело жить. Жить все вместе с вами. Поэтому одно, ребята, хочу сказать, что, ну, еще образование. Образование высшее. По первому образованию я инженер-технолог хлебопечения, макаронного и кондитерского производства. Получил образование в Могилеве. А по второму образованию прошла курс переподготовки РИПК Министерства труда и социальной защиты по специальности социальная работа. Поэтому я специалист по социальной работе. Ну, вот такая коротенькая история обо мне, чтобы вы знали, кто воспринимает. В общем, женщина, трудяга и очень активный и позитивный человек.
0: Спасибо, Ирина Леонидовна. И вы знаете, вам уже есть первый вопрос. Пожалуйста.
2: Добрый день. Федор Головач, Брестская организация БелТИС. Я бы хотел на вот не пытание задать, а, коли можно, я являюсь письменником. У меня вышла книга «Эволюция життя». Я бы хотел подарить ей Ирине Леонидовне.
1: Ура! Спасибо большое! Вот такие у нас на Брещине, ребята!
2: Поважаная Ирина Леонидовна, вельми удячны вам за супрацовництво. По долгий час я знаходился и працавал под вашим непосредным кераўництвом. Вельми удячны вам за парады, за подтрымку, за супрацовництво. Ну и хотел бы все-таки, коли можно, прочитать один вершик. Я не увайшоу в этот сборник, але ён про Брест. Дякую. Вясна у горадзе маім, што гучна так завецца Брэстам, сышла зіма з марозам злым, я ганаруся гэтым месцам. Пройдуся зноў па набярэжнай, і мяшта носіць ад скарыны, і з прыгажосцю ёй належнай я правяду свае гадзіны. З савецкай вуліцы святло заўжды сагрэць мяне гатова, і на душы маёй цяпло, калі гучыць радзімы мова. Люблю я вульку, кавалёўку, за іх спакой і рытм жыцця. Пабачу побачу там свою сябровку, и день пачнецца з адкрыцця. Вясна ў горадзе маім, глыток надзеі і натхнення. Сышла зіма з морозам злым, цяпер чакаем пацяплення. Я жадаю, каб у вашых душах і сэрцах было заўсёды горача і цёпла, нягледзячы на ўсе абставіны і капрызы надвор'я.
1: Вялікі дзякуй, Фёдар. Найлепш мне спадабалася, што ў цябе на кавалёўцы ўжо ёсць сяброўка. Во, за гэтай аплодисменты.
0: Спасибо, Фёдор, за такое поэтическое начало нашего пленарного заседания. Мария Сергеевна, мы рады видеть вас в Минске. В последнее время контакты между ВОЗ и БелТИ заметно активизировались. Расскажите немного о себе и месте вашей работы. Что лично вас держит в системе Всероссийского общества слепых? Это что, по зову сердца, по долгу службы? Ну или просто так сложилось?
3: Добрый день, дорогие друзья, уважаемые участники форума. Ну, для меня это огромная честь сегодня присутствовать здесь у вас на мероприятии. На мероприятии уже международного уровня, давайте будем
0: так
3: говорить.
0: Да, кстати, это действительно так. Второй форум стал международным.
3: Ну и разрешите, пожалуйста, я попрошу свою коллегу Марину Петровну Сухарькову зачитать приветственный адрес от президента Всероссийского общества слепых Владимира Васильевича Сипкина.
0: Да, пожалуйста.
4: Дорогие друзья, от имени Всероссийского общества слепых и себя лично сердечно приветствую участников, гостей и организаторов Второго республиканского молодежного форума Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Сегодня здесь собрались те, кто не боится вызовов, кто стремится развиваться и помогать другим, кто верит в силу командной работы. Ваша энергия, идеи и готовность меняться к лучшему – это фундамент для позитивных изменений. Пусть этот форум подарит вам ценные знакомства, полезные знания и заряд мотивации для реализации самых смелых проектов. Верю, что вместе мы сможем сделать мир доступнее и ярче для каждого. От всей души желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, личного счастья и новых достижений и успехов. С уважением, член комиссии при президенте Российской Федерации по делам инвалидов, президент ВОЗ Владимир Сипкин.
0: Спасибо.
3: Расскажу немножечко о себе. Я являюсь начальником отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Наш отдел существует с 2010 года и как раз занимается организацией и проведением мероприятий всероссийского масштаба. Основная задача нашего отдела — это развитие молодежного движения. Мы активно работаем с ребятами из регионов. Каждые 2 года организуем мероприятия подобного рода, как у вас. И поэтому сегодня мне вдвойне приятно здесь находиться, потому что всегда полезно и интересно посмотреть, а как же это делают другие. И вдруг даже лучше, и есть чему всегда поучиться.
0: Спасибо. Мария Сергеевна, у вас молодежь это до какого возраста?
3: У нас молодежь в Всероссийском обществе слепых от 18 до 40 лет. Но это не мешает нам работать со школами, где обучаются ребята с нарушением зрения, с родителями. Поэтому мы тут не ограничимся. Вообще, я сама мама 2 деток. У меня дети тоже с нарушением зрения. И я, как никто другой, заинтересована в развитии молодежного движения.
0: Спасибо. Татьяна, скажите, вот журналистика — это про общение, про голос, про возможность быть услышанным. Для незрячего человека это особенно ценно. Поэтому вы выбрали эту профессию или была какая-то своя история, которая вас зацепила?
5: Добрый день. На самом деле, да, я понимаю, что мы должны говорить больше, и чтобы нас услышали, я выбрала путь журналистики. Но на это меня вдохновил конкурс, в котором я участвовала. Было нужно написать статью журналистскую. Ну, я решила поучаствовать и заняла на республике 2 место и осознала, что почему бы и нет. Ведь через слово можно говорить, рассказывать и вдохновлять.
0: Отлично. А вот вы знаете, да, давайте поаплодируем Татьяне. А вот сейчас у меня будет такой честный вопрос к участникам форума. Скажите, кто из вас, сидящих в этом зале, массажист? Поднимите руки. Много. Хорошо. А кто системный администратор? Есть и такие. Отлично. А кто работает в системе билетиста на должности специалиста или рабочую специальность? Так, кто?